0: Насилием на насилие, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Так он прокомментировал заявление Центрального командования вооруженных сил США о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. По утверждению Центком, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами «Камикадзе» грузовое судно под флагом Сингапура. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на побережье штата Арагуа в Венесуэле. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 80 километрах к северо-западу от Каракаса, где проживают более 3 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. В этот раз информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В результате серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в среду, погибло 920 человек. Четверо россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщил ТАСС посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Он указал, что среди пострадавших пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Состоянию их здоровья ничто не угрожает. После землетрясения произошло более 200 авторшоков. Инженеры и квалифицированные работники предприятий – самые востребованные вакансии на российском рынке труда, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии, посвященной рынку труда. Она также добавила, что в России сохраняется низкий уровень безработицы – всего 2%.
1: Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка. На втором месте, если говорить по востребованности, это отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. И уже в третий блок ушли наши социальные отрасли, это здравоохранение, образование, социальное обслуживание. И совсем низкая, ну, по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Демография кардинально влияет на рынок труда. Если говорить о портрете занятого, то средний возраст занятого на сегодняшний день составляет 44 года. Динамика возрастная по отраслям разная. Социальная сфера демонстрирует более высокие средние возраста. Обработка менее 44 лет. Но тем не менее мы видим, что единственные при том уровне занятости, который у нас сейчас есть, сохраняющийся потенциал вовлечения в занятость – это молодежь. Спорт.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего наша команда отказалась участвовать в соревнованиях. Этот инцидент показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, заявил Дегтярев. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, отметил Гольдман. Крайний нападающий Муминго Мале покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года. За «Динамо» Мале провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе. В завершении о хоккее бывший защитник Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: Ханан, центр ФОБОС, Петропавловске, Камчатском. Сегодня днем до плюс 15 градусов. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20-22. Облачно и кратковременный дождь в Омске до 29 градусов выше 0. В Калининграде плюс 30-32. Жара без осадков в Самаре до плюс 22, в Воронеже до 23 градусов, в Ростове-на-Дону 26-28, тепла и без осадков, в Сочи плюс 24-25, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди днем до плюс 20-22 градусов прогреется воздух, в Москве днем также кратковременный дождь, плюс 18-20, сейчас в столице 14 градусов тепла, идет слабый дождь. We'll be right back.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Я приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Я автор и ведущий этой программы. Программе уже 3 года исполнилось. И мы все эти 3 года говорим постоянно о различных проблемах, которые возникают в жизни мужчин, особенно разведенных мужчин, не без усилия их бывших жен. И сегодня одна из тем, с которой я хотел бы начать сегодня программу, будет касаться как раз этих самых разведенных мужчин. Точнее сказать, о том, как демонизируется образ разведенного отца. Вот давайте мы начнем сегодня программу не только с моего вопроса, который чуть позже последует, а еще и с моего призыва к вам, чтобы вы как-то прокомментировали все, что вы сегодня будете слышать. Можно это делать в Макс-канале Радио России под анонсом сегодняшней программы. Можно это делать в группе «Мужские грезы» ВКонтакте, где мы выложим обязательно эту программу. Можно это также делать и в моем Макс-канале, который называется «Чернов». Ссылку на него вы можете найти в, соответственно, в Макс-канале Радио России. Все очень просто. Так вот, вопрос, с которого я сегодня хотел бы начать. Вот кого вы представляете себе, когда речь заходит о злостном неплательщике алиментов? Когда вы слышите эту фразу «злостные неплательщики алиментов», на которых государство сейчас, в принципе, совершенно справедливо начинает серьезную охоту и пытается всех вот этих злостных неплательщиков, а это позорное, конечно, звание, найти и заставить все-таки вернуть долги своим детям. Я уверен, что многие из вас прямо сейчас ответили для себя следующее, что злостный алиментщик – это, конечно, отец, который сбежал от своих детей, бросил свою бывшую жену, скрывается как может, насколько у него хватает силы совести, чтобы только не платить ничего. Вот такой вот образ, правда? И, к сожалению, у нас почему-то сложился вот этот стереотип о том, что злостный неплательщик – это обязательно отец, да? Это обязательно сбежавший бывший муж. В этом, к сожалению, помогают создавать вот это общественное мнение и средства массовой информации. В частности, много статей, которые я называю вот эти самые бумажные окна Овертона. Точнее, окна уже распахнуты. Здесь уже даже не стоит обвинять кого-то. Вот, например, вам статья. Называется она «Ночной дозор для блудных отцов», которая вышла в газете «Мир новостей». Автор этой статьи Яна Полянская. Я зачитаю просто несколько строк. «Скрыться от выплаты алиментов родным детям, сменив фамилию, переехав в соседний регион, спрятав автомобиль в гараже у знакомого, скоро подобные фокусы многие отцы-должники не смогут себе позволить». Следующая строчка в этой же статье. «Сейчас визит госслужащего на дом ограничивается 23 часами. Утро воскресенья тоже вне закона. Согласно предложениям счетной палаты, застать папашу тепленьким можно будет в любое время суток». Или вот еще такая же строчка из той же самой статьи под названием «Ночной дозор для блудных отцов». «Ситуации, когда папа ездит на иномарке представительского класса, оставленные им дети лишнего фрукта себе не могут позволить, полно. Интеграция с дорожными комплексами фото- и видеофиксации должна сделать каждого должника зайцем, который попал на мушку охотника». Ну и здесь приводятся примеры, когда, как написано в статье, сюжеты провинциальных комедий, когда в Сибири один из блудных отцов, дабы не платить ни копейки детям, 2 года жил в сторожке на заброшенном складе. Вот, дорогие коллеги-журналисты, ваша профессиональная необъективность ставит под удар, в принципе, всю программу. Я не знаю, чем руководствуются авторы подобного рода статей и материалов, но есть совершенно четкая статистика, ее приводил в прошлом году издание «Коммерсант», о том, что почти четверть должников в реестре неплательщиков алиментов составляют женщины. И сообщил об этом директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. Сообщил об этом агентству ТАСС, что в реестр неплательщиков алиментов внесены данные уже 300 тысяч человек, из них 69, внимание, тысяч – это женщины.
0: Мужские грезы.
4: Почему это так важно? Да просто потому, что такой серьезный накат сейчас идет на мужчин, который не прекращался. Мы здесь констатируем всегда в программе «Мужские грезы». Из года в год что образ злостного алкоголика, пьяницы, тунеядца, если хотите, а теперь еще и должника злостного по алиментам, почему-то составляют всегда мужчины. Забывая совершенно о том, что женщины-то, это ведь вот та самая огромное количество злостных, между прочим, уклонисток-неплательщиц. Хочется в этой связи коснуться инициативы, которую сейчас активно продвигают депутаты Государственной Думы. Эта инициатива в виде законопроекта устанавливает штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Авторы, депутаты, я не буду называть их фамилии, никакого смысла в этом сейчас нет. Единственное, что хочу сказать, что эти самые депутаты, их три человека, призывают за публичную пропаганду модели поведения, которая ограничивает женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящий их роль к обслуживанию мужчины, штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей. Ну, примерно так себе я это представляю. К чему эта инициатива? Если прочитать пояснительную записку о том, что, значит, если человек высказывается где-то в публичном пространстве о том, что женщина должна сидеть дома, рожать детей и быть обслуживающим звеном по отношению к мужчине, то это противоречит Конституции, во-первых, в плане гарантии прав людей, независимо от их пола. И, соответственно, не должно таким вот образом роль женщины как-то фиксироваться в общественном сознании. У меня возникло огромное количество вопросов. В первую очередь, эти вопросы касаются, конечно же, действительно противоречий. Действительно того, что как такой законопроект может сказаться на отношении общества к институту брака. И что делать, если муж действительно хочет, чтобы его жена рожала, занималась домом, и он вот это констатирует, не стесняясь, в том числе в каких-то социальных сетях, пишет об этом, говорит, что у него вот такое есть убеждение. Что же его теперь за это штрафовать? То есть, понимаете, как связаны обе темы? Очень тесно. Вот те же самые окошки Овертона поворачиваются теперь и в другом направлении. Но давайте все-таки пригласим к беседе эксперта, заслуженного юриста России Ивана Соловьева. Иван Николаевич, здравствуйте. Вот любопытно ваше личное отношение к данной инициативе.
5: Ну, первоначально я очень сильно, на самом деле, удивился, потому что, ну, давайте начнем с того, что значит оскорбление чувств женщины. Ну, я понимаю, там оскорбление чувств верующих, как юридическая формулировка, а оскорбление чувств женщины, то есть какие ценности по гендерному принципу есть, значит, есть разные ценности у мужчины, есть разные ценности у женщины. Значит, у женщины они одни, у мужчины они другие. И получается, что вот эти специфические ценности, которые есть, они должны, значит, защищены быть законом только у одной половины человечества. Ну, я не возражаю, может быть, это действительно нужно, и в силу того, что мы привыкли называть там слабым полом, но на самом деле у меня такое впечатление, что уже нет никакого слабого пола. Вот. А есть вот такая вот история, которая нас возвращает к этим пресловутым инициативам по закону о борьбе с домашним насилием. Я вспоминаю вот это время, где домашнее насилие представлялось исключительно действиями, направленными против женщин. Хотя мы понимаем, что домашнее насилие, там и дети, там и старики, там все есть, и мужчины в том числе, то есть это комплексное понятие. И вот здесь почему-то берется и вынимается какая-то определенная, значит, часть общества. Да? А потом меня, честно говоря, немного удивило обоснование. Я специально взял пояснительную записку, не поленился, прочитал, и написано, что там, значит, в последнее время кто-то, значит, какие-то люди говорят о том, что женщина должна, значит, воспитывать детей. Ну, сначала давайте начнем с того хотя бы, ну, кто это, да? Когда пишутся пояснительные записки, ну, приводятся эмпирические, статистические данные. То есть, ну, вы хотя бы укажите, ну, кто эти люди, которые так говорят? Мне кажется, так говорят несколько веков уже, во всяком случае, на Руси, про то, что, ну, что, мы будем спорить с тем, что женщина рожает детей, но, к сожалению, мужчина не может родить ребенка. Если бы мужчина рожал, может быть, он бы воспитывал. Да? Поэтому именно такой подход у нас, в том числе, есть и у наших судов, которые в 99% случаев ребенка оставляют маме, женщине. То есть человеку, который родил. Ну и что, мы будем спорить с тем, что функция женщины, ну, она природом, Богом заложена, рожать детей. Ребенок привязывается к маме, да, мама его кормит. Ребенок зависит физиологически от мамы, и поэтому привязывается. И поэтому вот эта связка мама-ребенок, она действительно, ну, важна для общества. И что, мы, значит, против этого выступаем? Значит, женщина должна сидеть дома. Ну, есть разные подходы. В разных семьях, все по-своему. У нас в Конституции закреплено равенство и мужчины, и женщины. Никаких нет абсолютно перекосов. Вы знаете, я тоже посмотрел вот состав управлений, не только там в топ-менеджменте или в отдельных отраслях. Ну, посмотрите, у нас спикер Совета Федерации Валентина Ивановна, женщина. У нас вице-спикеры Госдумы, у нас вице-премьеры, да, у нас министры. У нас кто отрицает роль женщины? Вы понимаете, у нас женщины активнейшим образом участвуют в управлении страной. Да, и говорить о том, что кто-то, значит, роль женщины пытается нивелировать у нас, ну, честно говоря, удивление вызывает. Я бы отдельно сказал, вы знаете, про вот эти штрафы. Я понимаю, что, да, у нас замечательное, популярное радио России, и не хотелось бы там какие-то крепкие выражения, но уже с этими штрафными законопроектами, честно, немного людей уже достали. Ну, сколько можно уже штрафов придумывать? Такое впечатление, что мы живем постоянно боясь каких-то штрафов. Куда ты не ступишь, значит, тренды у нас были, да, значит, какие-то краснокнижные грибы. Где они, эти грибы? Где вы их видели, эти грибы? Нет, нужно все общество напугать какими-то штрафами за краснокнижные грибы. Сирень уже нельзя отрывать. Значит, если ты сорвал сирень, тебе какой-то страшный штраф, чуть ли не тюрьма. Ну, сколько можно эти штрафы? И от 10 до 20 тысяч будет штраф за то, что кто-то скажет женщине, сиди дома, что ли?
4: Хотел бы здесь обратить какое внимание на еще другую несколько, так сказать, опасности предлагаемых инициатив вот этих. У нас ведь сейчас как раз идет курс взят на укрепление семейных отношений, там, на повышение демографии. Мы говорим о том, что вступайте в браки и так далее, и так далее. Вот такой закон, в случае его принятия, как скажется на отношении общества, в частности мужского, на мужской половины, к институту брака? Ну, мне кажется, крайне негативно.
5: Да, я согласен с вами. Вы знаете, я в свое время, когда мы рассматривали поправки в Конституцию, я тоже предложил внести мораторий на внесение антисемейных законопроектов. Мне кажется, наша страна нуждается в том, чтобы вот на какое-то время вот дать нашей стране очнуться, да, нагнать и в плане демографии, и в плане укрепления семейных ценностей. Стандарты золотые, в том числе, которые там в советское время были. Ну, зачем мы будем принимать антисемейные законопроекты? Они с виду, может быть, и электорально выгодными кажутся, да, тем, кто это вносит, поскольку избирательная кампания и так далее. Вот, но с точки зрения последствий, вот если бы люди, которые внесли, просто сели бы, просчитали бы, а к чему это может привести? Вы правы абсолютно. Вот где здесь, собственно говоря, пропаганда семьи? Где здесь пропаганда здоровой, нормальной семьи, где действительно мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага, крепкий тыл? О чем мы говорим здесь? Мы говорим о какой-то квазифеминистской бредятине. Я помню прекрасно, знаете, я вот с радиослушателями поделюсь. Я в бытность, так сказать, работы руководителя аппарата уполномоченного, мне приходилось, уполномочен по правам человека в Российской Федерации, в том числе посещать различные совместные мероприятия еще тогда, которые проводились и Советом Европы, и со специальными всякими делегациями. Права женщин были основной темой. Мы отрегулировали, я с уверенностью могу сказать, потому что проводили аудит. У нас полностью законодательство адаптировано под соблюдение прав женщин. У нас нет ни одной нормы. Специальные комиссии Совета Европы проводили у нас аудит законодательства и признали, что у нас нет ни одной нормы, которая бы ущемляла каким-либо образом права женщин, потому что они очень это мониторили. Я могу вам сказать, ничего с тех пор не изменилось, да, за прошедшие там, 8 или 9 лет. Поэтому наоборот, ну вот хотя бы люди бы поинтересовались, а что они поменять-то хотят? Кто? Какие-то высказывания каких-то людей? Тогда таким образом можно взять и оштрафовать практически любого, извините, православного батюшку, который будет рассказывать о православных ценностях, о том, что олицетворяют, что муж — это спаситель, что жена — это церковь, что да прилепится жена к мужу. Ну что, здесь можно любые наши традиции просто взять и оштрафовать за это на 20 тысяч рублей.
4: Вот это очень хорошая, кстати, мысль. Кремль, а не является ли вот эта инициатива, между прочим, такой атакой на нашу, в том числе, православную религию? Любопытно, кстати говоря. Но я хочу, Иван Николаевич, завершая беседу, обратить внимание еще вот на какой аспект. Мы же часто и в программе «Мужские грезы» ставим такие фрагменты, синхроны, да, когда девушки в интернете в разных роликах кричат о том, что мужчина должен зарабатывать, настоящий мужчина должен зарабатывать не меньше 2 миллиона рублей в месяц, ездить на автомобиле там не ниже там высшего класса какого-то, и желательно, чтобы это была европейская, естественно, иномарка. У него должна быть 10-комнатная квартира, он должен работать на перспективной, высокооплачиваемой, естественно, работе. Это можно сравнить как раз с теми же самыми обвинениями, с публичными высказываниями, только вот наоборот, зеркального характера.
5: При этом он должен быть сиротой и сразу все переписать, так сказать, имущество на девушку. Да, такие высказывания есть, и действительно они вирусятся, но они смешные. Вы знаете, вот мы все-таки, ну, наверное, в силу глубокого воспитания и уважения к женщине, относимся с иронией, с долей юмора, да, к тому, что распространяется. Конечно, в голову не придет никому этих девушек, начинающих блогерш или там желающих хайпа и так далее, за что-то штрафовать. Вот. Но если в такой же зеркальной ситуации, вы абсолютно правы, выступит мужчина о том, что он сторонник, значит, такой модели семейных отношений, где он зарабатывает добытчика, а жена является хранительницей очага и воспитательницей деток, то да, в данном случае он может нарваться на 20 тысяч рублей штрафа, который вот предлагают. Ну, а что делать? Поэтому мне кажется, что нужно все-таки понимать, насколько сегодня, заходя на территорию идеологической цензуры и вмешаться в семейные отношения, ну, можно ли вообще куда-то продвинуться? Я считаю, что сегодня это время ушло уже.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Нет, друзья, ну, я просто уверен, что, естественно, этот законопроект не пройдет в никаких чтений. Естественно, мы с вами понимаем, для чего сейчас вот эти вот хайповатые законопроекты нужны. У меня другой вопрос. У меня вопрос касаемо, опять же, женской стороны, да, вот как мы начинали с алиментов, давайте посмотрим, а сколько у нас злостных неплательщиц женщин в стране, и почему к ним никто не задает вопросы, и почему никто не пишет, что не беглого папашу надо искать, а беглую мамашу в том числе искать надо. Вот если женщина публично в интернете заявляет о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 2 миллиона рублей в месяц, иметь несколько квартир, несколько машин, содержать ее, семью, детей, а она будет вся такая красивая, значит, наряжаться и украшаться, и радовать, это ее задача, как она считает. Ну, вспомните, у нас же были эти ролики, вот, например.
7: Что должен достичь мужчина к 30 годам?
8: Ну, во-первых, он должен обзавестись семьей, любимую жену завести. Должен уже к 30 годам иметь какой-то свой бизнес прибыльный. Машину, несколько семейная, своя. Несколько квартир в центре хороших. Наверное, это базовые такие вещи.
9: А сколько такой Аполлон должен зарабатывать под койму?
8: От 2 миллионов, наверное, минимум.
9: А чего должна достичь женщина к 30 годам, как ты думаешь?
8: Женщина, в первую очередь, должна быть красивой, она должна ухаживать за собой. Наверное, когда у нее появится такой мужчина, она должна его наполнять энергией. Она его шея, а он голова.
9: Так, итого, мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, а женщина должна наполнять его своей энергией, правильно?
8: Конечно, да.
4: Ну или, например, когда женщины признаются в интернете и просто называют тех самых претендентов на ее руку и сердце определенными словами, как это вот тоже было одно из признаний, мы также в программе в нашей прозвучало. Послушайте, вспомните.
10: Встречаюсь я на свидание только днем и только в общественных местах. Он русский, Я не люблю долгие переписки. Вот это если мужчина хочет рассусоливать, неделю переписываться, потом еще неделю созваниваться, потом... Я люблю, когда все происходит быстро. Все, списались, встретились, посидели, поговорили, все сразу понятно, кто чего. Я вообще сразу понимаю, кто передо мной. Придурок или нормальный. Точно так же и начинаешь встречаться, если мужчина не хочет жить и брать на себя финансовое бремя, я тоже пну под жопу. Я не знаю, у меня было 500 свиданий. Только один мужчина мне понравился. Что для меня важно узнать на первом свидании? Это доход мужчины. Собственно, почему это вообще свидание состоится? То есть, если я понимаю, что мужчина, с которым я встречаюсь, не сможет купить мне, например, подарить мне квартиру, подарить мне машину, я это понимаю сразу. Мне неинтересно дальше. То есть, сейчас я ищу мужчину, который подарит мне квартиру в Дубае. Она стоит 16 миллионов. Я вчера с риэлтором переписывал.
11: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
12: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
0: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Ну, вообще, хочется сказать, что, конечно, послушав вот такие вот хотелки, у меня всегда возникает вопрос к авторам инициативы. А вам не кажется, что вот это вот, вот такие вот заявления о том, что мужчина должен содержать конкретно эту дамочку и ей подобных, о том, что мужчина – это источник благополучия женщины и не более чем. Мы как-то забыли в этом потоке, что есть простое невинное чувство. И я не про любовь сейчас говорю. Я говорю о чем-то таком волшебном и сказочном, что всегда казалось целью для мужчины и женщины в создании их общего союза. И это далеко не деньги. А все то, о чем говорят эти дамы, мы называем это проституцией, да? Давайте называть вещи своими именами. Разве это не оскорбление в адрес мужчин? Разве за это не нужно штрафовать, уважаемые авторы инициативы? Марию Ярмуш давайте послушаем, юриста, которая тоже имеет свою... Нет, не так. Вот что сказала в беседе со мной адвокат Мария Ярмуш.
13: Не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, ну, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства, даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления. И, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех. Все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности. Неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей.
4: Но то, что мужчина участвует в зачатии, в рождении, в процессе появления ребенка на свет, об этом женщинам, конечно, вспоминать бывает частенько очень даже неудобно. А почему, друзья, вот об этом мы поговорим в одной из следующих наших программ. И я еще раз призываю вас, пожалуйста, ваши мнения очень необходимы и очень нужны. Макс-канал Радио России, под анонсом программы «Мужские грезы» можно оставлять комментарии. Можно у меня в Макс-канале Чернов оставлять комментарии. Ссылку на него также можно очень легко найти. ВКонтакте, в моем аккаунте или в группе «Мужские грезы» тоже ВКонтакте пишите. Мы не должны просто так послушать и забыть об этом. Программа «Мужские грезы» ставит своей целью как раз изменение жизни мужского населения со всех точек зрения. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Всем мужчинам богатырского терпения.

Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана.

0: Детский сад ходил, упал и сломал ногу. Время было послевоенное, лечили кое-как. В результате туберкулез кости. Ходить не мог 3 года. С 7 до 10 лет лежал в костно-туберкулезном санатории в Чемале. Когда стал самостоятельно ходить на костылях, выписали.
1: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». Я стал заниматься в самодеятельности. Как-то приехал в Быстрый Исток. Московский цирк на колесах. Им нужен был подсадок. Я должен сыграть простой этюд. Возмутиться, что в мою фуражку бьют яйца, сыплют опилки, пекут торт. А потом, оказывается, это не моя фуражка. Я признаю ошибку, извиняюсь, ухожу. Я играю этот этюд. Наутро мне сообщает руководитель этого цирка, чтобы я немедленно ехал после школы в Москву в театральное училище. Участь моя решена. Я начинаю весь 10-й класс готовиться. Бросаю костыли, осваиваю кольца, брусья, репетирую, тренирую яблочко, матросскую пляску и сходу беру курс на Москву. Поступил в ГИТИС. Успех. Вкалываю не за страх, за совесть.
0: В мае 1964 года Золотухин поступает в театр на Таганке, главной звездой которого и был почти полвека. В кино дебютировал в 1968 в фильме «Интервенция». Увы, фильм был запрещен, уж очень был необычным. Ленту «Интервенция» впервые показали в кинотеатрах лишь через 20 лет. Так что, по существу, кинодебютом для Золотухина стала роль старшины милиции Василия Факича Сережкина, который расследует ограбление магазина в далеком поселке Сплавщиков в ленте «Хозяин тайги».
2: Ой, мороз, мороз, не...

0: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Когда мы были в Ленинграде, состоялся худсовет по хозяину тайги. Не знаю, поздравить себя или нет, но мы оба с Высоцким утверждены на главной роли. Работа предстоит отчаянная. Ну, по крайней мере, я настроен по-боевому. Не говоря о Высоцком, который сказал скромно: «Мы сделаем прекрасный фильм». Спорить с ним я не стал.
1: В одну сторону на 50 километров милиционера нет, в другую на 500, а может и на всю 1000, аж до самого океана. А порядок он все равно должен быть.
2: Критики фильм обругали, но дуэт Золотухина и Высоцкого, тот сыграл роль бригадира сплавщиков, был так хорош, что публика в кинотеатры просто ломилась. «Хозяин тайги» собрал в кино около 30 миллионов зрителей. А Золотухин, до этого известный публике лишь по работам в театре на Таганке, превратился в одного из самых популярных киноактеров страны.

0: песен, написанных для фильма «Бумбараш» композитором Владимиром Дашкевичем и поэтом Юлием Кимом. Все началось со сценария Евгения Митько, созданного на основе ранних произведений Аркадия Гайдара. Свое название комедия получила по фамилии главного героя повести «Талисман». Его звали Семен, но в фильме его имя ни разу не упоминается. Основным претендентом на главную роль был Михаил Коннов. Золотухина пригласили на пробы в Киев, но чем-то он не приглянулся. На прощание режиссер Николай Рашеев предложил актеру что-нибудь спеть. «Он взял в руки гармошку, — вспоминал Рашеев, — я сразу понял, вот он, бумбараш».
1: А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, неприятеля губил.

проснулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой, на воздушном шару, ох ты, боже мой,

0: Для съемок фильма о гражданской войне нужно было много лошадей. Председатель местного колхоза, а дело было под Киевом, помогать киногруппе не спешил. И тогда к нему отправили переодетого в милицейскую форму Валерия Золотухина. Он выдавал себя за оперуполномоченного из Киева, которого отправили разобраться, почему кинематографисты получают отказ. Короче, лошадей собрали. После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в театре на Таганке закрепилось прозвище «Бумбарашка». Но уже в 21 веке Валерий Сергеевич Золотухин, к его огромному удивлению, стал очень популярен у молодой публики. Сыграл роль вампира-мясника в фильме «Ночной дозор».
1: У людей желудок устроен точь-в-точь, как у свиней. Знаете, им даже органы теперь пересаживают от свиней.
2: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Сейчас много молодых зрителей, которые забыли меня или не знали. И вдруг для них эта роль вампира, небольшая, эпизодическая, оказалась как-то очень знаковой. Меня стали узнавать, просить автографы именно молодые зрители. Это приятно. Это все-таки новое кино. По всем известным мне кинематографическим статьям, техника, компьютеры, даже режиссура другая.
0: Всего на счету Валерия Золотухина более 100 фильмов. «Сашка в берегах» и «Плут Лутоня» из «Старевича Проши», «Моцарт» в «Маленьких трагедиях» и «Профессор Киврин» в «Чародеях», «Санитар дядя Саша» из телефильма «На всю оставшуюся жизнь» и «Дом управ» Никанор Иванович Босой в «Мастере и Маргарите». Роли самые разные, большие и маленькие, но практически все запомнились, что неудивительно, ведь актер был настоящей легендой нашего театра и кино. Ну а в его родном селе «Быстрый исток» нынче открыт мемориальный музей Валерия Сергеевича Золотухина.

0: синяя река, больно глубока.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. И сегодня мы продолжим разговор о масштабных копиях автомобилей, которые появились как сувениры или игрушки, но постепенно стали еще и предметами для собирания. Естественно, увлеченные коллекционеры хотят завладеть наиболее ценными экземплярами, то есть теми, которые или выпущены ограниченным тиражом, или давно сняты с производства. А лучше и то, и другое одновременно. И в когорте таких увлеченных коллекционеров мой сегодняшний гость Алексей Бобров, который коллекционирует машинки последние 50 лет. Их у него аж 800 штук. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что вновь заглянули к нам в гости.
4: Здравствуйте.
3: После передачи с вашим участием было много звонков и писем с вопросами, причем вопросы самые разные. Ну, например, спрашивают, насколько оправданы суммы в несколько десятков тысяч рублей, которые порой просят продавцы отечественных коллекционных машинок. Эти машинки, напомню, были выпущены в серию в начале 70-х. Во времена СССР эти модели стоили 3 рубля 50 копеек или, скажем, 12 рублей. Есть модели, за которые сегодня просят 100 и даже 200 тысяч рублей. Вот насколько это все оправдано, как вы думаете?
4: Ну, это от ваших возможностей. То есть, если вы можете себе позволить модельку за 200 тысяч, вы можете ее купить. Если не можете, так вам она и нужна.
3: Но человек, который продает эту модель, это не завышенная, это не заоблачная цена. Я понимаю, что есть спрос и есть предложение.
4: Да, в основном и такие цифры возникают на аукционах, где человек может вообще поставить 1 рубль за 100 и на аукцион. И за месяц аукциона цена может возрасти до любой цены.
3: А почему также востребованы и также дорого порой ценятся масштабные модели с олимпийской символикой? Вот у меня был, например, в коллекции, когда я в школьные годы собирал, был желтый москвич 412 с олимпийским мишкой на капоте.
4: Да, у меня был и ижевский москвич, Волга, и Нива была.
3: С мишкой.
4: Но все хорошо вовремя. То есть, когда вы живете в это время, они вам дороги. А после 30 лет они становятся уже раритетами, за которые люди готовы, чтобы ими обладать, заплатить какие-то деньги. Поэтому, естественно, цена возрастает.
3: Вот, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы по нашей теме, и вот что говорят эксперты. Вот эта цитата. В конце 70-х вышла в свет модель самого престижного горьковского автомобиля «ГАЗ-13». «Чайка». Что интересно, в модели снова было упрощенное цельноштампованное днище, а капот перестал открываться. Однако в салон и багажник доступ оставили. Престижность модели придавала существование электричества.

0: обошлось это со 199 рублей, сейчас 999. Те же самые модели. Но это все равно интересно. Они продаются вместе с журналом, в котором написано о той модели, которую вы покупаете, когда, что, кто, сколько их изготовил, как они существовали.
1: У вас 800 машинок. По большому счету мы можем утверждать, что у вас есть практически все, да, условно говоря. Или далеко не все?
0: Далеко не все, потому что я знаю, например, вот в интернете смотрел, есть люди, ну, видно, очень богатые, потому что у них до 10 тысяч таких машинок в одном масштабе, 43-м. Я, правда, не представляю, куда это все можно спрятать.
1: У меня вызвал вопрос, а куда вы деваете ваши 800 машинок? 800, да, а тут 10 тысяч.
0: Две стенки в комнате и все. А вот когда 10 тысяч, это уже домик надо для таких моделей.
1: Алексей Юрьевич, а вам кто-нибудь предлагал, ну, расстаться с вашей коллекцией или с какими-то экземплярами, чтобы вы уступили?
0: Ну, когда были тяжелые времена, я, например, продал саратовские модели.
1: Саратовские модели – это там, где, значит, Саратов производил их?
0: Тантал, да.
1: Тантал, да, производственное определение Тантала, о котором мы говорили. Общем, да.
0: Я так скажу, меня интересует больше дизайн автомобиля, чем открывающиеся двери и капот там и все остальное. Ну, это как игрушка уже. А общий вид и дизайн автомобиля видно хорошо. Меня удовлетворяют китайские модели, потому что они соблюдают именно дизайн автомобиля. И они не заморачиваются на открывание дверей, багажников и поворот колес. И вот, например, дизайн автомобиля видно на Мерседесах, которые я вот тоже собираю. У меня есть от первого Мерседеса и до там 20-го года, например, выпускающийся Мерседес. Там видно, как изменяется дизайн автомобиля со временем. Но, к сожалению, все автомобили приходят к одному виду, и все становятся похожи друг на друга.
1: Ну, вы знаете, тут можно поспорить, потому что, ну, например, британцы, они все-таки вот в автомобилестроении многие фирмы пытаются придерживаться традиции. Например, ну, Jaguar, когда ты даже на расстоянии смотришь на вот машины, которые производит эта знаменитая фирма, будь то седан или спортивный, или представительский Jaguar, вот что-то есть, вот эта порода в Jaguar, которые производили, скажем, в 30-е и 40-е годы, и вот современные Jaguar, все-таки многие именитые фирмы пытаются все-таки вот какие-то традиции сохранить, породу сохранить. Вот эту.
0: Я бы так даже сказал, что дизайн Ягуара опережает дизайн всего автомобилестроения в какой-то степени, потому что тот же Ягуар Е, например, он опередил свое строение, потому что его внешний вид совершенно не соответствует внутренности, потому что, когда его выпустили, у него не было ни АБС, ни подушек безопасности. То есть это была очень красивая, но очень опасная машина. Но очень красивая.
1: Алексей Юрьевич, давайте вернемся к нашим маленьким масштабным машинкам. И давайте мы с вами перенесемся в Советский Союз, где вы в советские годы, когда не все можно было достать, а тем более масштабные автомобили, вы коллекционеры, собиратели вот этих машинок. У вас, я знаю, вы говорили в одной из наших программ, была точка так называемая, где вы постоянно собирались, и вы обменивались вот этими машинками. Кто-то продавал, кто-то покупал. Вот давайте, вот как все это происходило?
0: Это происходило очень интересно. Это было около Детского мира на Кутузовском проспекте. Встречались по четвергам. Но это было смешно, потому что нас даже пытались забрать милиционеры.
1: Потому что это считалось, что спекуляция. Там,
0: да. То есть люди там просто менялись. Ну, правда, и продавали, конечно, тоже. Но забирали милиция. С трех сторон подъезжали газоны. Всех отлавливали и везлись к себе в участок. Составляли акт. Ничего за это не делали. Даже штрафы не накладывали. Потому что не было такой статьи. Но им, по-моему, было очень интересно. Они смотрели, у кого какие модели, и все радовались.
1: Уже в участке, уже милиционеры рассматривали модели.
0: Милиционеры рассматривали и отпускали на свободу. Даже не отбирали ничего. Смешно было. Меня, например, два раза забирали.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А вот такой милицейский газон, как вы сказали, есть в вашей коллекции?
0: Да, есть.
1: Воронок?
0: Да. ГАЗ-67, 69.
1: Так 67-й это еще 50-е годы.
0: Да, вот с таким вот. Да. Тоже милицейский есть. Были модели из Херсона. Там в Херсоне они на руках делали определенные модели. Победу они сделали.
1: То есть какой-то кооператив, наверное.
0: Скорее всего, кооператив.
1: Частники какие-то.
0: Частники, абсолютно, да. Потому что у них были такие непрезентабельные коробочки. Но там были хорошие модели.
1: А нет ли у вас случайно в коллекции Opel Olympian?
0: Вот Opel меня не очень интересовал, но у меня есть...

0: примерно такой же, но Мерседес.
1: Я почему спросил про Opel, потому что Opel Olympia остался у меня от дедушки, оригинал, двухдверный, они в разной модификации их производили, он был четырехдверный и был двухдверный. Так вот, мой, который достался мне от деда, это Opel Olympia 38 года.
0: У нас он назывался Ким.
1: Да.
0: Двухдверный.
1: До вот войны его выпустили около 500 экземпляров, кажется. Да. Может, я ошибаюсь. А потом началась война Великой Отечественной, и производство прекратили. Да. Двухдверный Ким. И было сделано несколько кабриолетов. Кабриолетов было очень мало.
0: Вот кабриолетов у меня нет, а вот
1: Ким. А вот есть Ким, у вас в вашей коллекции масштабная моделька Кима? Есть?
0: Конечно.
1: Да вы что?
0: Да. Причем
1: не заводская, скажем,
0: не заводская модель, причем две штуки.
1: Ну что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Мне остается лишь поблагодарить моего уважаемого гостя Алексея Юрьевича Боброва за эту замечательную беседу.
0: Спасибо большое.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
2: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
7: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
8: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Белухи. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
10: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
2: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
11: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
11: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
11: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника, сообщает Минобороны. Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму. И сегодня ночью пройдет праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя порядка 30 инициатив, среди которых ограничение количества банковских карт до 20 на одно физическое лицо, механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям право уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. Тревожная кнопка появится на госуслугах. Это возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал. Добавлю, что первый пакет аналогичных мер был принят в прошлом году. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе ликвидировано более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешли 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника. По данным Минобороны, минувшей ночью вооруженные силы России произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которых поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего же за неделю российские военные в ответ на атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК и теплоэнергокомплекса Украины. Россия вернулась под контроль на Киеву территории. 160 бойцов, сообщили в Министерстве обороны, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, говорится в заявлении ведомства. Самолет с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Вернувшиеся из плена бойцы рассказали о желании как можно скорее встретиться с семьями, о том, как родные отреагировали на известие об их возвращении. Они уже строят планы на будущее, планируют устроиться на стабильную работу. Предыдущий обмен пленными состоялся в начале июня по формуле 185 на 185. В России подтвердили, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня. Начнется он в 22 часа по московскому времени. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. Напомню, что ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области, когда дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в МАКСе. Возможные корректировки в расписании рейсов, говорится в сообщении. Там добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму. При этом Вашингтон ответит насилием на насилие, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Так он прокомментировал заявление Центрального командования вооруженных сил США о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. По утверждению Центкома, американская авиация нанесла удары по иранским складом ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. В свою очередь, Иран нанес удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США в регионе. Все это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами камикадзе грузовое судно под флагом Сингапура. Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 27 июня на 28. Водно-пиротехническое шоу в этом году будет вдохновлено образами русских сказок и посвящено вечным темам дружбы, добра, любви и верности. Праздник откроется в 20 часов на Дворцовой площади. После 22 часов начнется концерт популярных исполнителей. В 0:40 в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с появлением брига «Россия» под алыми парусами. В празднике примут участие 66 тысяч выпускников из Санкт-Петербурга и других городов, а также около 400 иностранных гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и африканских стран. Петербургский метрополитен будет работать без ночного перерыва. Также будет организовано ночное движение троллейбусов, изменятся некоторые автобусные маршруты. Погода в праздничную ночь обещает быть благоприятной, осадков в Питере не ожидается. Ветер слабый, температура составит ночью плюс 14-16 градусов. В субботу и воскресенье в Москве возможны небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что показания термометров медленно, но верно поползут вверх.
2: Предстоящие выходные будут вполне комфортными. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. Первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. В общем, нормальное русское лето.
1: Ранее синоптик предупредил, что 3 июля на Москву за сутки может обрушиться месячная норма осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная федерация тяжелой атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Бетербиева. В завершении тенниса состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиуллиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 13 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени воздух прогреется до плюс 25, осадки маловероятны. А вот в Красноярске дожди и грозы, там до 23 градусов выше 0. В Вологде до плюс 20 кратковременный дождь. В Уфе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20, будет облачно и дождливо. В Пензе и Ярославле плюс 20-22, без осадков. В Ставрополе до 18 градусов тепла, временами дождь. В Симферополе до 28 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге и Москве днем переменная облачность. В городе на Неве без осадков. В столице небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет в норме.

0: звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
0: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
7: Добрый вечер.
8: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
7: Да, было такое дело. Значит, это пятница, 19.12.23, главное радио страны, Ржавчина, Илья Канавин, Александр Анушкин, как всегда, на любом посту.
8: Да, и как всегда мы ждем от вас всяких мыслей, реплик, междометий, эмоций. Для этого существует канал связи, в который можно отправлять это все. А называется он 8-925-32-39-2.
7: Совершенно верно. Вот сейчас я украду Ильи его дежурную реплику о том, что у нас катастрофически мало времени. А, потому что у нас катастрофически мало времени, я не могу тебе позволить ее сказать самому. Не знаю почему.
8: Ну, потому что из твоих уст она звучит еще более весомо. Не будем откладывать. И точно совершенно. Вы сегодня не узнаете, что в Минюсте рассказали, что 2 месяца, вот стальные нервы у людей. 2 месяца они слушали русский рэп.
7: Реп.
8: И представляете, пришли к неутешительным выводам. Боже ж ты мой.
7: Вот так.
8: 2 месяца потребовалось им, чтобы прийти к выводам. Вот там очень много говорят пропаганды всякого разного нехорошего, мерзкого, отвратительного, дурно пахнущего. Вот, и деструктивного. Пообещали заняться то ли авторами, то ли рэпом. В общем, ждем рэп от Минюста.
7: Чем-нибудь займутся, интересненько будет. Значит, метро Петербурга перестали пускать людей с виолончелями. А вот. Ну, то есть, может быть, с виолончелями прям вот...
8: Бубна нет, возьмите...
7: Арфы нет, возьмите бубен, да. С виолончелями, может, пускают, а вот с футлярами от них, для них, точно нет. Сделано это в интересах безопасности, штука объемная, там всякое бывает. Вот, не уточняется при этом, я поискал, но так, неглубоко, не нашел, есть ли список вообще полный музыкальных инструментов, которыми теперь или пешком, или на трамвае, или как-то, в общем.
8: Ну, можно вот на эту тему острить, я думаю, полдня, не будем,
7: не
8: поехали
7: будем.
8: Дальше.
7: Бас-балалайка есть такая штука хорошая.
8: Никакого отношения, соглашения на Аляске не было, сказал Рубио, потряс мир. Представляете?
7: Просто немыслимо.
8: А еще солнце всходит на востоке, между прочим, а Волга впадает в Каспийское море. Но если об этом вдруг ни с того ни с сего сказал Рубио, начинаешь задумываться невольно.
7: Да.
8: Ну что, то ли сдуло свежим ветром, то ли какие-то будут другие перемены, то ли на самом деле перевербовали Трампа, во что я, кстати, не верю, неделю назад на этом самом прекрасном европейском мероприятии. То ли произошло, что гадать абсолютно бессмысленно, совершенно.
7: Дух Анкориджа, давай до свидания.
8: Мы не знаем, почему констатировал факт товарищ Рубио, что на Аляске не было подписано соглашение. Мы в курсе, товарищ Рубио. И никто не говорил, что там были
7: Россия,
8: подписаны
7: наше отечество, какие-то смерть неизбежна.
8: Господи, прости.
7: Вот. И как говорит Владимир Владимирович Путин, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
8: Да. А еще бывает полезно мозга включить.
7: Да. Вот. Зато вот о чем вы узнаете сегодня. И темы сплошь серьезные, на самом деле, и даже тяжелые, там, за вычетом финала. Постараемся немножко вас развлечь в конце. А сначала будем говорить об обстановке в Крыму и об оперативно-токсической, и о том, что в умах и в душах у людей. И, в общем, ну, тоже и здесь попробуем найти что-то светлое, поискать оптимизм, поводы для оптимизма, да, о том, почему, и понять, почему, в конце концов, враг так старательно нас пугает, да, потому что страх — это побольше, чем реальных действий.
8: Важная история, они обязательно непременно нужно говорить для того, чтобы заполнять эти вакуумы, которые немедленно заполняет кто-нибудь совершенными домыслами, глупостями и всякой прочей ерундой. Вот. Часто мы обращаемся к теме когнитивной войны, это в продолжение, да, совершенно определенно. Поэтому сегодня мы об этом тоже будем говорить, потому что чрезвычайно важная сегодня в этом смысле ситуация. Мы входим ладно, не будем сейчас раскрывать. В общем, здесь все. И Крым, и бензин, и, значит, и обстрелы, и прочее.
7: И блокировки ВК.
8: И блокировки ВК. Вот это вот тоже, эти самые жонглирования, все вот эти довольно отвратительные. Мы, нужно понимать, мы цели этой войны. Мы все абсолютно. Это нужно понимать. Поехали.
7: Да, эта война уже идет, избежать ее нельзя. Единственное, что можно сделать, это не стать ее пушечным мясом. Дальше тема какая у нас сегодня. Румыния решила, что забирает Молдавию себе. Вот, значит, так буднично местные депутаты даже не голосовали. Там интересная есть такая особенность румынского законодательства.
8: Ужасно трогательная, да.
7: А вот, значит, почему-то не слышно никаких осуждающих речей, не вводятся международные санкции, удушающие, разрывающие и так далее.
8: Значит, а главное, никто не требует спросить у людей, которых присоединяют к другой стране. Да. А вы-то там как?
7: Значит, никакой блокады никто не устанавливает. Вот такая, короче, вот прям, простите меня, пожалуйста, дорогие все, цыганская такая схема. Увидел коня, хороший конь, короче, АННН будет мой, да? Вот, мнение коня в целом, как бы, ну... Вообще никого не интересует. Вот об этом поговорим.
8: Нам то ли обещают, то ли угрожают арабским языком в школах. Даже ЕГЭ с арабским языком уже скоро. То ли обещают, то ли угрожают. Вот. В принципе, я прекрасно помню это замечательное выражение: каждый человек прожил столько жизней, сколько языков он знает.
7: Угу.
8: И это... Ну, только за. Как это да, но есть нюансы. Есть опыт весьма продвинутых толерантных стран по этому поводу. К чему он привел, мы как раз и расскажем. И вы знаете, что-то удивляет, а что-то не очень. Есть о чем поговорить.
7: Да, да, да. Вот. Ну и, как я обещал, в конце программы пытаемся чуть-чуть вас развлечь. Поговорим про связь без брака. Значит, депутат Буцкая есть такая, да, все знают. Она пообещала, что россиян, которые сожительствуют во грехе и не оформляют свои отношения в ЗАГСе, внимание, штрафовать не будут.
8: Видишь, вот вышел человек, говорит: здравствуйте, я не буду вас штрафовать за.
7: Да. Чего?
8: Это как Рубио, там не было соглашения.
7: Ну, тут как бы любой человек, который прожил в России больше года, да, и обрел рассудок, хотя бы на уровне там, на уровне мышки, да, он понимает, что просто так депутаты не говорят, что я вас не буду штрафовать. Особенно, когда у них никто не спрашивал, будете нас штрафовать или нет. Вот, поэтому, наверное, обязательно будут. Нам с Ильей в этом смысле ничего не грозит. А вы, дорогие радиослушатели, задумайтесь. Вот. А теперь, ну все, закончили хихикать. Впереди много тяжелых и серьезных тем. Поехали.
8: Поехали.
7: Начинаем с Крыма. Давайте сначала сразу послушаем справку, а потом у нас будет еще коротенькая пленочка, заявление главы республики Сергея Аксенова, а потом к нам подключится прекрасный, интереснейший собеседник, и мы вместе будем рассуждать, что происходит.
9: Наша справка.
10: Крым продолжает переживать крайне непростой период. Украинские удары по энергетике и логистике полуострова сказываются на повседневной жизни крымчан. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Часть полуострова без света, заправки закрыты. Детские и летние лагеря в этом сезоне уже не откроются. Да и в целом, не до туризма и отдыха. При этом противник наносит и психологические удары, сея панику через фейки. В ночь на 24 июня украинские беспилотники ударили по главной электроподстанции Севастополя, распределяющей генерацию Балаклавской ТЭС. Город на несколько часов остался без света. А уже 25-го под атаку попала Таврическая ТЭС у села Денисовка. Точные графики отключений соблюдаться не могут. Оперативная обстановка постоянно меняется, заявил глава региона. Свет отключают точечно. С 21 июня на полуострове полностью прекращена свободная продажа бензина. Топлива нет ни за наличные, ни по безналу, ни по талонам. Горючее теперь получают только государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность. На этом фоне Киев ведет и психологическую войну. 20 июня губернатор Херсонской области Сальдо был вынужден опровергать слухи о подготовке эвакуации и закрытии границ с Крымом. Но массовые вбросы продолжаются. В основном через соцсети, которые в России давно заблокированы, но при этом отлично работают. Но Крым держится и справляется со всеми испытаниями, выпавшими на его долю. И самый главный секрет – взаимовыручка и поддержка простых людей.
7: Так, это была справка, и сразу в стык тогда я прошу звукорежиссера включить сейчас пленочку. У кого есть видеотрансляция, можете даже посмотреть. Это заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова, часть его о введении режима ЧС регионального характера. Заявление было сделано сегодня во второй половине дня. Пожалуйста.
11: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся. Спасибо.
7: Ну вот так, лаконично. Там на бумаге это заявление, если хотите, можете найти. Оно... побольше, там больше пунктов.
8: Ну, оно побольше, там больше пунктов, но, честно признаться, оно мне больше понимания не добавило.
7: Ну, будем пытаться.
8: Давайте попробуем понять, в этом разобраться.
7: У нас сейчас в эфире вместе с нами поэт и журналист Ольга Старушко. Оля, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что с нами.
12: Добрый вечер, Александр.
8: Оля, добрый вечер.
7: Да, отлично. Прекрасно. Вы в Москве или в Севастополе сейчас?
12: Я военная тайна.
7: А, ладно, хорошо.
12: 21 вечером я уехала севастопольским поездом на Искерчи, 23-го была в столице, пока я здесь. Угу. Скоро поеду обратно, потому что папе 89, это время вызов для таких людей, как он, потому угу. что и со здоровьем мне все в порядке. Но могу сказать сразу. Первое, если вы вызывали добавлятора понимания, он к вашим услугам.
7: Да.
12: И второе. Помимо всех сводок, разъяснений и прочих пунктов, которые действуют на рацию, в крымских СМИ и источниках удалось найти замечательную фразу. Значит, я напомню, что когда на полуострове был блэкаут, крымчане шутили: «Крыму света не дают, но дают камины брют». Так вот, лозунг текущего дня – время напитков со льдом и чтение печатных книг. А теперь давайте...
7: Как, господи, значит, как здорово.
8: Ну, да. Печатные книги прекрасно. Что там с электричеством? Я со знакомыми время от времени переписываюсь, а ответы крайне лаконичные. Вот, что, ну, одним словом скажу, держимся.
12: Держимся. Ситуация такая. Там же ведь проблема в том, что нарушена инфраструктура. Ни одна железка сломалась, да, и ни один провод вышел из строя. И вот это перераспределение лимитов энергии, которым занимаются сейчас практически в ручном режиме диспетчеры целых региональных узлов, ну, а также энергетики, которые в том числе экстренно реагируют на то, что если где-то что-то подключили, а оно не подключилось, а наоборот. Значит, если следить за проверенными чатами крымскими и севастопольскими, то прямо адресно по названиям улиц, населенных пунктов и так далее, в оперативном режиме, как только появляются лимиты энергии, людей информируют, что подключено, что отключено, где транспорт получил возможность ходить и так далее.
8: Но средняя температура по палате там за сколько часов в день там
12: условно? Давайте вот это мы не будем обсуждать, потому что ситуация может меняться. То есть на самом деле главная задача энергетиков, насколько я понимаю, именно стабилизировать систему. Сейчас речь идет о том, что если, например, еще вчера оптимистично планировалось, что будут плановые веерные отключения вот для того, чтобы баланс устаканить, а потом пошли новые нарушения. Не случайно в справке же прозвучало в начале выпуска, точнее, в начале этой нашей темы, что сейчас строить какие-то прогнозы сложно. Вот по факту. Поэтому в режиме есть свет, заряжаем телефоны, папа срочно дышит кислородным аппаратом. Вот, ну и так далее. А опять-таки, вот то самый режим «держимся» и чувство доброго плеча, это объявление «у нас есть свет, заходите, зарядите телефоны» или типа «есть возможность подключить горячий чайник, приходите, ну,
7: это
12: горячего».
7: Это безумно важно. Оль, вы сказали очень важную вещь, проверенные чаты. Да, вот проверенные чаты. Потому что понятно, что фронт информационный сейчас, и не только в Крыму, а в целом вообще по всей России, да, он равнозначен тому фронту, где стреляют, убивают и летают дроны. Вот насколько хорошо и глубоко население Крыма понимает, где вот это проверенное, а где непроверенное. Потому что я слышал в некоторых разговорах, да, и у меня нет никаких оснований там спорить с этим, что крымчане-то, в отличие от материковых россиян, да, более, скажем так,
8: чистоплотные в этом смысле.
7: Да, информационно чистоплотные и
8: в хорошем смысле брезгливые, да.
12: А потому что с 2014 года была прививка дочерей офицера, ну, поэтому наш коллега, да, журналист в бэкграунде, а ныне советник Аксенова, выдал цитату, которая тоже достойна скрижали. «Видите в домовом или ином другом чате дочь офицера, брат солдата с передовой или жену силовика, удалите и заблокируйте». То есть уже даже вот в информационное агентство, в органы власти и так далее, сами крымчане шлют сообщения: смотрите, вот фейк, вот это неправда, да, вот такое вбрасывают. То есть у людей реакция работает.
8: Я кое-что смотрел еще из украинских разных пабликов. Не часто, но есть эта тенденция. Ну что там, крымчане, наелись, не пора ли домой возвращаться?
12: Ну, с 2014 года, да.
8: Это с одной стороны комично, а с другой стороны тоже описывает ситуацию. Настроение у людей вообще какое? Вот просто на улицах, на базарах, что...
12: Ну, смотрите, поскольку с 21-го у меня там нет, могу сказать, уезжали абсолютно спокойные автобусы, абсолютно спокойные поезда. Люди понимали, например, задержку движения, потому что был перекрыт Крымский мост. Каждый поезд, поддающийся под посадку, встречали аплодисментами. Криков, скандалов, шума, нервозности, паники, все пропало, да, при этом напротив горит черный дым. Извините, что мы это в федеральном эфире, догорает паромная переправа.
8: Ну да.
12: Люди понимают.
8: Ну, обстреливают, впрочем, каждый день же.
12: Вопрос в другом. А если начать раскачивать себя и окружающих на качелях, благо не будет ни для кого.
8: Самовозбуждение это инструмент.
12: На самом деле, вот я о чем бы хотела сказать, с вашего позволения, пару слов.
7: Да, чуть-чуть времени.
12: Проблема санации окружения, она важна не только в онлайн, ну, типа того, что не читать непонятные чаты. И самое главное, не множить это все судорожной пересылкой знакомого: «Ой, вы видели, а вы видели». Есть же еще и социальная гигиена офлайн. Погасите панику, успокойте бабушку у подъезда, которая не очень хорошо понимает, что происходит там, с теми же родными поговорите, детям объясните и так далее. Вот самый верный механизм. И в связи с этим у меня возникает вопрос, коллеги, знаете, по поводу чего? По поводу механики реагирования на фейки в СМИ. У нас ведь как? Для того, чтобы что-то опровергнуть, это надо процитировать. Вот эта ситуация меня очень начинает напрягать.
7: Ой, какая большая тема. Оль, нет, тогда я чуть поменяю сценарий наш. И сейчас мы будем прерываться на наш дежурный технический перерыв на минутку. Угу. И я вас попрошу не уходить, потому что мы будем переходить уже к следующей теме, которая неразрывно связана с тем, о чем мы сейчас говорим.
8: Естественным и образом
7: вот,
8: из нее
7: проистишься. И вот эту, этот важный ваш тезис хочется чуть-чуть поподробнее проговорить и раскрыть. Пожалуйста, никто никуда не уходит. Через минуту продолжим.
13: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
13: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
13: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
7: Да, это «Ржавчина». Мы вернулись в эфир, и прежде чем мы продолжим уже с следующей как бы под темой, да, и со следующим гостем, я хочу напомнить, что в эфире у нас поэт и журналист Ольга Старушко. Оль, вот очень важную тему вы подняли, да, по поводу в целом вообще реакции официальных медиа, да, на потоки лжи, на потоки, которые вызывают панику у людей. На вот на вот это все. Мы же до сих пор реактивные, прежде всего.
12: Тут я скорее как раз не про то, что да, мы вынуждены догонять. Ну, смотрите, именно для вот этого периода сейчас, который переживает и Крым, и Причерноморье, и другие регионы страны, медийная составляющая в напоре противоположной стороны ими самими подчеркивается как чрезвычайная. Собственно говоря, вы же помните, да, что отправной точкой для нагнетания медийной этой составляющей стал удар по знаковой, запинаюсь, потому что волнуюсь, по панораме, да, угу. Когда в Севастополе, да, прилетает вот в центр памяти куча ассоциаций, связанных с Крымской войной, со стойкостью города и не только. Да, естественно, когда это все той стороной спланировано и развертывается, нам остается реагировать. Ну, не на упреждение, а только во след. Но я-то пытаюсь сказать немножко о другом. Мы привыкли с тех пор, когда еще у нас не было медиа-войны, во всяком случае в таком накале, что надо изложить, что сказали, а потом на это возразить. Но получается, что вынося в пространство федеральных или даже региональных СМИ те самые тезисы, которые вбрасываются через непроверенные чаты, через сливные бачки, им придают вес.
7: И такая институализация происходит.
12: То, что люди читают и слышат первыми, это как раз вот то, что вбрасывается с той стороны. А уже только потом на это идут возражения, опровержения, рассказы о том, как дипфейк сконструирован, да, на какое видео и о чем оригинальное подложили, и испорченный звук и так далее. Как по мне, вот простой домохозяйке. Да, механизм должен быть прямо противоположный. Сначала внедряется в сознание верный, с нашей точки зрения, тезис, вот говорится то, угу. Что надо знать, а потом маркируются все иные сведения на эту тему как вредные и недостоверные.
8: Ну, совершенно точно, Оля, вы знаете прекрасно, как профессионал. Еще есть еще один прекрасный способ. При этом моделируется несколько ситуаций, которые, скорее всего, произойдут, и на них заранее готовится рамка информационная, да, и как только что-то под такое подтягивается, она уже есть, и ее уже можно выдавать на гора.
7: Да? Что, здесь большая тема, большая. Смотрите как, я предлагаю сейчас поставить запятую, многоточие, там,
8: что угодно, но не точку. У нас прекрасный еще гость ждет, Андрей Игоревич.
7: Да, и прям вот давайте условимся, что через неделю мы про это поговорим прям много и плотно.
8: Ну, давайте наберем количество примеров, которые у нас будет, да, наверняка.
7: Прям будем разбирать.
8: И поймем, почему мы все время реактивные, вместо того, чтобы работать на опережение.
7: Оль, можно, да, мы вас ангажируем тогда, да, на следующую пятницу?
12: И я с удовольствием, спасибо огромное.
7: Все,
8: прекрасно, спасибо.
7: У нас в эфире была поэт и журналист Ольга Старушко, крымчанка, уроженка и жительница Севастополя, прекрасный поэт. Подписывайтесь, пожалуйста, на Олю в социальных сетях, получите большое удовольствие, если вы любите русские стихи. Пожалуйста, отбивка, мы продолжим. Отбивка только, чтобы перевести дух, по большому счету, да, потому что продолжаем мы ровно о том же.
8: Да, только немножко с другого ракурса. Дайте справочку, пожалуйста.
17: Наша справка. 25 июня 2026 года корпорация Apple в одностороннем порядке удалила из App Store все ключевые приложения холдинга ВК. Под раздачу попали ВКонтакте, Одноклассники, ВК-мессенджер, ВК-видео, ВК-музыка, Дзен, почта Mail.ru и другие сервисы. Теперь они недоступны для скачивания и обновления на iOS-устройствах. В компании ВК подчеркнули, что Apple не предъявляла ни технических, ни иных претензий. На этом фоне информационное пространство продолжают заполнять сообщения о катастрофическом топливном коллапсе, который якобы уже охватил 75 регионов. В соцсетях панику подогревают видеороликами с прилетами украинских дронов, сообщениями об очередях на заправках и километровых пробках. Реальная ситуация действительно сложная. Удары БПЛА противника по нефтезаводам привели к некоторому снижению производства топлива, но очереди на заправках и перебои в логистике во многом вызваны именно ажиотажным спросом, поскольку запас прочности у отрасли довольно большой. Необходимо понимать, когнитивная война – это игра на страхах и инстинктах населения. Ее цель – не просто сообщить новость, а создать ощущение необратимости кризиса, подорвать веру в то, что государство способно справиться. Людей отрезают от привычных цифровых сервисов, накачивают негативом, а параллельно идет внедрение нужных противнику смыслов. Победить в этом противостоянии просто. Власти достаточно открыто говорить о проблемах и путях их решения, а гражданам почаще включать критическое мышление и не поддаваться панике.
7: Вот такая вот история. Понятно, что справка эта далеко не полная, и отражает она далеко не все, так сказать, происходящие сейчас события в этом когнитивном поле боя, да, ну вот об этом и не только. Мы сейчас будем говорить с нашим уважаемым экспертом. Приветствуем президента консорциума «Инфорус», специалиста по кибербезопасности Андрея Масоловича, автора телеграм-канала «Кибердед», очень интересного, полезного канала. Андрей Игоревич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
18: Добрый вечер.
8: Извините, вечер, что мы немножко задержались, слышали, да, зацепились все-таки.
18: Ну, тема важная.
7: Ага. Андрей Игоревич, понятно, что идет эта когнитивная война. Понятно, что уже всем надоело на эту тему шутить и рассказывать несмешные анекдоты, как это было там в начале 22-го, и еще какие-то попытки были в 23-м году. Все уже, ну, как бы очевидно признали. А вроде бы всем из каждого утюга рассказали, как не стать жертвой и пушечным мясом этой войны. Да? А что-то ничего не помогает.
18: Но на самом деле помогает. Вот сейчас, скажите, разгоняют волну про то, что нет гречки.
7: Опять гречка?
18: И надо запасаться гречки.
7: Я сейчас
18: предельно серьезно.
7: А, не, про гречку я пока не слышал.
18: Вот. А почему? Потому что...
7: Так, Андрей Игоревич, я прошу прощения, у нас очень плохо со связью, сейчас мы вас будем перенабирать.
18: Ой.
7: Сейчас будем перенабирать, потому что что-то прям проваливается. Я уж испугался, я решил, что начали опять это самое, всех гнать за гречкой. А это был риторический вопрос, оказывается.
8: Ну, я думаю, что сейчас вообще будут запущены все вот эти вот испытанные, давно обкатанные эти механизмы. Совершенно определенно. И есть еще одна штука, да? Потому что что такое вот на самом деле когнитивная война? Это включение сектантского мышления. Сектантского и мифического мышления. А выключение, полное выключение критического отношения к любому вокруг происходящему. Вот нужно выяснять, в какие дыры они влезают с этими самыми своими инструментами. Да?
7: А у меня есть версия. Вот пока мы соединяемся с Андреем Игоревичем, я попробую свою версию изложить. Пусть Давай. Она прозвучит даже, может быть, несколько крамольно, но пусть она прозвучит. А, подсказывает мне, что есть связь, да? А, есть. Тогда я не буду озвучивать свою версию. Мы
8: к ней вернемся.
7: А ты адресуй вопрос Андрею Игоревичу.
8: А, да, Андрей Игоревич. Ну вот, гречка, там еще набор весьма себе обкатанных традиционных всяких вот этих инструментиков. Задача, как мы сейчас говорили с Сашей, да, очевидная, у цели когнитивной войны превратить его в сектанта с мифическим мышлением. То есть выключить критическое мышление. Какие для этого существуют лакуны и способы? Чем пользуются эти люди?
18: Пользуются единственным способом. Мы с вами взрослые, серьезные люди, которые понимаем, что и как происходит, что и как делать, все время, кроме первых 0,3 секунды. То есть, если вы видите, что-то яркое прихватили ваше внимание, сначала включается в сознание, сначала включается обезьянка, от которой мы произошли. Это называется предикативная опора на яркий внешний признак. Соответственно, любая информационная атака, большая, маленькая, сложная, простая, состоит из 5 шагов. Первое – перехватить внимание. Соответственно, лечится за полминуты. Если вы минуту назад смотреть не хотели, значит, и не надо. Не переключайте внимание. Не отвлекайтесь от того, чем занимаетесь. Второе – создать яркий образ. Носите с собой флешку с Машей и Медведь или там паровозик из Ромашково. Там яркие образы. Не переключайтесь. Все, видите, уже половину атаки отбили. Третье. Вызвать неконтролируемую эмоцию. Вот, могу вам рассказать фейк, когда стал фейк, когда лошади из
7: Индии. Господи, что ж со связью-то?
18: Ее хорошо продавать. У нее была неконтролируемая эмоция. Если вы чувствуете, как основа кипела, уровень имбиря в организме. Вот, четвертое, вызвать желание поделиться. Вот это самое страшное, потому за 6 месяцев атаки сумели вынести 9% продаж розницы бензина. За 6 месяцев 9%. За 2 месяца паники на третье этих бензоколонок. Паника не потому, что паника, а потому что паникеры скупают и спекулянты скупают, а не потому, что нету бензина. Я вот сейчас ехал из Москвы, вчера на заправку потратил 2 минуты, была одна машина. Сегодня потратил 5 минут, я просто не езжу на те заправки, где лохи паникуют, езжу на те заправки, где чуть-чуть подороже. Вот, они почему-то не догадываются, оглядываются. Вот, и бензина навалом, народу нету. Вот, могу как в Москве, там, ближайшего Подмосковья, это зафиксировать, как автомобиль. Проблем нет, пиши заправок. На двух очереди 2 закрыты, а на двух все есть, очереди нет, просто чуть-чуть подороже. Просто не бойтесь заглядывать там, где чуть-чуть подороже, и все. Вот. Значит, и пятое, это четвертое, это разнести панику. То есть закрейте, замотайте себе палец, чтобы не нажимать кнопку репост. Все, спасете страну. Вот, и пятое, самое главное, будет нецелевое действие. Почему оно нужно? Потому что на поле боя нас победить невозможно. Информационную войну затевают, когда нельзя победить в реальном пространстве. Тогда порождают виртуальное, изображают, что мы в нем уже проиграли, заставляют нас вести себя как проигравших, заставляют весь мир смотреть на нас, как на проигравших.
8: Но, Андрей,
18: поэтому, если
8: люди
18: игры не играют, информационная война выиграет за одну минуту.
8: У нас осталось меньше минуты.
7: А у нас еще второй блок.
8: У нас второй блок. Ну, давайте мы этот вопрос прибережем на второй блок, потому что мне он кажется одним из самых принципиальных.
7: Подвесим.
8: Мы создаем ситуацию, которая очень эффективна, совершенно без проблем пользуются наши враги. Мы создаем информационные дыры, в которые тут же бросаются люди с подготовленными инструментами. Простейшая история с бензином. Мы включаем телевизор, и что мы видим в телевизоре или на радио? Нам, когда народ обсуждает бензин, нам будут 1.5 часа по телевизору рассказывать об отставке Стармера, приводя в бешенство людей, которых нифига сейчас не интересует отставка Стармера.
18: Я с вами совершенно согласен. Когда меня там в 22-м теребили журналисты, почему мы проигрываем информационную войну, я говорю, ну как же мы проигрываем, мы на нее не явились.
8: Мы на нее не пришли, совершенно точно. Мы не можем проиграть.
18: Вот, как, действительно, нельзя открыть, на самом деле, такие проблемы решаются элементарно. Заводите ресурс, который называете «А на самом деле», и в нем по-честному выписываете с каждое утро 10-20 тем, которые сегодня будет сбрасывать противник. Это очень легко угадывать.
8: 5 лет у нас эта индустрия до сих пор не запущена.
18: Можно там за 2 недели. Причем деньги-то на нее выделяются. Там вопрос, давайте вернем СМЕРШ. Вот, они там за полгода разберутся.
7: Это, кстати, да. Сейчас мы на минутку прервемся, Андрей Игоревич, на блок анонсов и продолжим.
19: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: Меня зовут Анастасия Залозный. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
21: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
22: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
23: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
22: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
19: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
7: А продолжаем мы эфир. С нами по-прежнему президент консорциума Инфорус. Нету с нами Андрея Игоревича. Ну, просто вот связь у него что-то не очень стабильное, но мы продолжим. Да? На самом деле, вот тот вопрос, который ты задал Мусоловичу, и на который я не успел ответить, когда связь у нас испортилась в первый раз, да, я хотел сказать примерно то же самое. Да? Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
8: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
7: Ничего не нужно делать.
8: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно свой людей с ума.
7: Это тема, которую мы начали вот в разговоре еще с Олей Старушко, да, когда вот я все время на этом настаиваю, что мы реактивны, да, мы все время отвечаем, мы все время догоняем.
8: Мы не создаем информационное пространство.
7: Да. Мы все время работаем щитом, а надо бы работать, конечно же, мячом.
8: Конечно.
7: И главное, что меч этот, не мяч, да, а меч, он должен быть очень-очень такой большой, прям такой двуручный.
8: Ну, давай вспомним наши реальные победы в когнитивной войне.
7: А вот давай, Андрей Игоревич,
8: спросим. Я их насчитал 3.
7: А вот давай спросим.
8: А давай,
7: Андрей
8: давай.
7: Игоревич, с нами.
8: А вы считали?
7: Вот есть очевидные победы наши за вот эту фазу когнитивной войны?
8: За последние 3 года.
18: Напомню, в мае 22-го вышел отчет Нью-Йоркского университета под названием «Почему Украина выигрывает информационную войну?». Ну, и там описывалось, потому что ей рулят американцы, ей рулят англичане. Вот. В июле 22 года вышла статья в РПН в центральной газете Франции, как Франция проигрывает информационную войну России. Но там речь шла про Африку, где работала команда Пригожина.
8: Андрей Игоревич, а вам не показалось, что там куча подмен, значит, подтасовок и всяких манипулятивных штучек, нет?
18: Где?
8: Вот в этой последней статье в французской, что русские обыгрывают французов в информационной войне.
7: Да. Связь.
8: Что ж такое?
7: Ну, это не тоже, друзья мои, некоторая часть, в общем, когнитивной войны. Давай мы перечислим свой топ.
8: У меня их 3. Значит, первое, это когда принесли список украденных русскими детей. Помнишь эту историю?
7: Да.
8: 20 тысяч говорили, 20, русские украли 20 тысяч, верните наших детей. Все-таки мы настояли на том, чтобы они составили список. Они с этим списком приехали. И это была феерическая совершенно история. В этом списке было 339, вот они наскребли, из всех 20 тысяч. И это было восхитительно.
7: Ну и главное, что это были дети, которые в полном здравии, в уюте и комфорте, да, были просто эвакуированы из опасной зоны. Верно. Я всегда вспоминаю вот эти вот рефрижераторы с трупами
8: ВСУшников
7: у границы, потому что это был очень сильный именно информационный удар по украинскому обществу.
8: Ну, это просто Гроги было.
7: И давайте третий.
8: Третий – ТЦК.
7: Удары по ТЦК, да. Когда мы стали выносить ТЦК, кстати, интересно, почему перестали. Кстати, интересно.
8: Это вот это не военная составляющая. Мы имеем в виду здесь абсолютно информационную часть, с которой, кстати, так и не дожали.

0: потому что там команда Пригожина действовала, когда военные политические информационные планировались, контролировались, жестко контролировались, и выполнялись из одного кулака. Все работает. Вот. То есть основной принцип пространства, когда полковник, да, четырем-майор, один там занимается военной операцией, второй управляет дронами, чтобы третий управляет противника, чтобы он чувствовал.
1: Ох, слушайте, Андрей Игоревич, вот, Андрей Игоревич, ужасно, что это, ужасно реально, что это со связью. Давайте мы вам очень благодарны за терпение и за то, что вы пытались эти полчаса честно провести с нами, но я даже не представляю, что слышат сейчас люди у своих приемников, а поэтому, ну, Будем пробовать еще, но уже тогда без связи, а просто очно в студии. А мы пытались разговаривать с президентом консорциума «Инфорус», специалистом по кибербезопасности Андреем Масоловичем. А, ну, в общем, нам тоже есть чего сказать, да?
2: Ну, определенно так, потому что худо-бедно в этой сфере, сфере новостей, я работаю там без малого. 40 лет,
1: да.
2: Вот, в том числе занимался и всякого рода информационными вещами и сопровождениями, и немножечко представляю себе, что это такое. Я подхвачу твою мысль, тем более, что ее необходимо все время повторять. Наша главная ошибка заключается в том, что мы не формируем информационную повестку. Мы реагируем на то, что происходит. Мы как бы даже себе не очень представляем, а что может быть. Хотя в данной ситуации вещи и направления того, что может быть, достаточно очевидны. И в информационной войне наши ответы на то, что может быть, должны быть уже сейчас. Эти заготовки должны лежать и ждать своего часа. Потому что, когда происходит то, что может произойти, у нас должен быть уже жесткий, адекватный, понятный, а самое главное, честный ответ. Мы так проявляем, в том числе, уважение к своим людям.
1: Абсолютно. Я с тобой полностью согласен. И тут ни добавить, ни убавить. Пока остается немножко времени, что хочется еще сказать. Это то, о чем, конечно, хотелось поговорить со специалистом, да, с Андреем Масоловичем. Но, в общем, я со своей колокольни тоже скажу. Это касается блокировки сервисов экосистемы ВК. Значит, понятно, что это в большей степени тоже такой пиарный, да, удар, потому что, ну, желающие себе все это скачать...
2: Попытались его сделать пиарным, но, на мой взгляд, получилось плохо.
1: Желающие это скачать, все равно скачают. Да? Ну, желающие этим воспользоваться, все равно воспользуются. Ничего страшного не произошло. Да, я хочу вам напомнить, дорогие наши радиослушатели, что когда мы залетели вот в это, значит, метеоритное облако бесконечных осколочных санкций, мы не могли, например, пользоваться онлайн-кабинетами банков. Ну, например, да, не могли. И чтобы, значит, воспользоваться услугой там перевода с карты на карту через смартфон, да, это какое-то механическое действие, нам с вами, если вы забыли, нужно было ехать ногами в офис банка.
2: О, ужас!
1: Где операционистка,
2: вот это да.
1: Да, руками нам устанавливала приложение. Страшное дело, да. Так вот, это все тоже преодолимо. Поэтому, значит, речь не о том, что пользователи устройств там конкретной, так сказать, марки, не буду ее никак называть, не потому что не хочу рекламировать, а потому что скажу что-нибудь нецензурно. Вот. Дело не в том, что пользователи этих устройств не могут пользоваться теперь продуктами экосистемы ВК. Да? Это еще одна попытка расшатать вас. Да, значит, показать вам, смотрите, вы здесь уязвимы, вы не сможете мимасиками поменяться со знакомыми, вам мама больше не напишет письмо, а все почему, посмотрите, до чего довели вашу спокойную, тихую, мирную жизнь. Не ведитесь, не слушайте, это все комариные укусы, которые на самом деле ни на что в целом не влияют. Ни на что.
2: Кроме вашего настроения.
1: Да. И вот то, что нам
2: владейте своим настроением сами. Слушайте,
1: это же ваша собственность. Успел сказать Андрей Игоревич, да, понятно, что это была метафора, но это была классная метафора, и это было очень хорошо слышно без помех. Носите с собой флешку «Маша и Медведь». Или там любой другой контент, который точно вас ставит на место, и который приводит вас в чувство и дарит вам хорошее настроение. Посмотрите на фотографию любимого человека, ребенка, котика,
2: пересмотрите
1: собаки.
2: Кин-дза-дза и

0: деле необыкновенный концерт.
1: Можно что-нибудь попозитивнее, а? Вот это вот без советского нуара. Вы видели, какими глазами меня сейчас посмотрел Илья. Господи, я сейчас под стол залезу, и меня спасет только необходимость, значит, сказать, что мы передаем сейчас эфирную эстафету новостям. А после этого вернемся, и у нас впереди еще как минимум три очень важные темы, ну, одна из которых прям тяжелая и трагическая. Не уходите.
2: Ржавчина. Театр Радио России представляет.
3: Чем еще удивить можете?
4: А вот дай срок, удивим!
2: Блоха. Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
5: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
2: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
6: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
7: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
6: Вот те и гляди.
2: Блоха. Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Русские сезоны.
8: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
2: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
10: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
2: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине. Гвардейскими стали 26-я ракетная бригада и 35-й инженерно-саперный полк. Соответствующие указы подписал Владимир Путин. Россия вернулась под контроль на Киеву территории 160 бойцов в обмен на 160 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. 6 американских истребителей были задействованы в нанесении ударов США по Ирану в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые группы южной группировки войск в течение недели продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города. С 20 по 26 июня бойцы освободили от украинских боевиков 763 здания. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии в течение недели продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Бойцы 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий. Экипажи ВКС России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по вражеским позициям в зоне спецоперации, сообщает Минобороны. Гвардейскими стали 26-я ракетная бригада и 35-й инженерно-саперный полк. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Россия вернулась под контроль на Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Минобороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Самолет с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Вернувшиеся из плена бойцы рассказали о желании как можно скорее встретиться с семьями, о том, как родные отреагировали на известие об их возвращении. Они уже строят планы на будущее, планируют устроиться на стабильную работу. Добавлю, что предыдущий обмен пленными состоялся в начале июня по формуле 185 на 185. В России подтвердили, что заседание Совбеза ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня, как сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области, когда дети ехали на отдых. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 6 американских истребителей были задействованы в нанесении ударов США по Ирану в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе, сообщает «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на информированного чиновника. Удары продолжались около 90 минут. Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна. Как передает телеканал Пресс-ТВ, вслед за этим корпус стражи Исламской революции заявил об ответных ударах по позициям военных США в Ближневосточном регионе. Власти штатов назвали действия Тегерана нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в середине июня. В руководстве КСИР заявили, что не нарушали договоренности. Штаты открыты для дипломатических контактов с Ираном, если Тегеран не согласен с трактовкой подписанного между странами меморандума о взаимопонимании, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. При этом он предупредил, что Соединенные Штаты на применение силы тоже ответят силой. Тревожную кнопку ввели на госуслугах, чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Закон, который подписал Владимир Путин, вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россияне с помощью тревожной кнопки смогут через госуслуги пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правительственные правоохранительные органы, операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Операторов даже обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения подобных преступлений, а сведения о них будут передавать государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Обслуживание таких номеров будет приостановлено. Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. В целом данный закон объединяет порядка 30 инициатив. Россия в ближайшие годы планирует построить около 40 энергоблоков. Об этом сообщил Михаил Мишустин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям 4-го международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». По словам премьер-министра, правительство России будет наращивать поддержку развития отечественной атомной отрасли. Мишустин подчеркнул, что кластер «Обнинск-Тех» за 4 года превратился во флагман подготовки инженерных научных кадров.
2: В этот раз основной площадкой форума стал международный научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех», где учатся более 2000 студентов из десятков стран. Он создан в ходе десятилетия науки и технологий и за 2 года стал глобальным центром притяжения талантливой молодежи, флагманом в подготовке инженерных и научных кадров. Правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли. В ближайшие годы планируется построить почти 40 энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире.
1: В Обнинске в эти дни собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран. 2 дня молодые ученые будут обсуждать будущее атомной энергетики, технологическое развитие и международное сотрудничество. Неустойчивая погода сохраняется в Сибири. В ближайшие дни там прогнозируются ливни, грозы и град. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что там смешанные леса. Они дают воздуху очень много влаги за счет процесса движения воды через растения и ее последующее испарение в атмосферу в виде ледяного пара. Также туда добираются циклоны, которые увеличивают атмосферную неустойчивость, которая разрешается через ливни, грозы и град. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего наша команда отказалась участвовать в соревнованиях. Этот инцидент показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, заявил Дегтярев. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, отметил Гольдман. Крайний нападающий Муминго Мале покинул московское «Динамо». Белоголубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года. За «Динамо» Мале провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе. В завершение о хоккее бывший защитник Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 15 градусов, без осадков. В Челябинске до 22 прогреется воздух, облачно, ливневые дожди и грозы. В Иркутске до плюс 27 и кратковременный дождь. В Мурманске 15 градусов тепла, облачно, дождливо. В Нижнем Новгороде до плюс 20 и без осадков. Во Владимире и Туле также плюс 20-22 градуса. Пройдет кратковременный дождь в Краснодаре до плюс 27, в Нальчике 16-18 тепла, дожди временами сильные, а в Ялте плюс 25 и без осадков. В Санкт-Петербурге днем переменная облачность, без осадков плюс 20-22 градуса. В столице днем кратковременный дождь и плюс 18-20. Сейчас в Москве 17 градусов, дождя не наблюдается.

0: разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы «Бучер Браун», Ибрагима Маалуфа, ансамбля «Мотор Сити Джаз Октет», Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Слово «это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
6: Продолжаем соскреблять.
7: Вернулись мы. 8-925-222-9992. Главное радио страны. Ржавчина. Илья Канавин, Александр Анушкин. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, хочу вот отрефлексировать. Тут, значит, радиослушатель Дмитрий У. написал нам: «Здравствуйте, уважаемые ведущие. В первые месяцы СВО нельзя было использовать слово «война», можно было на административный штраф 50 тысяч нарваться. Сейчас изменили административный кодекс или уже глаза закрывают?» Дмитрий из Самары это пишет. Смотрите, Дмитрий, а СВО никуда не делось, да? Специальная военная операция, она идет, но она идет в рамках полноценной, совершенно, Третьей мировой войны. И можно штрафовать, не штрафовать, так сказать, называть там слона буйволом или что там было у Козьмы Пруткова.
6: У Козьмы, да? Пруткова было, если на клетке со львом написано «тигр, не верь глазам своим».
7: Ну, да, вот. Можно, в общем, использовать любые наименования, но слово «война», каким бы плохим и страшным оно ни казалось, оно, знаете что, очень многое объясняет. И оно объясняет и то, что происходит, например, там на топливном рынке. Оно объясняет то, что происходит в Крыму. Оно объясняет ту огромную работу, которую каждый день и вот в эти минуты сейчас в том числе проделывают силы ПВО наши, да, по всей стране и в московском регионе тоже. Да, давайте, пожалуйста, называть вещи своими именами, давайте смотреть реальности в глаза, давайте не будем ничего красить розовой краской, и тогда, возможно, у нас будет чуть меньше нелепых и бессмысленных вопросов к мирозданию, на которые ответы быть не может. Идет Третья мировая война, в рамках которой наша с вами любимая родина, называется Россия, проводит специальную военную операцию. И от победы в этой специальной военной операции зависит, победим мы в этой войне или победим не мы. А если кому-то как бы, ну, такой очевидный расклад не нравится, как сказал один очень уважаемый человек и, к счастью, еще мой близкий друг, да, значит, ближайшее американское посольство, посмотрите, где, в России нету, ну, не принимают. Вот, поезжайте, покайтесь, попросите там это выдать вам,
6: ну,
7: вид на жительство
6: беженцев. Я добавлю по поводу всех этих административных всех штук. Понятно, Дмитрий, о чем вы говорите. Вот, но давайте еще обратим внимание. США с Ираном была война? Кто-нибудь объявлял войну? Нет.
7: Зато в ней есть победитель.
6: Да. А Украина в состоянии войны, она объявила войну? Нет. Мы находимся в состоянии общества спектаклей постмодерна, где все войны официально войнами не называются. Кстати, об этом тоже есть... Здесь тоже есть о чем подумать.
7: Угу. Ну, кстати, возможно, тоже об этом с Олей Старушко мы поговорим на следующей неделе, потому что она еще и мастер слова большая. Ладно, это была реакция. Простите, возможно, за резкость на сообщение, которое лично меня тронуло, как бы, ну, до глубины души. Я счел необходимо на него ответить. Теперь поехали по намеченной повестке. Включите нам справку, пожалуйста.
0: Наша справка.
8: Нижняя палата парламента Румынии автоматически одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Речь идет о фактическом запуске процедуры аннексии соседнего государства. Документ был внесен еще 14 апреля, но не рассматривался депутатами в установленный 45-дневный срок, а потому, согласно местным правилам, прошел формальную процедуру одобрения и отправился в Сенат. Примечательно, что законопроект получил отрицательные отзывы как от правительства Румынии, так и от профильных парламентских комиссий. Тем не менее, документ есть, и он предписывает властям начать переговоры с Кишиневым о завершении объединения. Также надо уведомить об этом США, НАТО, ООН и ЕС. При этом молдаван спросить забыли. Социология показывает, что объединение с Румынией поддерживают лишь 40% граждан, пока что независимого государства, и президент Молдавии Майя Санду, имеющая румынское гражданство.
7: В общем, вот такая история, которая в предельно насыщенной повестке уходящей недели как-то прошла очень мимо многих.
6: Это правда, хотя, на мой взгляд, совершенно несправедливо. И здесь открываются такие бездны, такие россыпи, о которых есть смысл поговорить. Поговорим.
7: Да, и вот вопрос первый будет звучать так: а что, так можно было? И мы зададим его...
6: Молчаливое голосование по умолчанию.
7: Мы зададим его доктору политических наук, профессору, заведующей кафедрой социальных технологий РАН ХИКС Инне Ветренко. Инна Александровна, добрый вечер.
6: Инна Александровна, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Дмитрий и радиослушатели.
7: Илья только не Дмитрий, но он не
9: обиделся. Илья.
7: Да. Илья. Инна Александровна, что это за такое?
6: Что это было?
9: Ситуация развивается интересно, но, надо сказать, вполне предполагаемо. Вообще иллюзии и в экспертном сообществе мнения о том, что Молдова присоединится к Румынии, появились ровно тогда в информационном пространстве, когда в качестве президента появилась госпожа Санду, которая имела двойное гражданство. И тогда уже многие стали говорить о том, что, скорее всего, Молдову будут вести вот именно этим путем. Для того, чтобы Молдове войти в Евросоюз, нужно сделать очень многое. Вот на самом деле Копенгагенское соглашение или Копенгагенский меморандум, который был заключен между странами, образовавшие первичную организацию Евросоюз, в нем прописаны 5 блоков критериев, которым должна соответствовать страна для того, чтобы ее включили в ЕС. Это экономические показатели, это политические показатели, это нормативно-правовые показатели, то есть нормы права должны быть одинаковые по всем составляющим, и иные. Сейчас Молдову привести к состоянию, при котором она бы полностью соответствовала всем этим параметрам и критериям, и в соответствии с нормами принять в Евросоюз невозможно.
7: Но мне кажется, поэтому там проще решили... Косово принять, чем Молдавию.
9: На самом деле вы правы. В плане интеграционного потенциала у Косово больше сделано, нежели чем у Молдовы. Раз так, то нужно что-то с Молдовой решать, потому что ее давно раскачивают. Вспомните выборы в сентябре 2025 года, каким образом парламентская республика избирала свой парламент, когда за счет голосования граждан этой страны, находящихся на территории Европы, были организованы пункты голосования, их проголосовало гораздо больше, нежели чем жителей и граждан самой Молдовы. То есть это вот технологический ход, который, понятно, к чему должен был привести. Со страной нужно что-то делать. Раз нельзя ее принять в соответствии со всеми требованиями, а здесь, видите, еще недавно и в отношении Украины, даже после саммита в соглашение не включили пункт, что быстрейшая ее интеграция должна произойти, мадьяр этого не дал. Поэтому никаких нормативных послаблений сделать нельзя. Единственный вариант, который остается, ну не единственный на самом деле, есть два варианта, но просто второй он маловероятен, это с аннексией. Аннексия подразумевает, будет включаться за счет решения законодательных и исполнительных органов власти двух стран без проведения референдума. И вот как раз второй вариант, о котором я говорю. То есть людей в целом никто
7: спрашивать не планирует?
9: Да, да. Вы помните ситуацию с Крымом? Когда в 2014 году была Крымская весна, и нас же всех все обвиняли в том, что мы совершили аннексию Крыма, хотя
7: да,
9: ничего подобного.
7: Там был референдум и обращение к России.
9: Да, да, было обращение к России, затем был проведен референдум, уже юридическое обращение к России, второе на основе проведенного референдума. Это вот как раз тот второй вариант, который запускать не будут, и именно потому, что молдаване сами не хотят этого. Они прекрасно понимают, что их ждет впереди, что они полностью лишатся идентичности своей, государственности своей, суверенности, целостности, и это угрозы очень большие, поэтому референдум никто не собирается проводить, и остается единственный вариант провести как раз вот аннексию. Но сейчас пока одобрила только нижняя палата парламента, передана верхнюю палату парламента, действительно прошло все по облегченному варианту, не было обсуждения работы специальных комиссий в течение определенного срока, 45 дней, по-моему, их нормативный срок, и они вот формально это приняли. Будем смотреть, что будет происходить дальше в Сенате, но я так полагаю, что скорее всего это решение будет положительным, потому что уж очень нужно Молдову удержать.
7: Глупый вопрос задам. А третьего варианта нет? Оставить Молдавию в покое?
9: Нет, конечно, потому что Молдавию в покое уже не оставят однозначно, потому что привести к власти проевропейскую элиту им удалось. Угу. Законодательство страны переформатировать вот в угоду этой правящей проевропейской элиты тоже удалось. Отвернуть Молдову, ну не народ, конечно, хотя в большей степени сейчас уже и народ, потому что все это давно раскачивается, от России в сторону Европы тоже удалось. И то есть она уже такая полуготовенькая. Соответственно, что-то нужно до конца решать. И вы знаете, вот действительно, я не зря начала с того, что многие эксперты говорили, что скорее всего они придут к тому, что будет произведена аннексия. Те, кто еще верит в каноны вот международного права и в каноны того, что государство должно само распоряжаться своей территорией, своей суверенностью и всем остальным, то те говорили, да нет, ну что вы, такого невозможного.
7: Ой-ой-ой, что-то со связью-то у нас сегодня прям нехорошо. Давайте мы попросим Инну Александровну, слышно ли нас?
9: Да.
6: Ага,
9: да,
7: все, вот, все, вернулась, отлично. Вернулась связь. Скажите, пожалуйста, вот понятно, что, ну, с одной стороны, проблема Молдавии, там живут специально обученные люди, у них есть паспорта, и как бы, ну, это их выбор, да, и они могут соглашаться, стать румынами, не соглашаться, ну, как бы, ну, пусть на здоровье, да, но там есть Приднестровье. Внутри, да, да, отрезанной от России, на территории которого находится значительное количество людей с русскими паспортами. Это граждане Российской Федерации.
6: И незначительный российский контингент.
7: Да, незначительный российский контингент. И в целом нам не безинтересно все происходящее там, потому что это происходит у нас под боком, и потому что в целом идет война, и нам получить еще один откровенно враждебный плацдарм прямо у себя под окошком, ну, прям, ну, очень не хотелось бы. Может ли Россия теоретически как-то сейчас на этом поле попробовать поиграть и что-то там сделать. Вот мы очень любим рассказывать про всяких коварных Соросов, там, USAID и прочие-прочие нежелательные террористические организации, которые, когда им что-то не нравится, значит, заливают на какую-то территорию там N денег, загоняют туда X технологов, вот, и делают там, значит, какой-нибудь Майдан, сносят власть, меняют режим и так далее. А мы так не умеем, что ли? Или мы так, ну, нам перчатки белые жмут?
9: Может, нет, на самом деле мы умеем. Мы умеем, и у нас есть очень удачный кейс этого, это Грузия. Как вы понимаете, ее поворот к России это не просто так, это тоже использование технологий политических, это использование мягкой силы, это использование информационного влияния, поэтому мы умеем. Но что касается Молдовы, там настолько все уже далеко зашло, что Приднестровье, которое подавили, ну, фактически полностью в его воле, в его какой-то суверенности, что делать ставку на них сейчас и раскачивать вот через них, имея их как резидента своего или свой плацдарм, уже не представляется возможным. На мой взгляд, здесь немножко нами было упущено время.
7: Ну, может, мы там не на ту лошадь поставили, как мы любим это делать, да? Вот в случае с Дадоном, например, с тем же.
9: На самом деле, не столько само Приднестровье ставило ставки.
7: Ой, что-то со связью. Давайте мы попросим...
9: Влияние?
7: Инна Александровна? Это элементы когнитивной войны. Давайте попросим перенабрать Инну Александровну. Вот. А я, конечно, вот этот вот свой вопрос, я его не устану всем задавать. Но если все кругом плохие, чем мы хорошие-то?
6: Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос.
7: Можно, пожалуйста, мы перестанем быть хорошими? Можно, пожалуйста, мы начнем защищать свои интересы,
6: это как мне,
7: хотя бы около наших границ?
6: Саш, знаешь, попалось там... Нет больше у нас на Украине наших людей. А у меня сразу вопрос. А подевались-то куда?
7: А куда делись-то, да?
6: Были все время, были. Нам было с кем разговаривать. Куда подевались?
7: Так, вот вроде с нами, да?
9: С нами, да, Александр? Я с вами.
7: Ага. Да, да. Давайте попробуем закончить мысль, да? Вот сможем ли мы сейчас каким-то образом что-то сделать? Понятно, что точно совершенно не в системе координат, вот вы сказали, международное право. Мне захотелось сказать дух Анкориджа и засмеяться. Вот, ну, то есть, как бы какие-то нелепые конструкции. Вот, не в этой системе координат что-то можем мы сделать?
9: Поскольку понятно, что очень много молдаван, кто против этой интеграции, а ее нельзя назвать интеграцией, надо правильно называть аннексия, то возможно только сделать ставки на те политические силы, которые могут поднять и консолидировать народ, войти в состав Румынии. И сделать это не так просто, поскольку ведь все связи Молдова с Россией прервала. Туда не некоммерческие организации, какие-то совместные фонды. То есть вот эта вот мягкая сила, за счет которой можно было повлиять и напомнить о нашем российском влиянии, она уже немного у нас потеряна. Мы чуть-чуть упустили время, и сейчас нагнать его сложно. Зато Европа это время не упускала. Они проработали все.
7: Угу. Да, ну, связь не на нашей стороне. Инна Александровна, спасибо вам большое.
6: Спасибо огромное.
7: Инна Витренко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социальных технологий РАН ХИКС, была у нас в эфире. Про мягкую силу я тут нашел, когда готовился к эфиру, информацию прекрасную, значит, что, ну, во-первых, у нас в Петербурге закрыли наконец-то генконсульство Румынии. Хочу напомнить, что консульство России в Констанце закрыли больше месяца назад, по-моему, да? Вот, значит, Минкульт Молдавии, видимо, в качестве асимметричного ответа, выкатил потрясающий по силе список российских артистов, которых, значит, не рекомендовано приглашать с гастролями, значит, туда, в Молдавию. Вот, он комический, можете его поискать, он дважды комический еще и потому, что, во-первых, нет этого самого нашего оркестра песни и плески, во-первых, краснознаменного, то есть его можно, а нет шамана. Романа, вот, но зато есть несколько граждан иностранных государств, а также несколько артистов, которых в России признали иноагентами. То есть, ну, в общем, уровень политической экспертизы в Минкульте Молдавии примерно такой же, как, мне кажется, и у нас уровень экспертизы, значит, по поводу Молдавии, Румынии и всего остального на постсоветском
6: пространстве. Ну, хоть здесь сравнялись, это слава богу.
7: Да, вот, игра была равна, но история дико интересная, за которой хочется понаблюдать, потому что если эта аннексия пройдет без сучка и без задоринки, то это прям грустная-прегрустная история, и она про Россию, а не про Молдавию. Вернемся через минуту.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
10: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
6: Продолжаем соскребать. А, ты не удержался в прошлый раз, я не удержусь в этот. А, Жекос пишет.
7: А он не нам, мне кажется, пишет. Кому-то, каким-то демоном в своей голове пишет.
6: Я уже вы там видел. Не задолбали сутками обсуждать по радио Америку и Европу? Америку мы не обсуждали. Лучше обсуждали, что происходит в родной стране, не за ее пределами.
7: Только этим занимаемся.
6: Дальше матерщина вы себе засуньте. А, вот. И если вы не слушали весь первый час, о котором шла речь, и о том, что у нас с бензином, и о том, что у нас в Крыму, и о прочих вещах, которые касаются абсолютно нас, нашей страны и нашей повседневной жизни. Ну что ж, там будет запись, можете послушать и вот это последнее слово себе втолкнуть в глотку. Поехали дальше.
7: Ну, аминь. Но я считаю, что в целом с людьми, которые разговаривают с демонами в своей голове, ну, как бы это встревать в эту беседу не обязательно. Ладно, значит, я сейчас что-нибудь хорошее скажу. Дорогие выпускники 2026 года. Значит, от всей души хочу поздравить вас с тем, что вы сдали ЕГЭ. Все ждали уже, да?
6: Ну да.
7: А вот, значит, мы очень, кстати, с большой гордостью и радостью в эфире рассказывали о 100-бальниках, 200-бальниках, 400-бальниках, да? То есть на самом деле у нас растет...
6: Там девочка, конечно, просто да, потрясла.
7: У нас растет невероятная молодежь. Очень умная, очень талантливая, очень, на самом деле, любящая свою родину, уже все прекрасно понимающая. И эти все разговоры, которые мы, старые, не буду говорить, кто периодически ведем занудно о том, что все пропало, непонятно, там, кому мы будем передавать родину. Вот, это все брюзжание, не более того. Вот, молодежь замечательная. А для тех, кто пока еще учится, ну, где-нибудь в классе в 6-м, 7-м, 8-м, а также для их родителей, родители, есть новость.
6: Да
7: году в 30-м, возможно, значит, вы, уважаемые несовершеннолетние радиослушатели, или, значит, уважаемые совершеннолетние радиослушатели, ваши дети будут сдавать ЕГЭ по арабскому языку.
6: Угу.
7: Справку, пожалуйста.
0: Наша справка.
8: Опыт Запада показывает, при отсутствии жесткого государственного контроля языковое образование может стать инструментом идеологической инфильтрации и формирования радикалов. Достаточно обратиться к фактам. В 2008 году в США был опубликован доклад, из которого следует. В Исламской Саудовской Академии в штате Вирджиния использовались учебники, где убийство вероотступников называлось дозволенным, а евреи и христиане – врагами верующих. Во Франции в сентябре 2025 года закрыли Европейский институт гуманитарных наук, где также преподавали арабский. При обысках нашли материалы, оправдывающие ампутацию рук, побивание камнями и вооруженный джихад. В Швеции расследование местных репортеров выявило, исламистские структуры через систему образовательных ваучеров вывели более 100 миллионов долларов государственных субсидий и направили их на финансирование экстремистов в Сомали. Механизм экспансии через образовательные программы отработан десятилетиями. Франция, Бельгия, Германия разрешали властям Марокко, Алжира и Турции присылать учителей в государственные школы, при этом контроль над программами оставался за иностранными правительствами. Спецслужбы Нидерландов еще в 2004 году фиксировали попытки создать в Западной Европе ультраортодоксальный мусульманский блок. Весь этот печальный опыт – задокументированный факт реализации программ мягкой силы террористических организаций через систему образования. Бельгия, страна с наибольшим числом местных жителей, принявших ислам, официально стала лидером в Европе по числу уехавших воевать в Сирию на стороне джихадистов.
7: Мостик я кину небольшой к предыдущей теме про язык и мягкую силу. Вот обратите внимание, что все те страны, которые мы теряем или уже потеряли из своего контура, прежде всего...
6: Начинается все с языка.
7: Начали отказываться от изучения и использования русского языка. Да?
6: Украина, не Украина, неправда. Зеленский со своей шатей и братьей на прошлой неделе отличились. Вывели русский язык из Европейской хартии по защите языков.
7: Так.
6: Такой способ лоботомии. Да. Я уже именно это слово применяю к способам борьбы с русским языком.
7: Вот. И вот в той ситуации, когда русский язык, и мы, кстати, не так давно, по-моему, у нас тема была даже в программе, что русский язык теряет свою силу в глобальном рейтинге мировых языков. Мы во многом теряем русский язык у себя дома, превращая его во что-то негритянско-помоечное, такое, только вот реп читать, чтобы потом Минюст слушал. И вот давайте мы еще будем

0: Ну так вот, они в 2010 году сделали этот доклад. И что?
1: И ничего. Ничего.
0: Так точно, ничего. Больше того, вы совершенно справедливо привели такую в прошлом страну старой Европы, как Бельгия. Она еще чем характерна? Бельгия — это страна с ядерной электростанцией, которая давным-давно требует ремонта, кстати. Кто же ее будет ремонтировать? Вы очень правильно и справедливо отмечали вопрос, касающийся арабского языка. Ну, кроме того, что в странах, где этот язык родной, то есть Север Африки, Ближний Восток, порядка 40 стран, да? Угу. Но вы знаете, что самое интересное? Ведь если так пойдет, как сейчас, оно уже идет. То скоро для общения с бельгийцами, немцами, французами нам не нужны будут эти языки, да? Там, тем более, что всякие валлонские, да, фламандские. Нам будет нужен один язык, арабский. Потому что, судя по этнической динамике и по упоротой, абсолютно упоротой политике по завозу мигрантов в страны Евросоюза и, в первую очередь, в страны Севера Европы, мы видим, как на наших глазах меняется демографическая картина, а вместе с ней и этнокультурная. Для России, я вам честно скажу сразу, как полковник госбезопасности, это не хорошо и не плохо. Более того, хочу напомнить, что у России переговоры с мусульманскими, с арабскими странами, то есть со странами, которые не являлись, скажем, участниками любых европейских союзов, вообще расположенных в Европе. Нам с этими странами всегда удавалось договариваться гораздо лучше. Например, вот абсолютный чемпион по войнам с Россией является не Турция, казалось бы, да, османская, а Польша. Польша — это страна, чей язык до сих пор очень похож на русский. И, в общем-то, поляков можно почти без переводчика понимать. Ну, понятно, что желательно знать язык, но все-таки. При всем при этом мы смотрим за динамикой. Есть такое замечательное, кстати, произведение «Медведь Парижской Богоматери». Оно было написано, если мне память не изменяет, в 2003 или 2004 году. Прогностическая сила этого художественного произведения, она, если вы ее почитаете, она просто поражает, потому что в этом произведении, написанном 22 года назад, автор, русский автор, кстати, женщина, она описала процесс исламизации Европы ровно таким образом, каким он выглядит именно сейчас. В чем проблема и в чем сущность этого исторического процесса? Исторический процесс, как известно, нельзя отменить. Его можно замедлить или ускорить, а отменить нельзя. Ну так вот, смысл заключается в следующем. Врожденческое движение в политических, финансовых и управленческих элитах стран Европы, в первую очередь именно старой Европы, то есть англосаксонской цивилизации, привело к тому, что вырождение коснулось самой идеи воспроизводства населения. То есть такие экстремистские идеологии, как ЛГБТ, Child Free и прочие, они были укоренены до возведения их в равновеликую степень с полноценной идеей деторождения. То есть это уже деструктив, который уничтожает цивилизацию, и породившую эти ложные идеи. Что мы видим одновременно? Мы видим, как огромное количество совершенно нежелающих, они просто искренне не понимают, зачем интегрироваться мигрантам в эту гнилую среду, когда они могут потребовать выплаты, социальные выплаты, и им дают эти выплаты. Более того, за совершение мелких и даже тяжких уголовных преступлений могут даже не наказывать. Смотрим на Британию, да, за чего...
1: Ну, это уже там просто, да, все жуть-жуть-жуть.
2: Хорошо, но нам-то зачем арабский язык начинать в школах внедрять?
1: Я сейчас прям историю короткую расскажу. Значит, смотрите, в 2010 году ваш покорный слуга, ну, так случилось, решил поизучать турецкий язык. Жил я в городе Санкт-Петербурге и начал искать себе курс турецкого языка. И нашел. Вот по отзывам самые лучшие, которые были при турецком консульстве и которые были, ну, как бы опрувлены, что там точно вот преподают настоящие турецкие турки с педагогическим образованием, хорошо преподают. Я там поучился какое-то время, надо сказать, учили они неплохо. А прямая склейка, 2 года проходит, я общаюсь со своим товарищем, который служил там в большом таком сером здании на Литейном, случайно ему про это рассказываю, он делает очень интересные такие круглые глаза мне, и говорит, как интересно, я тебе потом кое-что расскажу, бумажки посмотрю и расскажу. И действительно рассказал, пересказывать всего этого не буду. В общем, я побывал в натурально вербовочном гнезде, да, когда изучал там турецкий язык. А у нас очень сильная школа арабистов в стране, но у нас их точно нет в таком количестве, чтобы обеспечить школьное преподавание, разработку программ и приемку единого государственного экзамена. Следовательно, откуда мы возьмем преподавателей арабского языка, из каких

0: стран они приедут, кто их проверит, что они будут нашим детям на непонятном нам языке вкладывать в головы?
1: Ну, знаете, образовательные программы вполне себе подвергаются переводу. Более того, чтобы вы не переживали, это, скажем, и разведывательное, и агентурное проникновение в подобные структуры для органов государственной безопасности не является никакой проблемой. А касательно того, зачем вообще нужно изучать арабский язык, я хочу напомнить, что благодаря, опять-таки, системной политике, русофобской политике Европы, Евросоюза, Россия была вынуждена менять вектор своей ориентации геостратегической и бизнес-стратегии. И теперь выясняется, что российские технологии, российские взаимоотношения, товаропотоки, они в значительной степени идут через арабские либо арабоязычные страны. Поэтому, естественно, изучение языка тех стран, с которыми нам на следующие десятилетия предстоит торговать, заниматься культурным обменом, учить студентов. Ведь в нашей стране учится большое количество арабоязычных студентов из Африки и Ближнего Востока. Опять-таки, совсем свежие, недавние договоренности с Малайзией, с Индонезией. Это по 200 с лишним миллионов человек в каждой стране. Они мусульманские, и арабский язык там тоже более чем принимается. Говорят о том, что нам нужны люди со знанием арабского языка. Ровно потому, что нам вести бизнес и зарабатывать деньги с людьми, которые, кстати говоря, не ставят перед нами никаких требований по изменению внутренней политики. Они не ставят нам требований, указаний по разделению ценностей ЛГБТ. Они не лезут к нам с какими-то нотациями. В общем и целом, кстати, совсем недавно я хочу напомнить нашим слушателям, что на ПМФе России было подписано мощнейшее соглашение с двумя компаниями, китайской и индонезийской, о размещении на территории нашей страны производственных мощностей, в том числе по производству смартфонов, ноутбуков, серверов.
0: Да, Александр, я прошу прощения, у нас просто подходит эфирное время к концу. Спасибо за ваше мнение, на самом деле оно ценно, потому что вы профессионал. Да, я все равно буду придерживаться той точки зрения, что нам лучше английский подтягивать, чтобы говорить на языке этого противника, да? Ну, ладно, пусть будет арабский, если вы считаете, что нам это ничем не грозит. Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе.
2: Китайский.
0: Автор телеграм-канала «Азартная политика». Китайский сложный, я получил, но я уже старый.
2: Александр, спасибо огромное.
0: Через минуту продолжим.
2: Приходите еще.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. В эфире программа «Люди и песни».
8: У моря, у синего моря, со мною, да рядом со мною. В 60-х годах прошлого века песня с этими словами была очень популярна в Советском Союзе. Впрочем, многие поклонники этой мелодии в стиле твист не догадывались, что родом она из далекой Японии. Ну а ее первыми исполнительницами были Хидэйо и Цукако Ито, 16-летние близнецы из города Токанаме, что неподалеку от Токио. Отличить одну от другой было практически невозможно. Правда, у Хидэйо была родинка возле левого глаза, но Цукако постоянно рисовала себе такую же. На одном из конкурсов близнецов их заметил продюсер Шо Ватанабе. Именно он придумал для дуэта название «Дза Пинацу» или по-английски «Пинутс» – арахисовые орешки. А в 1963 году композитор Хироси Мигаява и поэт Такико Иватани сочинили для них песню под названием «Кой но бакансу» – «Каникулы любви». Как выяснилось в дальнейшем, первый в истории мировой хит японской поп-музыки.

Люди и песни. В Советском Союзе песню «Каникулы любви» издала в 1964 году фирма «Мелодия». Вскоре она прозвучала в лирическом фильме режиссера Эльдара Ишмухамедова «Нежность», а потом даже в шпионских лентах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Отрывок из песни был использован авторами в качестве радиопозывных зарубежного разведцентра. Песня в нашей стране была столь популярна, что даже не обошлось без курьезов. Как-то в СССР прилетела делегация Союза матерей Японии. На одном из приемов в их честь хор учениц младших классов исполнил на японском «Каникулы любви», что вызвало бурное возмущение.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Центробанк опубликовал портрет россиянина, которого чаще всего обманывают мошенники. И за год он изменился. Теперь это не мужчина средних лет, житель крупного города, у которого есть счета в нескольких банках, а женщина в возрасте от 25 до 44 лет, живет в городе со средним уровнем дохода, со средним образованием, с постоянной работой или доходом. Еще статистика от регулятора. В прошлом году с киберпреступниками столкнулось больше людей, чем раньше. При этом пострадал каждый десятый. Но, как правило, сумма потери была меньше 20 тысяч рублей. Обычно пострадавшие сообщали мошенникам данные банковской карты и коды из СМС, либо сами переводили им деньги. Из ответов респондентов следует, что самой распространенной формой обмана остается телефонное мошенничество. При этом увеличилось число мошеннических случаев с использованием мессенджеров. Результаты опроса ЦБ показывают, что чем чаще люди сталкиваются с информацией по финансовой грамотности, тем выше шанс, что они вспомнят о принципах безопасного финансового поведения и дадут отпор мошенникам. Поэтому очень важно рассказывать близким, какие бывают уловки и как им противостоять. Вот свежий пример, показательный и для детей, и для взрослых. Мошенники выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи рублей, убедив его прислать снимок маминой банковской карты, а потом и код из СМС, который пришел опять же маме. Как убедили? Якобы это нужно было для получения подарка в онлайн-игре. Это классика. Аферисты давно пользуются доверчивостью детей и, главное, пользуются их пристрастием к компьютерным играм. А еще очень хорошо знаю, что у современных родителей нет времени общаться и разговаривать с детьми. В лучшем случае мама спросит, сыт ли ребенок, а отец спросит про оценки. И, конечно же, нет времени у родителей рассказать об опасностях интернета, о мошенниках, которым нельзя говорить никаких данных о себе, о родителях, о друзьях. А ведь это можно сказать за ужином, причем так, чтобы было интересно ребенку. Просто расскажите новость. Расскажите, как аферисты обманывают других детей, продавая платные услуги, или обманывают с продажей дорогостоящих доспехов или вещей в играх, заманивают маленьких игроков обещаниями подарков и бонусов, запугивают детей тем, что их отключат от игры или заберут накопленные баллы, обнулят достижения. Это все блеф. Но это взрослые могут понять, и то далеко не всегда. А ребенку становится страшно, и он боится рассказать родителям, даже если поймет, что его обманули. А ведь иногда вовремя можно остановить процесс мошенничества, чтобы было меньше денежных потерь. Ведь за детей платить приходится родителям. А вот еще пример, когда школьница из Подмосковья пообещали, что она снимется в новом клипе любимой певицы. А в итоге обманщики выманили у девочки полуобнаженные фото и требовали деньги, чтобы их никто не увидел. Знать такие истории нужно. Рассказывать примеры, как не надо поступать детям. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство

информации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: логистический центр ВСУ на окраине Запорожья уничтожили российские войска. Пенсионерам напомнили о праве на компенсацию взноса на капремонт. Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Подробности далее. Российские герани с воздуха разгромили логистический центр ВСУ Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны. В том же районе войска нанесли 5 ударов по 2 железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом. Тем временем в районе поселка Репки в Черниговской области удар пришелся по АЗС, которая активно использовалась противником для заправки военной техники. Там же уничтожен склад военно-технического имущества. Кроме того, военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сказал представитель группировки Вадим Астафьев. По его данным, группировка в течение суток нанесла удары по 5 украинским бригадам. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 93 здания. Уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ. 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 21 автомобиль и 32 наземных робототехнических комплекса. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 185 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 12 беспилотников противника.
1: Тем временем на родину вернулась очередная группа российских военнопленных. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом российскими бойцами накануне вечером приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Перед этим военные находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Минобороны ранее сообщило, что в пятницу Россия и Киев провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Вернувшиеся бойцы рассказывали, что грело душу наших военных. По словам одного из них, каждый из сослуживцев получал на фронте детские письма. И когда их читали, душа радовалась, так как от каждого слова идет тепло, надежда на победу. Письма очень мотивируют, и эти послания солдаты бережно хранят у себя, отметил боец в интервью журналистам. По другим темам. Пенсионерам напомнили о праве на компенсацию взноса на капремонт. Сумма возврата зависит от определенных условий, напомнил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. К примеру, пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ. А если с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, то льгота будет распространяться только на долю пожилого человека. Для оформления возврата необходимо предоставить в МФЦ пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии долгов, а также банковские реквизиты, напомнили в Госдуме. Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Видеообращение к бывшим теперь уже школьникам размещено на сайте Кремля. Глава государства отметил ту неповторимую, очень волнующую атмосферу, которая присуща выпускным, а также напомнил о важной миссии учителей, которые поддерживали ребят в трудную минуту.
3: Дорогие друзья, дорогие выпускники! Сердечно поздравляю всех вас, ваших родных, наставников, с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школы связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней особое. Трогательный момент, воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы. Вместе с вами хочу сердечно поблагодарить ваших учителей, На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности, делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми. Это очень непростая и очень важная миссия.
1: Президент отметил заложенные в сердцах наших выпускников ген победителей и ту нравственную силу предков, которые освободили мир от нацизма и открыли человечеству космос. Глава государства пожелал ребятам упорно идти к достижению целей и найти свое настоящее призвание. Ну и сегодня в России пройдет единый выпускной. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, решение о формате принимают региональные органы власти совместно с родителями. Но так или иначе, в организации праздника должны учитываться требования безопасности. Кравцов также отметил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, которые играют значительную роль в сплочении обучающихся. Коррупция вскрылась на проекте по мусоропереработке в Дагестане. Руководители республиканского экологического оператора и двух фирм попались на краже денег, которые государство выделило на создание объектов по утилизации и захоронению отходов. Преступники вносили в документы недостоверные сведения об объемах выполненных работ, а также стоимости строительных материалов. В итоге из бюджета было похищено 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. В отношении шестерых задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности фигурантов. Названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов, больше всего похожих значений, можно подобрать к слову «очень», рассказала РИА Новости сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская. По данным некоторых словарей, у слова насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению. Эксперт добавила, что среди них встречаются и нейтральные, книжные, весьма, крайне, чрезвычайно, разговорные, жутко, чертовски, страшно, ну и просторечные, дюже, страсть, как, и даже устаревшее, зело, вельми, синонимы. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Битарбиева. В завершении тенниса состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Во Владивостоке 21-23. В Тюмени 24-26 градусов. В Омске 27-29. Такая же погода сегодня и в Новосибирске. В Мурманске дождливо. Температура воздуха сегодня 14-16. В Петрозаводске 19-21. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в Москве 14 градусов. Атмосферное давление в норме.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Это такой общественный орган, где ученые собираются и обсуждают самые актуальные проблемы, которые происходят в мире китов и дельфинов. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Дима, у нас, я бы даже сказал, национальный, что ли, есть такой дельфин. И я знаю, что ваш институт, в котором вы работаете, очень плотно им занимался изучением этого вида. Дельфин по старинке, я имею в виду белуха.
3: Да, да. Действительно, у нас в институте есть такое подразделение, как постоянно действующая экспедиция по изучению животных Красной книги, и в нем есть программа, отдельная программа, называется «Белуха белый кит». Я в ней являюсь заместителем руководителя программы, и мы с 2008 года эта программа существует. Вот мы пытаемся изучать всех белух в российской Арктике, да, и на Дальнем Востоке, поскольку это арктический вид. Вот, и у нас там много всяких разных задач, и связанных с изучением численности, распространением, мечением, изучением миграции на основе этого мечения и так далее, и так далее, и так далее. И вот с 2008 года много лет прошло, вот, мы пытаемся какой-то, значит, единый взгляд на этих животных, поскольку, в принципе, до сих пор белухи у нас в России – это промысловый вид.
2: То есть он, до сих пор?
3: Да, он, на него
2: его
3: выдаются квоты. Нет, на него выдаются квоты. А сейчас квоты, правда, выдаются только для коренных малочисленных народов на Чукотке, но при этом никто не отменял, как бы, возможности выдачи квот на коммерческий промысел, на культурно-просветительский промысел, например, для дельфинариев и океанариумов, и для научных. Там есть несколько категорий промысла.
2: Вот. А разве не запретили отлов для науки?
3: Нет, запрета нет. Есть просто мораторий, так скажем.
2: Мораторий.
3: Да, и есть еще
2: мораторий
3: на вывоз животных, поскольку их вот ловили для дельфинариев. Есть мораторий на вывоз за границу. Это пошло с момента китовой тюрьмы, если помните. Вот
2: еще бы не помню. Развитие. Занимались этим.
3: Ну вот после этого...
2: Параллельно.
3: Росприроднадзор, который ответственен за... выдачи разрешений, вот, он наложил мораторий, и с тех пор, как бы, животных, вот, китообразных, во всех случаях, в том числе и белуху, не вывозят в зарубежные дельфинарии. Тем не менее, в неволе белухи содержатся, и это тоже такая проблема, так скажем. То есть в океанариумах там Москвы, Дальнего Востока, на юге эти животные есть, они размножаются при этом, вот. Ну, и поэтому есть, с одной стороны, возможность на них посмотреть в океанариуме, там, науки каким-то образом их изучать в неволе, а с другой стороны есть такая потенциальная возможность для промысла, потому что несмотря на то, что есть запреты разные на промысел, там, допустим, тюленей, да, тем не менее промысел коммерческий тюленей в России существует, и на Камчатке их добывают, и на Сахалине, и в Магадане, вот, поэтому с белухами пока мораторий.
2: Да, ну мы-то с вами приложим все усилия, чтобы этот мораторий длился
3: да.
2: как можно дольше. Давайте все-таки о животных, да, не о грустном, а о том, что нужно бороться за то, чтобы они сохранялись, да, как-то минимизировать промысел. Я понимаю, людям, которым есть нечего, то есть коренным народам, но остальные как-то могут, по-моему, легко обойтись без промысла белухи. Давайте о самой белухе. Дим, почему она белая?
3: Хороший вопрос. Ну, проще всего сказать, чтобы скрываться во льдах. Ну, белый лед, белая белуха.
2: Всегда,
3: вроде как
2: всегда
3: ее...
2: так считал,
3: да.
2: Искренне.
3: Но, с другой стороны, если посмотреть на арктических животных, многих, там, белый медведь, там,
2: у него шкура черная.
3: Но сверху то он белый.
2: Да.
3: Вот.
2: Потому что белый волос пропускает, да, солнечный луч.
3: Вот.
2: И ему не холодно.
3: Ну, не холодно ему в том числе из-за жира.
2: Да.
3: Вот. Но тем не менее. Считается в том числе, что для активного солнечного света, который летом в Арктике агрессивно, то для них это полезно, потому что они просто могут подгореть, если находятся на
2: поверхности. Я-то обгорал, между прочим, на заполярном кругу, на Каняном носу. Да, это легко.
3: Вот. И, там, конечно, если уж мы коснулись, так сказать, цвета, то нужно обязательно сказать, что белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. Вот все дельфины, они постепенно, у них случается эпидермис, а эта линька происходит постоянно, а у белухи у них раз в год набухает этот верхний слой. У них очень плотная кожа. Те же самые чукчи, собственно говоря, используют эту кожу для того, чтобы делать байдары, да, потому что она такая очень плотная. Вот, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы от того, что они...
4: Приплывают в известное место на Соловках, ну, к известному камню, и там чешутся, да?
3: И мы, на самом деле, с точки зрения науки, мы иногда рады, что они чешутся, потому что мы получаем биологический материал, к их не касаясь.
4: Да, вообще кожа белухи наиболее изучена, мне кажется, из всех кож, каких только можно, дельфинов, и монографии были посвящены в свое время, такие классические. Всеволод Михайлович Белькович, как известно, этим делом занимался, такой у нас был ученый. А почему же тогда, если вот она белая, а детеныш черный?
3: Ну, опять же, детеныш рождается все-таки в летний период, но я могу предполагать, да, как эволюция распорядилась и по какой причине этот отбор произошел, наверное, лучше скажут эволюционисты. Вот. Но мне кажется, что детеныш рождается в летний период, вода темная, соответственно, детенышу, наверное, проще в таком виде скрываться, и, может быть, и от хищников или еще от кого-то. А может быть, это вообще не связано с их взаимоотношениями с внешней средой, а просто из-за того, что так пигмент в тонкой коже у детеныша располагается, что он становится таким баклажанчиком. Да,
4: там, ну да, вот. Но потом светлеет. А может, тут такой вот случай атовистической окраски? Может быть, белухи когда-то, там, предки белух жили.
3: Были темные.
4: Да, как гринду малой касатки.
3: Да, может быть, вполне. Но надо еще сказать, что белыми-то они становятся сильно в возрасте.
4: В возрасте, да.
3: То есть вот между вот этим детенышем коричневым и белым происходит довольно много времени, да, и возраст животных. Причем в разных регионах разный. На Белом море там дольше, по-моему. Они серые. На Дальнем Востоке они быстрее белеют. Вот, они становятся серыми, да.
4: Ну, такие... еще желтеют, вот, когда вот перед линькой, видимо.
3: Но да, это такая... у них просто в коже, это очень хороший был другой пример. Не от белуха, а другой вид. Это касатка. Значит, в Антарктиде касатки, приходя в антарктические воды, они довольно быстро буреют, потому что садится водоросль, и им это некомфортно. И по меченной касатке было отмечено, что, ну, передатчиками пометили, что она сделала 2000 километров, ушла в воды
4: Южной
3: Африки, там полиняла и вернулась обратно чистенькая, гладенькая, без всяких этих водорослей. Я думаю, что у белух та же самая история. У них вот этот
4: верхний... Водоросли как бы обрастание.
3: Обрастание, да.
4: То есть на коже.
3: На коже находят дырочки какие-то.
4: Пленка, да, такая мельчайшая. Водоросли.
3: Да-да-да.
4: Понятно. В свое время был такой научный курьез, я не знаю, дошла ли до вас эта легенда, Дима, но один очень известный исследователь вдруг заметил пятнистых белух, и много было построено теорий, пока другой юный тогда исследователь не обнаружил, что пятна как-то меняются. Оказалось, что белухи ныряют, когда на дно, они, значит, перемазывались, выли. Вот. И, соответственно, отмывались. Отношений юного ученого с маститом это не улучшило, я сразу могу сказать.
3: Ну, я, кстати, вот по поводу вот этих вот наблюдений за белухами, ведь у ученых очень часто возникает вопрос, как идентифицировать животное, то есть как индивидуально распознавать животное. У белух это сложно, именно из-за того, что они довольно равномерно белые, у них нет вот этого спинного плавника, по которому, и они не показывают хвост, как горбатые киты, например, по которым тоже можно. Поэтому придумывают разные ухищрения, как раз по всяким вот этим скрабам, так скажем, шрамам, там еще что-то, но если белуха аккуратная, у нее шрама будет мало, поэтому ее часто идентифицировать тяжело.
4: Сложно, Дим, но тем не менее они не такие аккуратные. Вот я начал уже разговор про ил, что они там делают вообще? Выли.
3: Выли?
4: Да.
3: Не, ну вы рассказали про то, как они там условно трутся и купаются, да?
4: Но
3: кроме этого, выли они еще ищут. Мы когда работали на Дальнем Востоке, там не ил, а там такая большая подушка из водорослей, которая...
4: Мяша, да.
3: Из... Такие они еще водоросли, насыщенные железом, и поэтому там и морские зайцы, и те же самые белухи, они когда выныривают, они все рыжие такие, вот, и морды рыжие, и прочее, вот, и они просто там копаются, то есть они как, мы их называли коровами, потому что они там в этом илу ищут каких-то моллюсков, беспозвоночных. Известно, что в питании особенно молодых животных очень много беспозвоночных, в том числе всяких червей там, моллюсков и так далее. То есть они, переходя от молочного вскармливания к рыбе, как взрослые животные, они проходят стадию вот этого поедания всех этих
4: беспозвоночных. А звуки слушали? Интересно.
3: Звуки белух?
4: Да, потому что у афалин показано, что они, когда ввозятся в выли, они как бы импульсом там...
3: Ищут?
4: Даже не ищут, а глушат. Mm. Ну, ищут и глушат там вот ближние локации, которые переходят в импульс.
3: Mm. Но мы слушали на Камчатке, вот на Западной Камчатке, в районе Усть-Харизова, мы довольно много записывали, но мы там обнаружили не то, что они как бы импульсами, вот, а интересный такой эффект. Там очень много рыбаков, у которых двухтактные моторы. Эти моторы очень сильно кричат в воду, в отличие от четырехтактных. И когда начинают выходить флотилии на отлов рыбы, вот этих двухтактников, то белухи переходят на другой диапазон. Им мешают эти моторы, они просто меняют частотный диапазон своего общения. Это для нас было просто как бы интересно. Да,
4: то есть как такое. Рацию переключили,
3: они переключают, да? Да, они просто переходят, то есть им забивают частоту, и они переходят на, просто на другие частоты.
4: Ну, белухи, морские канарейки их же называют, там, ну такой расхожий, да, я не знаю, правда, кто, я не видел еще ученого, который бы назвал белуху морской канарейкой. Вот. Но тем не менее, да, они же одни из самых голосистых, может быть, касатки только, ну, так немножко в другом.
3: Нет, ну, если мы говорим про те звуки, которые они издают на воздухе, да, не в воде, вот эта эхолокация и водное звуковоспроизводство, то они же это делают дыхалом, да, и, собственно говоря, выдыхая и регулируя отверстие дыхала, они могут, собственно говоря, эти звуки издавать. И это, наверное, не относится к, собственно говоря, питанию и общению под водой, это скорее относится к какому-то социальному взаимоотношениям на поверхности и вот их каким-то вещам. Действительно, в дельфинариях это активно используется, их научают там издавать довольно сложные звуки, да, они вот поют. То есть у них такая способность есть, и это их, конечно, сильно отличает от других китообразных.
4: Ну и под водой тоже они исключительно разнообразно вопят. Я помню...
3: Не, у них репертуар очень такой, интересный. Да.
4: Самый, когда еще не было классификации на основе физических параметров, пытались описывать словами, чего там только не описывали. Коллеги там, и крики мартышки, хохот и прочее.
3: Для каждого звука там какие-то свои.
4: Но сейчас это же не случайно, да?
3: Не случайно. И сейчас вот использование искусственного интеллекта, сейчас, собственно говоря, этим занимаются активно, идентифицируют, записывают, и вот эти вот так, коммуникационные сигналы с помощью искусственного интеллекта. Но пока не дошли до того, чтобы как с человеческой речью это было, да, поскольку не так много все-таки этих записей и работ.
4: Ну да, искусственный интеллект, вот мне впервые, так сказать, это в голову пришло, что тут может быть прорыв, потому что вот знакомые исследователи, которые занимались белухами, акустикой, для них достаточно мучительно было и даже дифференцировать, и на основе объективных данных классифицировать, это совсем другое дело. Дим, ну мы начали говорить о том, что белуха размножается летом. Вот в каких местах она это делает, белуха? Во-первых, летом ли? Потому что как-то иногда не бьются данные, о которых говорят исследователи, да, или которые написаны в книгах, с тем, что мы видим визуально перед собой.
3: Ну, там на самом деле все бои, ну, основные бои, были по поводу длительности беременности белухи. Да. Там было от 10 месяцев до 15.
4: Да.
3: Сейчас вышло, ну, не сейчас, уже какое-то время назад, вышло две публикации. Одна в неволе, наблюдение длительное за беременностью, а второе по маркерам у диких животных. И они сошлись. Там сошлось на... по-моему, 11,5, там, 12 месяцев.
4: А, значит, все сходится.
3: Вот, соответственно, у них получается, но оплодотворение и, собственно говоря, зачатие, да, ну, или как бы начало роста эмбриона, оно немножко размазано во времени. Поэтому и рождение этих детенышей, оно растянуто. Поэтому оно там начинается, условно, там с весны, с мая, и потом тянется в течение какого-то... Конечно, чем ближе к осени, тем это меньше вероятность, но тем не менее это есть.
4: А на Белом море это единая популяция вообще? Что сейчас наука?
3: Ну, как можно определить популяцию, единая она или раздробленная? По генетическим признакам, по признакам мечения, да, если, допустим, они там переходят друг от друга, там эти группы и так далее. А у нас нет сомнений пока о том, что это единая группировка, но сомнения возникают, когда мы начинаем сравнивать с Баренцево-Морской группировкой, другой, которая вне Белого моря. Потому что Беломорская более-менее изучена разными группами, да, и нашей, вот Институт океанологии там большой, долгие уже наблюдения проводят.
4: Да,
3: а вот в Баренцевом море таких наблюдений нет. И поэтому, когда, например, приходит какая-то большая группа со стороны Мурманского берега, да, там или еще откуда-то, это кто? Это просто вышли погулять беломорские, или это баренцево-морские сюда залетели? Это непонятно до сих пор. Вот, это первый момент. Второй момент, что есть еще группировка вот на Шпицбергене, там, да, и она периодически встречается у берегов Норвегии. Сейчас периодически встречается около Намурманском, в Териберке, например, там еще где-то. Это опять же, это кто? Это вот те или другие? Непонятно. Вот сейчас история была, закончилась печально, к сожалению, с этим Хвалдемиром,
4: да.
3: Да, белуха, которая сбежала из Мурманска, да, и там, значит, записали ее норвежцы.
4: В разведчики,
3: да, благодаря надписи «Made in Санкт-Петербург». Вот. Но одна из версий, куда его девать, поскольку он мешал активно норвежским рыбакам, там, вот, значит, куда его деть? Ну, вот, либо на Шпицберген отвезти, что норвежцам было бы понятнее, либо, значит, все-таки возвращать его там в Белое море, например. Но до этого, к сожалению, не дошло. Он там и остался в Норвегии, вот, но, тем не менее, вот это всегда вопрос, собственно говоря, стыковки этих популяций вот, в Баренцевом море.
4: Вот эта боязнь ошибиться, ему не все равно с кем, если это самец тем более.
3: Да, дружить. Я думаю, что нет. Но он вообще происхождение, я-то его условно знаю в лицо, потому что я участвовал в его отлове когда-то. Нет, отлове когда-то, да. Это белухи дальневосточные. То есть они были
4: он
3: потом...
4: вообще с Дальнего Востока.
3: Да, он дальневосточный, он это... пришлый.
4: Об этом можно говорить вслух?
3: Ну, не знаю. Дело в том, что в России основное количество отловленных животных это на Дальнем Востоке, это остров Чкалово. На Белом море были отловлены животные, но их минимум. И по возрасту этот Хвалдемир совсем не подходит под беломорских, потому что там на Белом море ловили взрослых животных,
4: ну да.
3: А на Дальнем Востоке ловили в основном подростков, там 3-4 года. И дальше уже, собственно, они дорастали, они уже в тех местах, куда их отвозили.
4: Ну, тут вопрос, да, вот, казалось бы, практически символ России, да, северный, uh-huh. белуха. Ну, все про нее знают. А вот такие нюансы неизвестны до сих пор, потому да. что сложно исследовать.
3: Сложно. Надо сказать, что это циркумполярный вид. То есть он обитает по всей Арктике, и самая, условно, южная группировка, она у нас в Охотском море. Группировка вот эта, или там популяция Ахтоморская, она вообще изолирована от всех остальных. То есть они не могут, неизвестно случаев, чтобы они перешли через мыс Лопатку, это Камчатка,
4: да,
3: и соединились с теми, которые в Беринговом море. Вот, есть тоже южные еще популяции на стране Северной Америки, вот, но они там тоже как бы локально существуют, вот. Соответственно, этих группировок довольно много, там сейчас выделяется, по-моему, 23 или 24 вот этих популяций, они все очень разношерстные, там какие-то маленькие, какие-то большие, какие-то огромные, и они все очень разные по своему использованию акватории.
4: Угу.
3: Кто-то стратегии. Сидит привязанный к месту, да, к какому-то одному конкретно и зимой, и летом, какие-то группировки, там, море Бофорта, например, и прочее, они совершают огромные длинные миграции. А про каких-то вообще мало чего известно. Куда они, чего. Вот, например, пролив Синявина, там периодически застревают белухи в полынье.
4: Ну,
3: да, там просто гидрологические, метеорологические условия такие, что нагоняет лед резко, и белухи остаются запертые. Там это было и в 80-х годах, это было вот там несколько лет назад. И там довольно большое количество этих животных. Бывает там от 2000, например, еще что-то. Что с ними делать, непонятно. Они даже при всех усилиях человека там ледокол пригнать их, выгнать оттуда или еще что-то, они отказываются. Да. Ну, это в итоге либо погибают, там, либо их местное население разбирает на мясо для собак, потому что они гибнут просто там. Вот. Но, опять же, вот эти вот группы, которые туда приходят, откуда они взялись, да? Потому что, например, вот в 80-х годах, когда там погибло около 2000, оказалось, что, например, на побережье Америки...
4: 2000?
3: Да. Там пропала какая-то популяция, которая...
4: Вообще?
3: Да. Ну, непонятно, это из-за этого, собственно говоря, или нет. То есть, белухи это еще такое, как сказать, слабо, так сказать, изученное в каких-то моментах. Вот. Что хорошо изучено, ну вот где мы, например, работали, это там, допустим, численность белух в Белом море. Да? Мы там долго летали, смотрели и летом, и зимой, и так далее. Там много животных остается зимой. Они меченые, показано, что они никуда не уходят.
4: Ну, Белое море не замерзает?
3: Ну, все не замерзает. Там довольно большие пространства замерзают, остаются. Но тем не менее. Им, видно, хватает там и еды зимой. Вот, в Охотском море есть две группировки, которые расходятся летом. Это на Камчатку, это Западная Камчатка, и в заливы Шантарского региона, так скажем, то есть Сахалинский залив, вот эти вот. А потом они зимой соединяются где-то, вот тоже мы пока не знаем, во льдах в Охотском море. Вот, ну, то есть, такие есть крупные мазки какие-то, вот, но, например, белухи, которые в Карском море, про них вообще ничего не известно, откуда они берутся, куда идут, где у них основные места, их ключевые. Заходят они в Обскую губу, например, известно, зимовать там невозможно, ну, нет еды просто там в Оби, и куда они уходят, непонятно.
4: Куда-то уходят, да. А структура их группы. Она классического, да, образца, это семейная самочья группа, то есть во главе, условно, как у слонов, матриарх, и дальше ее потомки женского пола, только самцы в определенное время покидают и образуют свои самцовые группировки, которые перемещаются отдельно. Да, ну, в отличие от слонов, одиночных самцев белух редко можно встретить.
3: Классическая схема, ну, или классическое такое построение вот этой социальной группы для Белого моря, описанная довольно хорошо. Она не всегда такая же, допустим, для моря Бофорда, да, там более крупные группировки. Они, ну, когда численность просто больше, да, а там эти группировки как бы располагаются внутри вот этой большой популяции, да, и они перемещаются вроде как вместе, но держатся вот эти вот самочьи группы. Детенышами они, да, немножко выделяются, а самцы, грубо говоря, вокруг. И это сильно зависит от сезона, потому что мы сейчас с вами говорим про летний сезон, да? Да. Это вот классическая схема летнего распределения. А зимой это немножко по-другому. То есть они более смиксованы, у них как раз период близкий к размножению, они начинают как бы друг с другом общаться, так сказать, и
4: то есть они начинают еще зимой, потому что базовая была теория, что они как раз вот начинают общаться в определенных зонах.
3: Нет, летом. Ну, летом они, безусловно, общаются, да. Вот, но зимой это общение никуда не девается, вот, и там просто более скучно, просто за счет того, что лед сковывает какую-то часть того же Белого моря, им приходится более скучно обитать, вот, и нет такой возможности вот на больших пространствах разделяться.
4: Ну, это такой замечательный закон, да, как бы все время исследователи хотят что-то генерализовать, да, то есть какую-то построить схему. А жизнь, она все время говорит, что, ну да, эта схема вот здесь, в данном конкретном месте, конкретное время. Да, да. А в другом месте уже все по-другому. Не так. И с множеством пограничных состояний. То есть схематизация в науке вредна порой, а порой полезна. А вот скажите мне, пожалуйста, мы с вами как-то говорили о нарвалах и говорили о взаимоотношениях. То, что часто они такие межвидовые ассоциации, агрегации, да, на полях нагула образуют вместе с нарвалами. Дорогие радиослушатели, я напомню, что нарвал – это близкий вид к белухе, и у него есть, в отличие от белухи, бивень огромный, длинный. И опять-таки вы вскользь сказали, что они могут образовывать гибриды. То есть у них что, сходное половое поведение? Ведь когда гибриды образуются? Ну, во-первых, они должны понять, как бы друг друга договориться. Это первое, да? И второе, они где-то, ну, я даже не знаю, как это сформулировать, но выбор полового партнера в этой ситуации должен быть ограничен, да, то есть как бы своего вида. Ну, не нашел жениха, какого хотела, да, любого, ну, белый попался, да. Там, кстати, кто инициатор, это как вы думаете?
3: Ну, это я уж не знаю. Нет, по поводу гибридов. Для нас таким примечательным был 2019 год, потому что мы сами были в экспедиции на земле Франца Иосифа и увидели там смежную группу нарвалов с белухами, что, в принципе, в литературе, ну, не описано вот так вот, как мы увидели, да. И мы, придя обратно на большую землю, с парохода сойдя, увидели публикацию, которая описывает тот самый гибрид, уже родившийся, и череп этого, значит, гибрида, где, что примечательно, собственно говоря, у белухи есть зубы, их много, а у нарвала только один, это левый резец, да, это тот самый бивень у самцов или у самок, а у гибрида были зубы, но они были как бы все вытянуты вперед, как будто стремились стать тем самым бивнем, все. Вот, как он с этими зубами жил, я не очень очень себе представляю. Но это реально было, вот как будто белушачьи зубы все пошли расти вот туда вперед. Ну, то есть это взрослое было животное. И, конечно, для нас тоже это загадка, собственно говоря, на каком стадии происходит эта гибридизация, потому что очевидно, что это не единый случай, да, наверное.
4: Ну, да,
3: то есть потом стали искать и нашли еще в музеях какие-то такие-то гибриды и так далее. То есть у них близкое какое-то родство. Как они выбирают себе партнера, сложно сказать, но, опять же, опыт дельфинариев показывает, что если долго жить с другим видом, то гибриды получаются, потому что вот есть гибриды афалины с белухой, они не жизнеспособные, но, тем не менее, они бывают, ну и так далее.
4: У пелагических дельфинов очень часто гибридизация, то есть у таких, которые выглядят как дельфины.
3: Причина их взаимной симпатии нам неизвестна.
4: Неизвестна. А этой оптимистической ноте мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим нашей страны. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
5: Бодрое утро, друзья. Это Лена Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гаткин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
6: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем! Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет два свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! Раз, два, раз, два. И раз, два. Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием коленей к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет раз подтянули колени к груди. На счет два вернули ноги в исходное положение. Начали. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги. Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз. Опустились на всю подошву. Два. Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Молодцы! Вы все делаете правильно. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два.

Завершаем гимнастику упражнением для мышц и связок шейного отдела позвоночника. Сядьте на коврик. Движение шеи делаем медленно и аккуратно. На счет раз наклоняем голову вперед, касаясь груди подбородком. Зубы при этом плотно сжаты. На счет два максимально разгибаем голову назад. На счет три стараемся коснуться правым ухом правого плечевого сустава. На счет четыре левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали. Делаем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: отлично поработали. Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
2: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее. Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. В семьях без такого травматического опыта этих изменений не было ни у родителей, ни у детей. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям. А еще эпигенетические метки, в отличие от генов, поддаются изменению в течение всей жизни.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабет.

0: включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
0: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
0: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить

0: уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну, ну топай, топай!
3: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
5: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
6: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
5: Ай, слышал, не глухой.
3: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
7: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
3: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Самый волнительный после экзаменов день наступил сегодня у выпускников. Замаскированную иностранную технику уничтожили военные в районе Константиновки в ДНР. И с 1 июля некоторые пенсионеры начнут получать повышенную пенсию. Подробности далее. Выпускники сегодня принимают поздравления от Владимира Путина. Лидер страны в своем видеообращении дал напутственные слова тем, кто сегодня прощается со школой и вступает в новую взрослую жизнь.
2: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений, творить, Созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.
1: Глава государства отметил ту неповторимую и очень волнующую атмосферу, которая присуща выпускным, а также напомнил о важной миссии учителей, которые поддерживали ребят в трудную минуту. Военнослужащие российской южной группировки ударами дронов уничтожили танк «Леопард» на окраине Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. Немецкую технику обнаружил оператор FPV-дрона подразделения войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии. В свою очередь подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли удары по 7 бригадам ВСУ. Об этом сообщил представитель группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполья и Новопавловки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 325 военнослужащих. 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Группировка войск «Восток» в свою очередь продолжила продвижение в глубину обороны противника. За сутки военные нанесли удары по 4 бригадам ВСУ. Потери украинской армии составили в том числе 36 дронов и столько же пунктов управления беспилотной авиацией. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. В столице региона дроны повредили производственные объекты одного из предприятий. По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадали 10 человек, всем оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Пожарные оперативно локализовали возгорание. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано, уточнил глава Волгоградской области. С 1 июля вырастут пенсии у ряда категорий граждан. Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом РИА Новости рассказала член Думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Депутат напомнила, что сейчас выплата составляет чуть больше 9,5 тысяч рублей, а после повышения размер увеличится до 19 тысяч. 1 сентября для родителей первоклассников должен быть выходным днем. Такого мнения придерживаются в Госдуме. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает инициативу закрепить на законодательном уровне. Для выходного родители могут взять день в счет отпуска или отгулять за свой счет. По словам главы Думского комитета, сегодняшнее трудовое законодательство позволяет договариваться работающим родителям с работодателем, и чаще всего последний идет на уступки. Но если норма будет закреплена законом, то эффект будет лучше. Международным темам далее. Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Это часть большого переговорного процесса между Ираном и США, в котором одним из ключевых пунктов является прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. Переговорная группа в Вашингтоне в присутствии госсекретаря Марко Рубио поставила подписи под документом, в котором Ливан обязуется с помощью своих военных восстановить контроль над всей своей территорией и разоружить неправительственные группировки вместе с их инфраструктурой. В соглашении уточняется, что это позволит постепенно вывести израильские силы с территории Ливана. Между тем, ливано-израильские переговоры проходят на фоне взаимных ударов между Ираном и США. Перемирие продолжалось недолго, и уже на 9-й день после подписания меморандума о перемирии в Швейцарии стороны обменялись ударами. 6 самолетов ВВС США атаковали радарные установки, а также хранилище ракет и беспилотников в иранском Сирике. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американского представителя. По некоторым данным, снаряды могли попасть в местную телебашню. Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня. В свою очередь, Иран после американских атак нанес удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщают государственные СМИ страны со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции. Ну и вернемся в Россию. Столичные водители испытают сегодня некоторые неудобства. Из-за проведения московского транспортного электрофестиваля будет перекрыт ряд улиц. Так, с 7 до 18 часов нельзя будет проехать по улицам Зубовской от Садового кольца до улицы Большой Пироговской, от улицы Еланского до Зубовской, в проезде Девичьего поля от улицы Плющихи до Зубовской, а также в Дашковом переулке от улицы Тимура Фрунзе до Зубовской. Также с 8 до 13 часов перекроют движение на участке улицы Большой Пироговской и с 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будет временно ограничиваться и открываться по мере прохождения автоколонны. Эксперты подсчитали количество съеденного мороженого на одного россиянина в год. Оказывается, в среднем каждый из нас поглощает почти 4 килограмма холодного десерта, а точнее 3 кило 700 граммов. Об этом РИА Новости рассказали в Россельхозбанке. Причем лидером среди продуктов остается классический пломбир, на который приходится 57% от всего производства мороженого в стране.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на первенстве Европы в Будапеште. Победу одержала немка Эмили Демель. Тройку лучших замкнула украинка Ксения Бочек. Наша теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии вышли в финал парного разряда пятисотников в Бад-Хомбурге. Дуэт одержал техническую победу после неявки на полуфинальную встречу соперниц Сэ Шувэ из Тайваня и китаянки Ван Синьюй. Сегодня за трофей пара сыграет с австралийкой Элен Перес и голландкой Демис Хюрс. Сборная Франции по футболу разгромила команду Норвегии на чемпионате мира 4-1. На хет-трик Усмана Дембеле и гол Дезире Дуэ скандинавы ответили лишь точным ударом Тела Осгара. В других матчах сенегальцы отправили 5 безответных мячей в ворота Ирака, Уругвай минимально уступил Испании, а Кабо-Верде и Саудовская Аравия друг другу так и не забили. Новые известные пары первого раунда плей-офф – Германия-Парагвай, Франция-Швеция, Кот-д'Ивуар-Норвегия и Аргентина-Кабо-Верде. Хоккеист Илья Морозов стал первым из российских игроков, выбранным на драфте НХЛ в этом году в первом раунде под 20-м номером. Нападающего предпочел взять Баффало. Морозов в прошлом сезоне выступал за команду Университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта и набрал 20 очков в 36 встречах регулярки. Хоккейные Vegas Golden Knights и New York Rangers произвели обмен. Рыцари отдали Павла Дорофеева. Взамен команда получила 26-й и 92-й номера драфта, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года. Россиянин в прошлом плей-офф НХЛ стал вторым в гонке снайперов, забросив 12 шайб. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня прохладно, всего плюс 8-10. Временами ожидаются дожди. В Сургуте 24-26, облачно, дожди с грозами. В Иркутске 25-27, пройдут кратковременные осадки. В Кирове 13-15 градусов, вечером ожидается дождь. В Самаре 20-22 градуса. В Ярославле и Владимире 18-20, временами могут пройти осадки. В Сочи 24-26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и плюс 20-22. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в Москве 18 градусов, ветер восточный, атмосферное давление в норме, 747 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которых было в последнее время немного. И эти новости так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Но кроме новостей существуют еще и сезонные темы, которые мы поднимаем каждый год. И вот сейчас давайте вспомним о важном моменте. Лето, многие хотят купаться и устремляются на своих автомобилях к воде поближе. Давайте сегодня обсудим, как правильно парковаться у воды, чтобы не получить штраф. Сам я на машине, честно говоря, на пляж только на один езжу в Подмосковье, но паркуюсь довольно далеко на парковке специальной и иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом, для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр. Может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
2: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про реки, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, вот, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
1: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
2: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
1: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме, там же очень серьезные наказания?
2: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
1: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
2: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так чтобы быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить эти штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка, летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивают свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. Нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать, с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект. А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее пригнать в Россию, благо дорога короткая, а теперь дорога очень длинная, обходная, автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев, может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах, то есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс, неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль, ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
3: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
3: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что это дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, сопутствующим признаком по каким-то либо чувствует, что что-то не то с отделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля, ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности, и бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
1: Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор, да.
3: Да, совершенно верно, такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, да, у приобретателя, если особое подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, то у него никаких больше посредников не было. То есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно с ним, пойти в таможенные органы, налоговые органы, сделать запрос об оплате утильсбора. Потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление, доплатит 1,5-2 миллиона утильсбора. Выясняется, что это гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей, ну, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочет купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездить, официальный. Либо ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяца и с вероятностью там 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
1: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Ну, вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь. Телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать 2 звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные. Самый простой вариант — по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас в конце концов выведут: вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют 2 автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот, тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело. Оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей. Можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы, есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний. Если сделано все правильно и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, Не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
0: Главная тема.
1: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшее правило для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Горчан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
4: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
1: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
4: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены, потрясающие гостеприимные люди, и главное, никаких пробок, да, легко преодолеть. Очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
1: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
4: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там, проехать 10-15 минут. А вы понимаете, что такое 15 минут на машине? Это уже тишина, лес, водоем. То есть не нужно делать кровки там 50 километров от трассы, да, потом. А вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере. Там уже туго с и глэмпингами, и кемпингами. На юге все-таки больше где жить.
1: Это естественно. Север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших Спасибо. Всем путешествий.
0: Путешествия.
1: Ну, а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дней с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня вновь, и вновь для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костромаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории. Уникальный комплекс с меловыми останцами. Есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей. Между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости. Ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, овраги. И это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно, гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую. Вот вам древняя стоянка человека, есть такая там. Вот средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря. крепость, опять же, средневековая, есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу. Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный современный город с населением более 1 000 000 человек. К сожалению, исторических памятников в самом городе осталось не так много, как хотелось, потому что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. Немцы так и не смогли взять город целиком, полгорода осталось под Красной армией. Жесточайшие бои были с артиллерией, с авиацией, поэтому его практически восстанавливать пришлось с нуля. Была даже такая мысль, а может быть, начинать строить в другом месте, просто площадку какую-то подобрать. Потом решили, все-таки нет. Ну, Воронеж – город исторический, возник он в конце 16 века как крепость на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу, расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест, я могу долго рассказывать о том, что надо посмотреть в Воронеже и Воронежской области, но лучше поезжайте сами. Уверяю вас, не пожалеете.
0: Тест-драйв.
1: Ну и теперь несколько слов про автомобиль. Я не путешествовал на нем в Воронеж, потому что тогда у нас был автомобиль Ssangyong Rexton, вернее КГМ Rexton, я уже о нем рассказывал. Я хочу рассказать об очередной премьере российского автомобиля, которая состоялась буквально на днях. Российская группа Solers выводит на рынок семейство новых легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Это большой рестайлинг, серьезный рестайлинг автомобилей Solis Atlant, которые у нас уже несколько лет продаются в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solis SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает хорошие условия для работы водителя, он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом, это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил, и соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией, есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, ну и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант. 7 пассажиров. Ну и, собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумаю, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Каникулы. Идем, конечно, в лес, идем на речку с детьми. А вот что вот с собой взять, как одеться, вот какие правила поведения? Подскажите.
6: Действительно, очень серьезный вопрос. Самые тяжелые поиски, которые у нас происходят, это поиски детей в природной среде. И, конечно, время, когда все уехали в деревню, на дачу к бабушке, это время очень активное для нас. Для того, чтобы уйти правильно с ребенком в лес, надо знать несколько важных правил. Первое и главное, мы имеем с собой средства связи, и это средство связи заряжено. Потому что, когда что-то приключается, мы должны выйти на связь. Нам кажется, что наш оператор связи может в этом лесу не брать. Но если мы будем набирать 112, то 112 скоммутируется через любого оператора связи, если хоть какой-то сигнал в этом лесу будет.
5: Поэтому, это важно.
6: Да, надо просто понимать и надо запомнить телефон 112, который будет по всей России для вызова помощи. Это первый момент. Второй. Не надо прятаться от грибов.
5: Это как?
6: Ходите в ярком.
5: В ярком, понятно.
6: Ходите только в ярком. Очень сложная ситуация в лесу возникает, когда люди в камуфляже и по состоянию здоровья, резко изменившемуся, или человека мы ищем несколько дней, а он не может нам отвечать. И, предположим, он в момент, когда мы проходим мимо, не двигается. Увидеть человека в камуфляже, который не двигается, весьма сложно. Эта одежда специально создана для того, чтобы ее было не видно. Если мы идем с любыми невоенными целями в лес, камуфляж – это глупость. Это, кстати, товарищи охотники, вас тоже касается, потому что вы часто стреляете друг в друга именно потому, что не видите. А зверю абсолютно индифферентно, зеленые на вас или оранжевые. Но для тех, кто будет вас искать, очень важно, чтобы вы были в ярком, чтобы этот цвет не соответствовал цвету природы вокруг, и мы могли его увидеть. С беспилотника, с вертолета, пешим поисковиком нам очень важно отличать вас по цвету. Вспоминается, мы искали деда, уже один из последних поисков сезона, давно было, в начале «Лиза Алерт», и несколько дней у нас ничего не получалось, а это прям холодно, уже октябрь. Мы его нашли благодаря белому ведру. У него с собой было белое ведро, и это его спасло. Сам дед был, конечно же, в какой-то немаркой темной одежде, которая сливалась с лесом абсолютно, и это вызывало для нас сложности. Продолжаем, что надо взять с собой.
5: Сейчас немножко прерву, я сам езжу просто на дачу, и, естественно, возвращаешься, когда уже темно, и по обочинам идут люди, которых совершенно не видно, они идут вообще в черной одежде. Да. Я даже говорю не про лес, мы говорим просто про обычную жизнь. Это сложно, страшно, и просто думаешь, господи, накупите себе какой-нибудь светоотражательный, на что-нибудь, на рюкзак наденьте, если вы стесняетесь, наденьте себе на руку браслет. Или...
6: Вообще такая норма есть несколько лет для детей про светоотражающие элементы на одежде. И с точки зрения работы с ДТП, ну, какая-то профилактика ведется. Что касается походов в природу, а в России традиция собирательства, которой нет ни в одной другой стране, вот тут профилактики не ведется никакой. Мы с вами сейчас занимаемся новаторством. Мы рассказываем людям, что такая проблема есть. Представьте себе, что только «Лиза Алерт» не успеет спасти больше 1000 человек в этом году, которые уйдут в природную среду. Я это говорю уверенно, потому что я говорю на основе статистики многолетней, и вам надо подумать о том, что это огромные цифры. У нас никто не погибает от отравления грибами, но огромное количество людей не вернутся, потому что они заблудятся и погибнут от переохлаждения. Даже летом, потому что ночью будет к 10 градусам, а то и ниже, выступит роса, одежда промокнет. И в зависимости от состояния здоровья, вот вопрос, сколько суток человек выдержит в этой ситуации. И чем лучше он подготовлен, тем больше шансов он нам дает. И вот здесь яркая одежда, это важно, заряженный телефон, это важно. И вот тут я хочу продолжить.
5: И дальше, да.
6: С собой обязательно нам нужен литр воды на человека. Нам очень важно иметь с собой более теплую одежду, чем та, которая на вас сейчас, потому что вы вышли днем, и у вас плюс 20 комфортные, а ночью будет 10. Конечно, вы вышли на 2 часа, и, конечно, никакую ночь в лесу вы не планируете проводить.
7: Ну, это понятная история, да.
6: Мы получаем с десяток тысяч заявок на природную среду в год, и ни один из них не планировал заблудиться. Они все знали этот лес как свои 5 пальцев. Они, да я здесь по краюшку пройду. Ни один человек не думал, что так выйдет, но так вышло. Соответственно, если мы говорим про поход с ребенком, есть еще очень важное правило для взрослого человека – не отпускать из поля зрения, а лучше держать за руку, если мы говорим про младших школьников и дошкольников. Угу. Это очень быстро происходит. Вот это расставание в лесу очень быстро происходит. Контроль звуком, откликаясь друг к другу, пока вы собираете грибы, когда вы друг друга не видите, это гарантированный неуспех через какое-то время. Через какое-то время вы друг друга не услышите. И вот когда вы друг друга не услышите, начнется самое страшное. Начнется паника, и вы начнете двигаться в разных направлениях, потеряете окончательно ориентировку на местности. Когда у вас закончится адреналин минут через 40, вы очень сильно усугубите свое положение. Вот так это все развивается.
5: Фонарик, спички, запас еды, что-то.
6: Еда вам не потребуется ближайшую неделю, не надо о ней думать. Человек хорошо относится к голоду. Если нет специфических заболеваний, то голод – это исключительно полезно. Точно совершенно фонарь, точно совершенно средство для разведения огня. Вообще, огонь – это продление жизни. Вы знаете, мы очень отличаемся от Всемирной организации здравоохранения тем, что мы радуемся, когда у нас заявки курящие.
7: Потому что
6: он разведет огонь. А раз он разведет огонь, значит, мы его найдем теплым, бодрым, который просто испугался и рассказывал нам, что вокруг все хрустело, тут кто-то ходил, я боялся, но с ним вообще все в порядке. И представляете, все то же самое, только огня нет. Нету тепла. И холодно, и вокруг все хрустит, и кто-то ходит. Это волнует всех в первую ночь, во вторую уже не волнует, потому что уже свыклись с лесом. Действительно, да, куча зверья, но вы мало интересуете зверье, поверьте. Любые животные, которые будут ночью перемещаться, они могут вызывать абсолютный ужас. И если у вас нет фонаря, то, конечно, в темноте страхов больше. С фонарем страхов меньше. Все ресурсы, которые вы возьмете с собой, надо использовать экономно. Если у вас есть зажигалка, желательно, чтобы она была не одна. Желательно, чтобы она была в каком-то герметичном пакете. Важно, чтобы у вас был запас воды, чтобы вот этот свитер лежал в рюкзаке. Если у вас есть какой-то нож, при помощи которого вы можете помогать себе делать костер, а не только срезать ваши любимые грибы, это тоже весьма полезная история. Но средством спасения здесь будет мобильный телефон, заряженный мобильный телефон и, возможно, отдельный пауэрбэнк к нему, чтобы можно было дозаряжать, если что.
5: А настолько лес получается таким опасным местом или нет?
6: Самое опасное место для детей летом – это вода. И отдых на воде рядом с водоемами – это то, что унесет огромное количество детских жизней в течение этого лета.
5: Ну, следить. Только
6: не
5: следить.
6: Просто следить, а следить специфически. Если родитель лежит на берегу и читает книжку или уткнулся в свой телефон, это не следить, это не успеть. Ребенок не будет кричать в момент, когда начнется, не дай бог, утопление. Вы должны находиться в воде рядом со своим ребенком. Это условие безопасного купания. Вы можете находиться на берегу, безотрывно следя за головой своего ребенка, если вы в состоянии иметь такую дисциплину. Намного проще находиться с ним в воде в данном случае. От подвижности взрослого очень сильно зависит, какую дистанцию вообще можно себе позволить, на каком расстоянии можно быть от своего ребенка и какие условия для купания могут быть. То есть я имею в виду, насколько хорошо плавает взрослый, какой водоем вы можете себе позволить, с течением или без, с крутым берегом или не с крутым берегом. Естественно, всегда хочется рекомендовать тепличные условия с слабым понижением
5: глубины, но...
6: с нерезким увеличением глубины, другими словами, с отсутствием течения. Это все очень важно. Дети не ходят на водоем одни, это зона суперриска, вы должны это хорошо осознавать. Больше всего несчастных случаев с детьми – это вода.
5: Напомню, что Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сегодня давал советы, что брать с собой, когда ты идешь в лес или на реку. Спасибо.
0: Отцы и дети. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
9: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
10: Не зачем? Обижай.
9: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
13: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и это передача «Увидеть своими глазами», в рамках которой, где бы передача вас ни застала, в машине или дома, за чашкой чая, мы совершаем прогулки наши с вами, умозрительные прогулки по Москве. Сегодня мы с вами вернемся на Остоженку. Один из первых наших выпусков был посвящен истории дома Льва Кекушева, выдающегося русского зодчего, наряду с Шехтелем, бывшего настоящим гением московского модерна. И я подумал, зачем отдаляться от этого шедевра, ведь совсем рядом, буквально рядом, по адресу Остоженка, 19, строение 1, расположен его же, то есть Льва Кекушева, доходный дом, также переписанный на жену, которую архитектор боготворил и которая бросила его, забрав не только состояние, но горячо им любимых детей, надломив его жизнь, превратив его в лишенного искры творчества, душевно больного, брошенного человека. Это очень грустная история, оставившая, тем не менее, в Москве потрясающее украшение в виде творения этого трагического гения. Так что давайте вернемся на Остоженку, к бывшим владениям семьи Кекушевых. Кстати, я думаю, вы все знаете, откуда взялось название Остоженка. Сейчас это не только архитектурное историческое сокровище, первопрестольное, но и одна из самых дорогих улиц мира. И да, это не преувеличение, когда говорят, что квадратный метр здесь дороже, чем на Манхэттене, даже на Пятом авеню в Нью-Йорке. И да, к сожалению, экономическая ценность этой улицы шаг за шагом отбирает у нас частички ее наследия, поскольку превышает в глазах многих ее художественную, архитектурную ценность. Так откуда же взялось название Остоженка? А идет название от старого, почти забытого ныне русского слова «остожье». Если мы обратимся к толковому словарю живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то прочтем, что это лук, пажня, покос такой меры, чтобы давал стожок сен. Даль также отмечает, что в его время, то есть в 19 веке, архангелогородцы, пермяки и сибиряки называли остожьем «изгородь вокруг стога сена», или плетень для охраны скота, а владимирцы и нижегородцы величали подстожьем, подстилку, чтобы сено не гнило. Удивительно, да? Золотая миля Москвы, одна из самых дорогих улиц мира, трагически дорогая и хранящая по-прежнему при этом столько удивительных памятников архитектуры, домов, историй, средоточие московского модерна и рефрен «К лугам и снопам сена». Дело в том, что в этой части Москвы, еще почти не застроенной в 15-16 веках, располагались те самые заливные луга, которые позднее дадут название застроенному позже родному мне району Лужники. И здесь шел покос сена ввиду стены слобод белого города. Отсюда название Остожье. Из 17 века здесь, близ Пречистенских ворот Белого города и в черте города Земляного, возникла государева большая конюшенная слобода и Остоженский, он же Остожный, государев конюшенный двор. В итоге это название сохранило за сформированный, идущий на юго-запад от стен Белого города и появившегося на его месте бульварного кольца, улица. Интересно, раз уж мы с вами вспомнили о названии улицы, что, став в 1935 году улицей Метростроевской, а фактически под Остоженкой проходит первая Сокольническая линия московского метрополитена, Остоженка стала первой улицей еще советской Москвы, вернувшей себе историческое название. Итак, вернемся на Остоженку, к дому номер 19, строению 1, к доходному дому Кекушевой. Лев Николаевич Кекушев приобрел этот участок в 1900 году. И верный себе и распространенной московской, да и общерусской традиции, архитектор оформил покупку на жену Анну Ионовну. На месте развернулось масштабное строительство. Архитектор рассчитывал, что этот доходный дом будет буквально кормить его семью, а семейный дом, прославленный особняк или дом со львом, был возведен рядом. Уютный и по-настоящему московский, немного купеческий по духу замысел. Рядом с первым зданием доходного дома возникает вскоре второе, возводимое по заказу чайного торговца и купца Василия Грязнова.

финансовых, семейных, психологических, а затем и психиатрических проблем великого мастера. Меж тем, в 1913 году доходный дом выкупает под частную больницу выдающийся российский врач, бывший депутат Государственной Думы второго созыва Алексей Ильич Бакунин. Кстати, племянник знаменитого революционера Михаила Бакунина. Так доходный дом Кекушевой начинает свою историю как больница. Причем отнюдь не простая больница. В период революционных событий и боев за Москву осенью 1917 года Бакунин здесь принимал, и здесь же он и его врачи оперировали и выхаживали раненых революционеров-большевиков. Здесь же пытались спасти в итоге умершего революционера Петра Добрынина, в честь которого получило название не только четыре московских переулка, а раньше еще и Серпуховская площадь, и улица Коровий вал, но и станция метро Добрынинская, кольцевой линии московского метрополитена. При этом в клинике Бакунина выходили раненого тогда же Авеля Янукидзе. Кто из наших слушателей не знает, Авель Янукидзе – это не просто один из ярких революционеров начала 20 века, но крестный отец второй жены Сталина, Светланы Аллилуевой. Несмотря на эту семейную связь со Сталином, он будет расстрелян в разгар Большого террора в 1937 году. Менее известной, но тоже семейной историей в жизни Янукидзе была его связь с молодой еврейской революционеркой Голдой Горбман, с которой они жили в Архангельске на заре 20 века, где Янукидзе был в ссылке. Однако роман грузинского большевика и восторженной еврейской девушки имел трагический финал. Янукидзе бросил Горбман, когда она забеременела, вынудив ее сделать аборт. Это оставило Горбман на всю жизнь бесплодной. При этом ее искренне полюбил, да и она искренне полюбила другого ссыльного революционера, луганского рабочего Климента Ефремовича Ворошилова. Ради того, чтобы легально быть с ним, в ссылке она приняла крещение, и они венчались. Бесплодие супруги Ворошилова, искренне желавшего иметь детей, не заставило от нее отказаться. После трагической смерти Михаила Васильевича Фрунзе во время хирургической операции Ворошилов не только стал его преемником на посту наркома военных и морских дел, но усыновил его детей, которых они с Голдой Екатериной Давидовной воспитывали как родные. В том числе их приемным сыном был и Тимур Фрунзе, герой-летчик, погибший в боях над Старой Руссой 19 января 1942 года. Примечательно, что буквально в 10-15 минутах ходьбы от доходного дома Кекушевой, где выхаживали искалечившего Екатерину Давидовну Ворошилову Янукидзе, есть улица, названная в честь ее приемного сына, героя Советского Союза. И в этом вновь проступает удивительная судьба Москвы, ее улиц и переулков, так ярко отражающих переплетение человеческих судеб и вехи, большие и малые, русской истории. Примечательно, что в год становления советской власти Алексей Ильич Бакунин принимал в своей клинике на Остоженке не только революционеров. В 1925 году его клиника стала единственной в городе, которая согласилась принять на лечение находившегося под домашним арестом патриарха Московского и всея России Тихона. Именно в клинике Бакунина, в доходном доме Кекушевой, святейший патриарх Тихон приставился 7 апреля 1925 года. Несколько лет назад на доходном доме Кекушевой появилась мемориальная доска в память о святителе Тихоне. Жалко только, что, как и на памятнике святителю Гермогену, на барельефе и доске в память о святителе Тихоне размещен неверный патриарший титул – патриарх Московский и всея Руси. Меж тем, титул этот появится лишь в годы второго восстановления патриаршества в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году при преемнике Тихона, патриархе Сергии. Ныне отреставрированное и сохранившее свой исторический облик здание доходного дома Кекушевой, в силу того, как она обошлась с мужем, гением Львом Кекушевым, хочется все же называть этот дом Кекушевым.

0: Кекушевых, а не Кекушевы. Дом этот является бесспорно одним из украшений Остоженки. Улица, которая продолжает хранить множество историй и памятников, удивительных уголков и человеческих историй, к которым мы с вами будем непременно возвращаться.
1: Радио России. Эволюция Батмана.
2: 60 театральных сезонов в Большом театре. И, конечно, столько поколений сменилось, на моих глазах прошли. Эстетика меняется, если балерины прошлого не на ту высоту поднимали ноги, работали как бы в таких полутонах, то сегодня это на максимуме.
1: Артист балета Борис Акимов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные не дали отступающим из Константиновки боевикам ВСУ закрепиться на новых рубежах. Владимир Путин дал напутственные слова российским выпускникам. Атаку Киева на автобус с белорусскими детьми в Брянской области обсудят на международном уровне. Подробности далее. Артиллеристы южной группировки войск не дали отступающим из Константиновки боевикам ВСУ закрепиться в Алексеево-Дружковке. Как сообщили в Минобороны, противник пытался укрыться в ближайшем населенном пункте. Укрытие ВСУ засекли операторы БПЛА в ходе воздушной разведки. Цели передали нашим артиллеристам, которые, в свою очередь, нанесли огневой удар на поражение. Тем временем бойцы группировки «Центр» улучшили тактическое положение и громят противника на Добропольском направлении. О потерях ВСУ в зоне ответственности группировки рассказал представитель подразделения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполья и Новопавловки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 325 военнослужащих. 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: На родину вернулась очередная группа российских военных. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом российскими бойцами накануне вечером приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Перед этим военные находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Минобороны ранее сообщило, что в пятницу Россия и Киев провели обмен военнопленными по формуле 160/160. Для бойцов было очень важно получать поддержку от соотечественников. Один из вернувшихся солдат рассказал, с какой теплотой его сослуживцы читали детские письма на фронт. «Такие послания очень греют душу и однозначно мотивируют на победу», признался журналистам один из военных. Владимир Путин дал напутственные слова российским выпускникам. В видеообращении лидер страны пожелал ребятам удачно поступить в вузы и обязательно найти свое настоящее призвание.
3: Дорогие друзья! Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов.
1: В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал. В нем участвовали около 6000 выпускников из разных регионов России. После концерта для ребят организовали праздничную программу сразу на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Торжество продлилось до утра. Атаку Киева на автобус с белорусскими детьми в Брянской области обсудят на международном уровне. Тему поднимут на заседании Совбеза ООН в понедельник. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда России при организации Анна Евстигнеева. Напомню, трагедия произошла 17 июня. ВСУ беспилотниками атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, 8 человек пострадали. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. Появились подробности подписанного накануне в Вашингтоне рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Стороны определили 2 зоны на территории последнего, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским. О каких именно территориях идет речь, не уточняется. Как следует из документа, правительство Ливана подтверждает свою решительную и непоколебимую приверженность полному восстановлению и поддержанию суверенитета над всей своей территорией. В свою очередь, власти еврейского государства заявляют, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок, включая шиитское движение «Хизбаллах», избавит от необходимости проведения в будущем военных операций. Почти 30 тысяч человек остались без света во Владивостоке. Коммунальная авария произошла утром, когда владивостокцы собирались на работу. Обесточенными оказались 105 домов приморской столицы. О причинах ЧП не уточняется. Как сообщили в Главном управлении краевого МЧС, рабочим удалось устранить последствия аварии, и к обеду электричество вернулось в дома. Там же, в Приморском крае, арестовали одного из похитителей ребенка. Решение о задержании остальных двух прокуратура примет в ближайшее время. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. Напомню, об инциденте в городе Артеме стало известно накануне. Как мы рассказывали ранее, 11-летнего мальчика похитили во дворе, обмотали скотчем и оставили в сарае. Каким-то образом школьнику удалось самостоятельно освободиться и сбежать. Родители ребенка сразу же обратились в полицию. Вскоре похитители были найдены. Ими оказались трое местных подростков 17 и 18 лет. Все имеют судимость. Столичные водители испытают сегодня некоторые неудобства. Из-за проведения московского транспортного электрофестиваля будут перекрыты улицы. Так, с 7 до 18 часов нельзя будет проехать по улицам Зубовской от Садового кольца до улицы Большой Пироговской, от улицы Еланского до Зубовской, в проезде Девичьего поля от улицы Плющихи до Зубовской, а также в Дашковом переулке от Тимура Фрунзе до Зубовской. Также с 8 до 13 часов перекроют движение на участке от улицы Большой Пироговской в сторону Зубовской улицы. И с 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будет временно ограничиваться, но и открываться по мере прохождения автоколонны. В столичном регионе в начале июля установится жаркая погода. Отдельные советы дают эксперты по поводу того, как домашним животным выживать в таких условиях. Итак, купание в водоемах и смачивание живота домашним животным помогут перенести летнюю жару. Также сбросить жар позволяют прохладный корм и вода, рассказал агентству ТАСС кандидат медицинских наук Анатолий Исайкин. По его словам, кошки легче переносят жару, но им тоже надо иногда подмачивать животик. Также можно давать им не холодный, но прохладный корм и воду. Кроме того, эксперт посоветовал кондиционировать помещение, где находятся животные. Особенно это важно в жаркие дни, когда питомцы остаются в закрытой квартире одни.
0: Спорт.
4: Нил Моногаров, здравствуйте. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на первенстве Европы в Будапеште. Победу одержала немка Эмили Демель, тройку лучших замкнула украинка Ксения Бочек. Наша теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджади из Индонезии вышли в финал парного разряда пятисотников в Бад-Хомбурге. Дуэт одержал техническую победу после неявки на полуфинальную встречу соперниц Сэшуэй из Тайваня и китаянки Ван Синьюй. Сегодня за трофей пара сыграет с австралийкой Элен Перес и голландкой Демис Хюрс. Футболисты из РПЛ Жилсон Товарыш Беншимол и Кевин Ленини вышли в плей-офф чемпионата мира в составе сборной Кабо-Верде. Беншимол выступает за тольяттинский Акрон, а Ленини за Краснодар. Сегодня их команда сыграла с Саудовской Аравией в ничью в матче третьего тура группового этапа 0-0. Впереди у наших легионеров матч с командой Аргентины 4 июля. Только что сборная Бельгии по футболу обыграла команду Новой Зеландии на Мундиале 5-1 на дубль Усмана Дембеле, а также голы Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салимакерса. Оппоненты ответили лишь точным ударом Элайджи Джаста. Хоккеист Илья Морозов стал первым из российских игроков, выбранным на драфте НХЛ в этом году. В первом раунде под 20-м номером нападающего предпочел взять Баффало. Морозов в прошлом сезоне выступал за команду Университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта и набрал 20 очков в 36 встречах регулярки. Хоккейные Vegas Golden Knights и New York Rangers произвели обмен. Рыцари отдали Павла Дорофеева. Взамен команда получила 26 и 92 номера драфта, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года. Россиянин в прошлом плей-офф НХЛ стал вторым в гонке снайперов, забросив 12 шайб. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 12-14 градусов, в Екатеринбурге 20-22, кратковременные дожди. В Омске 27-29 градусов, осадков не ожидается. В Красноярске 22-24, облачно, ожидаются дожди с грозами. В Петрозаводске 19-21 градус, синоптики обещают небольшие дожди. В Великом Новгороде 19-21, пройдут кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня воздух прогреется до 22 градусов, а в Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 19 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду.

0: Говорит Вологда.
1: Говорит Вологда. Ваши радиоприемники настроены на волну областного радио.
0: Уважаемые радиослушатели, коллектив ГТРК «Вологда» поздравляет вас с Днем города Вологды.
1: В честь праздника мы составили нашу программу из новых передач об истории города. Звукорежиссер Дмитрий Белов.
2: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
0: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
2: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения. Сегодня у нас очередная передача о памятных местах Вологды, которые каким-то образом отложились в моей памяти. Родился в одном городе, а жизнь завершаю в другом, хотя никуда с этого места не уезжал. Вот в шутку я говорю туристам, чтобы образно донести до них масштабы изменений в облике города, которые произошли на моей памяти. С годами доля шутки в этой шутке становится все меньше. Вот однажды я с удивлением осознал, что в моем детстве в городе были только два каменных моста. Один через Вологду, Октябрьский, второй через Золотуху. В такие минуты поневоле задумываешься, сколько лет зим за плечами, и не пора ли с ежедневной беготни перейти на степенный, соответствующий возрасту шаг. Арка каменного моста, а разговор у нас сегодня пойдет о нем, нависла над рвом крепости XVI века и соединяет не только два берега речки Золотухи, но и исторические части Старой Вологды, город Ивана Грозного и Нижний Посад, и времена и события в жизни людей. На моей кухне висят несколько снимков моста. От дореволюционной фотографии, таким суровым держимордой городовым в фуражке, до современной. Моя бабушка жила неподалеку от моста на Кирилловской улице, сейчас это улица Ленина, подрабатывала продажей на каменном мосту венских булочек. Король венских, так с ее слов, постоянные покупатели называли маленькую латошницу. В детстве мы с бабушкой проезжали по каменному мосту на автобусе вокзал Прилуки, тройка. Возвращаясь с базара, занимавшего всю нынешнюю торговую площадь, с покупками выходили через пролом ярмарочного дома на улицу Мира и тут же садились на свой автобус. Когда мост сделали пешеходным в начале 60-х годов, у вологжан тут же возникли ассоциации с Карловым мостом в Праге. А в 19 веке его логичнее было бы сравнить с Кузнецким мостом в Москве, таким же торговым деловым центром города, где люди приходили на людей посмотреть, себя показать, купить, продать. И в наше время ни по одному мосту вологжане не проходят столь часто, как по каменному. В день города, который у нас вот на днях будет отмечаться, если ты не прогулялся от Кремлевской площади до площади Дереволюции или наоборот, ты на дне города, считай, не побывал. И каменный мост при этом не миновать. Он центр центра Вологды. С 50-х годов запомнился магазин «Культ товары». Витрины его затенялись полотняными маркизами, навесами. Над левой витриной я всегда останавливался, чтобы посмотреть на медведя, крутящего карусель. Позднее весь первый этаж дома занял один из первых специализированных магазинов города – «Спорттовары». Купленный здесь велосипед мне выдал со стороны Золотухи на минус первом этаже мой одноклассник, как оказалось, там работавший. Сейчас магазины другие. Был, помню, кондитерский магазин справа. Запомнились шоколадные конфеты в виде бутылочек с коньяком по 8,50 за килограмм. Вот такие мелочи откладываются в памяти. Вологжане старшего поколения чаще поднимались по металлической лестнице на второй этаж дома на левом берегу речки. Фотоателье к Абраму, Наумовичу, Баму. Я думаю, что в каждом семейном альбоме вологжан есть снимки его работы. Когда я вернулся из армии, первым делом пошел фотографироваться в парадке на каменный мост к БАМу. с его сыном Михаилом, потом работал в специальном конструкторском бюро завода «Электротехмаш». Непременной деталью города были уличные часы. Сами примелькавшиеся, естественно, висели на каменном мосту. Вот сейчас те волокжане, которые ходят в поликлинику номер один, они знают, что снимки старой Вологды есть на каждом этаже этой поликлиники. Это отличная идея бывшего главврача Богатырева, которому я немножечко посодействовал в поиске сюжетов. И вот на каменном мосту изображена девушка под часами с поднятой рукой. «Вот это моя будущая теща», — сказал Владимир Георгиевич. Работая в общественном совете города, обсуждал и будущее каменного моста. Из моих предложений реализовали только одно – восстановили часы, которые народ тут же окрестил часиками из-за их миниатюрности, но и не исчезли в 22-м году. Вот недавно я заметил, что все-таки часы уличные у нас появились на углу проспекта Победы и Кремлевской площади. Хотелось бы, чтобы они были и в других местах. Все, наверное, волокжане помнят и магазин «Грампластинки» или многие. Значит, если не по своей жизни, то по фильму «Целуются зори». Один из эпизодов там очень колоритно снимался. Вот как короля делает свита, так образ города складывается из множества мелких деталей. Ну вот почему бы под этими часами, надеюсь, они будут повешены, не сделать одноименное кафе с таким же названием, или, например, у моста, и по стенам развесить фотографии каменного моста в различные периоды его жизни. Ну, там сейчас один ресторан сменяется другой, но с вологодской тематикой они не связаны. Естественно, те вологжане, которые слушают меня, скажут: «А что ты Пирожкову не упомянул?» Ой, тоже больная тема. Самое знаменитое заведение общепита в центре Вологды. Вот, ну, асфальт я бы тоже заменил булыжником на всем протяжении улицы, а не в виде заплатки. Вот эти предложения более-менее затратные, но что мешает восстановить табличку с названием улицы с ятью на конце? Да, каменный мост еще и улица. В этом случае, если эта улица-то оба пишутся с большой буквы. Улица, каменный и мост тоже с большой буквы. Да услышит меня управление делами администрации города, на бланках которой это правило русского языка не учтено. Улица эта самая короткая в Вологде. Досужие умы задались целью измерить ее длину. Не знаю, между какими точками мерили, но результат у них получился 82 метра. Очень лиричный рассказ о каменном мосте есть у писателя Валерия Дементьева. Называется он «Чудесный город». Было бы неправильным, если бы я своими словами этот рассказ пересказал. Советую читателям его прочитать. Наша передача проходит накануне Дня города. И вот, читая лозунг «Строим новую Вологду», до недавнего времени висел этот лозунг на Кремлевской площади, мне почему-то вспоминается Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, цитату из которого я включил в свою книгу о деревянной Вологде. Ну вот послушайте. «Он был ужасен. Разрушил старый город и построил другой. Много было наезжих людей, которые разоряли глупов. Одни ради шутки, другие в минуту грусти, запальчивости или увлечения. Но Угрюм Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня». Для меня, конечно, самое ужасное то, что я прочитал и услышал о Софийском соборе, где уничтожена часть уличной фрески со стороны входа, а леса при реставрации закреплены прямо в стену с фресками 17 века. Представьте такое в Сикстинской капелле в Ватикане или хотя бы Ферапонте с фресками Дионисия. А у нас такое есть. Вот мне бы хотелось, чтобы в преддверии Дня города все-таки власти обратили внимание на наши современные районы, где, наверное, живет 80% волокжан. Многие жалуются на состояние дорог, благоустройства, дворов. Вот туда надо направлять усилия, а центр ставить туристам и волокжанам, и пусть этот центр напоминает нам о старинной русской Вологде. С таким немножечко грустноватым настроением я хочу закончить эту передачу. Надеюсь, что она будет не последняя. Уважаемые вологжане, я всех-всех нас поздравляю с Днем города. Очень рад, что эти передачи из цикла «Городские зарисовки» вы слушаете, судя по отзывам. Это говорит о том, что вы Вологду любите. Вот хотелось бы, чтобы эта любовь выражалась в реальных действиях. Выражайте мнение о Вологде, какое она должна быть публично, в интернете. Пусть наш город молодеет, но сохраняет свою историческую душу и свой прекрасный облик, к которому мы с вами привыкли с детства.
0: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
2: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
0: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.

История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. Здравствуйте! В наши дни, когда удивительные исторические находки редки, когда практически все уже исследовано, обнаружить что-то стоящее – большая удача и событие. Однако именно такой случай произошел почти 2 года назад в стенах Вологодского Кремля. В ходе реконструкции стен Вологодского областного музея-заповедника в помещении экономского корпуса, старейшего каменного здания Вологды, под половицами среди кирпичных обломков и пыли рабочие нашли россыпь потемневших от времени бумаг. Прибывшие на место специалисты музея обнаружили, помимо обрывков и скомканных фрагментов обычной бумаги, письменные источники 17 века. И это стало удивительной находкой. Как оказалось, стены корпуса стали для документов надежной защитой. Ни влага, ни плесень не коснулись рукописей. После очистки от загрязнений стало ясно – это настоящий клад. Таких ранних, подлинных документов в Вологде не находили очень давно. Как они там оказались? Что это за документы? Постараемся ответить на эти и другие вопросы. Анализ находки показал, что это 11 документов, свитков периода царя Алексея Михайловича и Петра Великого. Большинство из них челобитные на имя Вологодского архиерея. Здесь нужно объяснить, что челобитное – это прошение или жалоба, заявление какому-либо должностному лицу. Ну, от словосочетания «челом бью», с которого начиналось данное заявление, то есть низко кланяюсь, буквально до земли. Как правило, челобитные оканчивались заверительной подписью «руку приложил». Отсюда появился термин «рукоприкладство», то есть собственноручная подпись в официальном документе. Да, вы не ослышались, рукоприкладство. Со временем это словосочетание почему-то приобрело в народе негативный смысл. Обнаруженные источники стали изучать, их отреставрировали, перевели на современный русский язык, и оказалось, что это настоящее окно в древнюю Вологду, Вологду 17 века. Приведем несколько примеров. 1689 год. Мы видим рядового сельского священника, попа Ивана из Перебатинского храма, что недалеко от Вологды, у которого умерла жена, и он просит в своей челобитной вологодского владыку Гавриила выдать ему письменное дозволение продолжать священнослужение. Послушайте, как звучал текст челобитной того времени. «Бьет челом богомолец твой Перебатинской волости поп Иван. В прошлом государь году волею Божией я богомолец твой овдовел. Вели государь дать свою благословенную архиерейскую грамоту, чтоб мне впредь у того храма служить, государь светл, смилуйся». Помимо священников, в свитках фигурируют дворяне и мещане вологодские. Перенесемся уже в 1662 год. Город Вологда. Жалоба вдовы Авдотьи Телепневой на своего зятя Григория Монастырева и на его мать Пелагею в том, что они истязают ее дочь Домну. Авдотья жалуется вологодскому владыке, что ее зять Домну бьет, а мать его Пелагея во всем ему потакает, и даже прислугу настроили против Домны. Вот как об этом пишет сама жалобщица Авдотья. «Выдала я, вдова, дочь свою Домну за него, а он с дочерью моей не живет, бьет и мучает беспрестанно и велит постричь в монастырь. А мать его Пелагея, забыв страх Божий, сама дочь мою бьет и, заперши в избе, морит голодною смертью». В конце документа Авдотья просит владыку Вологодского разобраться со своими родственниками и уточняет, что свекровь Пелагея к себе домой не пускает, чтобы проведать Домну. И жива ли дочь, тоже неизвестно.
Сейчас мы не можем сказать, насколько достоверны были показания Вологжанки Авдотьи. Однако налицо был серьезный межсемейный конфликт. Как он был разрешен, неясно. 1670-е годы. Времена архиепископа Симона. Владыки челом бьет вологжанка вдова Марица Галактионова, обвиняя вологжанина Семена Хлебникова в изнасиловании. В случае, если факт насилия подтвердился бы, преступника ждало суровое наказание, вплоть до смертной казни. Если же окажется, что это блудное сожительство, обоих ждало лишь церковное покаяние. Мы не знаем исхода этого и других дел, но ясно одно. Вслед за этими прошениями и челобитными были учинены архиерейские расследования, которые отсутствуют, к сожалению, при данной находке. Интересно челобитное архиепископу Вологодскому Гаврилу от служащего Кирюшки Иосифова о выдаче служащим канцелярии жалования. Послушайте, как любопытно была сформулирована просьба об обычной, по сути, зарплате. «Милостивый государь, преосвященный Гавриил, прикажи архиерейской казне денежное жалование выдать для своей братии, сколько тебе, государь, Господь Бог, по сердцу положил. Всякую домашнюю нуждишку купить нечем и не на что». Вот такие любопытные герои Древней Вологды пришли к нам в 21 век вместе с найденными документами. Мы не знаем, как под перекрытие экономского корпуса попали бумаги до Петровского периода и сколько бы еще времени они там пролежали. Возможно, найденные документы являются частью архиерейского архива, которые просто затерялись в процессе многочисленных, еще дореволюционных ремонтов здешних помещений. По другой версии, это остатки некогда отложенных, отобранных уже советскими музейщиками документов для каких-либо научных целей, но затерявшиеся или забытые по какой-то причине. Сейчас это не важно. Важно то, что они на данный момент отреставрированы и нашли свое достойное пристанище в специальных фондах областного музея-заповедника. С вами был старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. До новых встреч!

0: всех, кто слушает программу «Музыкальная среда». Сегодня она посвящена знаменитой песне «Вологда», 50-летие которой мы отмечаем в 2026 году. Сколько бы лет ни прошло, а песня остается с нами и угадывается с первых нот. История песни «Вологда» – это, пожалуй, самый яркий эпизод в биографии вологжанина, участника золотого состава легендарной группы «Песняры» Владимира Николаева. Его по праву называют крестным отцом этой песни. Сам Владимир Мулявин, основатель и руководитель ансамбля, признавался, если бы не увлеченность и настойчивость Николаева, коллектив, возможно, и не взялся бы за эту вещь. Владимир Павлович Николаев родился 22 июня. Мультиинструменталист, певец и композитор, Николаев до попадания в «Песняры» работал музыкальным руководителем в клубе города Красавино. Затем вошел в ансамбль «Новый электрон» в Липецкой филармонии. Начинал, кстати, с пантомимы. В основной состав «Песняров» вошел с 1972 года. Играл на клавишах, тромбоне, саксофоне, баяне. Также выступал как солист и бэк-вокалист. История о том, как оказалась в репертуаре коллектива песня «Вологда» и почему имела громкий успех, он не раз рассказывал и в нашем эфире. Писал об этом в книге воспоминаний. Но давайте мы сегодня, накануне очередного празднования дня рождения города, снова вспомним эту историю и послушаем, что называется, ее из первых уст. Итак, Владимир Николаев.
1: Песня написана в 56 году для спектакля «Белые облака», который ставился в театре МХАТ. Там играл актер, который всю жизнь проработал в МХАТе, Михаил Михайлович Новокижин, известный актер, он и в кино много снимался. Вот, он играл там слепого баяниста. И я с ним созвонился, встретиться не получилось, вот только по телефону поговорили. Я его спросил, а почему песня про Вологду? Он говорит, а дело в том, что это событие, спектакли проходили недалеко от Вологды на строительстве моста. А я играл там слепого баяниста, который был влюблен в жену начальника стройки. А слеп уже там во время войны, до войны-то он был зрячим. Так что вот поэтому. А спектакль просуществовал один сезон, и он вместе с этой песней и забылся. Ее потом пробовали петь два певца, два Владимира. Владимир Нечаев и Владимир Трошин. Но она так и в их исполнении не привелась народу, пока я ее случайно не откопал. Почему случайно? Потому что песня никогда бы не появилась в репертуаре песняров, если бы не было творческого вечера поэта Михаила Матусовского в колонном зале Дома Союзов 28 марта 1976 года. Фактически 20 лет ее нигде никто никогда не слышал и не видел. А нам предложили выбрать на наше усмотрение несколько песен на стихи Матусовского. И когда нам принесли сборник, увидел знакомое название «Вологда». И если бы не было меня в ансамбле, никогда бы эта песня не появилась, и никто бы ее не услышал, так она бы и умерла. Сам Матусовский меня ждал, он и забыл про нее, что это когда-то они писали с этим, с Борисом Макроусовым эту песню. Никто никогда бы в жизни не обратил внимания на незнакомую, неизвестную песню, кроме меня. Ну вот я тогда предложил Муляину исполнить ее на творческом вечере, сделал аранжировку, и тогда я впервые вел баян, вокально-инструментальный ансамбль. На меня как на сумасшедшего посмотрели. Ты что, гармошку в ансамбль с электроинструментами? Я говорю, ну, мужики, не из-за того, что я баянист и учился вот, по классу баяна. Я говорю, просто я, нужно знать Вологду, это там ни скрипка, ни какой-то другой инструмент, даже не гитара. Вологда, это кроме гармошки, баяна, ну, может, еще балалайка. В общем-то, тогда эта песня нарушила все, как говорится, традиции колонного зала. Нас там два или три раза вызывали на бис, а до нас никогда не разрешено было там вообще на бис исполнять. А так получилось, что и радио, и телевидение, прямая трансляция, не отключить ни ты микрофон, ни камеры, ничего. Ведущий объявляет, пытается, вернее, объявить следующий номер, а зал все орет Вологду. Там мы уж пошли переодеваться. Кто-то уже в гражданской одежде вышел. Вот так вот появилась, стала негласным гимном Вологды. И она, конечно, увеличила популярность песнярам. В самых даже отдаленных уголках бывшего Союза песняров знали именно по этой песне, как будто у нас других песен хороших не было. И далеко за пределами Советского Союза, где белорусская и русская диаспора есть, все знали эту песню во всех странах. Честно говоря, она мне пацаны надоела. Я из-за этой песни столько лет таскал тяжелый баян выборный. Из-за одной этой песни. Ну, конечно, это я, в общем-то, хотел сделать приятное своей матери в первую очередь. Она же вологжанка у меня. И там и дед, баба. Я все время я здесь же и учился в Вологде, начинал работать. Конечно, мне хотелось, чтобы в исполнении такого ансамбля прозвучала песня. Доволен, даже рад, что столько лет, ведь это же такого долгожителя, как эта песня, еще надо поискать. Ведь в течение вот этих 50 лет, ведь она и до сих пор, и в наше время нравится не только людям старшего среднего поколения, и молодежи она, главное, нравится. Ну, потому что, может, за счет вот этой простоты и звучания, а именно дал такую изюминку, баян этой песни.
0: Владимир Павлович, я поздравляю вас с этой датой. Не зря называют вас крестным отцом. Низкий вам поклон. Здоровья, здоровья, здоровья. Новых творческих удач. Вы представитель Рубцовского центра. Мы ждем вас на концертах. Всегда-всегда рады вас видеть. Песняры. Вокально-инструментальный ансамбль, организованный Владимиром Мулявиным при Белорусской государственной филармонии в 1968 году. Заслуженный коллектив Республики Беларусь. Великая группа. Великие и любимые песни. Великие люди. Послушаем еще одного участника золотого состава. Рассказывает Владимир Мисевич. Музыкант был участником и песняров, и затем после распада группы нового коллектива «Белорусские песняры». В Вологде с легендарной песней выступал и в том, и в другом составе. Влад Мисевич.
2: Имея в репертуаре такой песни, не быть в Вологде – это просто преступление, должностное преступление. Наличие в репертуаре песни Вологды – это достаточный аргумент для нашей дружбы на века. Песня Вологды – это мировая страница в эстраде вообще. Когда мы спели, она когда в одно мгновение стала популярной, никто не верил, что не ассоциировал эту песню с нами просто. Но потом она плотно села в репертуар песняров. До сих пор да, такая деталь, что в Киеве раза три во Дворце спорта в начале не давали начать концерт «Орали Вологды». Она всегда в конце стояла. Пришлось спеть в Дворе спорта, там 10 тысяч человек. Мы пока не спели «Вологду» вначале, нам не давали начать концерт. Я не знаю, как нынешнее поколение вологжан, да, и их начальники относятся. Но подарок городу сделали, конечно, потрясающий. И, кстати, назову автора. У нас же работал ваш земляк Володя Николаев. Но, к сожалению, это не его песня. И сохранились съемки, где Матусовский гордо сидел и говорит: ребята, то я за Вологду, за одну такую Вологду, получаю последние годы столько авторских, сколько я не получал в самые лучшие свои годы, когда у меня было популярных песен ни одна, ни две, ни три, а больше. Ну, вот степень популярности. И до сих пор эта песня основной публики не вызывает никакого отторжения, кроме как желания еще раз услышать.

Итак, для закрепления. Песня «Вологда», музыка Бориса Макроусова на стихи Михаила Матусовского. Первое исполнение ансамблем состоялось 28 марта 1976 года на «Вечере поэта» в колонном зале Дома Союза. И в 1976 году на фестивале «Песня 76» песня «Вологда» впервые прозвучала в теле- и радиоэфире. Как объявила ведущая Светлана Жильцова, единодушно песня была выбрана в финал, то есть была названа лучшей во всех десятках тысяч присланных открыток. И это единственный раз в истории фестиваля «Песня года». После исполнения «Вологды» в финале публика устроила длительную бурную овацию с многочисленными криками «Браво!». Сегодня песня живет в сердце каждого вологжанина, а может быть и в душе каждого нашего соотечественника, причем поселилась навсегда и напевается не только по праздникам. Она стала визитной карточкой легендарного ВИА и неофициальным гимном нашего города. А как же сложилась судьба Владимира Николаева? После ухода из ансамбля Николаев выступал с концертными программами в разных городах. Несколько лет сотрудничал с ансамблем Сергея Беликова. С конца 80-х жил в родном селе Чопсора и в Ярославле, где записал альбом песен на собственные стихи и на стихи Николая Рубцова. Автор книги воспоминаний «Записки песняра». Одно время сотрудничал с мужским хором Вологодской областной филармонии. Участник нескольких проектов ГТРК «Вологда». Обладатель звания Гран-при конкурса «Песни нашей победы» в 2010 году за авторскую песню «Патефон». Участник фестиваля «Рубцовская осень». С 2024-го Владимир Николаев – член Вологодского Рубцовского центра. Имея в виду, дорогие слушатели, что Владимир Павлович накануне, буквально вчера, отметил свой день рождения, воспользуемся возможностью и поздравим его с очередной годовщиной. Дорогой Владимир Павлович, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Благодарим за ваш талант, за вклад в творчество легендарного ансамбля «Песняры» и за то, что когда-то убедили коллектив включить в репертуар песню о Вологде, ту самую, что стала любимой многими поколениями и прославила и группу, и город. Вологда – яркий пример того, как талант аранжировщика, то есть вас, и удачное исполнение могут дать вторую жизнь забытой композиции. Спустя десятилетия песня остается узнаваемой и любимой. Она прочно вошла в культурный код нескольких поколений. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неиссякаемого вдохновения. Ну а завершим программу тоже песней, и пусть это будет «Патефон». Песня Владимира Николаева, та самая, которая была признана победительницей на конкурсе «Песни нашей победы», проводимом ГТРК «Вологда» в 2010 году. Еще раз Владимиру Павловичу наши наилучшие пожелания в связи и с днем рождения, и с юбилейной датой легендарной песни. Слова и музыка Владимира Николаева «Патефон» исполняет Владимир Николаев и мужской хор Вологодской областной филармонии.

0: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
0: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор краеведения, автор книг о Вологде. Сегодня мы с вами поговорим о двух домах, которые находятся почти рядом друг с другом на улице Засодимского. Первый вологжане знают как резной палисад, а второй как музей «Мир забытых вещей». Начну с первого. В краеведческой литературе дом на Засодимского 5 именуется дом Якубовой. Но большинство вологжан знает этот дом по организации, которая в нем находится. Веселенький белый резной заборчик ненавязчиво говорит о названии Центра народных художественных промыслов и ремесел. Резной палисад. Еще недавно туристы спрашивали, это не тот ли самый резной палисад, который из песни. Сейчас резных заборчиков стало больше, вопросов, соответственно, меньше. Особо интересующихся отсылаю к тому самому, что у дома на улице Благовещенской. Рядом с ним стоит покосившаяся плита с полустертой надписью, подтверждающая этот факт. И вот с моей точки зрения, песняры, которые у нас уже вторую локацию меняют, они должны стоять именно на перекрестке Благовещенской и Мальцева. В магазине-салоне на первом этаже центра можно посмотреть, а желающими приобрести изделия мастеров, работающих в русле вологодских традиций. Ничего общероссийского, не говорят футфу о китайском, там нет. О строгости отбора говорит мой опыт. Моя младшая дочь плетет кружева и по мелочи делает что-то из бисера, извините, дамы, не знаю, как эта техника называется, собирает украшения. Вот как-то прихожу к хозяйке салона, Снежане Малашиной, которая возродила этот старый дом для новой жизни. И задаю вопрос, возьмете на реализацию? Мгновенный ответ, кружева возьму, бисер нет. Это не вологодский промысел. Вот после моего рассказа туристы часто устремляются в этот уютный домик и задерживаются там дольше отпущенных 10 минут. Ну, стараюсь его не рекламировать. Моя задача – влюбить туристов в город, чтобы эта задача не страдала. Но не могу не рассказать об одном случае, который произошел 5 лет назад, после которого хозяйке грех будет на меня обижаться в течение ближайших 10 лет как минимум. Значит, веду экскурсию с семейной парой москвичей. Приехали на Тойоте с личным водителем, зашли в этот салон. После того, как вышли, хозяйка сказала мне полурадостно, полуогорченно, вот и такое сочетание смыслов бывает, такие слова. Обнесли мой салон на 250 тысяч. Не все в Тойоту влезло, часть пришлось с деком откружать. Но зал быстро наполнился, поэтому всем вологжанам, если есть такие, кто там не побывал, советую посетить этот салон. Что эти туристы купили на такую сумму? Ну, не взяли расписную ширму, там у них, очевидно, дача в Подмосковье есть, детскую мебель, короб берестяной расписной, значит, куда положили тоже много всего. Ну, вот такой случай первый раз я увидел, когда на четверть миллиона не в кружевном магазине, а вот в такой обычной, в общем-то, лавке народных промыслов. Естественно, туристы были москвичами, это само собой подразумевается, ну и любители старины, конечно. Продолжаем нашу экскурсию по улице Засодимского. Это последний оазис деревянной Вологды, где еще русский дух чувствуется. Вот туристы, зайдя в этот квартал, говорят мне, что в другой мир попали. Для закрепления этого впечатления отправляю их в центр этого оазиса, как я считаю, музей «Мир забытых вещей», душой которого 30 лет была его основательница Татьяна Владимировна Касьяненко. Сначала она привыкала к дому, потом дом к ней, потом они слились в единое целое. Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье, справедливо заметил Самуил Маршак. Когда Татьяна Владимировна встречала меня у дома с экскурсантами, всегда в полушутку, в полувсерьез сетовала, что, мол, не завожу людей внутрь. На что я ей в таком же духе отвечал, что мой рассказ о доме частично компенсирует отсутствие видеоряда. На одной из встреч Татьяны Владимировны с волокжанами я спросила, какой экспонат или уголок в музее ей особенно дорог. Ответ она дала, не задумываясь. Гостиная на третьем этаже. Полностью с ней согласен. Если есть среди слушателей любителей зарубежной фантастики, то они, может быть, помнят рассказ «Финная меж двух времен». Там речь идет о том, что человека надо было перебросить в 19 век. И вот они нашли в центре Нью-Йорка гостиницу, которая внешним видом сохранилась, как она была 100 лет назад. Но интерьер сделали тоже под соответствующий. Человек там вживался, и через некоторое время выходил уже не в 20 веке, а в 19. И вот как-то зимним вечером, сидя в этой уютной комнате на третьем этаже, за столом, с самоваром, освещенная комната была теплым светом абажура, обстановка 19 века, в окно мерцал 16-й куполами Софии, я тоже потерял чувство реальности и даже написал стишок в гостевую книгу в духе позапрошлого столетия. Когда по случаю сюда я попадаю, то в душу мне снисходит благодать. Минувшее вновь переживаю. И хочется мне искренне сказать: хвала тебе, приют уединенный, источник вдохновения и сил, за то, что женскими руками сохраненный меня опять согрел и умиротворил. И в таком расслабленном состоянии дал хозяйке салона совет: Татьяна Владимировна, вам надо на двери табличку повесить «Кабинет психологической разгрузки» и за символическую плату впускать утомленных жизнью современников. Ответ получил мгновенный: кому надо, сам придет. А приходили к ней люди творческого склада ума: Пьер Ришар, Танина Гуэрра, наш Игорь Масленников, который не очередную серию про Шерлока Холмса снимал, а экранизировал фильм Островского «Банкрот». У Островского дело в Замоскворечье происходит. Замоскворечье частично снималось в Вологде. И обычно я туристам показываю работу кинооператора. Говорю: представьте, что у меня в руках тяжелая камера. Вот я снимаю, все, что вижу, вам рассказываю. Река Москва, Масленица, красиво наряженные люди, блины, икра, Кремлевские соборы, Вологодская церковь Сретения.

0: Он, когда заводил экскурсантов во двор купеческой усадьбы, а как тут захожу, а будки нет. Оказалось, убрали ее за каретник. С помощью сотрудницы музея водворил реквизит на прежнее место. Вот такие каретники, один из которых мы с вами видим во дворе музея «Мир забытых вещей», были редкостью в России еще 100 лет назад, о чем писал Лукомский в книге «Вологда в ее старине». Вот в Вологде сохранился последний, правда, он восстановлен при реставрации из новых бревен. Иногда спрашиваю у туристов, вот сколько, по вашему мнению, может просуществовать деревянная постройка? Ну, отвечают мне, лет 150-200 максимум, если не предпринимать никаких особых усилий по ее сохранению. Тогда задаю другой вопрос. А к какому веку относится самая старая деревянная постройка, сохранившаяся до нашего времени в мире и в какой стране находится? Ну, иногда вспоминают скандинавские ставкирхи 12-13 веков. Но об этом говорят знатоки архитектуры. А правильный ответ я узнал сам не так давно. Подарили мне большую книгу «Архитектура в дереве». По сути, это всемирная энциклопедия деревянной архитектуры. Вот из нее я узнал, что правильный ответ – это 8 век, Япония. Но так или иначе, все вопросы у меня с Вологдой связаны. В Вологде находится самая старая в России шатровая, подчеркиваю это слово, деревянная церковь на территории Спасо-Прилуцкого монастыря. Первая треть 16 века. С куполами есть церкви постарше в Кижах, в Ленинградской области, у нас в Кириллове, Шатрово, а вот в Вологде. Ну, надеюсь, что я вас заинтересовал, если не музеем «Мир забытых вещей», то хотя бы нашим Прилуцким монастырем. Можете туда приехать и посмотреть на самую старую в России деревянную шатровую церковь. Очень надеюсь, что после моего рассказа у вас возникнет желание посетить эти туристические объекты, резной палисад, мир забытых вещей, и, естественно, заехать и в наш Спасо-Прилуцкий монастырь, который в 21 веке уже вошел в черту города. Добраться до него очень легко. Когда меня спрашивают, какое твое место в Вологде самое любимое, я вспоминаю не Кремлевскую площадь, это, собственно говоря, визитная карточка Вологды, и чем дольше мы живем, тем более Вологда к этой одной визитной карточке и сводится. Для меня две, как сейчас говорят, локации душу греют. Это район улицы Засодимского, где мы только что с вами побывали мысленно. И второе место – это дворик, где находится дом-музей купца Самарина. Может быть, мы об этом месте поговорим с вами в следующую встречу. А на сегодня все. С вами был Александр Сазонов. До новых встреч.
1: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
0: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.

Все, что было в нашей Вологде со мной, здесь гуляли я и мама, папа в сад меня водил, а левее театра драмы жил хороший друг Вадим, а левее театра драмы жил хороший друг Вадим.

Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 572808. Телефон мнений ГТРК «Вологда».

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России поразили объекты ВСУ в Сумской и Черниговской областях. С 1 июля у родителей будет возможность отслеживать средства на счетах детей. Выпускные и День молодежи. Как Москва празднует события, расскажем в этом выпуске. Российские военные обесточили в Сумской области несколько промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины. Они ударили беспилотниками «Герань» по подстанции в городе Конотоп, заявили в Минобороны. Ведомство показало кадры объективного контроля, дроны ударили и по другим объектом в тылу противника. В ходе операции БПЛА уничтожили военный склад и автозаправочную станцию в Черниговской области, пункт дислокации противника в Сумском регионе, а также железнодорожный эшелон на станции Коростень в Житомирской области. России совместно с Белоруссией удалось добиться рассмотрения на международном уровне дела об атаке Киева на автобусы с детьми в Брянской области. В понедельник Совбез ООН соберется, чтобы заслушать доклад об инциденте. В преддверии заседания пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков еще раз напомнил об очевидной истине. Дети никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах.
2: В настоящее время Беларусь не является членом Совета безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. Мы будем настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности. Республика Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны стать мишенью в вооруженных конфликтах.
1: Напомню, трагедия на Брянщине с детской футбольной командой из Белоруссии случилась 17 июня. Следствие установило, что за атакой на автобусы с детьми, так же, как и ударами по общежитию в Старобельске, стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Оба объявлены в международный розыск. Родители начнут контролировать банковские переводы детей. Такое право у взрослых появится с 1 июля. С этого дня банки обяжут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов, что дополнит законодательные меры о родительском контроле. Новое правило призвано обеспечить дополнительную защиту интересов граждан моложе 18 лет и повысить уровень их финансовой безопасности. Евросоюз занимается милитаризацией Арктики. К военному наращиванию сил в полярной зоне активно подключаются страны Североатлантического альянса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога Международного дискуссионного клуба «Валдай». И все это, объяснил дипломат, идет в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы. Отмечу, что Владимир Путин уделяет особое внимание освоению России и арктической зоны и неоднократно заявлял, что Москва выступает за равноправное сотрудничество в Арктике без конфронтации. Дистанционные мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Жертве поступает звонок от неизвестного, который представляется работником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону горячей линии. После того, как человек пообщается лже-сотрудником и сообщит ему данные, с ним связываются якобы силовики. Мошенники в их образе говорят, что его деньги под угрозой, а сам он подозревается в финансировании ВСУ. В МВД вновь призывают быть бдительными при звонках неизвестных и доверять только проверенным информационным ресурсам и каналам. Перемирие между Ираном и США продолжалось недолго. На 9-й день после подписания меморандума о перемирии в Швейцарии стороны обменялись ударами. 6 самолетов ВВС США атаковали радарные установки, а также хранилище ракет и беспилотников в иранском Сирике. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американского представителя. По некоторым данным, снаряды могли попасть в местную телебашню. Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщал, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинения со стороны Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня. В свою очередь, Иран после американских атак нанес удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщают государственные СМИ страны со ссылкой на заявление Корпуса стражи исламской революции. Уходящий с поста британский премьер Кир Стармер напоследок планирует увеличить расходы на оборону примерно на 15 миллиардов фунтов стерлингов, пишет Financial Times. Стармер хочет видеть постепенное увеличение инвестиций и БПЛА, и другие автономные средства на протяжении следующих 4 лет. Издание напоминает, что бывший глава Минобороны Джон Хелли ушел в отставку из-за недостаточности предложенных расходов. Напомню, 22 июня Стармер объявил о решении покинуть пост лидера лейбористской партии. Пост премьера он будет занимать до избрания преемника. В России сегодня проходят выпускные. Прощание со школой символично совпало с Днем молодежи, который отмечается по всей России 27 июня. Юных москвичей и гостей столицы сегодня и завтра ждет насыщенная событиями программа. Ключевым событием станет фестиваль «День молодежи» с выступлениями артистов, симулятором по управлению БПЛА и мастер-классами по росписи матрешек, а также дегустации кухни разных народов, который открывается в парке «Ходынское поле». Также фестивальные мероприятия пройдут на Тверской площади и на ВДНХ. Ну а празднику едва помешают кратковременные осадки. В Москве сегодня будет комфортно, а завтра воздух прогреется до 25. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно, грядущий июль в центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» согласовал трансфер нападающего Трабзонспора Филиппа Аугуста, пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Вена Касагранде. Стороны оформят сделку за 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец играет за Трабзонспор с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 официальных матчах и забил 15 мячей. Пожалуй, главная драма группового этапа чемпионата мира по футболу произошла в Сиэтле. Египтяне не позволили иранцам добыть победу. 1-1. В составе африканцев отличился Махмуд Сабер. За азиатскую сборную забил Рамин Ризаян. Уже в компенсированное ко второму тайму время 37-летний Шоджа Халилзаде вывел вперед команду Ирана. Однако гол пришлось отменить из-за положения вне игры. В итоге коллектив вместо выхода в плей-офф напрямую занял лишь третье место в квартете G и рискует вовсе не попасть в 1/16 финала. В свою очередь, Египет уже точно в первом раунде встретится с Австралией. Боец ММА Александр Шавлий высказался о своих ближайших целях. Цитата. «Дэвис первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи, а следующая – получить бой за пояс. Кто бы не был на этот момент чемпионом, хотелось бы до конца года осуществить это», – заявил россиянин. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» сделал квалификационные предложения двум россиянам. Речь про нападающего Егора Чинахова и защитника Александра Алексеева. Форвард перешел в Питтсбург по ходу прошлого розыгрыша. В 43 матчах за команду он набрал 36 очков. Игрок обороны выступал за фарм-клуб «Пингвинс» Уилкс-Берри. В 38 матчах АХЛ в его активе 12 результативных баллов. У меня на этом все. Услышимся через час.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Владивостоке сегодня 21-23 градуса. В Тюмени и Сургуте 24-26, временами пройдут осадки. В Великом Новгороде и Перми 19-21, кратковременный дождь. В Уфе и Оренбурге 18-20 градусов, временами пройдут осадки. В Нальчике и Владикавказе плюс 16-18, облачно, временами пройдут дожди. А в Севастополе, Симферополе и Ялте до плюс 27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов. Сейчас в столице 19 градусов. Атмосферное давление в норме.
6: Июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Вот за что я люблю природу и, естественно, погоду. Конечно, они капризны, непредсказуемые, но согласитесь, мы-то знаем, что за всеми этими дождями и похолоданием рано или поздно придет настоящее жаркое лето. И это и есть высшая справедливость, в которую надо верить всегда. Это хорошее начало в студии. Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, устроим сегодня на нашей субботней эфирной кухне разгрузочный день и вспомним о рыбных четвергах и рыбных блюдах.
1: А в конце часа прокатимся по крутым горкам парка «Сказка».
0: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8925-222-9992.
1: Ну и, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: А через несколько минут мы окажемся на берегах Невы, где уже идут последние приготовления к празднику «Алые паруса».

0: До начала праздников петербургских выпускников «Алые паруса» остается меньше суток.
1: И как обычно, в ночь на 28 июня легендарный брик «Россия» вновь выйдет на Неву. А тысячи вчерашних школьников встретят начало взрослой жизни под раскаты салюта и с видом на «Алые паруса».
0: У нас на связи наш корреспондент из Санкт-Петербурга Алексей Русанов. Здравствуй, Алексей.
1: Алексей, приветствую.
2: Вадим, Павел, приветствую. Приветствую слушателей Радио России.
0: А что это такой голос такой невеселый?
1: Усталый.
0: Усталый такой.
1: Подготовка.
2: Нет, голос веселый, подготовка, потому что в этом году я исправил ошибки прошлых лет, когда я бежал за парусником во время репетиции. В этом году я все-таки нашел эти точки, где посмотрел репетиции. Поэтому, да, «Алые паруса» увидел. В этом году главная тема – это «Город мечтателей». Отмечу, что по задумке программа расскажет о мечте, которая рождается в детстве у всех нас, проходит через школьные годы, первую любовь, прощание с учителями и, конечно, становится началом взрослого пути. Хочу отметить, что изюминка этого года «Алых парусов» включаются в сценарий такие интерактивные блоки. Тут и народное караоке, и видеообращение, история выпускников прошлых лет. И отмечу тоже, конечно, масштаб сцены на Дворцовой площади в этом году почти вдвое больше. Она обычная, некоторые элементы ее оформления достигают 30 метров и выше. Хочу также сказать, что что удалось уже увидеть, это и такой театральный город из с кораблем, мачты, вокзалом, депо, из которого выезжает поезд. И
0: традиционные
2: моменты, когда ведущий не просто объявляет номера, а становится такой частью музыкально-театрального этого действия на Дворцовой площади. Ну и, конечно же, после полуночи все внимание зрителей переключается у нас на акваторию Невы, где начинается водно-пиротехническое шоу. Хочу отметить, что вот несколько репетиций было проведено, и на все эти репетиции приезжали гости из разных регионов нашей страны. Набережные в этом году в основном были перекрыты, но были такие, знаете, небольшие точки, места, не со стороны Зимнего дворца, а с противоположной стороны, где удавалось посмотреть репетицию. Конечно, набережные были переполнены, потому что даже удалось слышать, что-то из Мурманска прилетали люди специально, говорят, подгадали свой отпуск, чтобы попасть на репетицию.
0: Алексей,
2: на «Алых парусов».
0: А что дети говорят по этому поводу? Ну, выпускники.
2: Вы знаете, да, дети, выпускники, именно сегодняшним школьникам, им же предстоит развивать наш город дальше.
0: Конечно.
2: Поэтому интересно, каким они видят Петербург, например, там через полвека. Давайте послушаем, узнал о них.
3: Точно культурным останется таким же.
4: Я очень надеюсь, что он сохранит свою архитектуру, которую мы можем наблюдать на наших улицах.
5: Я думаю, он останется также культурной столицей, вырастет как город.
6: Таким же, как сейчас, достаточно красивым, душевным, родным.
0: Алексей, самое главное, никто не сказал, что это будущая столица нашей страны.
1: Культурная столица. Всегда. Алексей, а как со «Светалым шоу»? Всегда говоря, всегда «Алые паруса» славились своим вот этим масштабным, одним из лучших в мире шоу. Как в этом году будет?
2: Действительно так, установлены специальные конструкции и на мостах, и под мостами, и на набережных, различные световые проекции. Конечно, знаете, на репетициях всех моментов не раскрывается, но хочу отметить, что сказали, что водно-пиротехническое шоу будет масштабнее, чем в прошлом году. Вот даже если отметить для понимания, да, что в прошлом году вот это водно-пиротехническое шоу, оно продолжалось около 23 минут, то есть «Брик России» появляется на Неве примерно в 40 минут, и после этого уже как раз-таки начинается вот это водно-пиротехническое
0: Алексей.
2: Шоу. Ну и, кстати, еще одна изюминка этого года, что заметили на репетициях, и заметил на репетициях не только я, это не только у нас «Алые паруса», но и такая специальная платформа с золотой жар-птицей, которая также проследует по Неве за бригом «Алые паруса».
0: Алексей.
2: Да, такая интересная конструкция.
0: У меня несколько конкретных вопросов. Скажите, можете ли купить билет на это шоу? Ну, мне, простому взрослому человеку, или только выпускники?
2: Сразу, да, давайте, наверное, здесь скажем, что только выпускники, праздник только для выпускников.
1: Машину времени не придумали.
2: Они именные билеты, то есть пройти как-то, да, невозможно. И вот сейчас очень много объявлений в интернете мы видим, то есть просто заходишь там программу «Алых парусов» посмотреть, сразу какие-то ссылки на левые сайты, где пытаются...
0: Вот, я про это говорю. Не получится.
2: Да, и второй вопрос. В случае не нужно вестись на эту удочку.
0: Алексей, и еще, я знаю, что ты опытный журналист. Дело в том, что совсем недавно я был на ВДНХ около Зеленого театра, мы пили кофе, а там, в Зеленом театре, Владимир Пресняков давал концерт. И ты знаешь, отлично зашел, как говорится, даже за заборчиком.
1: На репетицию да. ты был.
0: Но это не имеет никакого принципиального значения. Вопрос другой, Алексей. Где лучше всего посмотреть на это шоу простому простому туристу?
2: Простому петербургскому туристу, вот как я сказал, самый такой, знаете, совет, это приезжать на репетиции, потому что их 4 проводят.
0: Это все-таки репетиции, но сейчас все уже.
2: Самое лучшее место, это, конечно, потому что сегодня будет трансляция на телеканале «Россия».
0: Молодец,
1: самое удобное.
2: Самое лучшее место дома.
1: Самое удобное место для того, чтобы дома посмотреть этот прекрасный праздник. Спасибо большое.
0: Алексей, спасибо, везу к тебе большое, честно говоря.
1: Алексей Русанов из Санкт-Петербурга рассказал нам, как будет проходить праздник выпускников «Алые паруса». Ну, поздравляем выпускников и тех счастливцев, которые окажутся на этом прекрасном празднике.
0: Саратов, Переславль-Залесский, Бугульма, Великий Новгород, Мурманск – это далеко не все русские города, на гербах которых изображены рыбы, как символ главного места богатства.
1: Ну да, реки, озера, моря исправно снабжали жителей России рыбой на любой вкус, от простой повседневной пищи до украшения царского стола. Сегодня наша кухня стала несколько проще, но все равно ее трудно представить без жареного рыбного филе, без рыбных котлет, ну и, конечно, праздничных бутербродов с икрой.
0: Предлагаю сегодня пофантазировать на рыбную тему, и поможет нам в этом бренд-шеф ресторана «Ухват» Антон Истратов. Здравствуйте, Антон.
1: Антон, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Антон, скажите, пожалуйста, ну вот все мое детство прошло под эгидой созвездия Минтай. Почему в последнее время эту почему эту рыбу не приветствуют повара?
7: Да, честно говоря, вот какая-то за ней закрепилась дурная слава.
0: Да.
7: Дешевого продукта, безвкусного. Вот, которые можно использовать только на какие-то рыбные запеканки или, дай бог, котлеты. Вот. А так, конечно, все рыбы хороши, все рыбы нужны.
1: И даже минтай.
0: Да.
7: Хорошо. Даже минтай, конечно.
0: Какие современные тренды в рыбной индустрии?
7: Как и в любой другой, собственно, как с любым другим продуктом, главный тренд – это локализация, то есть появляется много фермерских хозяйств, которые там либо ловят, либо, соответственно, выращивают рыбу. То есть недавно, например, абсолютно потрясающего качества мраморного сама привезли нам на дегустацию в ресторан.
0: Ого.
7: Вот, рыба потрясающая.
0: А где ты его выловили?
7: И, есть, конечно, большая разница между свежей рыбой и замороженной.
0: Ну, это
7: выловили недалеко от Подмосковья, вот, из-за чего, собственно, мясо доехало к нам свежим, и мясо свежей рыбы по текстуре, ну, чем-то даже напоминает курицу или мясо. То есть оно более плотное, не такое, как бы, рыхлое.
1: Угу. Но белок.
7: Да, нежная структура, вот, и она, конечно, очень плохо переживает заморозку.
0: Хорошо. А вот что мы будем делать с севичем? Я помню, что где бы я ни был на протяжении всех своих поездок за границей, мне постоянно предлагали это. И я ни разу не отравился. Да, севич.
7: Севич – это перуанское блюдо, вот, главный смысл которого – это маринование рыбы в большом количестве кислоты и остроты, вот, за счет чего, соответственно, убивается большинство бактерий, ну, плюс, как бы, в Перу, где его готовят, страна практически полностью находится на побережье, из-за чего, как бы, там нет проблем со свежестью рыбы.
0: Это да.
7: Вот. Но и в Москве севичи уже давно научились готовить, и, по правде говоря, местами оно даже может потягаться с перуанским.
1: А вот наши родные рыбы, карп, щука, сазан, вот карась, в конце концов, вот как, поднимается ли на них сегодня мода?
7: Да, конечно. Вот мы недавно ввели в меню ресторана щучьи котлеты? Полгода назад.
0: Uh-huh.
7: Да, и это абсолютный хит. Номер 2 по продажам, ровно где-то там после бефстроганова. То есть блюдо абсолютно потрясающее. Здесь, кстати говоря, сразу хотелось бы сказать небольшую хитрость. Самые вкусные щучьи котлеты получаются с добавлением небольшого количества свиного сала. Хозяйки на заметку.
1: Вот она хитрость какая. А я недавно в Коломне пробовал щучьи котлеты с царской икрой. А царская икра – это щучья икра.
0: Uh-huh.
1: Так
0: кабачковая.
1: Вкусно. Да, кабачок не имеет что-то икру.
7: Щучья икра сейчас стоит дороже, чем икра форели красная.
0: Да, кстати,
7: щучья
0: действительно.
7: Щучья икра – это настоящий деликатес, невероятно вкусный. Вот, мы добавляем ее в соус на основе белого вина, который как раз-таки подаем к этой котлете. Так что да, в общем-то,
0: Антон,
7: можно сказать, что...
0: Да. Да. И все-таки я вот, например, старомодно воспитан, и мне нравится лосось, семга, форель. А что из них можешь приготовить, кроме стейков?
7: На самом деле, вот форель – это, в принципе, одна из самых универсальных рыб. Вот, то есть можно готовить что угодно, начиная от котлет, заканчивая кулебяками, например, такой традиционный русский пирог, как правило, на основе речной рыбы. Вот, и, собственно, форель туда подходит идеально.
0: Угу. Ну, может быть, тогда нам и сделать кутабы из форели, коль мы говорим о пирожках?
7: Да, вполне возможно. Вот, единственное, что, если говорить о форели в виде фарша, вот, я бы рекомендовал добавлять небольшое количество креветок, примерно 30%, чтобы сделать текстуру более такой упругой. Вот, и для того, чтобы вкус раскрыть, а поскольку вот креветки идеально сочетаются с форелью.
1: Мы недавно с моими друзьями на даче делали рыбный шашлык на гриле. Вот я делал рыбку. Как мне только все родные говорили, не пересуши, не пересуши. Вот на гриле готовить рыбу в этом сезоне модно?
7: Ну, рыбу на гриле модно готовить в любом сезоне, так что могу сказать, что вам очень повезло, что вы ее жарили.
0: Ну да. Антон, и еще. Как-то я был в Баку, и меня поразило, там как раз делали шашлык из осетрины, но когда шашлык был готов практически, вдруг повар достал большую сковородку, бросил на сливочное масло и обжарил потом.
1: Еще раз, повторно?
0: И это, честно говоря, было очень вкусно.
7: Деле... Такая операция не совсем обязательна, можно просто топленым сливочным маслом обмазать шашлык примерно вот в конце запекания, чтобы масло не сгорело, да. То есть сливочное масло, поскольку, ну вот на упаковке написано 82%, это 82% жира, а остальное это вода и белок. И вот белок этот имеет свойство гореть. Вот поэтому, учитывая, что температура приготовления на шампуре высокая, да, там 250, иногда 300 градусов, вот сливочное масло нужно добавлять только в самом конце, чтобы оно именно дало приятную зажаристую корку и вот этот вот аромат жареного сливочного масла.
0: Португальцы любят черную треску. А есть какие-то рецепты приготовления той же самой трески, но необычные?
7: Да, вообще португальцы любят так называемый бакаляо. Это треска, которая, соответственно, вымачивается в соли. Вот.
0: После чего
7: они ее размачивают обратно. Такая же традиция есть и у северных народов, типа шведов и норвежцев. Вот. И здесь, на самом деле, есть очень интересный такой секрет. Вот, рыбу перед тем, как обжаривать или вообще готовить, рекомендуется выдержать в подсоленном молоке.
1: Тогда
7: из нее уходит излишний рыбный вкус, и рыба становится очень сливочная по вкусу.
1: Вот почему карпов в сметане-то готовят, оказывается.
7: Да, да, да. Кстати говоря, в общем-то, все мы довольно похоже размышляем.
0: Антон, и напоследок, что нам делать с воблой? Я как-то помню, сделал суп из воблы, и это было очень вкусно.
1: Есть.
7: Есть такой соус французский, называется берблан. Я в свое время приготовил соус воблан. Вот, значит, так, вобла на самом деле это очень интересная приправа.
0: Ага.
7: То есть, если воблу измельчить до состояния крошки, там натереть на терке, например, это, кстати говоря, возможно.
0: Да, да, конечно, естественно.
7: Плотная. Вот, ее можно использовать в качестве вкусовой приправы для любых рыбных соусов и так далее, чтобы усиливать рыбный вкус. То есть, на самом деле, в таком виде вобла не сильно уступает анчоусам.
0: Вот это да. Антон, спасибо большое. Пора писать диссертацию на тему «Я и вобла». Вы простите.
1: Или большую книгу, что можно приготовить из воблы. Вот, спасибо большое.
0: Спасибо большое, Антон.
1: Бренд-шеф ресторана «Ухват» Антон Истратов был с нами. А наш эфир продолжается.
8: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Если вы не знаете, чем заняться на каникулах, то и днем взрослые заняты на работе, то у нас для вас есть приятные новости.
1: Этим летом парк «Сказка» впервые запускает Night Riders. Ночной формат катаний, тысяча огней, аттракционы в неоне и драйв до глубокой ночи. Специальное событие парка будет иметь ограниченное количество дат. Более подробную информацию мы прямо сейчас узнаем у директора по маркетингу парка «Сказка» Ивана Солодовникова. Он пришел к нам в студию.
2: Здравствуйте,
1: Иван. Здравствуйте.
2: Доброе утро, коллеги. Доброе утро, страна.
0: Иван, прежде чем будем говорить о ночи, давайте поговорим об аттракционах. Скажите, пожалуйста, а кто испытывает аттракционы на вестибулярный аппарат?
2: Конечно, хочется сказать, что мы первыми хотели бы, как сотрудники, воспользоваться этой возможностью, но существуют технические регламенты, ГОСТы и стандарты, поэтому все испытания базово проводятся отдельными специалистами, имеющими допуски.
0: Угу. Хорошо, теперь переходим к ночи. Значит, вы говорите, что будет происходить ночью? Вот, например, сегодня, да?
2: Да, сегодня.
0: Так, и что сегодня будет ночью?
2: Сразу скажу, сегодня уже ночью никому, кроме тех, кто успел купить билеты, посмотреть не получится.
1: Все билеты проданы?
2: У нас случайно произошел солдаут, мы были вынуждены приостановить продажи. Остается еще 3 ночи.
0: Я думаю, 3 билета.
1: Для нас, да.
2: Да, все ближайшие 3 субботы мы готовы принять гостей в ночном формате. Ночной формат сделали...
0: Да, что это?
1: Как это будет?
2: Я чуть-чуть расскажу вообще, откуда появилась эта идея. Мы поменяли формат парка в этом сезоне с обычного парка, где проход идет на отдельные аттракционы, на формат отдыха на полный день.
0: А, то есть абонемент, как в Диснейленде?
2: Ну, возможно, как в Диснейленде, не с чем сравнить. Но хотелось именно, знаете как, не продавать что-то или на чем-то зарабатывать, ведь вряд ли вы помните в своей жизни, что вам когда-то кто-то подарил. А вот эмоции, которые вы получаете, проводя время с близкими, родными, запоминаются на всю жизнь.
0: Так.
2: И я вот, собирая по-новому парк для посетителей, решил от этой идеи оттолкнуться. Вот базово сначала поменял формат, помимо аттракционов добавил вместе со своей командой, коллегами, новые интерактивные зоны, парки с животными полноценные, просто прогулочные маршруты.
1: То есть там можно погладить? Там альпаки у вас живут, да, я знаю?
2: У нас теперь не только альпаки, у нас порядка 5 зон с разными животными.
1: Вот это да. Динозавры остались у вас?
2: Ну, динозавры, они не живые,
1: но двигаются.
2: Они есть, да, они матроники.
1: А можно я вам скажу пожелание как посетитель? Вот, например, этой весной мы с моим сыном, ему будет 9 лет, проезжали мимо парка «Сказка», правда, было уже где-то, наверное, часа 4. Приезжаем, думаем прокатиться на паре аттракционов. А выясняется, что билет только можно купить на целый день. А у нас осталось всего 2 часа. Может, ввести вам какой-нибудь такой часовой тариф?
0: А Паша жадный.
1: Я не жадный.
2: Специально вот для таких историй есть 2 билета.
1: О.
2: Первый билет – это сразу 25% скидка к общей цене, если вы его купили утром до 12 часов. И есть супер предложение – 50% скидка, если вы приехали в 8 вечера. Так сказать, 3 часа парк на разграбление.
0: Понятно. Вот. Но переходим все-таки к ночи. Значит, вот вы за семейный отдых. Значит, получается, дети ночью спать не будут.
2: Нет, у нас, как и по законодательству Российской Федерации, вход не ограничен ни для кого, то есть можно прийти даже до 18 лет, но в сопровождении родителя либо опекуна.
1: Так.
2: А у нас все цензурно, все культурно.
0: Понятно. Но ночью спать не будут дети.
2: А будет музыкальная программа отдельная.
0: Это кто?
2: Только зона аттракционов. Мы приглашаем отечественных диджеев, музыкальных специалистов.
0: Ну, конечно.
2: Поддерживаем их и помогаем им раскрыться.
0: Еще вопрос. Я люблю поесть, особенно ночью. Что делать?
1: Будут кормить?
2: Я боюсь не просто кормить. Мы подготовили сюрприз для гостей парка. Разработали особенно новое меню с именитым бренд-шефом Максом Брантом. Там будут просто чумовые крылышки, барбекю. Очень большой упор на фритюрные блюда, закуски.
0: Иван,
2: это только в ночном формате.
0: Зачем вы сейчас это говорите? Вот люди все, не завтракали.
1: Не завтракали, а вот можно поехать и посмотреть. А вот такой, а для пап не будет футбола на большом экране в ночи?
2: Футбола точно не будет, но боюсь, что у вас времени не хватит. То есть время ночного катания ограничено, оно длится до 2 ночи, и у вас 19 экстремальных горок на выбор.
0: И еще, Иван, коль вы так возбудили нашу фантазию, рядом находится же Крылатск, находится грибной канал и так далее и тому подобное. Не пора ли нам освоить еще и, как говорится, водную акваторию?
2: А у нас уже территория парка расширяется. 10 лет назад это было всего 6 гектаров, на сегодняшний год 34 гектара. И мы продолжаем идти в сторону Грибного канала. Я думаю, что уже в следующем
1: подберетесь.
2: Году будет еще масса приятных открытий.
0: Так, ну какие-то шаттлы будут ходить до Красной площади? Ведь сразу под аттракционов-то хочется пойти на Красную площадь.
2: Ну, до Красной площади...
1: Поутру, да. Рассвет встретить.
0: Да-да-да.
2: До Красной площади точно пока ничего не ходит. Мы запустили бесплатные шаттлы от метро «Народное ополчение», метро «Крылатское», поэтому добраться в парк можно бесплатно. Я более того скажу, что сам вход в парк всегда бесплатный.
1: В том числе и в вечернее
0: да.
1: время.
0: Ну и напоследок, Иван, ваш самый любимый аттракцион?
2: Мой любимый аттракцион, он еще не открылся. Это будет «Бумеранг». Я на него смотрю каждый страшно. День, как это он запускается. Такое? Это единственная первая горка в России маятникового принципа с мертвыми петлями. Это
1: все, я иду. Невероятное. Я обожаю
0: Паша,
1: такое.
0: Куда тебе?
1: Куда? Туда, в парк «Сказка». Куда же
0: ну,
1: еще?
0: Ну хорошо, хорошо.
1: Я вот пойду и прокачусь. Обожаю такие
0: потому что
1: горки.
0: Я думаю, что это очень опасно.
2: Все безопасно, то есть, еще раз повторюсь, мы проходим целую массу мероприятий.
0: Да нет, а вдруг Паша суд 5 вечером
1: что?
0: За день до этого?
1: Все нормально, я себя контролирую.
0: Все понятно. Иван, спасибо тебе большое. Вот, и до встречи, естественно, в парке сегодня ночью.
1: Да, директор по маркетингу парка «Сказка» Иван Солодовников был у нас сегодня в гостях. Рассказывали о ночных развлечениях и ночных аттракционах. Приходите.

0: России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
3: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
2: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
3: Да, именно это я и хочу сказать.
2: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
3: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
3: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
2: И что же происходит во время этой процедуры?
3: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
3: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома, нормализация.

0: С ВИЖНом все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется ВИЖН, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться ВИЖН просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. ВИЖН с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат ВИЖН действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору ВИЖН. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. ВИЖН – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата ВИЖН в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А ВИЖН является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе ВИЖН. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Театр Радио России представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку

0: Неумолимая Купина. По будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. День молодежи и выпускные празднуют сегодня в России. Более 170 БПЛА перехватили средства ПВО над регионами страны. В Бейруте протестуют против сделки между Ливаном и Израилем. Подробности далее. Более 660 тысяч одиннадцатиклассников выпускается в этом году из российских школ. Такие цифры сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства. Минпросвещение рекомендовало придерживаться единых стандартов в праздничные дни. Во время выпускных включать церемонии поднятия государственного флага, исполнять гимн, а также чествовать представителей многодетных и участников специальной военной операции. Но российских выпускников с окончанием школы поздравил Владимир Путин. Видеообращение к бывшим теперь уже школьникам размещено на сайте Кремля. Глава государства отметил ту неповторимую и очень волнующую атмосферу, которая присуща выпускным, а также напомнил о важной миссии учителей, которые поддерживали ребят в трудную минуту.
2: Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных наставников, с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школы связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент, воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы. Вместе с вами хочу сердечно поблагодарить ваших учителей. На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний. Поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности. Делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми. Это очень непростая и очень важная миссия.
1: Президент отметил заложенные в сердцах наших выпускников ген победителей и ту нравственную силу предков, которые освободили мир от нацизма и открыли человечеству космос. Глава государства пожелал ребятам упорно идти к достижению целей и найти свое настоящее призвание. 175 украинских беспилотников уничтожили за ночь дежурные средства ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Ранее в руководстве Волгоградской области заявили об отражении атаки БПЛА. В столице региона дроны повредили производственные объекты одного из предприятий. Пострадали 10 человек. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает, всем оказывают помощь в больнице. Группировка войск «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его информации, военнослужащие за сутки нанесли удары по 4 бригадам ВСУ. Потери украинской армии составили более 480 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 4 станции спутниковой связи «Старлинк», а также 36 дронов.
3: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Коломейцы, Покровская и Егоровка. В течение суток противник потерял, в том числе, от действий подразделений беспилотных систем более 480 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, пункт боепитания, 4 станции спутниковой связи «Старлинк», 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: В свою очередь подразделения южной группировки в течение суток нанесли удары по 5 украинским бригадам. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих. В ГАИ назвали регионы с наибольшим количеством пьяных аварий. Список возглавили Краснодарский край, Забайкалье и Иркутская область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. С января по май на Кубани произошло 137 ДТП с пьяными водителями, в результате чего погибли 45 человек и пострадали 167. В Забайкалье статистика немного мягче – 96 аварий с 36 погибшими. В Иркутской области за указанный период в более чем 90 авариях погибли 20 человек. В Бейруте вспыхнули протесты против заключенной между Ливаном и Израилем сделки, передает пресс-ТВ. Сторонники ливанского движения «Хезбалла» собрались перед правительственным дворцом. В соцсетях появились кадры столкновений, начались пожары. Митингующие на мотоциклах перекрывали дороги, выкрикивали лозунги, требуя безоговорочного вывода израильских войск из Южного Ливана. Напомню, ранее Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому армия обороны еврейского государства начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литани. Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что армия не уйдет из Южного Ливана, как того хотят Штаты, до того момента, пока не разгромят войска Хезбаллы. Дональд Трамп тем временем решил оставить свой след даже в паспорте США. Он представил новый дизайн обложки с собственным изображением, золотым тиснением и текстом Декларации независимости. «Добро пожаловать, но будь хорошим», — написал американский лидер в Truth Social. Напомню, в апреле Госдеп объявила о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, которая будет выпущена в честь празднования 250-летия независимости США. Сегодняшний день в московском регионе вновь отметится кратковременными дождями при температуре в плюс 20 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до 25 тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
4: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов.
1: И добавлю, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» согласовал трансфер нападающего Трабзонспора Филиппе Аугуста, пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Вене Касагранде. Стороны оформят сделку за 18 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец играет за турецкую команду с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 официальных матчах и забил 15 мячей. Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Новой Зеландии на чемпионате мира 5-1 на дубль Усмана Дембеле, а также голы Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салимакерса. Оппоненты ответили лишь точным ударом Элайджи Джаста. Новые известные пары первого раунда плей-офф: Германия-Парагвай, Франция-Швеция, Кот-д'Ивуар-Норвегия, Аргентина-Кабо-Верде и Австралия-Египет. В первом раунде драфта НХЛ клубы нашли три российских хоккеиста. Нападающий Илья Морозов был выбран под 20-м номером Баффало, форвард Глеб Пугачев под 26-м Монреалем и защитник Максим Соколовский 27-м по счету Филадельфией. Клуб Национальной хоккейной лиги Питтсбург Пингвинс сделал квалификационные предложения двум россиянам. Речь про нападающего Егора Чинахова и защитника Александра Алексеева. Форвард перешел в Питтсбург по ходу прошлого розыгрыша. В 43 матчах за команду он набрал 36 очков. Игрок обороны выступал за фарм-клуб Пингвинс Уилкс-Берри. В 38 матчах АХЛ в его активе 12 результативных баллов. Боец ММА Александр Шабли высказался о своих ближайших целях. Цитата: «Дэвис первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи, а следующая – получить бой за пояс. Кто бы не был на этот момент чемпионом. Хотелось бы до конца года осуществить это», – заявил россиянин. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: В Хабаровске сегодня 14-16 градусов, в Петропавловске-Камчатском плюс 15, облачно, ожидаются кратковременные осадки. В Красноярске 22-24, пройдет дождь, ожидается гроза. В Иркутске 25-27, кратковременные дожди. В Самаре 20-22 градуса, в Ростове-на-Дону 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 19 градусов, ветер восточный, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
6: Чем еще удивить можете?
7: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
8: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
9: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
10: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
9: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
11: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
12: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
11: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
13: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
14: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
15: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
17: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается хорошее начало. В студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, подберем сегодня правильно, с научной точки зрения, солнцезащитные очки.
1: И побываем на соревнованиях по вейкборду, которые стартовали в Строгинской пойме.
0: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8925-222-9992.
1: Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Да, ну что же, в новый день, как говорится, только в радостном настроении.

0: Уникальный художественный проект «Русский в моде» стартовал недавно в столице.
1: Это выставка платков картин, которая объединила 69 дизайнерских полотен и знакомит посетителей с вековыми традициями, красотой природы и уникальным культурным кодом нашей страны.
0: У нас на связи искусствовед бренда Анастасия Астраханцева. Здравствуйте, Анастасия.
1: Анастасия, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Рад вас слышать, мы тоже. Анастасия, скажите, пожалуйста, а вот эти платки, которые выставлены в музее, их можно носить?
2: Да, безусловно.
0: Да вы что?
2: Эти экспонаты, они являются и картинами, и в то же время, если их приобрести в нашем интернет-магазине или в сувенирной лавке музея, их можно носить как обычный аксессуар. И ценность его в том, что он с определенным смыслом. Каждый платок с определенным смыслом.
0: А какие же смыслы в этих платках?
2: А смыслы самые разные в зависимости от той сферы жизни, которая конкретной женщине наиболее интересна, или, возможно, есть какой-то повод или событие.
0: Так.
2: Это может быть платок, посвященный православной культуре. Это может быть платок, посвященный определенному промыслу и той традиции, с которой он связан.
0: Так?
2: В каждом регионе у нас своя.
0: Ага.
2: Это может быть платок, который иллюстрирует красоту русской природы и подходит для любого случая.
1: Ой, а скажите, а вот я сейчас задам вопрос, который Вадим любит задавать, но тут я задам. А дорогие платки-то, вот если я хочу любимой женщине такой подарить?
2: А между нами говоря, нет, не дорогие, а по очень приемлемым, приятным ценам. Мы приглашаем на наш также лекторий, где мы проводим розыгрыш платков. Он также проходит в Музее современной истории.
0: Да-да-да, это вот на Тверской, правильно понимаю?
2: И можно, да, получить совершенно...
0: Ой, Анастасия...
2: На безвозмездной основе платок.
0: Да. Вы знаете, Сальвадор Дали в свое время практиковал такую историю, как, в принципе, и Айвазовский. Они писали картины, выставляли их, и люди могли прийти посмотреть на эти картины и тут же их купить. А вот я могу приобрести платок, например, который висит на стене сейчас?
2: Да, технически это возможно, но нужно будет подождать, пока мы изготовим такой же экземпляр.
1: Все, я уже вижу, какой я хочу купить. Да. Биробиджан меня просто покорил.
0: Подожди, теперь...
2: Японский журавль, да.
0: Да, теперь другой вопрос. Скажите, а как правильно носить платки современным женщинам?
2: Ну, как угодно, столько вариантов. И также о них, в том числе и об этих вариантах, мы рассказываем в нашем лектории. И сама дизайнер Нина Ручкина на нем присутствует и покажет для дорогих женщин, как их лучше комбинировать.
0: Анастасия, я вижу, что вы очень красивая женщина, и, в общем-то, женщина-женщина. Скажите, а почему вы так обходите стороной мужчин? Ведь мужчины тоже любят шейные платки, как поэт Андрей Вознесенский.
1: Я вот ношу, кстати.
2: На самом деле наши платки в некотором образом комбинируются с мужским костюмом деловым или casual. И мужчины, как ни странно, их носят. Даже дамский аксессуар становится универсальным. Также у нас есть линия для мужчин специальная, это шарфы. Но на самом деле... Да, одна из наших задач как раз привлечь мужское внимание, мужской аудитории к тому, как действительно прекрасен шейный платок, и мы намереваемся выпустить специальную линейку для мужчин.
0: Отлично.
2: Именно шелковых шейных платков.
0: Анастасия,
2: это будет после выставки.
0: Да, путешествую по Юго-Восточной Азии, я купил несколько платков для дорогой женщины, который стал недорогой потом. Но дело не в этом. Платки остались. И в какой-то момент я вдруг понял, что это произведение искусства. Я просто их натянул на раму, и они стали картинами.
2: Да, это же как батик.
0: Да, это просто батик оказался.
2: Вот ваши, да. Тем более, что это он, да.
0: То есть ваши платки тоже можно использовать как, скажем так, аксессуар интерьера. Ну, простите меня.
2: Да, безусловно, это элемент дизайна и убранства комнаты или кабинета, так же, как и батик, про который вы сейчас сказали, может в двух, а даже и в трех вариантах использоваться. Это может быть и наглядное пособие при изучении традиций России.
0: Ну, да.
2: Также это может быть часть личного высказывания.
0: Анастасия,
2: в общем, это очень
0: интересно. А из чего ваши платки сделаны?
2: Они сделаны из натурального шелка. Те экспонаты, которые представлены на выставке, из 100% шелка. И также их можно приобрести именно в этом варианте. А также есть более простые модели. Они из искусственной материи.
0: Я просто, знаете, о чем думаю, Анастасия? Ведь впереди зима. Не пора ли нам уже, как говорится, освоить и шерстяные платки?
2: Хорошо. А такие у нас есть. Тоже есть.
0: Есть, да?
2: Правда, они не на выставке, но да, они у нас...
0: А впереди еще зимние коллекции.
1: Я...
2: Да.
1: Я вот смотрю на ваши шарфы, палантины для мужчин, кстати говоря, очень красивые, да. Тоже оформленные в стилистике русских узоров, и очень красивые.
0: Анастасия, ну я правильно понимаю, что это авторские работы, по большому счету, вот эти платки?
2: Да, это именно они. У нас работает большой штат художников. Мы насчитали порядка 26 уже у нас.
0: Анастасия, мы же говорили...
2: Живописцев, графиков, да. И дизайнер с ними совместно создает то или иное произведение, в зависимости от задачи, выбирает художника.
0: Я просто, знаете, к чему, Анастасия, все-таки, ну, культурный код, уникальность и так далее, и тому подобное. А можешь сделать платок, например, с портретом любимой женщины?
2: С удовольствием, а да. Вы, у нас такой заказ как раз непосредственно в Музей современной истории России поступил. То есть я была на экскурсии, проводила авторскую экскурсию, и ко мне обратился мужчина, который, прошу прощения, что выдаю такие тайны, но он сказал, что он хочет преподнести подарок на помолвку, и это будет индивидуальный
0: молодец.
2: Дизайн, как раз связанный с невестой.
0: И напоследок, Анастасия, мы знаем прекрасно, что все платки, русские платки, рушники и так далее, и тому подобное, все узоры, несли еще и сакральный смысл.
2: Безусловно, вся та многовековая история, которая связана с региональной традицией, она сохраняется и в платках. Если этот платок связан с той или иной художественной практикой, которая много веков существует в этом регионе, то перенос в дизайн осуществляется без изменений расположений символов.
0: Все, я понял, Анастасия, с помощью ваших платков можно приворожить женщину. Или мужчину.
1: Да.
0: С палантином.
1: Просто безумная красота.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Искусствовед Анастасия Астраханцева была с нами на связи. Говорили о замечательном художественном проекте «Русские в моде».
0: Ношение темных очков без фильтров может стать причиной развития серьезных заболеваний глаз.
1: Да-да, ультрафиолетовое излучение во время прогулки под интенсивным солнцем может вызвать фотокератит.
0: Чего?
1: И даже фотоконъюнктивит. Болезни такие глазные, которые сопровождаются, смотри, болью, светобоязнью, слезотечением и даже временным снижением зрения нам, очкарикам.
0: Научимся сегодня выбирать правильно солнцезащитные очки. Поможет нам в этом профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуй, Татьяна.
3: Да, здравствуйте.
0: Татьяна, я насколько понимаю, что солнце очень вред для наших глаз. То есть получается, что вообще солнцезащитные очки мы должны носить круглый год. Да или нет?
3: Ну, да, это, ну почти так. Но надо сказать, что в солнце есть и полезная компонента, и видимая часть спектра – это то, что дает нам видеть красоту мира.
0: Но
3: есть и вредная часть. Да, эта вредная часть, она незаметна нашему глазу, и поэтому она может повреждать наш глаз. Это инфракрасное излучение, это длинноволновая часть спектра, и ультрафиолетовая, короткие волны.
0: Так.
3: И вот чем короче эти волны, тем больше они повреждают наш глаз.
0: Прежде чем мы перейдем к выбору очков еще. Скажите, очки зимние, ну, скажем так, для зимних прогулок и летние, они чем-то отличаются?
3: Ну, на самом деле, конечно, да, они отличаются именно степенью. И вот той длиной волны ультрафиолетовой, которую они должны отсекать. Потому что и они также отличаются и для ношения в городской среде, и у моря, допустим, или в горах, когда ультрафиолетовое излучение, оно интенсивное, и более короткие волны могут проникать на поверхность нашего глаза. Мало того, каждая оправа должна, ну, солнцезащитные с оправой должны содержать маркировку. То есть сопровождаться документами о том, какую длину волны отсекает вот
0: этот... То есть там должно быть прям написано?
3: Да, должно быть написано, ну или должен быть сопровождающий документ, поэтому, конечно, покупка очков вот так там на заправочной станции, вот в маркетплейсе, конечно, это ошибка большая.
1: Когда я покупал все очки, то я, естественно, пошел к офтальмологу, мне там все написали, как все правильно.
0: Молодец.
1: И вот получил я очки. Вот получается и с солнцезащитными очками также.
3: Ну, солнцезащитными очками это не врач подбирает, сотрудник оптики. Ну, действительно, в профессиональных оптиках есть документы, которые подтверждают, что вот эта длина волны, она...
0: Татьяна, но все-таки мы покупаем не всегда в хорошей оптике, просто покупаем солнцезащитные очки. Как мне понять, что они задерживают эти ультрафиолетовые лучи или не задерживают? Есть какой-то маркер?
3: Ну,
0: народный.
3: Да, ну самостоятельно, просто так вот по виду вы не определите,
0: да.
3: Потому что интенсивное затемнение линзы — это не то же самое, что защита от ультрафиолетовых лучей.
0: Ага.
3: Например, у человека часто, кажется,
0: ну,
3: что
0: да.
3: Если темная линза, она обязательно должна защищать от ультрафиолета. Это вовсе не так. Потому что темные линзы, если в них нет вот этого фильтра, фильтр может быть даже прозрачным.
0: Угу.
3: Вот, например, стеклянные линзы очков, они полностью на 100% защищают от ультрафиолетовых лучей. То же самое в автомобиле, например. Вот лобовое стекло, оно на 100% защищает от ультрафиолетовых лучей. Все верно, да. И поэтому для того, чтобы носить солнце, такие затемняющие очки, нужны специальные линзы для водителей, которые вот за лобовым стеклом затемняют.
0: Татьяна, можно еще раз?
3: В домашних условиях можно проверить. Можно взять, знаете, такой излучатель, который проверяет купюры. Определенным светом, и вот линзу вы можете через линзу посветить, и если вы видите, что она задерживает ультрафиолетовые лучи, значит, это линза подходящая.
0: Ага, хорошо. Ну, вернемся к очкам. То есть, вот смотрите, есть у нас очки из стекла, а есть из пластика. Что лучше?
3: Да, мы на сегодняшний день, конечно, считаем из пластика лучше, потому что варианты пластика разные, они и тонкие, и легкие.
0: Ну да, они легкие, конечно.
3: И гораздо более безопаснее, нежели стеклянные линзы.
0: Ага.
3: Но некоторые предпочитают и стеклянные, они до сих пор тоже существуют, и вот они как раз защищают от ультрафиолетовых лучей. Но ведь лучи-то могут попадать еще не только через линзы, они попадают и через боковые части, вот если неправильно подумать направо, и в том числе солнцезащитная, то ожог может быть не только роговицы глаза, но и ожог зоны
0: Татьяна,
3: вокруг глаза.
0: А скажите, а как детей приучить носить очки? Ведь это тоже очень важно для них.
3: Ну, конечно, но для детей тоже существуют оправы и те же самые рекомендации.
0: Модные оправы.
3: И вообще с детства, да, модные. И, конечно, если родители соблюдают вот эти правила гигиены зрения, защиты глаз, то и дети будут повторять те же самые
0: правила.
1: А вот я помню, раньше ходило такое бытовало мнение, что если носить темные очки постоянно, а многие любили модно так надеть темные очки, ходить так в темных очках, то испортишь зрение. Это правда или частично правда?
3: Ну, темные очки, действительно, они снижают не только там контрастную чувствительность, но в темных очках, вот если мы их просто надеваем, как декоративный элемент, то зрачок под темной линзой, он расширяется, и ненужная часть излучения попадает внутрь нашего глаза, та, которая в норме не должна попадать, потому что в глазу есть такая естественная диафрагма, как вот в фотоаппарате, то есть такое отверстие, которое регулирует световой поток. Вот то же самое происходит в нашем глазу. Это вот радужная оболочка, определяющая цвет наших глаз. Она меняет диаметр зрачка. То есть он может быть маленьким, совсем почти точечным, когда яркое солнечное излучение, вообще интенсивность света высокая.
0: Татьяна.
3: И расширяется в вечернее время.
0: И напоследок скажите, если я плохо вижу, нормально, когда у меня затемнённые очки с диоптриями?
3: Да, нормально, если они подобраны.
1: Все, главное правильно подбирать. Спасибо,
0: Татьяна,
1: большое.
0: Спасибо вам большое.
1: Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова была с нами на связи. Говорили, как правильно выбрать солнцезащитные очки. Самое время.
0: Есть они?
1: Есть.
0: Молодец.
1: Правильные.
4: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие. И хотя бы этим способны доставить радость.
6: Парень с

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио России Калмыкия 102.7.

0: С 25 по 28 июня в Москве на базе Строгинова в Wake Park состоится первый этап Кубка России по водно-лыжному спорту в дисциплинах вейкборд, электротяга и пода вейкборд, электротяга.
1: Так, для тех, кто не знает, вейкбординг в некотором смысле это гибрид водных лыж и серфинга. Угу. Сам вейкборд – это доска с креплениями для катания по воде, а движение придает электрическая лебедка. Прицепился,
0: да,
1: и катаешься.
0: У нас на связи Алексей Владимирович Чернов, президент Федерации водно-лыжного спорта России. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: Да, добрый день, коллеги.
0: Здравствуйте, да, рад вас слышать. Алексей, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, вода прогрелась?
2: Вода прогрелась, уже так. В Москве стартовали первые соревнования, поэтому в целом мы готовы начинать официальный сезон.
0: Прежде чем вы говорите, что такое вейкборд, что такое подо-вейкборд?
2: Расшифруйте, пожалуйста. Подо-вейкборд-электротяга, да. это вейкборд для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
0: Серьезно?
2: Вот для это, да. С незыблемой волей и волей к победе.
0: Вот это люди!
2: Да, это железные люди.
1: Железные
0: люди.
1: Это
0: очень круто. Так, теперь переходим к делу. Алексей, как проходят соревнования? И как они, самое главное, ну, отчитываются?
1: Как судить-то?
0: Да.
1: Кто победил?
2: Ну, смотрите, вообще вейкборд, такой относительно объективный вид спорта, субъективный вид спорта, вернее, как фигурное катание. Там оцениваются элементы, выполненные спортсменом, который заезжает на фигуру или трамплин. Mm-hmm. То есть он делает либо сальто, либо поворот 360 и так далее. И судейская коллегия формирует баллы, по итогам этих баллов, по сумме количества этих баллов,
0: ну, да,
2: присваивается первое, второе, третье место и так далее.
0: Угу. Ну, я понимаю, для спортсменов, естественно, борьба за награды. А что увидит зритель? И почему ему интересно ходить на такие соревнования?
2: Ну, вейкборд достаточно зрелищный вид спорта, он динамичный, показывает высокую степень акробатики среди спортсменов, как высокого мастерства, так и в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата. Угу. То есть ребята заезжают на скорости на трамплин, так называемый кикер в сленге.
1: Так, это что такое?
2: Вейкбордиста. Кикер – это такой небольшой трамплин размером где-то 2-2,5 метра. Он на него прыгает, заезжая по воде, прыгает на него и делает определенные пируэты. Либо
1: вот это
2: поворот,
1: да.
2: 360. Либо сальто, либо флет и так далее. То есть это много терминов таких, вас немного перегружу. Но в целом, когда зрители находятся в непосредственной близости, очень динамично смотреть. Красиво, когда там спортсмен взмывает воздух там, на 6-7 метров в высоту, это, конечно,
1: зрелищно. А оценки в вейкборде так же, как и в фигурном катании, то есть и за технику, и вот за эстетику,
2: да,
1: мягко,
2: да,
1: говоря, да?
2: Да, безусловно, если за технику, за стиль, за амплитуду, за сложность трюков. То есть спортсмены делают трюки, даже вот прыгая на трамплине, делают 3 раза вокруг себя поворот. Это 1080 градусов. То есть это прям очень круто.
0: Слушайте,
2: то есть
0: Алексей, если я в зрелом возрасте захочу заниматься вейкбордом, могу ли я это сделать? Самое главное, могу ли я завоевать какие-то медали после этого?
2: Конечно, у нас вейкбордом занимаются ребята уже как бы любители.
1: Уже и не ребята.
2: Ну, да.
0: Да-да-да.
2: Не так аккуратно. Вот, поэтому у нас все вейкпарки приспособлены для массового катания населения в Москве, в регионах.
1: А вот...
2: То есть можно прийти с самого начала и попробовать кататься на вейкборде.
1: А вот нужно какую-то специальную подготовку пройти? Или вот, ну, я как человек, никогда не занимавшийся даже какими-нибудь водными лыжами, смогу встать на вейк?
0: Нет.
1: А я, мне кажется, да. Кто про...
2: Да. Все правильно, действительно сможете.
1: Вот.
2: Вы сможете встать. Здесь нет самых, потому что инструктора у нас квалифицированные и могут с самого начала вас проинструктировать где-то 10-15 минут на суше, показывает, как работает тяга, с какой силой она тянет спортсмена из воды. И потихонечку начинаем там с первой скорости, второй, третьей. И когда вы начинаете чувствовать тягу, которая вас тянет,
0: уже вкусно.
1: Надо ли при этом хорошо уметь плавать?
2: Плавать желательно уметь, но всегда спортсмен одет в специальные
0: вещи, да,
2: которые не дают возможность утонуть.
0: Я, конечно, сейчас посмотрел, это действительно очень зрелищный вид спорта. Почему он до сих пор не входит в олимпийские виды спорта?
2: Ну, тут, наверное, вопрос к международным функционерам, но мы с коллегами работаем. Мы уже на протяжении там, 2 лет совместно с Международной федерацией водных лыж и вейкборда готовим заявку в МОК на включение вейкборда в программу летних Олимпийских игр 2032 года в Брисбене в Австралии. То есть решение будет принято МОКом до конца 2027 года. То есть в целом все страны формируют заявку, какое количество у них спортсменов занимается, какое количество инфраструктуры. Насчет, на основе этого МОК принимает решение.
0: И напоследок скажите, Алексей, а Михаил Дегтярев приходит к вам на ваше соревнование или сам встает на вейкборд?
2: Могу сказать больше. Михаил Владимирович...
0: Это наш министр спорта,
2: Водных лыж и вейкборда. Он сам говорит, что он катался в Самаре, будучи в молодежном возрасте. У него был вейкборд, и мы даже ему подарили год назад. Он обещал приехать, но мы официально пока его не приглашали, но я думаю, в этом году на официальную тренировку
1: наверняка приедет.
0: Спасибо большое, Алексей. Успехов.
1: Президент Федерации воднолыжного спорта России Алексей Чернов был с нами на связи. Говорили про первый этап Кубка России по воднолыжному спорту.

0: Magic.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
3: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
2: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
3: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-776-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Ну, а я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
7: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте.

0: передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
1: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
0: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
1: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
0: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
1: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
0: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
1: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлены консультантам в категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной

0: зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Выпускники сегодня принимают поздравления. Мигрантам станет сложнее устроиться на работу в России. И коррупция вскрылась на проекте по мусоропереработке в Дагестане. Подробности далее. В начале военной хроники Минобороны показала кадры удара по подстанции в Канапе Сумской области. Ранее в ведомстве рассказали, что расчет БПЛА «Герань» нанес удар по подстанции в этом городе. В результате атаки обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ. В Новгороде-Северском Черниговской области ударом дрона того же типа уничтожена радиовышка-ретранслятор неприятеля. Помимо этого, БПЛА поразили в Черниговской области военный склад и автозаправочную станцию. В Сумском регионе – пункт дислокации противника, а на станции Коростень в Житомирской области – железнодорожный эшелон. Выпускники сегодня принимают поздравления. Первым в этот волнительный день бывших теперь уже школьников поздравил Владимир Путин. В своем видеообращении лидер страны пожелал обязательно поступить в любимый вуз и найти свое предназначение в жизни. К словам президента присоединился и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пожелал выпускникам успешно пройти все испытания и сохранить веру в себя и в свои мечты.
5: Дорогие выпускники, сегодня для вас особенный и по-настоящему незабываемый день. Завершился важный этап вашей жизни. Уверен, школа дала вам прочную основу для дальнейшего развития. Научила мыслить, трудиться, преодолевать трудности и верить в свои силы. Особые слова благодарности хочу адресовать вашим учителям. Благодаря их профессионализму, мудрости, терпению и искренней заботе вы получили знания, которые станут надежной опорой в будущем. Именно вам предстоит создавать новые технологии, развивать науку, образование, культуру и экономику, определять будущее нашей страны. Желаю вам успешно пройти все испытания, сделать правильный профессиональный выбор, сохранить веру в себя и свои мечты. В добрый путь, к новым открытиям, достижениям и большим победам.
4: Напомню, из российских школ сегодня выпускаются более 660 тысяч 11-классников. В День молодежи, который совпал с выпускными, пройдут праздничные мероприятия. Юных москвичей и гостей столицы сегодня и завтра ждет насыщенная событиями программа. Ключевым событием станет фестиваль «День молодежи» с выступлениями артистов, стимулятором по управлению БПЛА и мастер-классами по росписи матрешек, а также дегустации кухни разных народов, которые открываются в парке «Ходынское поле». Также фестивальные мероприятия пройдут на Тверской площади. Здесь гостей ждут мастер-классы по кадриле, акварельной иллюстрации, тренировка по аэробике и концерт. А на ВДНХ в Государственном музее-заповеднике Толстого сегодня можно будет послушать концерт классической музыки. России совместно с Белоруссией удалось добиться рассмотрения на международном уровне дела об атаке Киева на автобусы с детьми в Брянской области. В понедельник Совбез ООН соберется, чтобы заслушать доклад об инциденте. В преддверии заседания пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков еще раз напомнил об очевидной истине – дети никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах.
6: В настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. Мы будем настаивать на необходимости

0: 600 медицинских должностей. По словам Володина, это вызывает беспокойство, и депутаты намерены вмешаться в ситуацию. Немного цифр в продолжении выпуска. Число праворульных автомобилей в России увеличивается. Сейчас их около 4 миллионов, что составляет 8% от всего автопарка. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры информатики РЭО имени Плеханова Александр Тимофеев. На вторичном рынке доля праворульных авто занимает чуть более 12%. По словам эксперта, одной из причин спроса на такие машины является низкая цена. Они на 25-40% дешевле леворульных. Наиболее популярны праворукие автомобили на Дальнем Востоке, 70% от всего легкового автотранспорта. Ну а в Москве на таких авто катается меньше процента водителей, уточнил Тимофеев. Коррупция вскрылась на проекте по мусоропереработке в Дагестане. Руководители республиканского экологического оператора и двух фирм попались на краже денег, которые государство выделило на создание объектов по утилизации и захоронению отходов. Преступники вносили в документы недостоверные сведения об объемах выполненных работ, а также стоимости строительных материалов. В итоге из бюджета было похищено 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. В отношении шестерых задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности фигурантов. Появились подробности расследования дела о похищении ребенка в приморском Артеме. 11-летнего мальчика несколько дней назад подростки уже запирали в сарае. Издевавшиеся таким образом хотели проучить его за поведение. Об этом они рассказали на допросе. И вот накануне случай повторился. На этот раз обмотанному скотчем мальчику удалось освободиться и рассказать обо всем родителям. Сегодня прокуратура постановила арестовать всех троих подозреваемых. Двум из них нет 18 лет, но есть судимость. По факту похищения возбуждено уголовное дело. И названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов, больше всего похожих слов по значению можно подобрать к слову «очень», рассказала РИА Новости сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская. По данным некоторых словарей, условно насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению. Эксперт добавила, что среди них встречаются как нейтральные книжные, весьма, крайне, чрезвычайно, так и разговорные, жутко, чертовски и страшно.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб «Пари-НН» продолжит свою деятельность и в сезоне 26-27 будет выступать в первой лиге, сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла 15-е место в РПЛ. Сейчас коллектив под руководством главного тренера Вадима Гаранина проводит предсезонный сбор в Саранске. Ранее в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких профессиональных команд, включая баскетбольный «Пари-НН», а также хоккейный мужской «Торпедо» «Горький», и выступавшая в ВХЛ, и женская «Торпеда». Пожалуй, главная драма группового этапа чемпионата мира по футболу произошла в Сиэтле. Египтяне не позволили иранцам выйти в плей-офф. В составе африканцев отличился Махмуд Сабер. За азиатскую сборную забил Рамин Резаян. Уже в компенсированное ко второму тайму время 37-летний Ходжа Халилзаде вывел вперед команду Ирана. Однако гол пришлось отменить из-за положения вне игры. В итоге коллектив вместо выхода в плей-офф напрямую занял лишь третье место в квартете G и рискует вовсе не попасть в 1/16 финала. В свою очередь, Египет уже точно встретится с Австралией. В первом раунде драфта НХЛ клубы нашли три российских хоккеиста. Нападающий Илья Морозов был выбран под 20-м номером «Баффало», форвард Глеб Пугачев под 26-м «Монреалем» и защитник Максим Соколовский 27-м по счету «Филадельфией». Лига холодной воды совместно с правительством Приморья может в августе провести переговоры с администрацией искусственной волны на Хайнане по поводу организации международного кубка по серфингу. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Роман Каденко. Функционер отметил, что после турнира в Китае лига может предложить провести такое же мероприятие в Приморье. А у меня на этом все. С новостями спорта ознакомил Даниил Моногаров.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Магадане 12-14 и без осадков. В Новосибирске 27-29 градусов. В Иркутске 25-27. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20 градусов. Сейчас в столице около 20. Ветер восточный. Атмосферное давление в пределах нормы 740.

0: 48 миллиметров ртутного столба.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается хорошее начало. В студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И в этом заключительном часе
0: мы что, узнаем, как мы в расцвете сил стали сэндвич-поколением. И что теперь с этим делать?
1: Выясним, на чем можно экономить в отпуске, а на чем категорически нельзя.
0: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8925-222-9992.
1: Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал Радио России и следить за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а впереди нас ждет битва с растениями, которые на даче нам просто мешают жить.

0: В России готовится к выпуску уникальная черная книга растений. В ней будет представлено более 500 агрессивных чужеродных видов, включая, естественно, борщевик сосновского, который угрожает нашему сельскому, лесному и дачному хозяйству.
1: Но не стоит ждать выхода книги, чтобы начать борьбу с этими растениями. Если такие сорняки уже появились на вашем участке, надо немедленно приступать к делу. Но предупреждаю, одной обработки будет недостаточно. Работа может занять несколько сезонов.
0: К нам на помощь спешит биолог и агроном Михаил Воробьев. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Михаил, врага надо знать в лицо. Скажите, какие сорняки в последнее время портят нам жизнь и, самое главное, подкрадываются к нашему дачному участку?
2: Ну, дело в том, что вот те 500 видов, которые будут включены в Черную книгу России, они актуальны все-таки не для всей территории России, потому что для некоторых регионов это совершенно обычные растения. Например, туда будут включены такие известные садовые для средней полосы России, как облепиха, ирга, черноплодная рябина. Да, белая акация, желтая акация, топинамбур, девичий виноград. В принципе, все это вот в средней полосе в умеренной растет очень хорошо, но в южных регионах это действительно растения-захватчики, с которыми нужно бороться. Безусловно, бороться нужно с таким агрессором, как большевик, по всей территории России.
0: Это понятно.
2: Да, недавно в этот список был включен и клен ясенелистный, или клен американский, который бесконтрольно рассевается по всей территории России, захватывает все пустыри, все дворы, все возможные места. И вытесняет местные виды деревьев. Поэтому сейчас было принято решение его постепенно удалять и вместо него высаживать другие древесные породы.
0: Михаил, хорошо, а как бороться? Заливать хлоркой, кислотой, вырубать, выкорчевывать?
1: Сжечь.
2: Как правило, вот эти инвазивные виды, которые будут включены в Черную книгу, они достаточно трудно выводимые. Более того, они относятся к совершенно разным семействам, и борьба с ними должна вестись, то, что называется, индивидуально. Но то, что касается борщевика, здесь уже с ним борьба ведется не один год. Напомню основные правила. Да, на газонах борщевик не растет. Там, где регулярно скашивается трава, ни борщевик, ни лопух, ни крапива выжить не могут, как все остальные двудольные растения. На газоне растет только газонная трава, которая относится к классу однодольных растений.
0: Так.
2: А что касается клена ясенелистного, клена американского, с ним большая проблема, потому что если мы его спилим, это будет недостаточно. Он тут же сформирует побеги замещения 5, 7, 8, 10. За один год от такого пня могут отрасти побеги высотой 1,5-2 метра. То есть фактически получится не одно дерево, а целый новый куст.
1: Вот они живучие-то.
2: Да, спилив вот это дерево, нужно обязательно либо выкорчевать пень, это, конечно же, проблематично для простых садоводов-огородников, поэтому можно, во-первых, смазать неразведенным любым гербицидом, то есть это химикатом, который убивает растительность, вот этот свежий срез, это первый вариант, он проникнет в корни и погубит, в общем-то, все, что под землей. Либо более такой простой, но менее действенный вариант, накрыть его просто бочкой. В этом случае, да, совершенно верно, в темноте растения развиваться не смогут. Даже те побеги, которые он будет пытаться формировать, без света они погибнут. Это дело достаточно сложное, поэтому 2-3 года нужно, чтобы эта бочка стояла, не поднималась
0: и портила вид,
2: никуда не девалась.
1: Слушайте, так получается, что все вот эти вот вредные растения, они живучие безумно.
0: Да ужас просто.
2: Естественно, поэтому-то они выживают и вытесняют все местные виды, которые менее живучие.
0: Михаил, а что нам делать с соседями, которые не ухаживают своими участками? Как от них отгородиться, чтобы сорняки не пролезли к нам?
2: Ой, что делать? Страдать? Что тут еще можно сказать?
0: Взывать
2: к их совести? Или же договариваться с ним, хорошо, давайте вы не ездите, давайте мы ваш участок обработаем. Если вот так, что делать?
0: Может быть, забор какой-нибудь поставить? Непроницаемые.
2: Нет, забор от семян трудно поставить. Например, тот же борщевик, он очень хорошо
1: пролезет
2: развивается.
1: Пролезет через любую рабицу.
2: Да, естественно. Для растений-завоевателей заборов и границ не существует.
0: И еще, это правда говорят, что для того, чтобы сорняки не появлялись на грядках, их надо каждый день пропалывать?
2: Ну, естественно, естественно. Другое дело, что здесь я обычно вспоминаю цитату Александра Дюма. Ага. Зло нельзя победить, борьба с ним – это и есть жизнь. Сколько бы мы ни пропалывали, сорняки все равно будут появляться. Если оставить все, они погубят наши все посадки. Поэтому с ними нужно бороться постоянно. Но, к сожалению, победить их полностью нельзя. В этом и заключается жизнь садоводов и огородников.
0: А как все-таки победить нас, крапиву, сныть и так далее, и так далее, тому подобное растение?
2: Ну, во-первых, не нужно вспомнить, что крапивы и сныть – это замечательные пищевые растения.
0: Это поэтому... мы знаем, да.
2: Да, весной их можно использовать в пищу. Здесь, опять-таки, то, что я уже говорил, это они относятся к классу двудольных растений, поэтому постоянное скашивание приведет к их истреблению, потому что они, в отличие от газонной травы, в отличие от злаковых трав, не могут постоянно возобновлять свою надземную часть.
0: Михаил, напоследок, то, что люди в последнее время любят высаживать на себя на участке туи, ели, пихты, сосны, хорошо это или плохо для соседей в первую очередь?
2: Ну, для соседей это нормально, а вот, скажем, люпин многолистный, золотарник, это вот как раз вроде бы цветы, да. А тем не менее это тоже инвазивные виды. Поэтому, если уж они находятся у вас на участке, обязательно после их цветения срезайте созревающие семена, обязательно сжигайте.
0: Вот все, сжигать.
2: И выкладывайте в компост, да,
0: обязательно. Михаил, вы мой полководец. Спасибо вам большое.
1: Безжалостно боремся с этими страшными растениями. Спасибо большое. А помог нам в этом биолог и агроном Михаил Воробьев.
0: Оказывается, более 40% опрошенных россиян все чаще экономят на шопинге и экскурсиях во время очередного отпуска.
1: Ну так на чем же еще можно сэкономить в путешествиях и как же это отражается на качестве отдыха?
0: Спросим об этом у стратега, маркетера Влада Фишера. Здравствуйте, Влад.
1: Здравствуйте, Влад.
3: Да. Влад, всем привет.
0: Скажите, пожалуйста, а надо ли вообще экономить на отдыхе, тем более, когда отдых бывает один раз в год?
3: Знаете, вопрос довольно такой риторический, да?
0: Да.
3: Но я вот думаю так, что нам надо немножко посмотреть, сколько в целом людей отказалось от отпуска в 2026 году. Потому что в силу своей профессии надо постоянно мониторить, что происходит на рынке, помимо того, что происходит у конкурентов. И мы видим то, что больше 60% людей в целом отказалось от отпуска в этом году. А
1: вот
3: в прошлом году... в районе, по-моему, 25%, если мне память не изменяет. Угу. То есть у нас как бы вопрос стоит, почему люди экономят в отпуске,
0: ну, да?
3: А у нас получается то, что очень многие люди в целом от него отказываются, потому что, опять же, в силу профессии и последнего там моего анализа рынка,
0: так.
3: Люди экономят не только на отпуске и не только в отпуске. Это общий тренд, так скажем, экономии, потому что, ну...
0: Влад, скажите, а хорошо это или плохо для нашей психики экономить на всем?
3: Для нашей психики в целом любые ограничения,
0: вот.
3: Которые устанавливаются, не очень-то хороши. Но опять же, если нашей психике дать доступ ко всему и не иметь никаких ограничений, это тоже будет плохо.
0: Это еще хуже, да.
1: То есть где-то, а как достичь этого баланса тогда? Вот мы отдыхаем, и вроде бы как все хочется, а с другой стороны, где-то там сидит эта маленькая жаба, которая говорит там, нет, эконом.
0: Сейчас маленькая, не такая маленькая.
1: У кого какая? У меня маленькая.
3: У меня есть один мой друг хороший, который всегда говорит, ответ в здравом смысле. То есть если у нас финансы позволяют, и мы понимаем, то, что там на ближайший период, несмотря на какие возможные сложности там с работой, либо еще с чем-либо, финансы есть, и нам очень сильно хочется, то, наверное, стоит. Потому что так или иначе психика потом будет страдать, если ее прям загнать в сильные ограничения. Но когда... По законам здравого смысла мы не можем позволить себе траты, но их совершаем, тогда психика у нас пострадает, я думаю, еще сильнее.
0: Ну да.
3: Но чуть-чуть позже.
0: Хорошо. Как тогда вообще нам действовать во время отпуска? Если мы все-таки поехали в отпуск, надо экономить деньги, с другой стороны, как бы надо беречь свою психику. Как строить бюджет?
3: Я думаю, знаете, здесь надо немного будет сдвинуться в сторону финансистов. Я не особо как бы в этом... эксперт. Но по моему личному опыту важно иметь подушку безопасности, понимать свои личные расходы,
0: да, правильно.
3: Прикидывать свои возможности. И самое главное понимать, что будет дальше, полностью с моей профессией, потому что сейчас еще вот это вот буря искусственного интеллекта, который всех
0: пугает,
3: помимо того, что у нас как бы, ну, есть определенные сложности тоже. Если у нас все как бы выглядит нормально, то почему бы нет? Если есть там скопленная подушка безопасности. Но общий тренд, который мы видим, люди аккумулируют деньги, держат их у себя ровно потому, что они не понимают, что будет.
0: Ну, это важно, да. Говоря, это вы, ну, в принципе, это правильное решение. И еще, Влад, а скажите, а как вот, например, ну, то, что экономить, а как сдерживать желание жены второй половины?
3: Знаете, я вот сколько женат...
0: Вот я вот чувствую, что вы опытный товарищ.
3: Ну, знаете, это довольно тяжелый такой и долгий путь, который, ну, нужно постичь, но просто...
0: Как хорошо
3: просто
0: говорите.
3: Просто это, как говорится, максимальное понимание, взаимоуважение, поддержка и выстроенные отношения. Потому что отношения, я считаю, нужно строить. Это определенный путь. Никто, когда не женится, у них не получается тотальной идиллии. Поэтому здесь...
0: Да.
3: Важно разговаривать с женой.
1: Договариваться, на чем экономить будем.
0: Да. Еще, вы понимаете, мы же все-таки такие социальные животные. Нам все время хочется выпендриться перед соседями, перед теми, кто отдыхает в соседнем номере, и так далее, и тому подобное. А как вот здесь не попасть в общее стадо, честно говоря, людей, которые тратят деньги?
3: Ну, у меня принцип такой, что вначале я занимаюсь там своим состоянием, своей жизнью, а потом уже, грубо говоря, там что-то на кого-то могу посмотреть и подумать. Это вопрос внутреннего состояния. Если очень сильно хочется перед кем-то выпендриться, то, значит, надо найти в себе то, что кричит и хочет обратить на себя внимание. Потому что у меня уже давно нет желания, чтобы на меня кто-либо обращал внимание, за исключением тех людей, которые мне деньги платят.
0: То есть вы скромняк.
3: В рабочей сфере.
0: Влад, и еще один вопрос. Понимаете, в чем дело? Ну ладно, хорошо. Вот мы, например, там, ну, не особо экономили во время отпуска, но потом мы приезжаем, уже, кажется, в родной город, домой, и тут начинается... Гуляли, теперь будем, как говорится, есть гречневую кашу с дошираком.
3: Это вот как раз про вопрос здравого смысла. Если у нас финансы выстроены таким образом, что придется есть гречневую кашу с дошираком, то я бы вот в целом, наверное, задумался о необходимости отпуска или, возможно, его смещении куда-либо.
0: Ну да.
3: Например, там, в деревню к родственникам. Чем не отпуск?
0: Кстати, тоже, да.
1: А что, удобно.
0: Да, удобно.
1: И дешево, главное, дешево, спокойно.
3: Да, да.
1: И
3: вот мы как раз завтра с женой едем в деревню.
1: Сэкономить,
0: да, если что. Ну и, конечно, надо все-таки показывать пример своим детям, которые совершенно не хотят экономить. Но это уже совсем другая, видимо,
1: это история. Уже другая история и повод для другого разговора. Спасибо большое.
0: Вот спасибо.
1: Попытались разобраться, как сэкономить.
0: Паша, ты собираешься в отпуск?
1: У меня нет отпуска. Я не
0: что
1: знаю, что
0: говоришь?
1: Это такое. Да. Уже много лет в отпуск не отправляюсь.
0: То есть ты экономишь на себе?
1: Нет, я не экономлю. Я просто живу полной жизнью. А мы выясняли у стратега и маркетера Влада Фишера, на чем можно сэкономить без риска для отдыха.
4: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
5: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А вы знаете, как в последнее время называют людей, кому от 45 до 65 лет?
1: Это мы, что ли?
0: Сэндвич поколения.
1: Ой.
0: То есть это люди средних лет, которые одновременно тянут заботу о еще не старших на ноги детях и о стареющих родителях.
1: Метафора. С закрытым бутербродом родилась не случайно. Человек оказывается как бы зажат между двумя слоями. Верхний слой – родители. Угу. Нижний – дети. И те, и другие нуждаются в поддержке.
0: Вот как выжить в этой непростой ситуации и не сорваться на крик? Спросим у психолога, психотерапевта, коуча Евгения Идзиковского. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: О, Евгений. Вы там за рулем, что ли?
2: Да.
0: Евгений, ну, Евгений, перестаньте, мы не можем нарушать правила дорожного движения.
2: Ну, я использую беспроводную связь.
0: Вот это дело, Евгений. А нам плохо вас слышно, к сожалению, потому что у нас тут помехи, и мы слышим гул вашего автомобиля и шин. Ну, это просто так, слово. Если есть возможность, да. Ладно.
2: Я попробую где-нибудь остановиться.
0: Хорошо. Евгений, да. Пока вы пробуете, давайте перейдем к делу. Скажите, что нам делать и с детьми, и с родителями?
2: Ну, выбора нет, потому что дети рождаются все позже и позже.
0: Да.
2: Поэтому проблема даже может быть не в текущем поколении, а в том, что по текущей тенденции от одного ребенка на семью, вот следующие люди будут все время находиться в этой ситуации. И я думаю, что это неизбежность, причем не только в нашей стране.
0: То есть нам надо разрабатывать некую теорию, Евгений, слушайте, давайте
1: сейчас мы попробуем связаться с Евгением. Да. Да, вот на самом деле, понимаешь, я по себе сужу, да. С одной стороны, есть пожилые родители, с другой стороны, ребенок требует внимания.
0: Да.
1: Не будем забывать еще женщину любимую и так
0: конечно.
1: Далее.
0: То есть, и про себя любимого.
1: И про
0: тоже
1: себя любимого, да, тоже. А с другой стороны, понимаешь, если это сэндвич поколения, сверху хлебушек, снизу хлебушек, посерединке-то мы, та самая начиночка.
0: Да, конечно. И все тебе говорят, ты должен. Понимаешь, вот, дело?
1: Вот мне кажется, самое сложное – это как бы объяснить родителям, ну и самому выйти из парадигмы, что ребенок – это не инвестиция, что ты как бы, он тебе не должен ничего, и ты, по большому счету, не должен. Но ты просто это делаешь, потому что, ну, любовь к родителям и любовь к детям, она безусловна.
0: Нет, она безусловна, конечно. Но когда тебе папа звонит в 3 часа ночи и требует как бы внимания…
1: Надо сказать, пап, давай с утречка.
0: Да.
1: Давай с утречка,
0: папуль. Да-да, я понял. И вот слушай меня внимательно, сын. Это я тебе могу сказать похлеще
1: а потом, нет, но потом он тебе же утром позвонит и скажет, почему ты тогда положил трубку? Вот ровно в 2:30.
0: Ну, конечно, я не был таким резким, но все равно приходилось, конечно, иногда останавливать на полусловие родителя.
1: Я иногда тоже бываю, конечно, с собственными родителями, ну, как мне кажется, несколько резок. Ну, вот примерно
0: ну, суров,
1: в такие
0: да,
1: моменты.
0: Так, да.
1: Ну, холоден.
0: А с детьми что делать?
1: Смотреть со значением.
0: Знаешь, как этот анекдот «Папа, дай денег»?
1: Вот у меня нет. Он пока еще маленький, но он не так требует деньги. Но начнет
0: нет,
1: скоро.
0: И самое главное, ты понимаешь, в чем дело? Ты думаешь, ну вот что, нельзя вот это «Папа, дай денег», «Папа, дай денег». Ну нельзя просто подойти и сказать «Папа, дай денег».
1: А нет, ты знаешь, да. у меня было сложнее. Однажды
0: так.
1: Мне нужно было, сидел я дома, ждал заказ вместе с, ну, как обычно, онлайн-доставка какая-то. Мне звонит курьер и говорит, а можно вот наличными? Я говорю, я могу вам переводом сделать. Говорит, нет, надо наличными. И я понимаю, что в доме наличные только в одном единственном месте, в копилке сына. И я подхожу к нему и говорю, давай, сынок, я возьму у тебя на полчаса вот такую сумму.
0: О-го.
1: А верну чуть больше. Через час дойду до банкомата, сниму и верну. Он согласился. И зато теперь всегда, когда я куда-то еду или еще чего-то, сын задает вопрос. Папа, тебе сегодня не нужны наличные? А может быть...
0: Ага.
1: Я говорю, а ты понимаешь, под какой процент в рост ты хочешь мне дать свои наличные?
0: Нет, ну, ребенок развивается нормально совершенно.
1: Да, вот финансовую грамотность тренируем.
0: Но все-таки вопрос возникает один. Как выжить в этой непростой ситуации, когда ты находишься между молотом и наковальней? Когда все о тебя хотят.
1: Мне кажется, выжить можно только так, слушая и стараясь сгладить вот эти острые углы. Ну, родители же не говорят тебе «дай денег», а родители говорят «дай внимание», «дай внимание», «поддержи»,
0: ну, в принципе, да,
1: «помоги».
0: Нет, папа, конечно, в этом отношении, папа, конечно, в этом отношении у меня был такой, знаешь, это он мне давал денег. Вот нет, я ему давал внимание, приезжал с ним, мы
1: ходили. А он говорит, сынок, возьми пенсию,
0: нет,
1: мне все равно не
0: ходили, нет, ходили пить кофе, а потом начал мне так раз и сует в карман. Говорю, папа, говорю, что вы делаете? Говорю, я не бедный человек. Говорю, возьми, лишним никогда не будет.
1: А ты знаешь, а я иногда, мне кажется, что это приятно старшему поколению. Вот ты приезжаешь, да, а вот как бы мы делаем тебе такой красивый подарок. Вот мы можем, нам уже не нужно, а ты себе
0: но,
1: купи
0: Пашенька,
1: что-нибудь.
0: Но 3 часа времени я же убил четверть. Вместо того, чтобы ну, работать с документами.
1: Ты знаешь, а я думаю иногда, что, к сожалению, да, время-то идет, оно безжалостно, а потом я понимаю, что когда-то будешь же вспоминать потом эти часы и помнить, что это было очень...
0: Здесь цены. Я с тобой согласен. Здесь согласен. Но все-таки, мне кажется, надо устроить какие-то курсы для нас, для следующих поколений, чтобы мы как-то, по крайней мере, спокойно относились к этому. Не знаю, какие-нибудь таблетки принимать успокаивающие, чтобы не очень нервничать, не очень, как раз, вибрировать.
1: Я нашел способ застолья. То есть с родителями очень важно. Я, по крайней мере, с родителями моими точно так проходит. Застолье. Нужно сесть за стол.
0: У тебя столько времени свободного, Паша, я смотрю.
1: Ну, один раз в неделю можно же позволить себе вот так вот раз и по-душевному пообщаться
0: Это молодец, конечно.
1: Со старшим поколением. Сели, поели. Может быть, не только поели, устроили себе такой мини-праздник. Сейчас вот чемпионат мира по футболу идет, можно обсудить. А мы с отцом принципиально болеем всегда за разные команды. Я всегда за Аргентину, он всегда за Бразилию. И вот сколько себя помню, мы все время ссоримся по этому поводу.
0: Да, ну, по крайней мере, должен быть какой-то некий график. Понимаешь, в чем дело? Ну, не может быть чего-то. Я, например, папа приучил.
1: Так.
0: Вот мы раз в неделю созваниваемся по субботам после эфира как раз. Мы можем полчаса поговорить. Я иду в кофейню, пью кофе, болтаем, поговорим о том всем. Раз в месяц я могу заехать к нему, там, или раз в полтора месяца. Вот, ну, так.
1: Я все-таки делаю еженедельные.
0: Я очень жестко соприкосновения. Тут график выдерживаю.
1: А с ребенком-то каждый день. А ребенка никуда не девается. Ну,
0: когда дети взрослые, да, потом полегче, конечно.
1: Конечно. Но мне кажется, да, вот тогда потом появляется вот этот «дай денег», но тут надо выравнивать, тут надо объяснять, погружать в эту финансовую грамотность.
0: Они и так все грамотные, они все прекрасно
1: знают. Хотя пограмотнее нас,
0: Ну ладно, в общем, сложно будем жалеть друг друга, да. Но самое главное, что деваться нам некуда. Видите, а вот Евгений, как раз из Дзиковска, который нашел место для парковки, он нам прямо сказал, говорит, нам-то еще ничего, а вот будущим поколением будет гораздо сложнее.
1: Потому что их родителями будем мы.
0: Мы дорвемся.
1: А мы, это те, кто сегодня проводил для вас эфир. Это Вадим Тихомиров.
0: И Дмитрий. О, Господи, прости, пожалуйста, Павел Сурков.
1: Да, это были мы. И мы желаем вам прекрасного настроения. А это было хорошее начало.
0: До завтра.

0: мое сердце опустится, знай, что я твоя верная конница. Все плохое, поверь мне, отпустится.
1: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
5: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
6: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
5: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
6: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
7: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
6: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
6: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
6: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
6: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
6: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула.
7: И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить «Пилорис» в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
6: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает «Пилорис»?
6: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют

0: это вовсе не слабительное, хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул, но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.
4: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ударные FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ на Добропольском направлении. Мошенники зарабатывают на фейковых оповещениях об ПЛА. И в Москве сегодня разыграют электротранспорт. Подробности далее. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Движение автомобильной и легкобронированной техники противника было зафиксировано в ходе воздушной разведки. По полученным координатам расчеты беспилотников нанесли высокоточные удары, в результате которых несколько боевых машин были уничтожены. А в Запорожской области, благодаря действиям группировки «Днепр», ВСУ потеряли за сутки 11 автомобилей и до полусотни боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: В ходе активных боевых действий в Запорожской области подразделением группировки войск нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад в районе Юрковки, Кошугума и Малокатериновки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 50 украинских военнослужащих. Подразделение войск беспилотных систем совместно с артиллерией группировки уничтожено 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В свою очередь, бойцы южной группировки успешно зачищают улицы Константиновки в ДНР. За сутки военные освободили еще 93 здания, сообщили в Минобороны. Сегодняшним выпускникам российских школ в будущем предстоит решать сложные задачи в самых разных сферах. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников с окончанием учебы. Главное, по его словам, настойчиво и упорно идти к достижению целей и помнить важные школьные уроки.
3: Также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки. Любви к родной стране, равнение на ее героев и уважение к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов.
1: По всей стране сегодня проходят школьные выпускные вечера. В этом году из российских школ выпускается более 660 тысяч учеников. Для молодых людей позади ОГЭ и ЕГЭ, а впереди выбор профессии и поступления. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Праздничная программа прошла сразу на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. А в Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» традиционно проходит на Дворцовой площади в ночь на 28 июня. Накануне Владимир Путин занимался законотворческой деятельностью. Глава государства подписал ряд законов, в том числе о кратном повышении пошлин для мигрантов. Документ вступит в силу уже через месяц. По новым правилам, размер платы за оформление российского гражданства вырастет в 12 раз с 4 тысяч до 50. В 8 раз дороже, до 15 тысяч рублей, обойдется разрешение на временное проживание. При оформлении вида на жительство иностранцы будут платить в 5 раз больше, а стоимость поднимется с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. 1 сентября для родителей первоклассников должен быть выходным днем. Такого мнения придерживаются в Госдуме. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает инициативу закрепить на законодательном уровне. Для выходного родители могут взять день в счет отпуска или отгулять за свой счет. По словам главы Думского комитета, сегодняшнее трудовое законодательство позволяет договариваться работающим родителям с работодателем, и чаще всего последний идет на уступки, но если норма будет закреплена законом, то эффект будет лучше. Мошенники придумали схему с фейковыми оповещениями об ЭПЛА. Преступники предлагают россиянам подключить уведомления об атаке с воздуха, а затем говорят якобы о взломе личного кабинета госсервисов. О новой мошеннической схеме рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. В качестве примера эксперты назвали липовые сайты «Радар РФ», «Система оповещения населения» или «Ваша тревога». После того, как потенциальная жертва вводит шестизначный код для подключения уведомлений, ей приходит сообщение о взломе личного кабинета и номер техподдержки. Дальше включается привычный сценарий мошенников о террористах, переводе средств на безопасный счет и так далее. Подмосковные власти обдумывают варианты регулирования работы кикшеринга, проекта проката электросамокатов. Депутаты хотят разработать законодательные меры, которые распространились бы на территорию всего региона. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В качестве наработок чиновник назвал планы по введению так называемых зеленых и красных зон для передвижения на симах. Причем разработкой должны заниматься сами прокатчики. Что именно подразумевается под данным законом и зонами, Брынцалов не уточнил. Но в Москве, между тем, сегодня разыграют электромотоцикл, электросамокат и электровелосипед. Такая возможность появится для участников и зрителей электрофестиваля. Второй год подряд водители электрического транспорта проедут парадом по Садовому кольцу. В конце заезда, зарегистрированные на портале мост.ру, горожане смогут попытаться выиграть призы. В эти минуты автоколонна стартует с Зубовской площади. В рамках мероприятия на площадке фестивального городка пройдут всевозможные развлекательные мероприятия. Ближайшая станция метро Фрунзенская. На время фестиваля на ряде улиц временно ограничат движение транспорта. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб «Пари НН» продолжит свою деятельность и в сезоне 26-27 будет выступать в первой лиге, сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла 15 место в РПЛ. Сейчас коллектив под руководством главного тренера Вадима Гаранина проводит предсезонный сбор в Саранске. Ранее в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких профессиональных команд, включая баскетбольный «Пари НН», а также хоккейные «Мужское Торпедо Горький», выступавшее в ВХЛ, и «Женское Торпеда». Баскетбольный «Локомотив Кубань» объявил об уходе форварда Майкла Мура. Краснодарский клуб и 32-летний нападающий договорились о расторжении контракта. Американец присоединился к краснозеленым по ходу сезона 25-26 и провел здесь 40 матчей. В прошедшем розыгрыше железнодорожники стали бронзовыми призерами единой лиги. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» 3-2. Лыжницу Алину Пеклецову и легкоатлетку Кристину Любушкину чаще других отечественных спортсменов тестировало российское антидопинговое агентство. С января по май «Русада» проверила на допинг обеих девушек по 5 раз. Пеклецовой 20 лет. В финале Кубка России в Мурманской области весной она одержала победы на 4 дистанциях. Любушкиной 30. В мае на личном чемпионате России спортсменка заняла третье место на дистанции 20 километров. Лига холодной воды совместно с правительством Приморья может в августе провести переговоры с администрацией искусственной волны на Хайнане по поводу организации международного кубка по серфингу. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор лиги Роман Каденко. Функционер отметил, что после турнира в Китае они могут предложить провести такое же мероприятие в Приморье. А у меня на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 12-14 градусов, во Владивостоке немного теплее 21-23. В Новосибирске 27-29 градусов, в Великом Новгороде и Перми 19-21, местами пройдут дожди. В Уфе и Оренбурге от 18 до 20 градусов, облачно, кратковременные осадки. В Ярославле 18-20, в Волгограде 24-26 градусов, в Нальчике и Владикавказе 16-18 градусов, временами пройдут дожди. В Симферополе, Севастополе и Ялте 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и до 22 градусов. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 20 градусов. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: 5 августа 1943 года были освобождены от фашистских захватчиков Орел и Белгород. Это была очень значительная победа. Немцев уверенно погнали на запад, освобождая один город за другим. И исход войны был уже окончательно предрешен. Вот тогда впервые было принято решение отмечать подобные победы праздничным салютом. Ну, по-военному. Объявил об этом по радио, естественно, диктор Юрий Левитан. И в слове «салютовать», видимо, от волнения сделал орфоэпическую ошибку. Произнес «салютовать». А теперь внимание. Вопрос. Какие за этим последовали административные решения вышестоящих органов? Насчет денежной премии диктор не знаю, ничего не скажу, урезали или нет. Однако, ошибку не стали исправлять. И норма произношения закрепилась именно в варианте Левитана «салютовать». А позже Юрию Борисовичу так часто приходилось произносить это слово в новой норме с ударением на последний слог, что коллеги в шутку прозвали Левитана «салютан».
0: Великая радиоэпоха. Голос войны.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами, как всегда в этот день и час, ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Мы продолжаем тему, которая вполне логично привязалась к 22 июня и неизбежно растянулась на несколько выпусков. Голоса войны. Конечно, при этом словосочетании в первую очередь вспоминается Юрий Борисович Левитан, голос которого вошел в историю. А это, кстати, редчайший случай в дикторской профессии. Удивительно, но сохранилось интервью, Левитан их давал очень редко, где он сам своим голосом рассказывает именно об этом эпизоде. И становится понятным то нечеловеческое напряжение, из-за которого произошла ошибка. А, кстати, фрагмент этот начинается с фразы Левитана: «В годы войны я был на работе почти всегда». А вы понимаете вообще, что за этой фразой кроется? То, что Левитан буквально жил у микрофона без всяких выходных 24/7, потому что в любой момент могли прислать важное сообщение, которое надо срочно зачитать.
2: Да, вы знаете, в годы войны обычно я был на работе почти всегда. Как и мои товарищи, мы работали, не считаясь со временем. Иногда мы знали, знаете, каким-то чутьем вот угадывали, что сегодня будет какое-нибудь важное сообщение. Ну вот интересно, да, готовились, когда было время, обязательно должны готовиться. Вот интересно был такой момент, когда в 43-м году на Центральном фронте было очень тяжелое положение, немцы сосредоточили 1,5-миллионную армию, весь мир замер в ожидании, чья возьмет. 5 августа 43-го года звонок, что сводки не будет, что будет какой-то документ, никто не знал. Какой документ? Потом позвонили, что объявите, что будет передано важное сообщение. Вот мы объявляли в сдержанных тонах. Потом прибежал подполковник, вручил большой красный пакет, секретно, срочно, передать по радио 23:30. Я бегу по коридору. Что в пакете, неизвестно. Радость, горе, несчастье. Я прибежал в студию, говорит Москва. Раскрываю текст и вижу приказ. Думаю, что за приказ такой? Впервые никогда этого не было. Было от Советского информбюро в последний час приказ. Думаю, что за приказ? Я начал растягивать слова заголовка. Приказ Верховного Главного Команд. А в это время, знаете, я, Станислав Окол знает, как диктор, что мы всегда иногда просматриваем вперед текст, читая какие-нибудь растягивая слова, уже познакомиться с содержанием. И когда я увидел, что это победа, радость меня охватила, я рванул воротник рубашки, хлебнул воздух, думаю, сейчас, нужно, знаете, диктор у микрофона, это же, знаете, не на стадионе, во время хоккея или футбола, здесь нужно сдержать себя, ты у микрофона перед миллионной аудиторией. Я с гордостью и радостью прочитал приказ о том, что наши войска овладели городами Орел и Белгород. Мы вышли на улицы. Это были первые мирные залпы орудий, не было трассирующих пуль, а были разноцветные ракеты, и у всех слезы радости на глазах. И вот победы наших войск сопровождались приказами Сталина. Мы, конечно, готовились, когда можно было. А иногда читали без подготовки. Вы знаете, наступление наших войск было иногда настолько стремительным, что генеральный штаб, который готовил приказы для передачи по радио, не успевал даже их нам готовить. Потому что по 5, по 6 салютов было. И были случаи, когда буквально привозили нам по частям из Кремля в нашу радиостудию. Там, правда, 10 минут ходьбы. Читаешь страницы, а остальное в пути. Но мы как-то, знаете, умели привыкнуть к этому, сосредоточиться. Особых ошибок у нас тогда не было.
1: Представляете, какой высочайший профессионализм не делать ошибок при таком режиме работы. Вот вам и ответ на вопрос. Почему именно Левитан стал главным диктором в это военное время? Дело-то тут не только в редком по красоте тембру голоса, в котором звучали вот эти торжественные бронзовые переливы. Впрочем, давайте-ка обратимся к историку радио Александру Шерелю.
3: Юрий Борисович обладал поразительной способностью. Даже читая сообщения о трагических событиях на фронтах, он умел найти такие интонации, что слушатель верил. И после столь страшных поражений страна все-таки сумеет выстоять и одержать победу. Много лет спустя мне довелось разговаривать с маршалом Рокоссовским. Когда спросил его об отношении к Левитану, Константин Константинович, знаете, что ответил? Левитан был для фронтовиков все равно, как целая дивизия, пришедшая на помощь в самый ответственный момент боя.
1: Говорят, однажды Сталина спросили, когда закончится война? Вождь пыхнул трубкой и лукаво прищурился. А вот когда товарищ Левитан объявит, так и закончится. Сразу закончится. Сталин не побоялся, хоть и в шутку, но поставить диктора даже выше себя. Знаете почему? А потому что понимал, как важна сакрализация главного диктора страны. Это же не просто голос. Это правда. Истина в последней инстанции, которой безоговорочно верит весь народ. Кстати, есть факты, которые позволяют предположить, что сам Иосиф Виссарионович очень хорошо понимал, что есть два разных Сталина. Вот он, невысокий сухоручка с щербатым лицом, и великий вождь, которому верят как Богу, и с именем которого на устах идут на смертный бой. И он никогда не отождествлял себя с ним. Именно поэтому не противился культу личности, прекрасно понимая, что если народ отлучили от Бога, то должно быть другое божество, которое займет это место в национальном коде. Вот и Левитан в этой схеме работал как глаз Божий с небес, из эфира. Помните куплеты Аркадия Варламовича Велюрова из фильма «Покровские ворота»? И говорит по радио товарищ Левитан, в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. То есть, если говорит товарищ Левитан, то это и есть истина. Такой нарратив в 50-х послевоенных годах уже был намертво прошит в массовом советском сознании. Напомню, что все эти военные годы тому, чьим голосом говорила вся советская держава, не было и 30 лет. Удивительно. То есть голос Левитана жил сам по себе, не старел и не менялся ни в 20, ни в 30, ни на шестом десятке лет. Нет ничего удивительного в том, что слушателям диктор представлялся как этакий могучий, пожилой человек, потому что сама личность Юрия Борисовича была строго засекречена из соображений его же собственной безопасности. То есть его как бы не было вовсе. Был только голос, который озвучивал самую важную информацию. Вот что пишет наш старший коллега, которого мы снова процитируем, как и в прошлых передачах, Борис Лишенко.
3: Как-то перед началом встречи с радиослушателями, которых Левитан проводил множество, участник войны, не старый еще человек, стоя в сторонке, долго прислушивался к негромкому разговору Левитана с окружившими его людьми. Потом подошел, подарил цветы и, смущаясь, сказал: «А ведь я еще помню, как в годы войны ваш папа читал. Ах, какой голос был, мороз по коже!» Юрий Борисович поблагодарил за цветы, улыбнулся ветерану и ответил: «Как же! Помню, помню!» Включит, бывало, микрофон и... тут Левитан отодвинулся от ветерана, скажет: «Приказ верховного главнокомандующего». Окружающих как парализовало. Такая в фойе образовалась тишина. Люди не сразу поняли, что произошло, но умолкли, как по команде. Первым пришел в себя ветеран, понявший, что никакого папы с голосом не было, что всегда был только этот Юрий Левитан.
1: Мой старый друг и однокурсник, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, Павел Владимирович Разин, рассказал забавную историю, участником которой сразу вскоре после войны стал его отец, хорошо знавший Юрия Борисовича по работе. Такой эпизод мог разыграться только с человеком, которого на улице не узнавали в лицо, как популярных артистов или певцов.
4: Что касается его внешности, действительно, его никто не видел, и никто не знал, как он выглядит, поэтому был вот такой интересный случай. Вокруг него действительно было очень много всяких разных мифов, многие из которых он сам придумывал, как говорили люди, которые с ним работали. Ну, что делать, людям нравятся мифы. А он был человеком действительно, как сейчас бы сказали, медийным. Так получилось, что у меня отец работал в радиокомитете и вместе с Левитаном. И в какой-то момент, в один из вечеров, они просто вместе, не то чтобы они были друзья, но просто так получилось, что они вместе поймали такси и пытались куда-то уехать. Надо объяснить нашим радиослушателям, что в те времена таксист был бог и царь, а вовсе не какой-то там обслуживающий персонал, как сейчас. И он мог кого-то повезти, мог кого-то не повезти, мог вообще высадить из машины. И вот у них возник какой-то с этим самым водителем какой-то, ну, конфликт не конфликт, ну, в общем, что-то такое в этом роде.
1: Сейчас для кого-то это может показаться невозможным, но в то время такси очень редко вызывали по телефону. Чаще просто голосовали, поднимали руку, и машина останавливалась, и начиналась торговля. Водитель мог отказаться ехать, куда ему невыгодно, требовать 2, а то и 3 счетчика, короче, торговаться. И управу на такого водителя найти было не так-то просто. Ну, видимо, это и произошло в тот раз. Сумма показалась таксисту слишком маленькой, а то и вовсе отказался вести, несмотря на уговоры.
4: Отец мой говорит: «Да вы чего? Это же Левитан. Вы с кем разговариваете?» Отец был, ну, значительно моложе, естественно, самого Левитана. Тут говорит: «Да как? Что за Левитан? Ну-ка, скажи, — говорит, — Москва». Ну, Левитан говорит: «Говорит Москва». Ну да. Тут, естественно, сразу признал. Ну, потому что голос действительно выдающийся, уникальный, и который нельзя было ни с кем перепутать. Конфликт был разрешен мгновенно.
1: Надо сказать, что медные трубы вовсе не изменили Юрия Борисовича. Я пришел в гости радио СССР в 1984 году, через год после его смерти. Но не раз коллеги рассказывали мне о его скромности. Бывало, подойдет к буфету на Пятницкой. Все его мгновенно узнают, просят пройти без очереди, а он как-то смущенно топчется и бормочет: «Спасибо, спасибо, спасибо, я постою, не волнуйтесь, я не тороплюсь». А вот в лифте, как мне рассказывал легендарный радиожурналист Леонид Давидович Азарх, Левитан не ездил, предпочитал ходить пешком. Один раз застрял и чуть не опоздал на эфир. Хотя, знаете, я уверен, что уж ему-то простили бы. Просто у Левитана, как у всего военного поколения, было гипертрофированное чувство ответственности, чего нынче нам всем так не хватает. Ну, и, конечно же, именно голос Левитана объявил о великой победе. Сколько ликования чувствуется в этом коротком фрагменте, какая неудержимая сила долгожданной всенародной радости. –

0: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
1: Слово для эпилога давайте предоставим автору книги «Левитан. 50 лет у микрофона», человеку, который был с ним на «ты», Владимир Михайлович Возчиков, не просто составитель памятного сборника, а человек-легенда. Это он организовал ТРФ, телерадиофонд, журнал «Кругозор», и именно его могли бы назвать своим наставником, учителем, ярчайшие звезды отечественного эфира.
2: Когда уже про знаменитого Левитана я слышал какой-нибудь дивный голос, меня это раздражало и хотелось сказать, на одном голосе он не сделал бы такой славной судьбы. Во-первых, он обладал талантом диктора, который, наверное, начинается с умения чужое читать как свое. Если бы такого таланта не существовало, у нас было бы много левитанов, а он у нас один. Но кроме таланта, у него было обостренное чувство ответственности за свою работу. И не в том она была, чтобы не сделать оговорки или неправильного ударения. Над этой профессиональной технологией он работал постоянно и сам, и с педагогами. Более существенным для него было осознание глобальной значимости своей миссии, если можно так сказать. Однажды я услышал от него: «Как подумаю, что я говорю со всем народом, во мне как струна какая-то натягивается, и я весь на этой струне».
1: Вот он, главный момент. Ну, кто-то думает, подумаешь, героизм. Просидел всю войну у микрофона под охраной в тепленьком месте с хорошим пайком, ты еще и ордена получал. Со стороны кому-то так может и показаться. Но, знаете, только сам Левитан мог бы рассказать, что творилось у него на душе, там вот, в прямом эфире. Редкое сердце и редкая нервная система могла справиться с такими психоэмоциональными перегрузками, поверьте. Да он и сам рассказывал об этом в интервью.
3: Мне и моим товарищам приходилось читать очень тяжелые сообщения. Хотя они и важные были, но для нас они были невероятно тяжелыми. Слезы выступали на глазах. Но представляете, дорогие друзья, получает диктор текст. Наши войска оставили Одессу, Смоленск. Взорваны шахты Донбасса, взорваны плотины Днепрогесса. Таким трудом построены, потом кровью народа. Вот когда получает диктор материал, жутко становится, а ведь это нужно читать. Читать так, чтобы не вызвать обратной реакции у радиослушателей, потому что по тону диктора они чувствовали положение на фронтах. Но несмотря на нее, что в самых тяжелых условиях, когда немцы были под Москвой, голос московского радио звучал мужественно, сурово, непреклонно. Он поднимал на борьбу, вдохновлял народы на ратные подвиги, на массовый героизм. Особенно, конечно, незабываемо сообщение, когда диктор московского радио 6 декабря прочитал о том, что войска Западного фронта начали контрнаступление против немецких ударных группировок. Вот это сообщение наши дикторы читали по-другому. Здесь уже не медлил, как при передаче тяжелых сообщений, когда боялся, голос дрогнет. Здесь пусть дрогнет от радости. Радиослушатели поймут, простят, пусть дрогнет, но важно, важно первая замечательная, знаменитая победа наших войск.
1: Юрий Борисович Левитан, Юрбор, как называли его в шутку коллеги, скончался 4 августа 1983 года на 69-м году жизни в Бессоновке, Белгородской области, во время встречи с ветеранами Курской битвы. Отмечали юбилей 40 лет. Сердце барахлило еще перед поездкой. Врачи уговаривали отказаться. Ну, поехал, я же говорю, ответственность. Знаете, что такое инфаркт? Инфаркт – это нечеловеческая боль, которую, как рассказывал мне Леонид Давыдович Азарх, Левитан терпел долго. Кажется, почти сутки. Голос страны молчал, все это время в кровь кусая губы. Великий диктор не проронил ни слова. Ни единого стона не вырвалось из его груди. Но врачи не смогли спасти Юрия Борисовича. Всего 68 лет.

0: пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которых было в последнее время немного. И эти новости так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Но кроме новостей существуют еще и сезонные темы, которые мы поднимаем каждый год. И вот сейчас давайте вспомним о важном моменте. Лето, многие хотят купаться и устремляются на своих автомобилях к воде поближе. Давайте сегодня обсудим, как правильно парковаться у воды, чтобы не получить штраф. Сам я на машине, честно говоря, на пляж только на один езжу в Подмосковье, но паркуюсь довольно далеко на парковке специальной и иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом, для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр, может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
2: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про реки, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, вот, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
1: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
2: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
1: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме, там же очень серьезные наказания?
2: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
1: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
2: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так чтобы быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить эти штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка, летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивают свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. Нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать, с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект. А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее пригнать в Россию, благо дорога короткая. А теперь дорога очень длинная, обходная, автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев, может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах, то есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс, неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль, ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
3: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
3: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, с сопутствующим признаком по каким-то, либо чувствует, что что-то не то со сделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля. Ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности. И бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
1: Случается. Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор, да.
3: Да, совершенно верно. Такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, да, у приобретателя. Если особое подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, то у него никаких больше посредников не было. то есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно, не пойти в таможенный орган, в налоговый орган, сделать запрос об оплате утиль сбора, потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. Приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление, доплатит 1,5-2 миллиона утиль сбора. Выясняется, что этот гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей. Ну, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочется купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездите, официальный. Ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяца и с вероятностью там 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
1: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Но вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь. Телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать 2 звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные. Самый простой вариант — по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас в конце концов выведут: вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну, а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют 2 автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот, тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело. Оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей. Можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы, есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний. Если сделано все правильно и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
0: Главная тема.
1: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшие правила для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Горчан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
4: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
1: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
4: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там, или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены, потрясающие гостеприимные люди. И главное, никаких пробок, да, легко преодолеть. Очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
1: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
4: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там, проехать 10-15 минут. А вы понимаете, что такое 15 минут на машине? Это уже тишина, лес, водоем. То есть не нужно делать кровки там 50 километров от трассы, да, потом. А вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере. Там уже туго с и глэмпингами, кемпингами. На юге все-таки больше где жить.
1: Это естественно. Север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших всем путешествий.
0: Путешествия.
1: Ну а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дня с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня вновь, и вновь для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костромаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории. Уникальный комплекс с меловыми останцами, есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей, между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости, ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, овраги. И это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно, гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую. Вот вам древняя стоянка человека, есть такая там. Вот средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря, крепость, опять же, средневековая, есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу. Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный современный город с населением более миллиона человек. К сожалению, исторических памятников в самом городе осталось не так много, как хотелось, потому что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. Немцы так и не смогли взять город целиком, полгорода осталось под Красной армией. Жесточайшие бои были с артиллерией, с авиацией, поэтому его практически восстанавливать пришлось с нуля. Была даже такая мысль, а может быть начинать строить в другом месте, просто площадку какую-то подобрать. Потом решили все-таки нет. Ну, Воронеж – город исторический, возник он в конце 16 века как крепость на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу, расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест, я могу долго рассказывать о том, что на

0: Атлант, который у нас уже несколько лет продается в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solers SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает хорошие условия для работы водителя. Он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом. Это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил. И соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией. Есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант, 7 пассажиров. Собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумай, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности по консультантов, категория 0+.
1: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области. Пенсии повысятся с 1 июля у отдельных категорий граждан. В Пекине одномоторный самолет врезался в небоскреб. Подробности далее. Вооруженные силы.

0: России освободили населенный пункт Новоскелеватая в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки войска поразили места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 16 управляемых авиабомб и свыше 1500 беспилотников ВСУ. Кроме того, наши войска ведут активное наступление в Константиновке в ДНР. За сутки им удалось освободить еще 70 зданий. А в Красном Лимане под контроль нашей армии перешли еще 57 зданий. Один человек погиб в результате ночного удара беспилотниками по Волгограду. Дрон ударил по одному из заводов областной столицы. Под завалами предприятия может оставаться еще один человек. 11 раненых находятся в больнице, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На месте происшествия работают экстренные службы. Пенсии подрастут у некоторых категорий граждан с 1 июля. Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом РИА Новости рассказал член Думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Депутат напомнила, что сейчас выплата составляет чуть больше 9,5 тысяч рублей, а после повышения размер увеличится до 19 тысяч. Тем временем пенсионерам напомнили о праве на компенсацию взноса на капремонт. Сумма возврата зависит от определенных условий, напомнил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. К примеру, пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ. А если пенсионерам зарегистрирован, рядом с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, то льгота будет распространяться только на долю пожилого человека. Для оформления возврата необходимо предоставить в МФЦ пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии долгов, а также банковские реквизиты. Владимир Путин дал напутственные слова российским выпускникам. В видеообращении лидер страны пожелал ребятам удачно поступить в вузы и обязательно найти свое настоящее призвание.
1: Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов!
0: Накануне всероссийский выпускной бал состоялся в Кремле. В нем участвовали около 6 тысяч выпускников из разных регионов России. После концерта для ребят организовали праздничную программу сразу на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Свыше 50 тысяч бюджетных мест выделено в вузах для участников СВО, их детей и семей погибших бойцов. Об этом на пленарном заседании «От реабилитации к профессии. Эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью» в Казани сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она также отметила о поддержке студентов с особенностями здоровья. В прошлом году в вузы страны поступило более 12 тысяч человек с ограниченными возможностями. В ГАИ назвали регионы с наибольшим количеством так называемых пьяных аварий. Список возглавили Краснодарский край, Забайкалье и Иркутская область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. С января по май на Кубани произошло 137 ДТП с пьяными водителями, в результате которых погибли 45 человек и пострадали 167. В Забайкалье статистика немного мягче – 96 аварий с 36 погибшими. А в Иркутской области за указанный период в более чем 90 авариях погибли 20 человек. В Бейруте вспыхнули протесты против заключенной между Ливаном и Израилем сделки, передает пресс ТВ. Сторонники ливанского движения Хезболла собрались перед правительственным дворцом. В соцсетях появились кадры столкновений, начались пожары, митингующие на мотоциклах перекрывали дороги и выкрикивали лозунги, требуя безоговорочного вывода израильских войск из Южного Ливана. Напомню, ранее Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому армия обороны еврейского государства начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литани. Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что армия не уйдет из Южного Ливана, как того хотят штаты, до того момента, пока не разгромят войска Хезболлы. Пекине самолет врезался в небоскреб, погиб пилот, еще 13 человек пострадали. Инцидент произошел в центральном районе столицы Чаоян, где расположено большое количество офисов крупных компаний, финансовых и дипломатических учреждений. По сведениям местных властей, за штурвалом одномоторного воздушного судна находился один пилот. На месте происшествия работают оперативные службы, а состояние пострадавших не уточняется. Дональд Трамп решил оставить свой след даже в паспорте США. Он представил новый дизайн обложки с собственным изображением, золотым тиснением и текстом Декларации независимости. «Добро пожаловать, но будь хорошим», — написал американский лидер в Truth Social. Напомню, в апреле Госдеп объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, которая будет выпущена в честь празднования 250-летия независимости США. Осадки в московском регионе завтра прекратятся, а столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя, по его словам, начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
2: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальная русская. Русское лето.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Рубина» Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор «Волжан» Александр Айбатов. По его словам, контракт с бывшим полузащитником «Гавра» продлен не будет. Кузяев на правах свободного агента перешел в казанский клуб в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей и не отметился результативными действиями. На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России. Посещаемость Кубка России по футболу четвертая в мире среди национальных кубковых турниров. Такое заявление сделал президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции Союза. По его словам, суммарная посещаемость турнира 1 миллион 300 тысяч зрителей. Выше только в Англии, Бразилии и Германии. Баскетбольный «Уралмаш» не будет предлагать новый договор защитнику Гарету Невилсу. Игрок покинет команду этим летом. В минувшем розыгрыше американец вошел в десятку самых результативных игроков чемпионата. Также в России легионер успел поиграть за Парму. Баскетбольный «Локомотив» Кубань объявил об уходе форварда Майкла Мура. Краснодарский клуб и 32-летний нападающий договорились о расторжении контракта. Американец присоединился к красно-зеленым по ходу сезона 25-26 и провел здесь 40 матчей. В прошедшем розыгрыше железнодорожники стали бронзовыми призерами единой лиги. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» 3-2. Лыжницу Алину Пеклецову и легкоатлетку Кристину Любушкину чаще других отечественных спортсменов тестировало российское антидопинговое агентство. С января по май «Русада» проверила обеих девушек по 5 раз. Пеклецовой 20 лет, в финале Кубка России в Мурманской области весной она держала победы на 4 дистанциях. Любушкиной 30 в мае на личном чемпионате России спортсменка заняла 3 место на дистанции 20 километров. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Погода.
0: И о погоде на завтра, 28 июня. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов, временами пройдут дожди. В Магадане 11-13, небольшие осадки. В Ханты-Мансийске 25-27 градусов. В Мурманске 15-17, ожидаются кратковременные дожди. В Кирове и Казани 14-16, временами пройдут осадки. Дожди ожидаются в Уфе и Самаре, там завтра 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, и днем максимальная температура составит 25-27. В Москве завтра воздух прогреется до плюс 25, сейчас в столице 20 градусов, ветер западный, атмосферное давление в норме.
5: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Театр у микрофона представляет.
5: Эй, Заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
4: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
6: Могу предложить одно логово. Местечко. Можно переночевать. Ты как?
7: Ну как же? Ведь у меня совсем нет денег.
6: Ай, слышал, не глухой.
4: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
8: Вот и вся история.
9: Ну,
8: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
4: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
10: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
11: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
10: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать» по пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
13: Это волшебство технологий.
14: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Радио России. Медицина.
15: Посоветуйте, доктор.
16: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
17: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. С чего начинается старость? Несомненно, с ленности мозга. Когда наскучивают приключения и тянет ходить по проложенной тропинке, где знаешь каждое дерево и знаком с каждой белкой, живущей на нем. Огромный мир съеживается, как шагреневая кожа. Вот уже тропинка заросла, и калитка в лес заржавела. Мир сузился до размеров огорода, а потом и дивана с телевизором. Стоп! А дальше что? Куда жить? Существует только один выход – отмотать старость назад. Для этого придется перехитрить собственный мозг. Как? Наталья Бехтерева, посвятившая жизнь изучению мозга человека, говорила, что его нужно удивить, а точнее удивлять каждый день. Новые знания, новые впечатления, новые увлечения и занятия – вот ключ к молодости мозга. О том, с чего начинается старение мозга, как замедлить развитие когнитивных нарушений и предотвратить деменцию, сегодня в программе расскажет руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Анна Николаевна, приветствую вас. Вы руководите Центром когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России. И, безусловно, вот это объединение в одном названии когнитивного и психоэмоционального здоровья не случайно. Если можно, поясните, почему в одном названии и то, и это?
18: Спасибо большое. Дело в том, что и проблема когнитивного и проблема психоэмоционального здоровья – это две, наверное, самые важные сейчас проблемы в современном мире, особенно это относится к жителям мегаполиса. Проблема когнитивного здоровья, она встала уже достаточно давно в связи с очень высокой распространенностью когнитивных нарушений. И до пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения даже предполагала объявить пандемию когнитивных нарушений. Но вот возникновение такого острого инфекционного заболевания с очень высокими цифрами летальности привело к тому, что оно стало более актуальным, нежели когнитивные нарушения. Но это не значит, что последние потеряли свою значимость. Это очень важная причина инвалидизации человека. Это очень важная причина потери работоспособности, невозможности пребывания или затруднения пребывания в социуме. И очень часто это сочетается с психоэмоциональными нарушениями, с которыми достаточно большое количество людей живет. Это и тревога, и депрессия, и посттравматическое стрессовое расстройство. Вот высокий темп жизни наш, очень большой поток информации, большое количество, к сожалению, из которой является негативной, приводит к тому, что эмоциональный фон человека не справляется с этой ситуации, возникают вот такие эмоциональные нарушения. Они могут приводить к искажению выполнения когнитивных функций, поэтому они очень тесно взаимосвязаны. И когда мы исследуем вот две проблемы сразу, и когнитивные, и психоэмоциональные составляющие, то это позволяет нам найти тот ключевой дефект, который лежит в основе вообще развития всей проблемы у данного конкретного человека.
17: А где проходит вот раздел между когнитивным и психоэмоциональным? Вот для простого слушателя не так-то просто, поверьте, это уяснить и определить для себя.
18: Вы знаете, а вот раздел как таковой, он очень сложен действительно не только для, как вы говорите, простого слушателя, но и для специалистов, потому что очень часто эти проблемы идут, что называется, рука об руку. Есть статистика международная, что у пациентов с деменцией, это тяжелая, самая тяжелая степень когнитивных нарушений, на начальных стадиях до 90% людей имеют депрессивные симптомы. И вот эта связка даже между эмоциональными здесь и когнитивными нарушениями, она до конца остается невыясненный, потому что какие-то исследования показывают, что депрессия является фактором риска когнитивного снижения, а кто-то предполагает, что это триггер, который увеличивает темп когнитивного снижения и является вот тем пусковым механизмом, который приводит к инициации, собственно говоря, клинических симптомов.
17: Ну, то есть где курица, где яйцо, не совсем понятно.
18: Я думаю, что есть ситуации, и когда это фактор риска, и когда это уже триггер, и когда это уже первый симптом появления когнитивного снижения. Человек понимает, что он перестает справляться с своими повседневными обязанностями, со своей работой, со своей социальной активностью. Это приводит к нарушению эмоционального фона, развитию и тревоги, и депрессии. Поэтому вариантов взаимосвязи достаточно много.
17: А если вот другую сторону рассмотреть, мы же знаем, да, что существует такое понимание, что гениальность и психические расстройства очень часто тоже идут рука об руку.
18: В данном случае, вы знаете, мы ведь говорим не о психических расстройствах.
17: Ага.
18: Та депрессия, о которой мы говорим, является симптоматической. Она возникает как следствие поражение головного мозга, потому что депрессия может возникнуть у человека после перенесенной черепно-мозговой травмы, после перенесенного какого-то оперативного вмешательства, особенно если это был общий наркоз. Это может быть после просто любого инфекционного заболевания, постковидный синдром почти в большинстве случаев включает депрессивные расстройства или тревогу. Поэтому это не та депрессия, которая является, как таковым истинным психическим расстройством, хотя, конечно, это синдром, относящийся к юрисдикции психиатра.
17: Коль уж, так скажем, депрессия – это такой сигнальный, да, флажок, что что-то не так и что, так сказать, возможно изменение дальше когнитивного здоровья, давайте напомним людям, нашим слушателям, как это начинает проявляться. В основном мы говорим ведь о пожилых людях или нет?
18: Нет, не обязательно. Действительно, это часто первый флажок, хотя тоже не обязательно. Это, не облигатный симптом. Но вот среди первых таких симптомов это сниженный фон настроения, не зависящий от ситуации, не зависящий от внешних причин. Каждый из нас может расстроиться, когда у него, например, какой-то болевой синдром возник, или возникли сложности в семье, конфликтная ситуация на работе, потеря близкого. Но ситуация разрешается, например, да, и плохой фон настроения нормализуется. Здесь при депрессии он остается по-прежнему нарушенным, то есть настроение не восстанавливается. И это утрата чувства удовольствия от деятельности, которая была приятна раньше. У нас у каждого есть те занятия, которые мы любим, которым мы готовы посвящать все свое время. У кого-то это работа, у кого-то это может быть какое-то хобби. То есть, ну, тут самые разные, там, чтение книг, просмотр кинофильмов и так далее. И вот деятельность всегда была приятной, и вдруг в какой-то момент человек утрачивает к ней интерес. Ему становится неинтересно читать книги, ему не хочется смотреть кино, он избегает социальных контактов, он ходит на работу, ну, просто для того, чтобы туда прийти. Одно время даже был использован такой термин, как «презентеизм». То есть человек приходит на работу, физически он присутствует, например, в офисе, на своем рабочем месте, но он не выполняет те обязанности, которые он должен выполнять. И его физическое присутствие, ну, как бы не заканчивается той результативностью, которая должна быть при выполнении его работы.
17: Знаете, что думаю? Что сейчас очень многие наши слушатели немножко забеспокоились, потому что каждый, поверьте мне, может, похожие признаки в тот или иной период своей жизни, каких-то событий, вот почувствовать такие вещи. И вот мы с вами хотели даже исключить этот вопрос про профессиональное выгорание, но ведь вы сейчас практически его описали.
18: Нет.
17: Нет?
18: Нет. Это не профессиональное выгорание. Понимаете, когда возникает депрессия, она длится достаточно, ну, не менее 2 недель. Вот по критериям МКБ-10 она должна быть достаточно стойкой. И человек не может выполнить в силу того, что вот как раз эмоциональное нарушение приводит к когнитивной дисфункции, он не может решить задачу, которую ему надо выполнить. Да, он не может там составить алгоритм или график, который надо составить. А вот при эмоциональном выгорании возникает немножечко другая ситуация. Он становится безразличен к тому, каков результат его работы. Он, в принципе-то, может. Здесь нет когнитивного снижения, которое не позволит его выполнить. И то, что вы сказали, что многие забеспокоились, на самом деле депрессия очень распространена. Если человек в какой-то момент жизни, понятно, что, ну, вот возникла ситуация потери близкого, конечно, энное количество дней после этого человек не может сосредоточиться на своей работе, все его мысли поглощены вот той потерей, которая случилась в его жизни, но с течением времени это уходит, оно уменьшается. А вот при депрессии это продолжает сохраняться и иногда даже нарастает. Депрессии действительно очень и очень много. И, к сожалению, люди не обращаются к специалистам, они живут с этими проблемами. А депрессия – это не только снижение эффективности работоспособности, плохое настроение, но это может влечь за собой и очень большой комплекс соматических потом проблем, других заболеваний. Это может повлечь, например, за собой повышение артериального давления. Это может повлечь за собой нарушение сердечного ритма. Это может спровоцировать срыв компенсации, например, у пациента с сахарным диабетом, который сейчас находится на терапии, он компенсирован, при депрессии возникает декомпенсация. И вообще-то говоря, сейчас это уже доказанный факт, депрессия – это фактор риска инсульта и инфаркта миокарда. И это есть абсолютно прям вот четкие цифры, во сколько раз увеличивается риск развития, например, инсульта у человека, если он страдает депрессивным расстройством. Поэтому здесь, ну, только обращение ко всем, что если вы видите, у вас возникают вот какие-то похожие симптомы, обратитесь к специалисту, они помогут вам разрешить этот вопрос. Тем паче, что в современных препаратах, которые используются для лечения депрессии, нет никаких опасностей для человека. Хотя такой миф очень распространен, что вот человек начнет пить антидепрессанты и больше никогда от них, например, не откажется, станет зависим от них.
17: А многие и не отказываются, я вас уверяю. Это, конечно, сейчас обсуждать нам с вами, наверное, не нужно, но я знаю людей, которые когда-то, так сказать, начали принимать, а дальше они попытались несколько раз бросить, у них возвращались симптомы. Это молодые люди, кстати, молодые. И дальше они просто решили, что будут принимать, и все.
18: Ну, наверное, но все равно это все-таки должно сделать со специалистом.
17: врач? Ну нет, безусловно, тут никаких сомнений.
18: Разные препараты имеют разную, ну как бы, эффективность в плане рецидивирования. Да, и депрессии, еще раз возвращаюсь, они очень-очень разные. Есть депрессии, которые могут вести и лечить, и курировать только специалисты-психиатры. Ни в коем случае здесь другие врачи не должны вмешиваться.
17: Безусловно. А скажите, а вот лекарство, если человек начинает принимать, тот же самый антидепрессант или, может быть, еще что-то, это отодвигает дальнейшее развитие деменции, наращивание вот этих вот признаков когнитивных нарушений, если пить?
18: Безусловно. Безусловно, да.
17: Да? А, то есть это работает не просто как улучшение настроения?
18: Нет. Если возникает депрессия, то почему вот она может быть пусковым механизмом для снижения когнитивных функций? Дело в том, что депрессия может запускать нейродегенеративное поражение. В основе же все-таки лежит нарушение и определенного гормонального статуса, и определенных нейротрансмиттеров. Это вещества, которые осуществляют передачу информации между нервными клетками. И когда это нарушается, это может приводить и к гибели нервных клеток, и к нарушениям, это тоже доказано, процессов нейропластичности, то есть процесса возможности восстановления и сохранение функций нервных клеток в условиях, когда они подвергаются какому-то негативному пагубному воздействию. Депрессия как раз эти механизмы нарушает, и отсюда возникают когнитивные расстройства. Если мы лечим депрессию абсолютно правильно антидепрессантами, то да, все эти негативные последствия нивелируются.
17: Если человек принимает эти антидепрессанты долго, ну, это врач ему так рекомендует, опять же, не хочу уходить в то, что кто-то сам решил, это невозможно, поскольку это рецептурные препараты в любом случае. Так вот, это какой-то вред за собой несет или нет? Длительный прием, потому что на всех пачках написано, во всех инструкциях, там, по-моему, полгода максимум.
18: Нет, вы знаете, многие современные антидепрессанты, да большинство из современных препаратов, они допускают длительный прием, они безопасны, они не вызывают зависимости от приема препарата. Это не значит, что вот то, что вы сказали о возможности рецидива, это возможность рецидива, но не зависимость.
17: Да, понятно, да.
18: От приема препарата. При длительном приеме они достаточно безопасны, но, конечно, это надо делать обязательно под контролем врача, и вот такой длительный прием только врача-психиатра.
17: Говоря о курице и яйце, возвращаясь, да, к этой теме, ведь очень часто депрессия у пожилого человека может возникнуть в связи с какими-то хроническими заболеваниями, а не сама по себе. Ну, представьте себе, человек был активный, молодой, здоровый, бегал, писал стихи, музыку, был прекрасным специалистом каким-нибудь у себя на работе, и вдруг у него начинает болеть сердце, желудок, у него бесконечные врачи, да тут депрессия сама по себе появится. Вот здесь вот про курицу и яйцо, если можно.
18: Ну, есть такая депрессия, если переводить с английского, то это, ну, получается, депрессия позднего возраста, так можно перевести на русский язык. То, о чем вы спрашиваете, у людей пожилого и старческого возраста, конечно, это фактор, связанный с соматическими заболеваниями, потому что, например, хронический болевой синдром, когда у человека постоянно какие-то болевые ощущения, которые ограничивают его физическую активность, ограничивают его социальные контакты, они могут приводить к тому, что возникает депрессивная симптоматика. И здесь, кстати, сказать, вот опять же, современные антидепрессанты, некоторые из них обладают противоболевым эффектом, иногда который наступает даже раньше, чем, собственно, антидепрессивный. То есть здесь есть еще одно показание для них, вот облегчение болевого синдрома, если, например, это невозможно купировать какими-то другими способами, да, там, например, тяжелое суставное поражение, да, опорно-двигательного аппарата у пожилого человека, постоянные боли. Но большей вероятностью сейчас считается, что все-таки, когда депрессия возникает у пожилого человека, в ее основе лежит сосудистое поражение головного мозга, мы говорим, опять же, о симптоматической депрессии, не о истинной психиатрической, да, там есть униполярная депрессия, есть биполярное расстройство. Это сугубо юрисдикция психиатров. А вот как следствие сосудистого поражения, когда возникает сосудисто-мозговая недостаточность вследствие наличия у человека сердечно-сосудистых факторов риска той же гипертонии, там, ожирения, сахарного диабета, кардиальной патологии, гиперлипидемии, это приводит к недостаточности кровоснабжения головного мозга, и сосудистое поражение как одну из форм проявления вот повреждения мозга может демонстрировать появление эмоциональных нарушений, в частности, вот сосудистой депрессии.
17: А потом и когнитивных изменений?
18: Может быть, и параллельно, а может быть, они и предшествуют. Да, может быть, разные соотношения.
17: Давайте сейчас попробуем какую-то статистику вы нам дайте, пожалуйста, вот по возрастным каким-то изменениям по нашему с вами алгоритму. Депрессия, стрелочка, когнитивные расстройства. Как правило, когнитивные нарушения сначала кажутся вполне себе безобидными. Обычно все начинается с незначительного дефицита внимания и нарушений памяти. Легкие изменения, как я уже сказала, малозаметны. Окружающие, например, их вообще не замечают. А вот сам человек может начать жаловаться на забывчивость, на сложности при выполнении профессиональных обязанностей. Следующая степень когнитивного дефицита – это уже умеренные нарушения. Их замечает как сам пациент, так и его окружение. В быту появляются определенные трудности. С работы, как правило, приходится уже уходить, поскольку выполнять ее сложно. Третья степень, которая вплотную приближает человека к деменции, это тяжелые когнитивные нарушения. Уже существенный интеллектуальный дефицит влияет на все аспекты жизни. Человек не может себя самообслуживать в быту. Ему тяжело выходить в социум, общаться. Больному требуется помощь практически ежедневно, постоянно. Выраженная степень когнитивных нарушений характерна для людей с деменцией, уже с диагнозом с этим. Но не только. Подобное происходит, например, и после острых неврологических заболеваний. Вот после инсульта такое бывает. Я представляю себе, что это все-таки в основном люди пенсионного возраста, ну, пожилые. Но вы уже несколько раз сегодня мне сказали «нет». И это не только пожилые люди. Вот это мне как раз интересно. Поскольку вы сказали, что это очень распространенное явление, чуть ли не эпидемию хотели объявить, да, когнитивных расстройств. Ну, дайте, пожалуйста, такую ориентировочную хотя бы статистику возрастную. Когда это начинается, у кого и по возрастам, как это увеличивается, уменьшается с возрастом проявление?
18: С возрастом это безусловно увеличивается. Надо сказать, что для того, чтобы четко вот давать такую статистику, ну вот если говорить вообще о распространенности, то на сегодня во всем мире считается, что где-то порядка 57 миллионов больных с деменцией.
17: Во всем мире?
18: Во всем мире, да. И ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев. И есть совершенно такая нарисованная тоже Всемирная организация здравоохранения экспоненциальная кривая, согласно которой к 50-му году произойдет утроение числа больных.
17: Ужас.
18: С деменцией.
17: Угу.
18: При этом надо сказать, что здесь несколько причин вот с таким ростом.
17: Мы живем дольше.
18: Конечно. Да, постарение населения планеты. И деменция все-таки преимущественно является проблемой лиц пожилого и старческого возраста. Хотя порядка 5% это молодые, ну, относительно молодой возраст, это до 50, до 55, 5% приходится на и эту популяцию. Но если мы будем смотреть с возрастом, с увеличением возраста, то чем выше возрастной критерий, тем больше будет частота когнитивных нарушений, частота деменции. Население планеты стареем, мы увеличиваем продолжительность жизни, и поэтому рост числа больных с когнитивными нарушениями, он неизбежен. Как бы, к сожалению, медицина не боролась, сердечно-сосудистые факторы риска не снижают свою распространенность. А артериальная гипертензия, если мы говорим, например, о лицах старше 65 лет, свыше 90% имеют. А кардиальная патология тоже не уменьшается. Рост лиц с сахарным диабетом тоже увеличивается. А это факторы риска и сосудистого, и нейродегенеративного поражения, то есть и сами по себе приводящие к поражению головного мозга. И чем больше будет людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем больше будет людей с когнитивными нарушениями. Ну и COVID-19, пока мы не очень знаем, чем это в дальнейшем будет угрожать, но ведь один из основных симптомов постковидного нарушения или ковид-лонг – это так называемый brain fog, мозговой туман, это нарушение внимания, это снижение памяти, это быстрая утомляемость при выполнении умственной работы, рассеянность и так далее. То есть это когнитивные нарушения.
17: А забывчивость – это тоже когнитивное нарушение?
18: Ну, по сути, это снижение памяти.
17: Ну, это тоже ведь один из первых признаков деменции, болезни Альцгеймера.
18: Может быть, это первым признаком болезни Альцгеймера, но это может быть и в рамках возрастных изменений, в рамках субъективного когнитивного снижения, потому что в конце тяжелого рабочего дня, в конце рабочей недели, вот пятница вечер, если человек очень интенсивно работал, он устает и он имеет право на определенную степень забывчивости. Другой вопрос, что это не мешает ему все-таки выполнять свои повседневные обязанности, это незаметно окружающим, это не нарушает его жизнь, это субъективно, вот он испытывает определенные расстройства памяти. Но согласитесь, что с учетом того, что сейчас поток информации очень высокий, и у нас зачастую присутствует многозадачность, мы одновременно должны решать несколько вопросов, несколько задач, мы вынуждены пользоваться определенными подсказками в виде напоминалок в телефоне, в виде ежедневников.
17: Да.
18: Ну, разные формы люди используют, да, но это не значит, что есть нарушение памяти. Человек знает, что ему надо посмотреть, например, в ежедневник, какие у него планы на сегодня, и он их все реализует. А вот если человек не может вспомнить, например, имена знакомых людей, он не помнит свой адрес, он не помнит даты рождения детей своих, вот это уже является, конечно, угрожающим симптомом, что это возникла действительно деменция. Чаще всего болезнь Альцгеймера мы говорим, потому что это самая распространенная по мировой статистике форма. Хотя тут тоже достаточно сложно говорить. Вот мировая статистика, на которую я ссылаюсь, это данные по Западной Европе, Соединенным Штатам, где действительно болезнь Альцгеймера – это лидирующая причина. А вот в Японии, в Корее, в ряде других азиатских стран на первом месте сосудистое поражение головного мозга как причина деменции. И поскольку наша страна, у нас, к сожалению, не было эпидемиологических исследований, но поскольку наша страна – это и европейская часть, есть и азиатская, да, это и генетически, и культурологически, и, ну, в общем, социально мы объединяем эти два полюса, да, Европа, Азия. Возможно, у нас вот по предварительным данным сопоставимая частота болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Но вот все-таки, когда возникают нарушения памяти, это часто самый обращающий на себя внимание симптом, и который становится заметен окружающим людям, то, конечно, надо бы обращаться к врачу для проведения диагностики, потому что чем раньше мы выявим нарушение, чем раньше мы начнем лечение, тем оно будет эффективнее. К сожалению, на сегодняшний день лекарств, которые бы позволили вылечить, нет,
17: да,
18: ни у нас, нигде в мире.
17: Да.
18: Но снизить темп прогрессирования, замедлить темп прогрессирования, отсрочить появление нарушений поведения, как можно дольше сохранить возможность самостоятельной жизни пациента, возможность его существования, адекватного общения с родственниками, что является очень важным. Вот это напрямую зависит от того, чем раньше мы начнем лечение, тем это будет более эффективно и более продуктивно.
17: Но давайте мы все-таки такую позитивную нотку внесем, ведь сейчас многие вот МРНК, вот эти, да, технологии, сейчас пытаются все-таки создать лекарство, которое поможет при болезни Альцгеймера. Над этим во всем мире работают. Это не значит, что этого не будет. Может, даже очень скоро.
18: Нет, и я думаю, что это будет в ближайшие годы.
17: Да.
18: Это будет в ближайшие годы абсолютно, потому что огромное количество сейчас препаратов проходит исследования. Препарат же выводится на рынок только после того, как он доказал свою эффективность в клинических исследованиях. И очень большое количество препаратов сейчас проходит такие исследования. И, ну, в общем-то, практически весь мир считает, что в ближайшие годы...
17: Да, ждем.
18: Это будет...
17: Решено. Моноклональные антитела, которые сейчас прям... Передовой такой тренд и надежда современной науки в разных областях медицины препятствуют образованию амилоидных бляшек. Вот когда мы говорим о болезни Альцгеймера, появление таких лекарств ожидают в ближайшем будущем. Если сильно упростить, эти моноклональные антитела учат атаковать определенные мишени, например, раковые клетки. А в случае с болезнью Альцгеймера моноклональные антитела научились связываться с нейротоксичными амилоидными белками в головном мозге и разрушать их, и таким образом предотвратить образование амилоидных бляшек, которые и повинны в болезни Альцгеймера. Анна Николаевна, ну вот мы с вами сейчас поговорили о признаках, да, первых признаках, звоночках опасных, которые говорят о психоэмоциональных нарушениях, которые в итоге могут привести и к когнитивным серьезным нарушениям. И насколько вот я сделала вывод, мы должны, если что-то происходит, то врач, скорее всего, назначит, если депрессия, антидепрессанты, в том числе как профилактика дальнейших когнитивных изменений. И надо следить, просто следить за своим сосудистым здоровьем. Это гипертония, это холестерин, ну и прочие вещи. То есть вот это тоже такой момент профилактики. Но кроме вот этих вещей ведь существует еще профилактика в рамках, в формате здорового образа жизни. И как всегда нам говорят так. Хочешь быть здоровым и сохранить долголетие и активность, качай мышцы. Я не слышу от пропагандистов здорового образа жизни, практически не слышу предложений качать мозги. Простите за такую вульгарность. Но качать тело – да. Двигайся, двигайся, двигайся. Движение – это жизнь. Про интеллектуальную прокачку, про поддержание когнитивных функций мы не слышим. Хочу вас послушать. Как вы своим пациентам объясняете, как сохранить здоровье и долголетие?
18: Ну, здоровый образ жизни имеет очень большое значение. Вообще ведь это понятие было как бы создано для того, чтобы профилактировать у людей неинфекционные заболевания, да, как образ жизни, который позволяет предотвратить. И этот образ жизни должен включать в себя и рациональное питание, и, совершенно правильно сказали, определенную физическую активность. Это отказ от курения, это ограничение употребления на алкоголик. И физическая активность здесь имеет очень большое значение, потому что на самом деле, по, опять же, статистике считается, что порядка 3% деменции можно предотвратить за счет физической, достаточной физической активности. Мы перестали на самом деле двигаться.
17: Сосудистое здоровье поддерживаем.
18: И это тоже, потому что когда человек в достаточной мере двигается, то нормализуется и работа сосудов, и сердца, и опорно-двигательного аппарата. Это поддержание здоровья суставов. Да, это и нормализация сна, это и улучшение настроения. Потому что, когда мы двигаемся, идет выработка огромного количества гормонов, в том числе, например, серотонина, гормона счастья, как его называют. Да, это снижение кортизола, гормона стресса. Это улучшение кровообращения. И это в том числе стимуляция работы головного мозга. Потому что если мы выполняем движение, ведь мы же выполняем любое движение, потому что идет команда от клеток головного мозга. Чем больше они активно функционируют, тем больше и их вероятность сохранности их функций и взаимодействия с, ну, скажем так, с соседними рядом расположенными нейронами. И если мы выполняем какие-то сложные физические движения, это не обязательно движения, требующие больших физических усилий, но это может быть, например, мелкая моторика руками вот, в виде вязания, вышивания, каких-то там поделок всевозможных, то один нейрон стимулирует соседней, осуществляется активация связи между ними.
9: Вот это нейропластичность, о которой вы говорили.
18: Совершенно верно. И когда они вот один раз повзаимодействовали, эти клетки между собой, второй раз, затем уже формируется некий комплекс из нервных клеток. Ну, сейчас им стали давать таким комплексом название нейронные сети, которые уже дальше активно существуют сами в головном мозге и поддерживают и уже не только двигательную активность, но и когнитивную активность.
4: Радио России.
15: Посоветуйте, доктор.
17: Со мной в студии руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова.
18: А когнитивная активность обязательно должна быть, и в любой форме она может осуществляться. Понятие когнитивного тренинга, оно еще не вошло, скажем так, полноценно в нашу жизнь, но вот как раз мы в своем центре пропагандируем эту идею и обязательно рекомендуем пациентам. Формы могут быть совершенно разные, потому что, ну, прежде всего, это должно быть, поскольку мы говорим и о сочетании и когнитивного, и психоэмоционального здоровья, это должно быть комфортно человеку. Это может быть заучивание стихов, это может быть изучение иностранного языка, это могут быть сканворды, кроссворды, судоку, пазлы, самые различные формы там, решения каких-то головоломок и так далее. Самые различные формы когнитивной деятельности. На самом деле реализация любой формы будет полезна для человека. Если они разнообразны, это очень хорошо, это прекрасно. Но даже если это реализуется только какая-то одна форма, все равно это принесет очень большую пользу в целом для когнитивного здоровья. И есть еще понятие, что вот мы стараемся реализовать в нашей клинической практике комплекс мероприятий, которые включают и когнитивный тренинг, и физическую активность с выполнением упражнений определенных, и использование, ну, скажем так, современных технологий нейростимуляции, которые, опять же, позволяют повышать активность нейронов.
17: Что это за технологии? Давайте-ка мы на этом остановимся.
18: Вы знаете, сейчас это очень активно развивающееся направление в медицине вообще, в реабилитации в частности. Это различные методики, например, сюда относятся транскраниальная магнитная стимуляция, транскраниальная электростимуляция, цветоимпульсная терапия. Когда идет стимуляция определенной группы нейронов, опять же, повышается их активность, повышается выработка ими вот тех самых веществ, осуществляющих связь с соседними клетками, и осуществляется формирование вот этих, вот я уже говорила, нейронных сетей, которые позволяют в дальнейшем человеку активнее реализовывать те или иные функции.
17: Но это аппаратные методики ведь, да? Это только у вас, ну, в смысле, только в клинике.
18: Находится, ну, в том числе у нас в клинике, да, это в клинике. А сам человек дома может заниматься когнитивным тренингом и физической активностью, и различными формами вообще активности. Социальная активность имеет очень положительную роль. Активность в социальных сетях.
17: Активное долголетие наше московское.
18: Формат прекрасный, потому что позволяет реализовывать разные формы активности для людей пожилого возраста и обеспечивает социальное общение, поэтому это совершенно великолепный формат. Но если, скажем так, в силу каких-то причин он недоступен, то человек может это делать и самостоятельно вспомнить то, например, чем он увлекался в детстве, в молодости, какие-то, вот я говорю, вязание, макраме, поделки, может быть, вышивание. То есть, ну, это в зависимости от того, какие интересы есть у человека. Деятельность должна быть приятная, она тоже должна приносить позитивное настроение конкретному человеку.
9: Ну вот смотрите, мы перечислили с вами сейчас в основном, ну я бы так сказала, пассив такой, некий пассив. Вот кроссворды, там сканворды, изучение языков, это все-таки пассив. А вот Бехтерева, она говорила о том, что абсолютно колоссальнейшая разница между вот таким пассивом когнитивным, ну так я условно, конечно, называю, и настоящей творческой активностью, когда включаются действительно разные участки мозга, ну волна такая, пробегает, да, вот когда мы творим что-то, придумываем новую задачу, решаем новую, не кроссворд, новую задачу решаем, то ассоциативные связи, так я условно, конечно, говорю, не научным языком, пробегает вот эта волна по всем участкам мозга, и действительно вот эта самая нейропластичность тоже здесь, безусловно, активируется, присутствует. Ну, то есть я бы хотела, чтобы вы все-таки подчеркнули, достаточно ли вот таких вот простых, элементарных вещей, как чтение, запоминание стихов. Мне бы, например, скучно было. Вот мне было бы скучно их просто заучить наизусть. Кроссворды, вот мне, например, вообще тоже неинтересное совершенно дело кроссворды эти решать. Но кому-то, да, наверное, этого достаточно. Вот я бы хотела с этой точки зрения все-таки. Вот вы же тоже творческий человек. И вряд ли вы бы захотели уйти на кроссворды.
18: Вы знаете, ну, понятие творчества, оно очень сложное. И
9: научное творчество – это тоже творчество, наука.
18: Безусловно, но для того, чтобы осуществлять творческую задачу, у человека должна быть мотивация. К сожалению, то, о чем мы сегодня достаточно подробно с вами говорили, эмоциональные нарушения, они приводят к значительным нарушениям мотивации. Человеку не хочется. А без мотивации он не будет решать творческую задачу. Ну, это невозможно. И поэтому, конечно, да, если человек может творить, если у него есть достаточный посыл к этому, безусловно, это прекрасно, и это действительно дает большей степени активацию возможности работы нервных клеток, чем, ну, вот те простые, скажем так, вещи, которые я перечисляла. Но понимаете, что в отсутствии других активностей они будут очень и очень все равно полезны. Конечно, прекрасно, если человек будет, например, заниматься, ну, не знаю, художественной лепкой, да, рисовать картины, ходить по музеям. Это прекрасно. У нас сейчас действительно есть огромные возможности для знакомства с и искусством, и музыкой, и так далее. Но для этого должна быть определенная, еще раз говорю, мотивация. И если человек в силу каких-то причин не может это реализовывать, то хотя бы вот эти простые вещи, они все равно принесут определенную пользу, чем если сравнить это с ситуацией, что человек будет, ну, просто сидеть, смотреть в телевизор, никак не проявлять свою когнитивную активность и даже не запоминать ту информацию, которую, например, он видит на телеэкране или слушает по радио, да, то есть это будет просто как вот фон такой работать.
9: Ну да. Еще раз, так сказать, обращаю вас к Бехтеревой, вы наверняка это помните, она говорила, что совершенно доступный практически для всех людей, даже тех, кто не занимается какой-то там особенной творческой деятельностью, способ такой активности – это путешествие. Это если, конечно, ноги и сердце позволяют пожилому человеку. Но вот если есть возможность выйти на улицу, то путешествие возможно даже в центр города или по какой-то улице. То есть это не значит, что ты должен в Таиланд ехать обязательно. Так вот, она говорила, что самое главное – ходить по карте. Не надо навигатора использовать, не надо всех спрашивать, куда пройти. Приходишь в чужую неизвестную местность, берешь карту и ориентируешься на местности сам. И вот это якобы включает вот эти самые зоны, те самые, которые, может быть, вы стимулируете вашими аппаратными методиками.
18: Ну, конечно, это одна из форм очень хороших, потому что, на самом деле, действительно, помощь навигатора, она... Мы отключаем свои возможности, да, и мы строго ориентируемся на то, что говорит нам машина. Это, конечно, неправильно, и возможность сориентироваться в малознакомой местности – это очень такая важная функция. И действительно, если вдруг возникают такие сложности, это тоже вот наряду с нарушениями памяти – это один из очень серьезных звонков по поводу того, что может быть или болезнь Альцгеймера, или другая причина когнитивного снижения. Тот пример, который вы привели, он сочетает в себе массу положительных факторов. Во-первых, это физическая активность.
9: Да.
18: Во-вторых, доказано, что наибольшую целесообразность имеет аэробная физическая активность на открытом воздухе. Третье, в этот момент человек созерцает природу. Мы все-таки биологический вид, мы из природы пришли, и было исследование, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, огромное европейское исследование, что в тех районах мегаполисов, где многое было зелени, где были парки и скверы, и бульвары, частота депрессии была гораздо ниже. Поэтому, когда человек пойдет по новой улице, он будет так или иначе смотреть на цветы, деревья, птичек, и это тоже принесет положительный эмоциональный заряд данному человеку.
9: Новая новизна важна.
18: Даже не новизна. Каждый день одно и то же, даже вот один и тот же бульвар, он выглядит чуть-чуть по-другому. Другое освещение, другая погода, распустились еще какие-то новые цветы. То есть все время ведь что-то в природе меняется. И это тоже будет положительный момент. И, конечно, это возможность ориентации в новом месте. Это тоже очень и очень важно.
9: Спасибо большое.
18: Всего доброго.
9: Всего вам доброго. До свидания. В беседе принимала участие руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Уважаемые слушатели, если вы хотите послушать еще раз программу или посмотреть ее видеоверсию, пожалуйста, приходите ко мне в соцсети, там я дам ссылку на аудиоверсию и на видеоверсию сегодняшнего эфира. И сейчас я бы хотела завершить мою оду на визит.

0: Стройте маршруты по карте. Придумывайте для своих близких квесты. Прячьте, а потом разыскивайте вместе с ними клады. Устройте для себя и окружающих, не только для внуков, для всех. Такое настоящее приключение. Когнитивно-психологический тренинг – это путешествие в новизну. Удивляйте мозг каждый день. Дарите ему новые впечатления. Именно новые впечатления – ключ к здоровью психики. А мы начали с того, что первые признаки когнитивных нарушений, они начинаются с депрессии. Новизна, она у нас на каждом шагу. Вот, например, вкусовые впечатления. Вместо привычной каши или яичницы придумайте какое-нибудь новое блюдо. И пусть домочадцы угадывают, что за ингредиенты входят в его состав. Надоело читать книги? В чем проблема? Начните их писать. Для начала сочините сказку для внука, а потом уже и до фантастического романа недалеко. Живите, молодейте, каждый миг неповторим. Как можно скорее выбирайтесь из замкнутого круга. Заряжайте мозг энергией молодости, которую он с удовольствием вложит в ваше здоровье. С вами была Ольга Копылова.
1: Посоветуйте доктор.
2: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Теория музыки.
1: Любой человек, который посвящает себя музыке, должен изучить ее язык. Потому что когда мы знаем язык музыки, когда нам легко общаться, мы сразу становимся людьми единомышленниками, понимаете?
0: Музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 15.10 по времени Анадыря. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль село Новоскелеватое в Днепропетровской области. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена. И в середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Далее подробнее. Занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелеватское создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны. Группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу ведомство информировало о взятии под контроль в Днепропетровской области села Новоскелеватского. В ходе боев уничтожено до взвода противника

0: противника, 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки войск «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Запад занял более выгодные рубежи, южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует Министерство обороны. 5 жителей Курской области, еще 2 человека из других регионов вернулись домой из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметил омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.
1: Очень важно, что первые переговоры здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси, они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем. Но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
0: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщает власти региона, отмечая, что по-прежнему остается неизвестной их судьба. Число раненых в результате удара ВСУ в Волгоградской области увеличилось до 11, об этом сообщают власти региона. Утром 27 июня во время атаки повреждены производственные объекты, погиб работник предприятия. По уточненным данным, госпитализировано 11 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. 26 июня в Северо-Енисейском районе воздушное судно Ми-8 совершило жесткую посадку. Вертолет выполнял лесоавиационные работы. На его борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Никто из них не пострадал. Размер ущерба составил более 1 000 000 рублей. Причины отравления в подмосковном Солнечногорске, из-за которого погибли 2 и еще 6 пострадали, по предварительной информации, могло стать употребление наркотических средств, сообщили в Следственном комитете Московской области. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и проводят допросы. А госавтоинспекция проведет массовые проверки на дорогах России для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональное управление ведомства. Как пишет газета, такие проверки пройдут в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, а также в других регионах России. В госавтоинспекции отметили, что подобные профилактические мероприятия проходят выходные на постоянной основе. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области особенного перегрева в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал 3-й декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Рубина» Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор «Волжан» Александр Айбатов. По его словам, контракт с бывшим полузащитником «Гавра» продлен не будет. Кузяев на правах свободного агента перешел в казанский клуб в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей и не отметился результативными действиями. На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России. Посещаемость Кубка России по футболу – четвертая в мире среди национальных кубковых турниров. Такое заявление сделал президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции Союза. По его словам, суммарная посещаемость турнира – 1 миллион 300 тысяч зрителей. Выше только в Англии, Бразилии и Германии. Стало известно расписание выступления наших теннисистов в первом раунде Уимблдона. 29 июня в понедельник Даниил Медведев сыграет против Марина Чилича на корте номер 1 после 15:00 по Москве. Сразу следом там же Мира Андреева сразится с Магдой Линнет. Андрей Рублев и Роман Сафиулин посоревнуются на 16-м корте. Их матч пройдет первым запуском. Здесь же позднее начнут свой путь на турнире Анна Калинская и Магдалена Фрех. Дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль этапа Гран-при в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке россиянка уступила представительнице Хорватии Ларе Цветко. Соревнования в Циндао завершаются 28 июня. Это вторая часть квалификации к Олимпийским играм 2028 в Лос-Анджелесе. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Погода. Во Владивостоке 28 июня небольшой дождь, плюс 17. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 23. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 27. В Чите дождь, плюс 22. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 26. В Иркутске небольшой дождь, плюс 28. В Симферополе небольшой дождь, плюс 29. В Севастополе ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Ветер северо-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: точного времени. Слушайте по будням. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: Виражи времени.
3: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. В этом году исполняется 25 лет нашей программе, которую создал поэт Андрей Дементьев и вел ее практически до последнего дня своей жизни. Программа пользовалась популярностью и находила отклик в сердцах многих слушателей, за что я вам бесконечно благодарна, дорогие друзья. Последние годы веду программу я, стараюсь, чтобы она была актуальной и познавательной. Но вот что интересно. Чем дальше мы отдаляемся от минувших лет, тем важнее и актуальнее становятся наши архивные записи. В них отражается время, история уходящего военного и послевоенного поколения и жизнь людей, которые были совестью страны и которые давали оценки происходящему честно и бескомпромиссно. На прошлой неделе наша программа была посвящена актеру Валерию Золотухину, его воспоминаниям о начале войны 41-го года. Он родился 21 июня, и на первое кормление к матери его понесла медсестра с возгласом «Бабоньки, война!». И эта дата во многом определила его судьбу. Подчас происходящие с нами события не случайны. В них есть определенный предсказуемый смысл. Через два дня, именно 22 июня, ушел из жизни народный артист России, знаменитый композитор, поэт, человек из того же поколения, мужества, совести и войны, Михаил Ножкин. Михаил Иванович на экране создал образ русского офицера, верного присяге и своим идеалам, но такой же он был и в жизни. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня послушали беседу с ним. У нас сохранилась архивная запись двух друзей, практически одногодок, поэта Андрея Дементьева и гостя программы Михаила Ножкина. Они были свидетелями своего героического и противоречивого времени. Мы не стали изымать из записи прямые телефонные звонки, потому что вопросы, которые задают слушатели, они тоже характеризуют наше время и наши болевые точки. Я думаю, вам будет интересно. Давайте послушаем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Наши политики и многие деятели от культуры бьются не один год над поиском национальной идеи. Готовясь к этой передаче, я прочел в интервью с моим гостем, которого вам представлю чуть позже, замечательную фразу: «А наша национальная идея – дети. Какими мы их вырастим, такой и будет наша Россия завтра». Это сказал народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии, поэт, композитор Михаил Ножкин. Сегодня он гость нашей программы. Добрый день, Миша.
2: Здравствуй, Андрюша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ты знаешь, вот нынешние молодые поклонники эстрады и кино, может быть, и не знают, кто написал замечательную песню, которая называется «Россия», при исполнении которой многие залы слушали и слушают ее стоя. Пусть она прозвучит сегодня в нашей передаче. У нас, к сожалению, нашлось диска. Может быть, ты напоешь, Миша?
2: Да я вообще-то пою крайне редко, а потом без сопровождения гитары ничего не сказал же, предупредил бы хоть.
1: Ну, попробуй.
2: Акапелла, без сопровождения, как бы, да? Ну, это первый раз, премьера.
1: Премьера.
2: Вес я фиговый. Ну, мы

0: написали ее с композитором Тухмановым в 60-е годы, на 65-м году. И, значит, он тогда еще был очень худым, очень талантливым и очень скромным молодым
1: человеком. Он остался.
0: Россия. Это вот молодыми людьми написали. Сейчас я попробую вспомнить. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, не расстраивайся.

нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть, много раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна. Нерассказанная

0: Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Вот вся песня.
1: Михаил Ножкин сегодня состоялась премьера. Он никогда вот так живьем без музыки, значит, не пел. Но я помню, если, может, я ошибаюсь, Миш, но мне кажется, что популярность к тебе пришла еще раньше с песней «Последняя электричка». Да?
0: Да еще раньше это мы пели же, я выступал. Самый популярный в 60-х годах из моих песен, из репертуара моего была, это, значит, несколько песен, особенно, значит, «А на кладбище все спокойно». «Зачем человеку заборы? Нам нового начальника назначили, быть заеда» и так далее, так далее, так далее.
1: Ты много снимался, и в спектаклях ты участвовал, я знаю, еще во времена, так сказать, давние. А кроме «Хождения по мукам», где ты играл Вадима Рощина, «Судьба», скажем, «Резидента», «Ошибка резидента», а также фильм «Освобождение». Вот назови, пожалуйста, еще несколько своих фильмов, которые тебе особенно дороги, потому что очень много снимался.
0: Ну, не так много, но я имел возможность выбора. Ну, вот из существенных, пожалуй, вот «Одиночное плавание», майор Шатохин, и «Морская пехота». Но на самом-то деле «Морская пехота» ведь гораздо раньше родилась, еще в 1906 году, по летописям, князь Олег, тот самый, который прибил щит на воротах Царьграда.
1: Да.
0: Да, так он ходил туда на стругах, он же не на велосипеде ехал, да? А струги что такое? Это корабли.
1: Да, корабли.
0: Река-море, как говорят. И на каждом была дружина. А дружин – это 30-40, а то и 50 человек. Вот там две, сколько там, то говорят, 1200, то 1000 этих стругов. Если умножить на там 30-40 человек, представляешь, сколько? Десятков тысяч морской десант.
1: Да, спасибо. Значит, у нас звонок.
2: Алло.
1: Пожалуйста, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я очень рада, что вы Михаила Ножкина пригласили. Я имела счастье лет 15 назад в Колонном зале Дома Союзов на съезде учителей его слушать. Он, может быть, даже меня и помнит. Вот. Я сейчас хочу узнать, в каком издательстве можно купить его книги?
1: О, вот, пожалуйста.
0: Ну, книга лежит еще в сборник «Большой кирпич» в издательстве. Будет. А вот если о дисках говорить, 4... Они есть, 5-й, 6-й, 7-й.
1: Спасибо. Вот у нас в гостях Михаил Ножкин, известный артист, поэт. И я хочу снова тебя процитировать, Миша. «В человеке есть все, и хорошее, и плохое. Побеждает то, что больше всего востребовано. Последние годы больше востребовано худшее, эгоизм и стяжательство. А человек и рад бы что-то хорошее сделать, да видит, что это никому не нужно». Вот, наверное, во многом ты прав. И все же, понимаешь, глубинная Россия держится все-таки на доброте, милосердии и терпении. Ты же много ездишь, правда?
0: Да, в этом спасение. В этом, с одной стороны, слабость, с другой стороны, сила. Все-таки сила, потому что добро все равно одолевает зло, иначе бы нас давно бы раскатали, правда же, Россию?
1: Да.
0: Как кто, Некрасов сказал, помнишь? Ну, помнишь, читал, так сказать, мы читали все, классик сказал. Были времена в России... Тяжелее, подлее не было. Угу. Вот в чем проблема-то.
1: Да.
0: Ответственность власть имущих. Наличие совести у людей, которые определяют жизнь, развитие общества.
1: Вот ты, вот много, ты много ездишь, много встречаешься. Вот как народ, как настроение? Как
0: я
1: люди?
0: Считаю, что последние вот года 2-3 пошло потихонечку пробуждение самосознания, такое более активное. Оно всегда было, так сказать, особенно в глубине России, в глубинке так называемой. Это глубина России. Она там меньше была подвержена этим реформам, и она больше сохранилась. Я считаю, что возрождение России – объективный процесс. Хотим мы или не хотим, хотят ли политики или не хотят, а Россия сама по себе все равно возрождается. Ведь история, она по амплитуде. Понимаете, развивается, как вот пик подъема, потом падение. Вот мы свой пик падения прошли, как один генерал боевой в 98-м году, в разгар этого дефолта, хорошую, прекрасную мысль высказал. Говорит, ну все, Михаил Ильич, все, наконец-то, я доволен. Говорит, что доволен? Ну все, говорит, мы опустились, дальше некуда, уперлись пятками в дно. Почувствовали, от чего можно теперь оттолкнуться и идти.
1: И всплыть, да.
0: Да, оттолкнуться, потому что мы начинали, начинаем выплывать, а они, которые нам устроили, друзья, они потихонечку вниз поехали, никуда не лезть. Поэтому, конечно, везде вера в Россию. Тютчев сказал, в Россию можно только верить. А что значит верить в Россию, Андрюш? Ну, это же не мы сами по себе. Вера в Россию – это вера в семью, в друзей, в себя самого,
1: да.
0: В прошлое, в будущее. Это не абстрактные понятия России. Вот Рощин, кстати, мой прекрасную мысль высказал. Мне очень дорог очень. То, что он сейчас
1: сейчас фильм прошел фильм снова, да.
0: Это же сегодняшний фильм. Вот каждый нормальный человек ищет сейчас себя, где найти. Родина и я, общество, друзья, выбор, так сказать, место. Он прекрасную фразу говорит там. Родина – это был я, большой, гордый человек. Вот самая большая проблема – понять, что родина – это ты, маленькая родина. Вот в порядке, значит, большая будет в порядке.
1: Ты знаешь, ты тоже бывал много за границей, и приходится нам ездить тоже, встречаться. Очень много наших соотечественников живет в разных странах. И во Франции еще первая эмиграция. Я знаю, что ты застал кого-то.
0: Первый, да.
1: Там, скажем, в Израиле 1 200 000, в Америке 700 хамель, в Германии, да. Столько людей, которые уехали, и все равно, вот я когда с ними встречаюсь, все равно у них чувство родины. Вот как гордились тут некоторые еще из первой эмиграции. Наши соотечественники, когда гражданство дали, помнишь, дочери Деникина?
0: Да.
1: Это все волнует очень.
0: А многие, это я еще в Париже, много лет с этим столкнулся, мне было поразительно, когда отказались многие, там, тысячи людей наших эмигрантов, вынужденных брать гражданство французское, хотя имели право, остались так называемым нансенский паспорт, то есть вид на жительство. Они говорят, мы не хотим, я хочу остаться навсегда вот русским или русской, для меня это история, я не хочу быть.
1: У тебя, по-моему, есть стихи вот об этом, а?
0: Ну, об этом песня есть. Стихи нет, стихи о том, что, ну, много стихов.
1: Ну, песни мы потом,
0: Да,
1: потом
0: поставим. Стихи, знаете, вот давайте одно прочту стихотворение. Мы все время говорим, вот жизнь, она все время беспокойная, все время, так сказать, напряженная. Ну, на самом деле так и есть, потому что вся жизнь – это борьба. Вот у меня одно стихотворение давнее. Взял вот, я подборку сейчас открою. Вот, я прочту. В каком году, уж лет 20-30 назад написал. «Война» называется это стихотворение. Нет, это только внешне покой и тишина. На деле ад кромешный. Война, война, война. Война со дня творения, с начала всех начал, до слез, до дурения, в разнос до кирпича. Покой нам только снится. Век бешеный такой, повсюду битв зарницы, какой уж там покой. Война в большом и малом, на суше, на воде, давно уже забрала задраены везде. Воюет плуг и пашня, плотина и река. День завтрашний с вчерашним воюет все века. Воюет с темной ночью восторженный рассвет. А ветер скалы точит в течение тысяч лет. Решает спор всегдашний вода в борьбе с огнем. И в страшной рукопашной сошлись добро со злом. С решетками свобода воюет день и ночь. А человек с природой, кому из них помочь? Ракеты с притяжением воюют в небесах, со скоростью, с движением воюют тормоза. Прогресс всю жизнь с рутиной покончить норовит, а ревность метит в спину доверчивой любви. Реальность против догмы, а против правды ложь. Попробуй только дрогни, костей не соберешь. Взаимно в наступление распущенность и честь, закон и преступление, прощение и месть, в мечтах о вечном царстве, вгоняя разум в дрожь, и подлость и коварство на совесть точит нож. И зависть держит душу в удушливой узде, людскую дружбу рушит в борьбу, зовет людей. Герой воюет с трусом, богатый с бедняком, а умный, как ни грустно, веками с дураком. Самих себя с рождения сомнениями долбя, с собой ведем сражение, сражение за себя. Сражаются идеи, палят уже в упор, заносят прохиндеи над истиной топор. На всей планетной шире воюют свет и тьма, и даже в микромире сражений кутерьма. В решении всех вопросов к борьбе зовет труба. Не зря изрек философ, что наша жизнь – борьба. И в этой круговерти уж миллионы лет воюет жизнь со смертью, страшнее битвы. Нет, нет, это только внешне покой и тишина, на деле ад кромешный, война, война, война.
1: Да, это, знаешь, диалектика жизни, ничего не сделаешь. У нас звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Алло?
1: Да, слушаем вас, говорите.
3: Дорогой Миша, спасибо тебе за твое творчество, спасибо тебе за твою любовь к родине, к России. Друзьям, спасибо, что ты есть. И дождемся ли мы в ближайшее время твоего творческого вечера?
0: Спасибо большое. Будет обязательно, обязательно будет, и не один. Я же работаю, вечера большие только редко работаю. Да. Но работаю все время, концертная работа у меня 47 лет уже на сцене. Но за добрые слова спасибо. Спасибо. Приходите, будет где-то, или в зале Чайковского, где-то большой вечер будет обязательно.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Михаил Ножкин. Миша, много лет назад, насколько я знаю, тебе позвонила Клавдия Ивановна Шульженко и попросила прийти к ней с нотами песни «Последний бой» из кинофильма «Освобождение». Она хотела ее петь. Ну, я знаю, что, может быть, запись-то не сохранилась, но, тем не менее, я хотел бы, чтобы и наши радиослушатели хотели бы, чтобы прозвучала эта песня, и давай ее послушаем.
0: Я только хотел бы что сказать. Она не просто, они с Давидом Леонидовичем Ашкенази, с которым я с 58-го года дружил, они выучили потом, показали, и она до такой степени трепетно к творчеству относилась, меня тогда это ошарашило. Она говорит, можно взять или нет? Я говорю, ну, Клавдия, ну, это же мужская вроде бы песня. Она говорит, я попробую, мы вам покажем, если я смогу. Честное слово это было. И потом же увидели.
1: Интересные люди были.
0: Да, вот, понимаете, потом она спела, да как спела еще.
1: Да, ну, сейчас мы эту песню послушаем, пожалуйста, поставьте.

Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой.

хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

0: Так давно не видел маму.
1: Прозвучала песня «Последний бой». Эту песню написал Михаил Ножкин, который сейчас в нашей студии. Он написал и стихи, и музыку, и сам исполнил. Миша, ты далек от политики, и когда тебя, известного артиста, поэта, приглашали в ту или иную партию, ты отвечал: у меня одна партия — Россия. Ну, я понимаю, что твое участие в жизни страны — это художественное слово, это искусство, это поэзия. И все-таки, может быть, не надо отстраняться от конкретной борьбы за лучшую жизнь, которую сейчас ведут люди, ну, не столь популярно, скажем, как ты, и, может быть, люди, которые не так хорошо знают нужды России, как знаешь это ты, потому что и просто по работе своей, потому как ты писатель и артист, и потому как ты много ездишь, много встречаешься. Вот скажи, пожалуйста, потому что, знаешь, меня вот иногда огорчает, что приходят в политику люди, которые в этом видят, ну, не то чтобы кормушку, но, тем не менее, видят какие-то свои личные корыстные интересы. А время такое, когда все о себе как бы надо забыть, надо помнить о другом, о людях, которые вокруг.
2: Ну, я не самоустраняюсь от жизни.
1: Ну, прости, если я...
2: Нет, нормально, нормально. Просто я работаю и служу России как могу, и верой и правдой, если так можно сказать. Но моя работа – это творчество и опосредованные влияния на политику. Я же их практически всех знаю.
1: Да.
2: Значит, вот работа, ну, общение, обмен информацией с простыми людьми, с политиками, с большими, с малыми, оно постоянно идет.
1: Угу.
2: И на концертах, на встречах, на заседаниях Московского интеллектуально-делового клуба, угу, вице-президентом которого я являюсь, в котором там очень много,
1: ты,
2: очень серьезных людей.
1: Ты, по-моему, член правления Союза писателей российского.
2: Да, член правления Союза писателей, член президиума Всемирного русского народного собора. У меня большая общественная работа, то есть, угу, я в этом деле, конечно, участвую. Я просто не иду в депутаты, меня много раз предлагали идти в депутаты, ну, потому что я понимаю,
1: главного.
2: Понимаю, что я в Думе мог быть 25 раз и так далее, где угодно. Дело в том, что я там просто бы потонул в хоре, так сказать, людей, которые, к сожалению, так сказать, не всегда выражают свое мнение. Вот в чем дело, понимаете? Вы посмотрите, что на экранах, в эфире, те же выступают политики. Но ведь все время
1: одни и те же.
2: Да, одни и те же. Ну, Андрюш, ну понимаешь, да?
1: Да.
2: Одни и те же, как записные. 5-10 человек, 5-10 лет.
1: Угу.
2: На сцене, на экране одни и те же. Комментаторы были долгие, одни и те же. А где же народ? И вот мне большая проблема в чем? Мнение общества и мнение народа подменили мнением вот этих самых нескольких десятков, двух-трех людей, которые говорят от имени больших кошельков.
1: Да, но они же избраны как раз народом, если говорить о депутатах.
2: Вот надо.
1: Они как бы должны выражать волю народа.
2: Должны, но, к сожалению, значит, это, если посмотреть законы, которые за последние 15 лет приняты, то можно было бы спросить, а кто в этом виноват? Вы принимали, вас избрали? И что вы напринимали? А теперь мне нравится, когда они с умным видом говорят: да, надо программы. Да это не важно, программы. Что вы, почему до сих пор не сделали? Почему все на будущее? То есть, главная проблема еще — безответственность, Андрюш, понимаешь? Угу. Никто ни за что не ответил.
1: Да.
2: Ни в большом, ни в малом. Особенно люди, власть, я всегда говорю, власть как популярность, это ответственность. Ты идешь, говорит: Михаил Иванович, ну, вам легко, говорит, вы вот... Но я же не пошел в министры и в депутаты. Если ты пошел, значит, ты решаешь, знаешь, как решать вопрос, дефолт, там, значит, плюсы, минусы, дебет, кредит и так далее. Ты знаешь, а я нет. Проблемы там какие-то экономические, трудности. Я не берусь за это. А ты взялся, значит, ты решаешь.
1: Конечно.
2: Если ты не решаешь, много лет у власти не решаешь, значит, ты что, или непорядочный человек?
1: Да.
2: Или ты решишь, кому-то уступи место. Ответственность должна быть.
1: Да, правда.
2: Безответственность рождает беспредел. Как снежный ком.
1: Да.
2: Вот, собственно, проблема. Надо, чтобы законы работали, но выполнение должно быть жесткое. И начинать с себя. Сверху. Рыба гниет с головы, как говорят. Да. Вот сверху депутаты, замминистры говорят: вот надо, начните с себя. Покажите пример.
1: Отмените льготы.
2: Ну, там даже помимо льгот. Просто видите просто себя достойно.
1: Да, у нас телефонный звонок,
2: пожалуйста.
1: Прости. Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь, говорите. Мы вас слушаем.
3: Алло.
1: Да, слушаем вас.
3: А я не знал, что это меня. Добрый день.
1: Добрый день.
3: Понимаете, мы с нетерпением каждую субботу ждем этой передачи. И этот раз тоже не ошиблись.
1: Спасибо.
3: У вас всегда очень достойные гости, уже не говоря о вас.
1: Спасибо.
3: Еще раз хочется сказать спасибо. Мы опять в очередной раз посмотрели «Хождение по мукам». был такой дедушка Маркс. У него есть великолепное выражение. Воспитание человека зависит от сопротивления его окружающей среде. Понимаете? Еще раз большое-большое вам спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо за добрые
1: слова. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Михаил Ножкин. Это сейчас звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите.
4: Алло.
1: Да, да.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Дорогие мои, Андрей Дмитриевич, Мишенька, я рада, что у нас в России есть такие люди, как вы. Я вот мать двух взрослых сыновей, вы не представляете, что творится в семье. Я в юности была воспитательницей детского сада. Я все вложила в воспитание чужих и своих детей. Ну что сейчас творится с молодежью? Я сама пишу такие стихи. Не все так радужно в подлунном нашем мире. Добро и зло ведет незримый бой. Душа распятая страдает и поныне, и счастье нас обходит стороной.
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
1: Да, очень, да, печальный звонок.
2: Силы вам духовные, чтобы вас надолго хватило в добром здравии для добрых дел во благо нашей доброй России.
1: Да, вот сейчас такая жизнь, что многие люди искусства и литературы при таланте, работоспособности, востребованности в народе не получают того, простите, рейтинга, которого они заслуживают, потому что телекамера проходит мимо них. Главный информатор, режиссер наших судеб – это телевидение.
2: Ящик.
1: Да. Почему Михаил Ножкин, любимый в России миллионами поклонников, так редко теперь появляется на ТВ? Ты же телевизионный человек, Миша. В чем дело?
2: Не знаю.
1: Обидно, потому что, ну, хотелось тебя видеть чаще. И твои песни, и твои слова, и твою поэзию, и твою игру, понимаешь?
2: Спасибо, Андрюш. Телевизионщик, да. Я когда-то начинал «Голубой огонек», первую передачу.
1: Помню,
2: моя,
1: конечно.
2: Была. 62-й год.
1: Еще
2: я современным телевизионщиком.
1: На Шабловке.
2: Да, на Шабловке, да. И там, что интересно, ведь они не верят, многие, был прямой эфир, Андрей. Прямой, это не запись была.
1: Да,
2: тогда
1: да,
2: прямой
1: эфир. Да.
2: И вот нынешний говорит, как же так, прямой? Не боялись, а вы чего боялись? Вы знаете, что идиотов не надо приглашать. Вот и все, просто приглашали нормальных людей. Прямой эфир, и многие были передачи. А потом стали кое-что подснимать, там уже все.
1: Да, я помню, знаешь, очень давно еще был жив Юра Гуляев. Мы, да, мы с ним вместе были в «Огоньке», прямой эфир.
2: Прямой
1: действительно,
2: эфир, да,
1: сидели,
2: да,
1: разговаривали, и он пел песню, которую мы с ним написали. Это был замечательный артист, замечательный певец, замечательный человек. И вообще огоньки мы ждали, понимаешь?
2: Конечно,
1: ждали просто вот...
2: Вся страна ждала.
1: Угу. И да. Потому что там всегда были какие открытия. Ты помнишь, как Николай Сличенко всегда,
2: да,
1: там,
2: ну, Господи,
1: пел?
2: Ну,
1: это все было удивительно,
2: было
1: красиво.
2: Очень почетно, торжественно.
1: Да.
2: А сколько людей труда, героев. Угу. Я сколько представлял там, я же много раз там был. И один Девитаев чего стоит, герой, который там угнал немецкий самолет с острова, вот, помните?
1: Помню, конечно.
2: Никто не поверил, героический подвиг такой, в мире подобного еще не было. Его посадили, потому что не, говорят, не может быть, чтобы он сделал.
1: Да.
2: Подробности когда-нибудь потом будут известны, он книги писал.
1: Ты знаешь, я хочу вернуться вот к нашему разговору еще 5-10 минут назад. Мы говорили с тобой вот о тех наших соотечественниках, которые живут в других уже странах.
2: Проблема это очень большая, очень... сейчас тем более она... вызрел. Я много ездил по свету и много общался, встречался, я не люблю слово диаспора, с русским зарубежьем.
1: Да.
2: А русские, кто любит Россию, разные их национальности, представители, все, кто считает Россию своей родиной и так далее. И я знаю, что миллионы людей сейчас переживают за Россию, как Белая гвардия переживала, когда с немцами воевали, понимаете, при всей нашей разнице взглядов, а они не пошли, там, Деникин тоже не пошел служить.
1: Очень многих огорчает, что вот в бывших наших республиках Советского Союза, особенно там в Прибалтике, некоторых других, что отношение к русскому языку вообще к нам, к нашим...
2: Безобразное
1: отношение, неуважительное, какое-то даже жестокое в чем-то, понимаешь?
2: Несправедливое, главное, что все. Тогда, если вспоминать историю, это отдельные передачи, я занимаюсь историей, много лет.
1: Я думаю, что тут государство должно быть очень жестким, настойчивым и, так сказать, поставить так вопрос, чтобы уважали.
2: Ну, просто один пример, Андрюш, один пример. Тартусский университет, знаменитый эстонский центр эстонского,
1: да,
2: так сказать, мысли, науки и так далее. Но до этого был знаменитый с Петра.
1: Да.
2: Владимир Владимирович Даль окончил его. Дербский университет на северо-западе России был крупнейшим, да? А как раньше город назывался этот? До Петра. Он же был. Как? Вот надо, чтобы молодые эстонцы это знали. Юрьев он назывался. А кто его построил? Ярослав Мудрый в 11 веке, это все знают. Так какие же там оккупанты мы, какие же наши там, так сказать, оккупанты пришли куда-то? До 14 года не было государства Эстонии и Латвии, никогда. То есть надо просто объективно смотреть на вещи без обид, тогда это, будет все понятно, особенно молодым людям.
1: Да, это на совести политиков. Да.
2: И поэтому, значит, вот многие хотели бы вернуться, особенно из последних, вот я много с ними общался. Давай я спою одну песню, «Я вернулся», я так называл.
1: Хорошо.
0: Я опять надо мной.

Мы в тяжелые дни из России ушли, не прощаясь. Только в днях тех тяжелых и наша большая вина. Мы не встали стеной, мы сдались, мы забыли, смущаясь. Это ж наша земля, и судьба, и народ, и страна. Позови нас, Россия, мы сразу помчимся навстречу. Только ты позови и прости загулявших ребят.

вернулся к себе самому. Соберу я друзей, да родных, да настрою гитару, да поймаю знакомый

0: ты домой. Я вернулся в Россию назад. Что мне этот Нью-Йорк, что мне их Сингапур да Канары. Я вернулся домой, я вернулся в Россию назад.
1: Миша, спасибо, потрясающая песня.
2: Спасибо тебе.
1: Да. У нас телефонный звонок, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Людмила, и много лет тому назад я смотрела фильм с Михаилом Ножкиным, который назывался «Каждый вечер в 11».
2: Спасибо.
3: Вот этот фильм до сих пор один из самых моих любимых. А потом, когда началась перестройка, я была так поражена вашим резким отрицательным отношением, не могла понять, а с течением времени поняла, как же вы были правы.
2: Спасибо.
3: И вот теперь думаю, все-таки вот, наверное, не я одна, для которых ваше слово золото.
2: О,
1: спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Ты знаешь, Миша, мне бы очень хотелось поддержать тебя в борьбе за чистоту русского языка. Ты совершенно прав, говоря, что мордует русский язык. А в нем история народа, душа его, все от языка. Он способ сохранения информации и развития. К сожалению, мы окончательно засорили его, понимаешь? Бюрократизм, иностранщиной, элементарной неграмотностью. О, великий, могучий русский язык, где ты? Как бы в электорате, сказали бы некоторые, кто не чувствует языка. Вот сейчас у нас уже времени осталось не так много, давай немножечко об этом поговорим.
2: Язык, он ведь формирует личность, действительно. Слово, я тоже поездил по свету, нигде так не верят слову сказанному и печатному, как в России. У нас какое-то святое отношение к слову, и многие недруги этим пользуются. И смотри, если вот, скажем, не просто так, скажем, ну, профицит бюджета, да? Большой профицит, никто ничего не понимает, 99%. А если сказать прибыль, народ спросит, а где прибыль, где деньги, да? То есть слово определяет, да? Какой-то киллер, непонятно, что, убийца, бандит, понятно, да? То есть вот русский язык, он очень точен, очень ёмкий. И поэтому, если на русском языке человек, говорящий по-русски, он и думает по-русски, он и формирует свое сознание в этом нашем поле. Любой национальный человек, который принимает это как культуру, как язык, он и формирует себя, поведение свое даже вот формирует. Вот что такое язык.
1: Да.
2: А когда его не знают, они формируют по-другому себя.
1: Я тебе

0: здоровье. А сейчас вот они все ходят в метро. То есть возвращение к обратному. Кто-то сказал, тут хороший человек, он говорит, дело в том, что если от обезьяны мы произошли, то сейчас идет возврат к обезьяне, ему, так сказать, времени. В этом есть какая-то деградация.
1: Да, у нас телефонный звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. Да.
2: Вы меня слушаете?
1: Да, вас, вас. Да, да.
2: Из Москвы Вера Александровна.
1: Да, Вера Александровна.
2: Андрей Дмитриевич, Михаил Иванович, посмотрели фильм «Хождение по мукам», вы меня спровоцировали в сотый раз перечитать эту книгу. И, в принципе, вы этим фильмом, этой ролью пропели гимн любви. Это так трогательно. И ваши эти стальные глаза, как вы их, при всей вашей ласковости, как вы сумели это все сыграть? Спасибо вам, низкий поклон, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.
0: Спасибо, спасибо за добрые слова, вот ради этого стоит работать. Самая награда большая для меня, это когда твое творчество, вот мое, кому-то нужно, мое творчество, литературное, музыкальное, киношное, актерское, когда люди что-то доброе говорят, значит, не только я думаю, не для себя, не в ящик работаю, а что-то, значит, кому-то это нужно, значит, я не зря живу на свете. Спасибо вам.
1: Да, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях народный артист России, лауреат государственной премии, композитор, поэт, замечательный человек Михаил Ножкин. А сейчас у нас звонок. Осталось у нас совсем мало времени, Миша, две минутки. Да, пожалуйста, слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Михаил Иванович, прозвучала замечательная песня из кинофильма «Освобождение». Скажите, пожалуйста, как вам нравится исполнение этой же песни в исполнении Клавдии Шульженко? И второй, музыку писал к этому фильму Юрий Левитин. Не шокировала ли вас эта музыка, так как стиль очень разный? Спасибо.
0: Ну, главное, что их это не шокировало. Их не шокировало, мы договорились, и Левитин, так сказать, все это принял как надо. Меня попросили написать эту песню. Я... Третий вариант песни, кстати говоря, был.
1: Третий вариант.
0: Третий. Два, отдельный это рассказ, две. Они тоже есть.
1: Я хочу, да, я хочу напомнить, Миша уже говорил об этом, но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вышло 4 диска песен Михаила Ножкина. Причем в основном это песни, которые он написал и стихи, и музыку.
0: Нет, вот эти 4 диска все написал.
1: Да,
0: стихи,
1: все,
0: и пятый, и шестой будут все стихи,
1: тоже,
0: музыка,
1: все твои,
0: конечно.
1: Да, вот
0: да,
1: я
0: да.
1: хочу нашим радиослушателям
0: а потом
1: сказать,
0: да.
1: чтобы они искали эти диски, чтобы они слушали.
0: Ну, я давно не делал, ну, наконец-то.
1: Я хочу тебе пожелать доброго здоровья, конечно, творчества. И у нас еще осталась одна минутка и телефонный звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Пожалуйста, говорите, осталось
4: Андрей
1: мало времени.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это из Брянской области.
1: Очень
4: трудно дозвониться до вас. Я всегда слушаю вашу передачу. Вы
1: Спасибо.
4: Помогаете, конечно, людям. Но почему мы так живем? У того больше прав, кто...
0: Да. Ох, не тот прав, кто прав, а у кого тот прав, у кого больше прав.
1: Да.
0: Это я с вами
1: так.
0: согласен.
1: Мы
0: ну,
1: об этом много говорим
0: да.
1: и стараемся, чтобы в силу своих возможностей и сил...
0: Надо, чтобы у нас сделать. Горизонталь была, вертикаль горизонтальная между людьми, чтобы мы друг друга поддерживали.
1: Да,
0: ничего,
1: да.
0: пройдет это, потерпите немного. Время уже пошло работать на возрождение России. Я в это всю жизнь верю и убеждаюсь с годами. Мы одолеем трудности
1: эти. Я тоже верю. И хочу... Заканчивая передачу, сказать, что сегодня у нас в гостях был Михаил Ножкин, человек известный, уважаемый, популярный, человек, который всю жизнь работает, уже много лет, не одно десятилетие он нам дарит свои песни, свое творчество, свои роли, свои стихи. Я хочу, Миша, тебе пожелать самое главное, чтобы ты оставался таким, какой ты есть. Знаешь, верен самому себе и своему искусству.
0: Андрей, спасибо.
1: Спасибо
0: за то, что пригласил. Я надеюсь, что мы еще продолжим разговор.
1: Обязательно.
0: Доброго тебе здоровья и
1: да,
0: хороших
1: спасибо.
0: Эфирных передач.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: И радиослушатели, всего доброго. Храни вас Господь.
5: Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Мы не могли не вспомнить знаменитую песню на слова Михаила Ножкина из фильма «Судьба резидента. Я в весеннем лесу пил березовый сок». Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Программу вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго!

не блестела луна, и окурки я за борт бросал.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
2: Количество товара ограничено. Подробности предоставлен консультантом категории 0+.
3: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия. 12 человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу под Ростовом. И выходные в московском регионе будут вполне комфортными. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и за сутки освободили населенный пункт Новоскелевата Днепропетровской области, сказано в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южная» улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в городе составили до 90 военнослужащих. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по боевикам.

0: подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военных, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. 12 человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом. Из них 9 госпитализированы, сообщают региональные власти. Атака произошла во время проведения там фестиваля «Крылья славы». По факту атаки на музейный комплекс Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Коммуникации между Россией и Украиной по военнопленным носят результативный характер. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, накануне Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
1: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
0: МИД Беларуси выступил с заявлением о созыве срочного заседания Совбез ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Страна намерена донести свое видение произошедшего и настаивать на необходимости незамедлительного и объективного расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь Белорусского министерства иностранных дел Руслан Воронков. Он отметил, такие преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности.
2: В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня, Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета. Хотел бы отметить, что в настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. В соответствии с временными правилами процедуры Совета Безопасности ООН, заседание состоится в самое ближайшее время.
0: Воронков отметил, что Беларусь всегда выступала за соблюдение норм международного права и защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах. Как ранее сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, за атакой на автобус с детьми в Брянской области стоят командующие силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальник военной разведки Украины Иващенко. Причастные к удару украинские боевики заочно обвиняются в теракте. Выходные в Москве будут вполне комфортными. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Местами могут пройти небольшие дожди. Завтра температура в мегаполисе прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
3: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 20. 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим. И в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Председатель правления петербургского футбольного «Зенита» Константин Зырянов избран в исполком РФС. Руководитель вошел в число кандидатов от российской премьер-лиги. Также были доизбраны член совета директоров московского «Спартака» Иван Масляев и президент казанского «Рубина» Марат Сафиулин. Кроме того, стало известно, что «Союз» пролонгировал контракт с главой департамента судейства Милорадом Мажичем. Новый договор рассчитан еще на один год. Футболист Алексей Миронов продлил контракт с Ростовом. Подписанное соглашение с футболистом рассчитано еще на 4 сезона. В минувшем розыгрыше полузащитник провел 28 игр в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Стало известно расписание выступления наших теннисистов в первом раунде Уимблдона. 29 июня в понедельник Даниил Медведев сыграет против Марина Чилича на корте номер 1 после 15:00. Сразу следом там же Мира Андреева сразится с Магдой Линет. Андрей Рублев и Роман Сафиулин посоревнуются на 16-м корте. Их матч пройдет первым запуском. Здесь же позднее начнут свой путь в основной сетке Анна Калинская и Магдалена Фрех. Баскетболист Иван Егоров продлил контракт с пермской «Пармой». Новое соглашение с разыгрывающим защитником рассчитано на 2 года. Воспитанник клуба в минувшем сезоне провел 30 игр, в среднем набирая чуть более 3 очков. Дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль этапа Гран-при в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке россиянка уступила представительнице Хорватии Ларе Цветко. Соревнования в Циндао завершатся 28 июня. Это вторая часть квалификации к Олимпийским играм 2028 в Лос-Анджелесе. А у меня на этом все. До новых встреч.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
6: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Твери переменная облачность, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 23. Так же, как и в Воронеже, в Смоленске пасмурные, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Ветер северо-западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
7: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
8: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
7: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России, и вам чуть позже сегодня я их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наша сегодняшняя программа музыкальная и посвящена на альбому, даже можно сказать проекту, который мне кажется очень важным в контексте той музыки, тех песен, которые сейчас пишут на самую важную на нынешнем историческом этапе для нашей страны тему. В общем, не секрет, что дни и годы великих потрясений служили стимулом для создания больших талантливых произведений, значение которых не уменьшается и спустя годы. Большинство из этих произведений делали люди образованные, талантливые и, главное, глубоко вовлеченные в тему. И нынешним событиям, огромному противостоянию России с нацизмом, подвигу наших людей в этой войне посвящено немало произведений. Как действительно талантливых и ярких, так и проходных, сделанных, скажем так, неважно, в силу ли отсутствия навыков, но наличие искренности или в силу иных соображений, ну, не так уж важно. Мы эту тему сегодня тоже затронем. А сегодняшние гости программы «Полевая почта Радио России» – музыкант, видеоблогер Роман Бобров и поэт, член Союза писателей России Владимир Скопцов. Роман, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день.
1: Владимир у нас сегодня из родного Донецка на связи, поэтому будем надеяться, что со связью все будет в порядке. Очень рад вас приветствовать. Очень интересный проект, который вы представили. Не так давно он появился в интернете. Это совместный альбом Романа и Владимира. Называется он «Русская метафизика». И перед тем, как мы начнем с ним знакомиться, я хотел бы задать вам вопрос, ну, о том, как вы познакомились. Я напомню, что Владимир Скопцов уже был гостем нашей программы. Можете прослушать эту программу на нашем ресурсе smotrim.ru. Владимир, вам слово.
3: Ну, прежде всего, я хочу передать пламенный привет нашим радиослушателям из города-героя Донецка, который сражается за русский мир, является передовой форпостом уже 12 лет подряд. Мы живем на линии огня. Спецоперация началась позже, и мы вернулись на нашу историческую родину не с пустыми руками, а с определенным багажом знаний, опыта, наработок. Я имею в виду литературную, да, жизнь, составляющую литературную. И, соответственно, то, что сейчас переживает и каждый житель большой России, Донбасс уже прожил частично и имеет определенный опыт, знания, которыми мы, естественно, делимся. Те песни, которые были мной написаны в 2014-2015 годах, 2016, они актуальны и сейчас. И язык есть Бог, язык управляет нашим поведением, за русский язык мы сражаемся, проливаем кровь, потому что в нем содержатся все основные наши коды, коды русскости, мы русскость определяем по языку. А поэзия – способ существования языка. И самая мобильная составляющая, самая мобильная форма стиха – это, конечно же, песня. Чем мы вот с Романом сейчас и занимаемся. Проект «Русская метафизика» – это стихи, оформленные музыкально, вокально о нашей войне, о том, что такое Россия, что такое Донбасс и что происходит сейчас на нашей великой земле.
1: Роман, вам слово о знакомстве.
2: Нас свели, так скажем, участники СВО, ветераны СВО, которые были как поклонниками творчества Владимира, так и поклонниками моего творчества. И, собственно говоря, горячо очень болели за этот проект. И больше того, они даже были главными, основными, наверное, критиками, которые тот или иной раз определяли, то есть, как бы, может быть, что-то доработать, может быть, как-то еще там усилить, всячески комментировали и болели за весь творческий процесс.
1: Интересно. Давайте начнем с песен, которые представляют вас вне контекста этого проекта. Напомню, мы сегодня будем слушать ваш совместный альбом под названием «Русская метафизика». Он небольшой, но мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели познакомились с вашим творчеством еще вне, собственно, альбома «Русская метафизика». И первый фрагмент, мы дадим фрагментами вашей композиции. Первая композиция на стихи Владимира Скопцова называется «Донбасс за нами», чтобы вы поняли, с кем мы сегодня беседуем.
4: Проснулся зверь в кромешной темноте, и зверем Богу названа цена. Прогнулись даже братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным високосный год, и кровью смерти была пьяным пьяна. От туч свинцовых гнулся небосвод, прогнулось все, но не моя страна. В полнеба пламя и выбор строк, Донбасс за нами и с нами Бог. В полнеба пламя и выбор строк, Россия с нами и с нами Бог.
1: Это был фрагмент композиции «Донбасс за нами», гимн Донбасса, текст Владимира Скопцова, одного из сегодняшних гостей. А сейчас фрагмент будет композиции Романа Боброва. Роман, какую композицию фрагмент дадим?
2: Композиция называется «Быть добру».

0: был фрагмент композиции «Быть добру» в исполнении Романа Боброва. Итак, давайте к вашему проекту переходим под названием «Русская метафизика». Понятно, как вы познакомились, уже очевидно. Во-первых, давайте, что для вас такое русская метафизика? Роман, давайте с вас начнем.
1: Русская метафизика, ну, в целом, это такое емкое, очень глобальное понятие, которое, наверное, включает в себя, как Владимир правильно сказал, в целом определение русскости, куда входит и язык, и культура, и много вот это вот многослойное, целый культурный пласт, который определяет русскую культуру, определяет русский мир. Собственно говоря, русская метафизика – это как квинтэссенция вот этого слоеного пирога, который мы попытались и заложить в этот проект.
0: Владимир, пожалуйста, ваша русская метафизика.
2: Вообще, метафизика – это раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира, бытия. Что касается России, то, соответственно, мы применяем метафизику на русскую почву. Как мы измеряем свою русскость? Чем мы определяем свою русскость? Языком. Россия – многонациональная страна, действительно, она сильна дружбой народов. И если мы начнем мерить друг другу черепа, то трубы Освенцима, еще теплые, начнут дымить в тот же момент. Мы определяем свое родство по слову, как сказал Городницкий, Александр Городницкий, родство по слову, порождая слово, да, и мы русским языком объединены, а в самом русском языке, соответственно, заложен код поведения, поведения русского человека. И вот эта сила, еще и называют мягкой силой русского языка, да как бы ни называли, названия, ярлыки, они никогда не смогут определить во всем объеме значение великого русского языка. А вот поэзия, как способ существования языка, достаточно точно, концентрированно дает определение русскому языку и то, о чем мы сейчас говорим, русской метафизики, в этом смысле русской метафизики.
0: Давайте послушаем композицию, она заглавная композиция на альбоме «Русская метафизика», заглавная композиция, и называется она, естественно, «Русская метафизика». Послушаем.

того, что теплится в теле, проступает лик на бинтах. Все, что слышали мы о вере, оказалось.

0: Это была композиция «Русская метафизика», совместный проект Владимира Скопцова и Романа Боброва. Они сегодня гости программы «Полевая почта Радио России». И Роман вот здесь у нас в студии, и Владимир выходит на связь по телефону из Донецка. Давайте сразу и перейдем к композиции «Пропадать без музыки». Как она делалась? Вообще, как строился процесс? То есть понятно, что, скорее всего, изначально был текст, да?
1: Да, да.
0: Вы получали текст, и как над ним работали? Как вы вообще искали аранжировку и нужную, какое-то вот нужное воплощение музыкальное?
1: Нужно сказать, что каждая песня, естественно, требует своего подхода, своего такого ключика, каким образом ее решить, потому что в такой вот хорошей профессиональной подаче заключается, в принципе, очень много, и тот же успех песни, и тут очень важно ее правильно подать, и вот это вот музыкальное решение, оно, конечно, у каждой песни по несколько вариантов решения, которые перебирались, мы что-то обсуждали, что-то переделывали, несколько решений. Вот песня, значит, которая «Пропадать без музыки», песня отличается тем, что у нее достаточно широкий получился вокальный диапазон. То есть если вот задаться целью и попробовать измерить звуковысотный диапазон вокальной партии, то там он практически больше двух октав. То есть очень непростая песня, хотя кажется, что она, в общем-то, достаточно такая легкая в подаче, но, тем не менее, очень непростая.
0: Владимир, расскажите, каково вам, вот как поэту, вы исполняли и под гитару, у вас большой опыт исполнительский, надо признать, каково это было отдавать другому, пусть и талантливому, и важному автору, помимо и композитору, и аранжировщику, и все в одном флаконе, можно сказать, но, тем не менее, свой текст отдаешь, который вы сами можете спокойно спеть.
2: Ну, мы обязательно с Романом на связи, что касается смысловых акцентов, как расставить, как эту песню исполнить. И я, если говорить конкретно об этом тексте, я с удовольствием отдал этот текст, потому что под струнный аккомпанемент чувствуется некоторое влияние Александра Яковлевича Розенбаума «Только пуля казака в степи догонит». То есть это казачья стилизация, безусловно. И вот только музыкант может переломить вот этот вот ритм стихотворный, который, ну, никак не связан с песней «Только пуля казака в степи догонит», потому что это совершенно разные песни. Но ритм казачьей рыси, он под аккомпанемент всегда звучит как-то вот вторично. А так как пел Роман, это действительно совершенно отдельное музыкальное произведение и совершенно отдельный текст. Кстати, этот текст поет Сергей Галанин уже в роковом варианте.
0: Да-да.
2: Одно другому мешает. И мне очень нравится и то, и другое исполнение, потому что я отношусь к своим стихам как к детям, которых родил, выкормил, и отпускаешь уже большую жизнь. И вот этот ребенок на стихотворение, да, попадает в руки там тренера, учителя и так далее. Он идет в школу, он занимается там спортом, музыкой и так далее. И ты с большим удовольствием, бережно, трепетно наблюдаешь за тем, как твой птенец становится орлом. Мое такое отношение.
0: Хорошо, давайте послушаем. Это вторая композиция на альбоме. Альбом называется «Русская метафизика. Пропадать без музыки». Роман Бобров и Владимир Скопцов.

0: Это была композиция «Пропадать без музыки», альбом «Русская метафизика», Владимир Скопцов и Роман Бобров.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radiorus.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодня у нас музыкальный выпуск, посвященный как раз выходу этого альбома. И у меня сейчас, естественно, к вам вопрос, уважаемые гости. Я поднял эту тему в самом начале. Вы оба чрезвычайно образованные люди, каждый в своей области. Ну, у Романа за плечами музыкальный колледж при музыкально-педагогическом институте Политова Иванова, консерватория, Московская консерватория, в данный момент он солист камерной сцены Большого театра и заведующий творческими коллективами оперной группы. Вы окончили ИСТФАК. Вы профессиональный поэт, можно сказать, исполнитель. И то, что сделано, мы не просто так сегодня посвятили программу вашему альбому, потому что это очень крепко, профессионально и мощно сделанная работа. Мне приходится сталкиваться с большим количеством музыкального материала, который присылают. Есть песни хорошие, есть плохие. Вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, который пишет сейчас вот на важную историческую тему? То есть понятно, что у многих есть искренность, да, но нет профессионализма. Кто-то, напротив, профессионален, но он не понимает, в общем, о чем еще идет речь, но хочет оказаться, ну, я не люблю это слово хайп, да, но тем не менее, в общем, поймать какую-то волну, на которой можно словить свою популярность. Каким набором качеств должен обладать человек, который берется сейчас за эту тему? Вот, пожалуйста, вначале Роман.
2: Я скажу, наверное, коротко. Это искренностью, профессионализмом и опытом, знаниями.
0: Ну, Владимир, вы непосредственно находитесь и не раз находились в зоне боевых действий. И ваш ответ.
3: Мы за ленточку не ездим, мы за ленточкой живем. Вот. Ну и русские родину не бросают, я говорю о малой родине. То есть, если бы я уехал из Донецка, я бы был обязан перестать писать на эту тему. А когда ты живешь со своим народом, из одной тарелки, что называется, и так далее, тогда ты имеешь право писать. Бродский, Иосиф Бродский, нобелевский лауреат, сказал замечательную фразу. Степень патриотизма писателя, поэта измеряется тем, как он пишет на языке народа, среди которого живет. И в этом контексте плохая литература, на мой взгляд, может быть приравнена в какой-то мере даже к предательству, потому что о родине, о святом нельзя писать плохо. И здесь чувство слова управляет пишущим человеком. Внутренний цензор. Чувство слова относится к тонким вещам, но тем не менее очень важным. Это нельзя пришить как пуговицу. Воспитывать вкус можно, но человек, лишенный вкуса, должен заниматься чем-то другим. У него другой талант. У каждого свой талант, вот как из библейской притчи. И человек, обладающий литературным талантом, должен его развивать и быть очень требователен сам к себе, чтобы не было стыдно за свои стихи. Я так к себе отношусь достаточно жестко, очень серьезные себе ставлю рамки, но мне есть на что ориентироваться. Я из того поколения, которое читало и знает поэтов Великой Отечественной войны. Это великое поколение, и они оставили великое наследие. Эти люди для меня как маяки, и я на них ориентируюсь. Потом, действительно, исторический факультет, я его закончил в то время, когда было серьезное преподавание истории. И история – это не наука о прошлом. История – это как математика, она может прогнозировать и прогнозирует будущее, дает ясную картину. И то, что сейчас происходит, это реванш. Это реванш за проигрыш во Второй мировой войне. И фашизм не уничтожен, он был побежден, но вот это вот звериное лицо я совершенно ясно увидел в 2014 году, и не я один. И мы стали в, естественно, сопротивление, в ряды сопротивления фашизму. Вот с этими людьми, о которых говорил Роман, мы дружим самого начала нашей войны на Донбассе. Это Александр, позывной Деймос, это полковник Вячеслав Губин, друг мой, позывной батя Харьковский. Они инициаторы и, можно так сказать, продюсеры вот этого проекта, потому что одно дело, я стихи и песни пою под гитару, это такое дело, мобильное, быстрое, на передовой это легко делается, но тем не менее, это еще не музыкальное произведение. Там музыка лишь заложена где-то в подтексте, как ритм. Но, конечно же, музыкальное произведение должно звучать, по большому счету, вот как сделал Глеб Бобров, как делает мой друг Сергей Галанин. Это музыка, и тут чувствуется игра в четыре руки. То есть и мой вклад, и вклад исполнителя, его качество, его умение. И когда все это вместе... Донбасс любит коллективный труд и ценит его. И я ценю, естественно, совместный коллективный труд, чем, собственно, сейчас и занимаемся. И что представляем на этой передаче.
0: Давайте послушаем следующую композицию. Она называется «Гуляй, казак». Напоминаю, мы слушаем совместный альбом «Русская метафизика». Роман Бобров и Владимир Скопцов.

0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и мы представляем сегодня совместный проект музыканта Романа Боброва и поэта Владимира Скопцова, называется «Русская метафизика». Следующая песня, которую мы послушаем сегодня, называется «Мы летим над океаном». Пожалуйста, Владимир, представьте ее.
1: Эта песня несколько абстрактная. Мои друзья, которые служат в военно-космических силах, да, России, говорят, что это наша песня «Летчики». Хотя она, конечно, более абстрактного значения, она и к поэтам относится, а наши воины и поэты в том числе, потому что воин, он всегда поэт в душе. Вот такая песня поэтам на войне посвященная, может и так сказать.
0: Роман, а ваши подробности, как вы над музыкой работали?
2: Ну, для меня это песня «Ветер», песня «Полет», она такая легкая, воздушная, и я максимально старался это и вложить в аранжировку.
0: А что касается музыки, у вас уже были какие-то наработки до того, как Владимир прислал стихи? Вот у вас же музыканты порой и композиторы хранят некие исходники, которые потом используют. Или все-таки вот читаешь стихи и возникает мелодия?
2: Да, я в основном, в принципе, всегда отталкиваюсь именно от стиха, стараюсь отталкиваться от музыки стиха. Редко очень я пользуюсь заготовками, на которую пришиваю стихи-то. Такая не очень хорошая практика, хотя все по-разному бывает, что у кого-то и так получается, но у меня никогда именно таким образом это не происходит. Как правило, наоборот, стих, музыка стиха диктует ту самую музыку, которая потом превращается в такую большую уже музыкальную историю.
0: Давайте послушаем. Композиция называется «Мы летим над океаном», альбом «Русская метафизика», поэт Владимир Скопцов и музыкант Роман Бобров.

0: Это была композиция «Мы летим над океаном». Роман Бобров и Владимир Скопцов. Проект «Русская метафизика». Сегодня этому действительно интересному очень альбому и очень важному, на мой взгляд, альбому проекту посвящена программа «Полевая почта» Радио России. И Роман Бобров сегодня гость в студии, а Владимир Скопцов по телефону из Донецка. Владимир, следующая у нас композиция «Распятая Русь». Она финальная на альбоме, но надеюсь, что она не, но, возможно, она не финальная в нашей программе. Сейчас чуть позже объясню, почему. Представьте, пожалуйста, композицию «Распятая Русь».
1: Это программная песня. Она писалась этапами. И все, что мы чувствуем, как Донбасс сопричастен со всей Россией, с большой Россией. Донбасс называли сердцем России в свое время на плакатах. Это все правда, все так и есть. И все, что мы чувствуем здесь, на Донбассе, и все, что чувствуют люди в большой России, это все перекликается, переплетено вот, в крепкий узел «Судьба наша свита» и так далее. Это все есть в песне.
0: Песня «Распятая Русь», проект «Русская метафизика». Музыкант и композитор Роман Бобров и поэт Владимир Скопцов.

0: Это была песня «Распятая Русь», совместный альбом Владимира Скопцова и Романа Боброва «Русская метафизика». Итак, вот композиция «Распятая Русь», как я говорил, на этом проекте «Русская метафизика», она завершающая, но, тем не менее, здесь на альбоме есть еще одна версия песни «Русская метафизика», с которой мы сегодня начали нашу программу. Это более короткая версия, так называемая радиоверсия, тоже «Русская метафизика». Я хотел бы, чтобы эта песня в финале еще раз прозвучала, уже в радийной, что называется, версии. И у меня вопрос, собственно, к Роману и к Владимиру. Скажите, пожалуйста, как бы вы хотели, чтобы ваши песни пошли? Да, Владимир сказал, да, что слушают и на фронте их, и, ну, так сказать, в немножко ограниченном виде, поскольку только акустическую гитару можно использовать. Тем не менее, хотели бы вы, чтобы они звучали на радио? Хотели бы вы получить какое-то в концертном исполнении, возможно ли? Потому что песни-то технически сделаны очень серьезно, но это студийная работа. Вот будет ли у проекта жизнь и эфирная, и эфирно-сценическая?
1: Ну, конечно, хотелось бы. Я надеюсь, что проект перерастет и в большую концертную программу, что это только начало этого проекта. И в дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы песни звучали в эфире радио. Чем больше, тем лучше.
0: Да, Владимир, скажите, а вот вы как видите это продолжение этого проекта? Наверняка у вас есть стихи, которые также концептуально будут ложиться в русскую метафизику. И будет ли сценическое воплощение? Видите ли вы его каким-либо образом?
2: В исполнении Романа Боброва, я считаю, эти песни займут достойное место среди всего того, что сейчас мы видим на телеэкранах, на концертных площадках. Естественно, это будет иметь продолжение. Это не последний альбом. У нас большой запас. Мы будем работать на победу.
0: Роман и Владимир, спасибо вам большое. Я не просто так сегодня обратился к этому альбому, вышедшему относительно недавно, потому что это очень важная работа, сделана действительно очень здорово и с поэтической, и с музыкальной стороны. И я желаю вам именно реализации того, что вы задумали, чтобы действительно был отклик как в сердцах слушателей, так и тех, кто такого рода музыку дает ей ход в эфирах и на концертных площадках. Потому что, напомню, сделано это сознанием дела, профессионально и с душой. Вот желаю вам, чтобы все реализовывалось.
1: Спасибо.
0: В финале прозвучит песня «Русская метафизика» с одноименного проекта под названием «Русская метафизика». Это музыка и исполнение Романа Боброва, стихи Владимира Скопцова, которые сегодня были гостями нашей программы. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
1: Я бы сказал, что дудук — это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
0: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российская группировка войск «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена. И в области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Далее подробнее. Вооруженные силы России уничтожили 2 истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает Министерство обороны. Ранее ведомство опубликовало суточную сводку из зоны СВО, в которой отмечается, что занят российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелевацкое создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области. По данным ведомства, группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу сообщалось о взятии под контроль Днепропетровской области села Новоскелевацкого. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение подразделения. Подразделения «Запад» заняли более выгодные рубежи, южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего и места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует Министерство обороны. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметил омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.
2: Мне очень важно, что первые

0: здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси. Они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем, но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
1: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщают власти региона. Полиция на западе Польши задержала 36-летнего украинца за угрозы в адрес президента республики Навроцкого. По словам представителей местной полиции, украинец будет привлечен к ответственности за публичное оскорбление конституционного органа республики Польша. За это предусмотрен штраф, наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до 2 лет. Отмечается, что украинец высказал угрозы в адрес Навроцкого в ходе беседы на одном из интернет-каналов. Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на ближайшие 2 дня из-за сильной жары. В начале следующей недели температура воздуха в республике поднимется до 39 градусов. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве в субботу. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса. Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Что же касается предварительной погоды на июль, то в середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
1: Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. И далее новости спорта.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Демис Хюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. 5. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. В последний раз она становилась победительницей соревнований в ноябре 2023 года на итоговом турнире в Канкуне. Российская дзюдоистка Тамара Лещенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов Лещенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Трехкратный призер чемпионатов Европы Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 килограммов на чемпионате России по борьбе в Казани. В финале Малышева победила Анжелику Витошкину. Спортсменка завоевала 6-е золото чемпионата России по борьбе, став лучшей весовой категорией 4-й год подряд. Руководство Российского футбольного союза продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один сезон. Об этом сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Каманцев. Напомню, в сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а летом 2023-го специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщил журналист Кевин Уикс в социальных сетях. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 27, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске переменная облачность, плюс 19, в Рязани ясно, плюс 23, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Донецке небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать. Справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Технология этюда.
5: Лиза протянула краски в тюбик. Хравал краски, смешивала, стоя где-нибудь над пейзажем. И это поменяло радикально все. Художник увидел, что воздух окрашен. Взгляд стал динамичным. Для того, чтобы передать эту динамику, импрессионист пишет мелкими мазками, которые ты видишь на поверхности.
0: Выставочный проект Пушкинского музея «Искусство впечатления и импрессионизм» в Сибири. Программа «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Дорогие друзья, добрый вечер. Артистка и режиссер Государственного академического малого театра Зинаида Елевкериевна Андреева отметила свой очень солидный юбилей. Зинаида Елевкериевна, какое отчество, кажется, под стать дому Островского. Правда, если имена героинь, скажем, Миропы Давыдовны, Глафиры Пудовны, Домны Пантелеевны или Олимпиады Самсоновны, они несколько забавны и ироничны, то имя отца актрисы Елевкерии относит нас к греческому «Элевтериос», что значит «свободный». Какая тут ирония. Сколько ролей Зинаида Андреева сыграла на радио, считать не будем. Мы с ней знакомы очень давно. Но вот выделить хочу одну ее роль из той поры, когда мы еще не были знакомы. Это филигранная работа Зинаиды Андреевой. Вы убедитесь в этом сами. Она – это роль. Да не роль. Это существование в образе такое естественное, что так и хочется сказать: «Зиночка, какой вы трогательный Оливер Твист». Да-да, Зинаида Андреева играет Оливера Твиста в радиопостановке по знаменитому роману Чарльза Диккенса. Это вам, дорогие радиослушатели, подарок от старого доброго театра у микрофона.

0: Подойди ближе. Ну, как тебя зовут, мальчик?
1: Оливер, сэр.
0: Громче.
1: Оливер Твист.
0: Мальчик, слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота?
1: Нет, господин смотритель. А что это такое?
0: Мальчик, ты осел. Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери, и что тебя воспитал сиротский приют, веренный моему попечению?
1: Да, сэр.
0: Прекрасно, прекрасно. Так вот, с сегодняшнего дня ты будешь отдан в учение.
1: В учение, сэр?
0: Да, да. Ты станешь учеником в торговой лавке. А? Ты доволен?
1: Я не знаю, сэр.
0: Что? Надзиратель Бамбл? Что это значит?
2: Не обращайте внимания, сэр. Он просто отупел от радости. Оливер, Оливер, добрые и милосердные джентльмены, которые заменяют тебе родителей, Оливер, потому что своих у тебя нет, хотят отдать тебя в учение, поставить на ноги и сделать из тебя человека, хотя это обойдется приюту в 3 фунта 10 шиллингов. 3 фунта 10, Оливер! 70 шиллингов! 146 пенсовиков! И все это для дрянного сироты, которого никто не может полюбить.
0: Отлично, Бамбл.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Не стоит, Бамбл, не стоит. Зря старались. Мне кажется, этот мальчик не знает, что такое благодарность, а?
2: Да, сэр. Всего 3 дня назад он показал пример самой черной неблагодарности. Это случилось во время ужина, сэр. Воспитанники уже съели свою кашу, и я хотел поднять их из-за стола,
0: да,
2: как вдруг этот мальчик встал, да, подошел ко мне с миской и ложкой и сказал...
0: Ну?
2: Сказал...
0: Ну же, Бамбл, не тяните, что же он сказал?
2: Он сказал, я хочу еще.
0: Что?
2: Он сказал, я хочу еще каши.
0: Еще каши?
2: Да, сэр.
0: Так ли я вас понял? Он попросил еще после того, как съел полагающийся ужин?
2: Так оно и было, сэр.
0: Так, ну теперь мне все ясно. Запомните мои слова, Бамбл. Этот мальчик кончит жизнь на каторге.
2: Это уж точно.
0: Из всех неблагодарных, испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты, мальчик, самый...
1: Нет, нет, нет, сэр, не надо меня больше ругать, я исправлюсь. Право же, я исправлюсь, я еще очень маленький. О, сэр, пожалуйста, не сердитесь на меня.
0: Бамбл, Бамбл, Бамбл, что вы на это скажете?
2: Я...
0: Впрочем, вам пора отправляться.
2: Да-да, конечно, идем, Оливер.
0: И знаете, Бамбл, там в лавке не рассказывайте эту леденящую историю с кашей. Не надо, пожалейте его.
2: Кого, сэр?
0: Ну, как кого? Лавочника, конечно, и его добрую супругу, миссис Сауэрберри.
2: О, миссис Сауэрберри. Ну да, разумеется.
0: Не пугайте бедняжку. Я до сих пор не могу опомниться. Что же говорить о слабой женщине? Мы должны быть милосердны друг к другу, не так ли? Милосердны и добры.

0: Ну, кто там? Ходите.
1: Мистер Бамбл.
2: Я сам, миссис Албри. Добрый день. Как всегда, отлично выглядите.
1: Стараемся, мистер Бамбл.
2: Да. А хозяина нет?
1: Нет, нет. Это вас не очень огорчает?
2: Ну что вы, миссис Албри. Даже наоборот.
1: А что это за мальчик с вами?
2: Это ваш новый ученик.
1: Боже мой. Какой он маленький.
2: Да, он, пожалуй, маловат, этого нельзя отрицать, но он подрастет, миссис Сауэрбери, он подрастет.
1: Ну, конечно, на наших хлебах. Я никакой выгоды не вижу от приютских детей, их содержание обходится дороже, чем они того стоят.
2: Ну-ну, да. Миссис, это самый подходящий для вас мальчик. Время от времени его нужно угощать палкой, это пойдет ему на пользу. А его содержание не обойдется вам дорого, потому что его не закармливали с самого рождения.
1: Оно и видно. Ой, господи, да чего тощий, просто мешок с костями. Ноэ, Ноэ, где ты там?
3: Я здесь, хозяйка!
1: Вот, Ноэ, это наш новый ученик, будет тебе помогать.
2: Два ученика, миссис? Да. О, да вам и пальчиком шевельнуть не придется.
1: Ну как же, дожидайся. Был у нас один бездельник, стало двое. Ноэ, отведи мальчика на кухню и дай ему мясо из миски. Ну, то, что отложено для Трипа.
3: Для Трипа?
1: Да, он с утра не приходил домой и может обойтись. Надеюсь, мальчик не откажется от мяса. Верно? Мальчик?
4: Да, да, миссис, то есть нет, не откажусь. Спасибо, миссис.
1: Ладно, ладно, ладно, идите, идите. Присаживайтесь, мистер Бамбл.
2: Благодарю вас. Кстати, мой вам совет, сударыня. Если уж вы будете кормить его мясом, то делайте это как можно реже.
1: Почему?
2: О, вы его закормите, миссис. Вы пробудите в нем противоестественную душу и мятежный дух. А что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы оставляем им тело.
1: Да чего складно у вас получается, мистер Вамбл.
2: Стараемся, миссис. Так что держите мальчика на каше. Он из дурной семьи, и сиделка, и доктор говорили, что его мать приплелась в приют, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину.
4: Боже мой, какая наглость.
2: Ну, я, кажется, заболтался.
1: Ну, ладно, я вас провожу.
4: Ноэ!
3: Я здесь, хозяйка.
1: Оставайся с мальчиком, я скоро.
3: Ладно.
1: Идемте, мистер Бамбл. А помните, вы мне рассказывали про одно семейство?
2: А, да-да-да, мистер, конечно.
3: Эй, эй, заморыш! Давай сюда, ну, ну топай, топай.
4: А мистер Бамбл? Ушел?
3: Да ушел, ушел, ну.
4: Совсем?
3: Ага, боишься?
4: Очень, сэр.
3: Здорово дерется, да?
4: Вы никому не скажете?
3: Да не.
4: Здорово, сэр.
3: Да, трость у него что надо. А меня вот никто не бьет.
4: А можно узнать, кто такой Трип?
3: Трип? А при чем здесь Трип?
4: Я хотел спросить, он тоже будет драться?
3: Трип, драться? Ты что мелешь-то?
4: Я ведь съел его мясо.
3: Ой, ой, не могу. Трип драться.
4: Сэр, но я же не виноват. Хозяйка сама разрешила.
3: Нет, Трип не дерется. Он кусается.
4: Кусается?
3: Ну да. И лает, лает, понимаешь?
4: А, понимаю, сэр.
3: Такой лохматый джентльмен с хвостом, понял?
4: Да, да.
3: А, понимаешь, а не смеешься. Ведь смешно же, а?
4: Смешно.
3: А чё ж ты такой кислый? Ну, смейся, ну, смейся.
4: Мне не хочется.
3: Что?
4: Мне не хочется смеяться, сэр.
3: Ух ты, какие мы гордые. Ему не хочется. Видно, мало тебя лупили.
4: Мистер Ноэ, прошу вас, не надо меня заставлять, пожалуйста.
3: Скажите, какие нежности. Тоже мне принц нашелся. Ты хоть знаешь, кто твои родители, а? Как поживает твоя мамочка?
4: Она умерла.
3: От чего же она умерла?
4: От разбитого сердца.
3: Это кто ж тебе сказал?
4: Наши старые сиделки.
3: Ну и чушь, разбитое сердце. А что ты, стеклянное, что ли? Чушь, чушь.
4: А вот и нет.
3: Что?
4: А вот и нет. И не ваше это дело.
0: О, вон оно как. Да ты наглец.
3: Так вот знай, хороша она была, твоя мамочка. Ну, разумеется, это не мое дело, но ты-то должен знать, что ее подобрали на улице.
4: Что?
3: Да, на улице.
4: Врешь?
3: Спроси у мистера Бамбла. Я все слышал. И знаешь, хорошо, что она тогда умерла. Иначе бы ей пришлось сидеть в тюрьме или качаться на веревке. Вернее, все последнее.
4: Вот тебе! Вот тебе!
3: Он убьет меня! Хозяйка! Хозяйка, он меня убьет!
4: Что? Что такое? Что ну, случилось?
3: Новый ученик хочет меня убить. Он сошел с ума, хозяйка.
1: Ах, негодяй! Ах, ты маленький, неблагодарный, кровожадный, так, мерзкий негодяй. Ноя, хватай его.
3: Ага.
1: Ну, не бойся, не бойся. Так, так, так, в чулан, в чулан его.
4: Тащи, тащи, тащи. Ну,
1: вот, закрывай. Фу. Фу. Фу. Ну и бандит.
3: Ну и бандит.
1: Боже, какое счастье, что он нас всех не зарезал в постели. Какое счастье.
3: Какое счастье.
1: Боже, какой у тебя синяк.
3: Какой синяк, какое счастье.
1: Отвечай, негодяй. За что ты напал на бедного мальчика?
3: За что ты напал на бедного мальчика?
4: Он ругал мою мать.
1: Ну и что, что ругал? Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше.
3: Да.
4: Нет, нет, он врет.
1: Нет, не врет, не врет.
4: Врет,
1: что делать?
4: Врет,
3: что он делает? Врет.
1: Хозяина нет, ни единого мужчины нет в доме. Он же вышибет эту дверь.
3: Вышибет, вышибет!
1: Не послать ли за полицию?
3: А, или за солдатами?
1: Нет, нет, нет. Беги к мистеру Бамбу,
3: ага,
1: и приведи его сюда.
3: Ага.

0: Кто орет? Что случилось?
1: Мистер Бамбл! Оливер, сэр! Этот Оливер!
0: Что? Что такое?
1: О, сэр! Он оказался злодеем! Да, он хотел убить меня, сэр! А потом хотел убить хозяйку! О, какая ужасная боль! Какие муки, сэр! О-о-о!
2: Надзиратель Бамбл, что тут происходит? Почему этот дрянной мальчишка воет в нашем приюте? У нас выть не полагается.
0: Этот бедный мальчик – ученик из торговой лавки. Да. Его чуть не убил, совсем уж почти убил тот мальчишка, Твист.
1: Да. Черт возьми, я так и знал. Я так и знал. С самого начала у меня было странное предчувствие, что этот дерзкий мальчишка кончит виселицей.
0: Он пытался также, сэр, убить служанку.
1: А и свою хозяйку.
0: И своего хозяина, кажется, так ты сказал.
1: Нет, нет, хозяина нет дома, а то бы он его убил. Он сказал, что убьет.
2: Ну, он сказал... Что, убьет?
1: Да, сэр, и простите, сэр, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома.
2: Ну, разумеется, разумеется, ты славный мальчик, очень славный. Вот тебе Пенни. Бамбл, отправляйтесь-ка туда с вашей тростью и посмотрите, что там нужно сделать. Не щадите его, Бамбл.
0: Не буду щадить, сэр.
2: И хозяину скажите, чтобы не щадил. Без синяков и ссадин от него ничего не добиться.
0: Я позабочусь об этом, сэр.

0: все живы?
1: Ой, наконец-то! Ах, мистер Бамбл, какой ужас!
2: Спокойно, сударыня, теперь вы в безопасности.
1: Боже мой, кто бы мог подумать? Должно быть, он просто с ума спятил.
2: Это не сумасшествие, миссис.
1: Да? А что же это?
2: Это мясо.
1: Что?
0: Что?
2: Мясо, миссис, мясо. Вы дали ему мясо, и вот результат.
1: Боже мой, вот что значит быть щедрой.
2: Успокойтесь, сударыня. Сейчас мы будем исправлять ошибки. Где он?
1: Он там, в чулане, вон за той дверью.
2: О, прекрасно. Отойдите подальше, на всякий случай. Ага. Вот так. Оливер! Оливер, ты слышишь меня? Это я. Хм. Что это значит? Почему он молчит?
3: Он испугался. Он боится вас, сэр.
2: Оливер, почему ты не отзываешься? Я жду. Странно. Дверь заперта?
1: Да, на засов.
2: Надо ее открыть. Ноэ, Ноэ, ты слышишь меня?
3: Слышу, сэр.
2: Открой дверь.
3: Я, сэр?
2: Да, да, отодвинь засов.
3: Засов?
1: Ну, отодвинь ты этот засов. Что, у тебя руки отсохнут? Ну, что ты стоишь?
3: Я иду.
1: Ну, вот и иди.
3: Ну, я иду.
1: Ну, иди.
2: Ну, смелее, смелее. Вот так, хорошо. Оливер, дверь открыта. Выходи, мы ждем.
1: Что это?
3: Не бойтесь, это стул. Я его уронил.
1: Господи, мистер Бамбл, ну откройте, наконец, эту дверь и сыпьте ему как следует.
2: Вы правы, сударыня. Хватит церемоний. Эй, где ты тут? Оливер, его здесь нет.
1: А куда же ему деться? Не мог же он пройти сквозь каменную стену.
2: Постойте, а куда выходит это окошко?
1: На задний двор. Но мистер Бамбл, через него и кошка не пролезет, не то что мальчик.
2: Это смотря какая кошка и смотря какой мальчик. Все зависит от питания. Минуточку, сударыня. Ну вот, что я говорил. Вот он.
1: Что это?
3: Что это?
2: Кусок от его штанов зацепился за гвоздь. Все ясно. Сбежал, негодяй.
1: Ну, просто чудеса.
2: Сбежал, ушел от наказания. Вот что обидно, сударыня. Сбежал, не получив по заслугам.
1: Но ведь совсем крошечное окошко. Как же он ухитрился, а? Никогда б я этому не поверила.

0: Слышишь?
1: Что?
0: Какая беда стряслась?
1: Я очень устал.
0: С чего бы это? В такую рань?
1: Я пришел издалека. Я иду вот уже 7 дней.
0: Ух ты! Неплохо прогулялся. А как же тебя отпустили?
1: Кто?
0: Ну, родители.
1: Она... Они... Умерли.
0: Так, понятно. Ну что ж, добро пожаловать в Лондон, как говорится.
2: Логово-то есть?
1: Что?
2: Ну, квартира есть?
1: Нет.
2: Деньги? Нет.
1: Да, то есть нет.
2: А куда же ты идешь-то?
1: Я не знаю.
0: Так, свидетель, вы свободны. У защиты вопросов нет. Слушай, могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
1: Я? Ну как же? Ведь у меня совсем нет денег.
0: Ай, слышал, не глухой. Мой знакомый, почтенный старый джентльмен, приютит тебя даром. Понял? Ну, конечно, если ему тебя представит джентльмен, которого он знает. Дошло.
1: Сударь! Сударь, вы не шутите? Это правда?
0: Желторотых не обманываю. Джек Даукинс этим не занимается. А тебя как зовут?
1: Оливер.
0: Ну что, Оливер, идем?
1: Ой, сударь! Сударь, вы так добры! Я не спал под крышей с тех пор, как ушел.
0: Ай, ну ладно тебе, ну что ты? Ну пошли, пошли, в путь, дорогу. Ну что, доползешь? Тут близко.
1: О, конечно, мистер Джек, вы не думайте. Я очень выносливый. Я не буду вам в тягость. Вот увидите, мне бы только найти работу. Какую-нибудь. Как только я ее найду...
0: Найдешь. Только не шатайся.
1: О, не обращайте внимания, я просто устал. Вы знаете, сударь, когда я буду работать, я буду много есть, чтобы стать сильным.
0: Да ты и так неплохо работаешь.
1: Как?
0: Языком.
1: Мистер Джек.
0: А ты давай ногами.
1: Ой, сударь. Вы меня совсем рассмешили.
2: Ты чего это?
1: Я, простите, я, кажется, сейчас упаду.
2: Ну вот, еще не хватало. Ну-ка, сядь. Вот, так, отдохни малость. Ну как, живой?
1: Да.
2: Ну, молодец.
1: Прошло уже, все, можно идти.
2: Ну, теперь держись за меня. Ну, стоишь?
1: Угу.
2: Вот так и пойдем. Немножко осталось.
1: Спасибо, мистер Джек. Без вас я бы...
2: Тихо. Без вас, без нас. Вы у них, а мы у вас. Держись крепче. Скоро придем.

0: тут. Феджин, это я.
1: Джеки, ты один?
0: Нет, с приятелем.
1: А откуда он взялся?
0: Ты из страны желторотых. Открывай, Феджин.
1: Сейчас. Не все сразу.
2: Заходите.
0: Ну, живей, молодые люди.
2: Все тихо, Джеки.
0: А, да-да.
2: За вами никто.
3: Феджин, ну, говори. Ну,
2: молчу. Все. Поднимайтесь.
4: Так, ну вот. Милости просим в нашу берлогу. О, что-то жарится. Жду гостей. Феджин, в честь кого прием?
5: Любопытство вас погубит, Джек Даукинс. Ты бы лучше предложил гостю сесть.
0: Прошу. Вот вам кресло, милорд. Оно, правда, смахивает на бочонок из-под сельди. Но форма, сэр, ничего лишнего. Итак, джентльмены, позвольте вам представить. Мой друг, мистер Оливер, прибывший... Сколько ты отмахал?
6: 70 миль.
4: О, прибывший издалека, неизвестно откуда, и идущий неизвестно куда. Особые приметы. Дырявый башмак и пустой карман. Прошу знакомиться.
5: Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер. Очень рады. Сними сосиски, Джек. Прошу к столу, джентльмены.
4: А как же твои гости, Феджин? Ведь не для нас же ты старался.
5: Джеки, меньше слов. Приступай, Оливер, не стесняйся.
6: Это все мне? Право, сэр, вы слишком добры. Я ничем не заслужил.
5: Эй, друг мой, ну что за счеты? Не обижай нас, пожалуйста, не обижай. Ты наш гость, этого достаточно. Ну, ешь.
6: Спасибо, сэр. Не знаю, чем я смогу.
4: Налегай, Оливер. Речь, не в гостинице, платить не надо.
5: Да, милый, можешь не сомневаться. Ты попал к друзьям. И мне кажется, да нет, я просто уверен, что тебе нечего больше искать. С этого дня ты всегда найдешь здесь и пищу, и приют.
6: Что? Простите, сэр, как вы сказали?
5: А как?
6: Вы сказали приют?
5: Ну и что?
6: Значит... Это приют?
5: Ну, если хочешь.
6: А вы, сэр? Вы смотритель?
5: Я? Да что ты вскочил? Ты ешь! Что ты?
6: Нет, сэр.
5: Это не тот приют, из которого ты ушел, скажем так. Да, зря ты так сполошился, мой милый. Здесь нет надсмотрщиков. Здесь живут молодые люди, такие, как ты, как Джеки. Но они сами себе хозяева. А старый Феджин думает только об одном. Как сделать их жизнь легкой и веселой. И все мы здесь друзья и приятели. Друзья, Оливер. Ты хотел бы иметь друзей, таких как Джеки?
6: Сэр, мистер Феджин, вы меня спрашиваете. Друзья, ведь это же счастье. У меня никогда их не было. То, что вы сказали, это так хорошо. Слишком хорошо для меня, даже не верится.
5: Нет, так не пойдет. Друзьям надо верить. Может, ты все-таки поешь?
6: А? Конечно, с удовольствием. Теперь я, то есть, ну,
5: Джеки, в общем... Джеки, подложи еще.
6: Спасибо, сэр.
4: Давай, отъедайся.
5: Смелее. Здесь никто не попрекнет тебя лишним куском. А, когда человек сыт. А что ты делал в приюте?
6: Что делал?
5: Ну да, что тебя заставляли делать?
6: А, трепал пеньку.
5: Представляю. Сначала трепал ты, а потом трепали тебя. Так что ли?
6: Совершенно верно, сэр.
4: И часто тебе доставалось?
6: Раза два в неделю, бывало и чаще.
4: Ой, вот это жизнь. Вот это я понимаю. Это по шиллингу за каждую трепку? Это же целое состояние, а?
5: Нет, Оливер, сколотить состояние из колотушек ты...
6: Не в состоянии.
5: Да ты остряк, а? Джек, у тебя конкурент появился.
6: Да нет, это я, ты не знаю как. Просто очень весело у вас.
2: Вот так, скучать ты не будешь.
5: Ну, конечно, мы не только веселимся. Иногда приходится и поработать. Деньги с неба не валятся, их надо заработать, не так ли?
6: О, да, сэр, я это знаю. Без работы жить нельзя, это очень плохо. Не подумайте, я пришел сюда не для того, чтобы бездельничать.
5: Похвально, похвально, похвально. И что же ты собирался делать?
4: Трепать пеньку.
5: Ну нет, это не занятие для джентльмена.
6: Но, мистер Феджин, я больше не успел научиться. Ну, сэр, я готов делать любую работу. Вот я, знаете...
4: Ну, пошел. Только заикнись о работе, ты его не удержишь. Так рвется с поводка, а сам еле на ногах держится.
2: Да, да, да, да, Оливер, тебе надо отдохнуть, набраться сил, а мы уж подыщем тебе подходящее занятие.
6: Спасибо, сэр. Я не знаю, как
5: вас... Ну, не стоит, не стоит, мой милый. Нам будет очень приятно обучить юного джентльмена какому-нибудь полезному ремеслу. Здесь живут отличные ребята, веселые, но, кроме того, очень деловые. А, Джек?
4: А как же? Удачные дельцы и полный карман. Куда уж лучше.
5: Да-да-да, это их любимая шутка.
6: А где же они сейчас? Работают, да?
4: Да уж, не сидят, сложа руки.
5: Ну, а ты, Джек... Надеюсь, мой милый, ты поработал с утра?
4: Еще как.
5: О, молодчина. Ну, и что же ты принес?
4: Два бумажника.
5: С начинкой?
4: Ага. Вот. Прошу.
5: На. Могли быть и потолще.
4: Ну.
5: Ну, да, да. Но сделаны очень мило и аккуратно. Он искусный работник, правда, Оливер?
6: Это ты сам их сделал?
4: Ну да, с Божьей помощью.
6: Ну когда же ты успел?
5: А вот видишь, Оливер, что значит ловкие руки. С такими не пропадешь. Мы его так и зовем ловкач.
6: Нет, сэр, мне так никогда не суметь.
4: Ой, да чего же он желторотый.
5: Не огорчайся, мой милый, ты...
2: Тихо! Что такое? Что ты? Да это Сайкс.
4: Так вот кого ты ждал.
2: Да, да, да, да, да. Открой скорее. Ну, иди, иди. И не забудь запереть.
5: А ты, Оливер, Оливер, пойди в комнату. Иди, мой милый. Посидите там с Джеком, поболтайте. А мы здесь. А потом я вас познакомлю с мистером. Ну, ступай.
6: Сэр, здесь темно.
2: Ничего. Сейчас придет Джек, а он все сделает. Он... Не открывай ставни.
5: Не открывай ставни, не надо, они очень ветхие. Ну, будь умницей, побудь здесь. Сейчас он придет.
3: Да говорил тебе, Джек, он решил меня доконать. Старый скряга наживает на вас тысячи и жалеет грошовой свечи на эту чертову лестницу.
5: Тише, мистер Сайкс, не говорите так громко.
3: Что?
4: Это мне нравится.
3: Чуть не свернул себе шею, так еще и рот затыкает. Ты кто? Какой-то паук. Укрыватель крадений.
2: Сайкс! Говорите тише, мистер Сайкс. Очень вас прошу.
3: Плевать, кого стесняться все свои.
5: Да не все же, не все. Там за дверью чужой мальчик, который, ну, в общем, новичок. Ясно?
3: Ах, вот оно что. Птенец.
5: Джек, возьми свечу и давай к нему. Займи его там и не высовываться, пока... Не позову. Прихлопни дверь. Терпеть не могу.
3: Кого это?
5: Шума, голубчик, шума. Ну ладно, теперь о деле. Не возражаете?
2: Валяйте.
5: Да нет уж, сначала вы, а я послушаю. Удалось навести справки?
3: Да, позапрошлой ночью.
5: Так.
3: Я перелез через ограду сада и ощупал дверь и ставни.
5: Ну и как?
3: Крепче не бывает. На ночь дом запирают, как тюрьму. Замки новые.
0: и сидят прочно.
2: А слуги? Слуги, Сайкс, вы же говорили, их там двое. Хоть одного-то можно переманить?
0: Нет, ничего не выйдет. Вот уже 20 лет, как они служат у старой хозяйки. Дай им хоть 500 фунтов, все равно не клюнут.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. О, нет, это... Ну, как же так? Нет, ее же нельзя упускать.
0: Я не все сказал. В задней половине дома есть оконце на кухню. С кухни можно добраться в переднюю и отпереть входную дверь.
2: А зачем?
0: Что?
2: Зачем отпирать дверь, если можно в окно?
0: Ну, мне туда не влезть. Очень маленькая. Тут нужен мальчишка. И мальчишка должен быть нежирный. Какой-нибудь кошачьей породы.
2: А? Кошачьи, говорите?
0: Да.
2: Так, так. Это хорошо.
0: Хорошего мало. Где ж такого найдешь?
2: Подойдите к той двери и посмотрите в щель. Мне кажется, это вас успокоит. Ну-ну-ну, не упрямьтесь. Я уже не шучу. Ну как? Как наш птенец?
0: Пожалуй. Да. Подойдет.
2: Пожалуй. Да это находка, черт побери. Не то что в окно. В игольное ушко пролезет. А главное, ни родных, ни знакомых. В Лондоне ни одна живая душа его не знает. Он исполнит все, что вы от него потребуете. У него другого выхода нет.
0: Если он вздумает увиливать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни на пенни, ни на фунт.
2: Я думаю, это нам ничем не грозит.
0: А? Ну, ладно, зовите его.
2: Вот и хорошо. Только он ни о чем еще не догадывается. Ваше предложение будет для него большим сюрпризом.
0: Ну и что?
2: Ну что, что, что, может заортачиться. Так что рука-то у вас, Сайкс, тяжелая. Ему ведь еще работать. Кстати, совсем из ума. Когда вы собираетесь...
0: Сегодня.
2: То есть, да, не рановато?
0: Нет.
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я зову.
0: Да-да. И попрошу не соваться.
2: Ну-ка, где они тут? Да вы, я вижу, не скучаете.
6: Да, мистер Феджин. Джек меня совсем засмешил.
2: Оливер, иди-ка сюда, иди скорей. Джек, а ты подожди. Подожди, милый, подожди. Ну, вот он, наш юный герой. Да, а это мистер Сайкс, наш общий друг. Он хочет тебе что-то сказать. Да. Ну, на вид он немного суров, но ты не обращай внимания, душа у него добрая. Вот. Ну, ладно, вы здесь побеседуйте, а мы не будем вам мешать.
3: Подойди-ка сюда, парень. Иди, иди. Ну, чего ты испугался?
6: Нет, что вы, мистер Сайкс, я не боюсь.
3: Ух ты, не боишься. Это хорошо. Ну что, весело здесь?
6: Да, Джек, он такой шутник. Я никогда так не смеялся.
3: Хороший парень.
6: О, первый сорт.
3: Ух ты, смотри-ка.
6: Это он так говорит.
3: Слушай, парень, а ты бы не прочь стать таким?
6: Фу, еще бы.
3: Значит, тебе хочется быть вором?
6: Ну, конечно. Что вы сказали?
3: Вором, я сказал.
6: Сударь, вы при чем здесь? Вы шутите?
3: А-а-а, значит, не хочешь?
6: Нет, конечно. С чего вы взяли?
3: Ну, ты ведь не прочь поучиться у Джека. А он самый настоящий...
6: Мистер Сайкс, умоляю вас, не говорите так громко, пожалуйста.
3: Нет, почему же?
6: Но, сударь, ведь Джек может услышать.
3: Ну и что?
6: Уверяю вас, он очень обидится. И мистер Феджин тоже. Но, сэр, ведь это ужасно. Ой. Ну, ужасно, когда так говорят, даже в шутку. Они такие добрые, разве можно их так?
3: Слушай, парень, ты что-то слишком прост. Не нравится мне это. Ну, ладно, надоело мне эта канитель. Давай напрямик. Этот твой мастер... Ты видел его изделие? Видел?
6: Да.
3: А что Внутри. Ну?
7: Не знаю.
3: А я знаю. Шиллинги, вот что. Пенсы. Мелочь, бумажки, деньги, в общем. Их он тоже сам делает, как ты думаешь? Угу. Откуда же они? Ну, где он их взял? Молчишь? Ну, так я тебе скажу. Там же, где и кошелек. Из чужого кармана.
7: Нет. Нет, это неправда. Мистер Феджин!
3: Да там они, там. Куда же им деться?
7: Мистер Феджин! Мистер Феджин! Отзовитесь, пожалуйста! Мне очень нужно с вами поговорить! Очень, сэр! Почему вы молчите? Вы меня слышите?
3: Да слышит, слышит! Зря ты так надрываешься. Ну, теперь ты видишь, что я не вру?
7: Сэр! Сэр, я все понял. Они нарочно. Они притворяются.
3: О, так точно.
7: Мистер Сайкс, я сейчас уйду. Мне нельзя здесь оставаться, понимаете?
3: Понимаю.
7: Это нечестно, что я уйду, я знаю.
3: Почему?
7: Они кормили меня сосисками, а у меня нет денег.
3: Ну и что?
7: Я заработаю и отдам их вам. Вы только скажите, как вас найти, а сюда я больше не приду. Пожалуйста, сэр. Скажите скорее, а то они могут выйти.
3: Ну, парень, не, ну ты не прочь.
7: Сэр, сэр, ну скорее, умоляю вас.
3: Ну уж нет, ты меня не торопи.
7: Но, мистер Сайкс...
3: Поздновато ты хватился. И зря ты меня уговариваешь.
7: Почему?
3: Я ведь из той же стаи. Так что ничем помочь не могу. Ты уж как-нибудь с ними. Не я тебя сюда. Куда, куда, куда? Так не пойдет.
7: Нет,
3: так не пойдет.
7: Нет, я не хочу. Не хочу. Пустите, пустите меня.
3: Крепкий какой.
7: Помогите. Помогите.
3: Но. Поорать захотел.
8: Сайкс, ну я же просил.
3: Вон отсюда. Да, но... Вон, я сказал. Заступник нашелся. А ты не дергайся. А тут так тряхну, голова отвалится. И не вздумай орать. Свяжу и рот заткну, понял? Два раза объяснять не стану. Вот так. Сядь сюда, сядь, говорю. И слушай. Мы не можем тебя отпустить. Не можем, понятно тебе?
7: Почему? Почему?
3: Ай, да ведь курица же, ясно. Стоит тебе открыть рот, сюда вся полиция сбежится.
7: Клянусь вам, я ни слова никому никогда.
3: Тебя заставят так или иначе.
7: Но я же убегу. Я ни секунды не останусь в этом городе, только отпустите меня, пожалуйста.
3: Куда же ты пойдешь?
7: Вот далеко, очень далеко, подальше отсюда. Меня здесь больше никто не увидит. Пусть я лучше умру где-нибудь по дороге, но я никогда не подойду близко к Лондону. Не, никогда. Ну, поверьте мне, ради бога, отпустите меня.
3: Да, развеселая начнется жизнь. Ты будешь где-то там бегать, а мы здесь будем трястись день и ночь. Как бы ты ни проболтался. Нет, парень. Ничего не выйдет. А главное, ты мне сегодня нужен. Для одного дела.
7: Сегодня?
3: Угу.
7: Но ведь поздно уже.
3: Ты хотел сказать рано. У меня все дела после 12. Мы сейчас подкрепимся, потом вздремнем и в полночь двинемся. Тут недалеко.
7: Нет. Нет. Лучше убейте меня.
3: Хм. Вот как? Ну что ж, ладно. Видишь игрушку? Сядь, сядь, тебе говорят, сядь. Пистолет заряжен. Ну так вот, запомни. Если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, разве я сам с тобой заговорю? Пуля сразу будет у тебя в голове. Уж я не промахнусь. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без спросу, прочти раньше свои молитвы. Врать я не люблю, ты знаешь. Ну вот, а сделать тебе нужно сущую ерунду. Пролезть в окно и отодвинуть пару засовов. Вот и все. Погибать из-за этого не стоит. А? Феджин, давайте сюда. Мы закончили. А,
9: ну вот и прекрасно. Я очень рад, джентльмены, очень рад. Надеюсь, Оливер все понял.
3: Да, он парень толковый и только уж очень резвый. Так что присмотрите за ним, накормите его и уложите. Нам надо выспаться. А я пойду в ту комнату. Счастливо оставаться.
9: Да, конечно, Сайкс, конечно. Идите. Ну вот. Что ж, Оливер, очень хорошо, что все так обошлось. И не стоит на нас обижаться. Все мы желаем тебе добра. Да, только добра. Но мой

0: богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
1: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль российских войск. После действий КСИРа возросло число желающих получить разрешение на проход Армузского пролива. И температура в столичном регионе в воскресенье прогреется до летних показателей. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, сказано в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировки войск «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южное» улучшило положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в Константиновке составили до 90 военных. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация с ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников 148 района, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. После предупредительных залпов военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции в сторону судов-нарушителей возросло число судов, желающих получить у Ирана разрешение на проход Армузского пролива, сообщает гостелерадиокомпания Ирана ИРИП. Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Армузском проливе. Позднее иранские военные ударили по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Также в субботу управление морских торговых операций Великобритании утверждало, что в Армузском проливе был обстрелян танкер. Ранее иранское управление

0: линия по контролю за Персидским заливом сообщила, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Власти Иркутской области обратились в правоохранительные органы в связи со случаями перепродажи топлива по завышенным ценам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что власти региона продолжают работу с профильными федеральными ведомствами, правительством, Советом Федерации для стабилизации поставок топлива. Прорабатывается также правовой механизм, который позволит поставщику отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС. Оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно. По оценке Кобзева, ситуацию удастся улучшить в ближайшие 10-14 дней. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Тем не менее, по его словам, сейчас идет перенастройка логистических связей системы с учетом потребности, это займет какое-то время. Он также сообщил, что для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей. Более 113 миллионов билетов в российские учреждения культуры и кинотеатры было продано в рамках программы «Пушкинская карта» с момента ее запуска. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова на своем канале «ВМАКС». «Пушкинская карта» – программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Была запущена 1 сентября 2021 года, чтобы повысить интерес молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Номинал карты составляет 5000 рублей в год. Их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, походы в театры и кино, посещение выставок и концертов. При этом на кинотеатры можно потратить до 2000 рублей из лимита. Выходные в московском регионе будут вполне комфортными. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, а завтра температура в мегаполисе прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах женской теннисной ассоциации. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов она дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Трехкратный призер чемпионатов Европы Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 килограммов на чемпионате России по борьбе в Казани. В финале она победила Анжелику Витошкину. Малышева завоевала шестое золото чемпионата России по борьбе, став лучшей в своей весовой категории четвертый год подряд. Руководство Российского футбольного союза продлило контракты с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один сезон. Об этом сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Команцев. Напомню, в сентябре 2022-го Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а летом 2023-го специалиста начал руководить департаментом судейства и инспектирования. Баскетбольный «Локомотив» Кубань договорился о прекращении контракта с американским форвардом Майком Муром, сообщает сайт краснодарской команды «Единой лиги». Мур присоединился к красно-зеленым по ходу прошедшего сезона и провел в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя результативность за игру 8,7 очка. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 16. В Архангельске небольшой дождь, плюс 16. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 23. В Петрозаводске переменная облачность, плюс 22. В Сыктывкаре пасмурно, плюс 19. В Листе небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
0: 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
1: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Радио России. Музыка.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. В эфире дорогая передача. Сегодня у меня в гостях лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и певица Алена Долбик. Сергей, Алена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Диана.
0: А Сергей, вы уже были у нас в гостях в программе «Дорогая передача». Я даже этим хвасталась неоднократно. А представьте, пожалуйста, нам спутницу.
1: Да, это вообще-то солистка группы «Китуа» изначально. Это солистка, собственно, сольного своего, да, творческого движения. У нее есть детские очень хорошие всевозможные музыкальные произведения. И в конце концов мы пригласили Алену возглавить наш оркестр. Она солистка оркестра Сергея Мазаева. И у нас уже есть 2 альбома. Ну, то есть вот так. И плюс она педагог по вокалу, который со мной занималась, понимаете, она потрясающая.
0: С вами?
1: Да. Я же ведь раньше пел сам по интуиции, скажем так. Бессознательно, да. Как обезьяна, как она кричит.
0: Да,
1: брачный,
0: да что ты? Да зачем
1: брачный
0: ты?
1: Рев гориллы, знаете. Просто на самом деле ничего человеческого в нашем вот занятии особо нет. Оно человеческое только в силу изысканности управления голосом. А так это, в общем-то, эволюционировало способность обратить на себя внимание самочки, с помощью которой ты хочешь передать свой геном в следующее поколение.
0: Биология ли это или сознание? Я считаю, что пел и поешь.
1: Нет, сейчас лучше, значит.
0: Круто. По традиции предлагаем слушателям небольшое досье на наших гостей.
2: Сегодня в главной роли. Певец, музыкант, автор песен и актер Сергей Мазаев родился в 1959 году в Москве. Учился в физико-математической школе. Музыкой, вокалом и духовыми инструментами, кларнетом и саксофоном Сергей начал заниматься с 11 лет. Окончил музыкальное училище по классу кларнета, институт имени Гнесиных и поступил на экономический факультет МГУ. Но не окончил его. В армии служил в военном оркестре и даже принимал участие в парадах на Красной площади. В советские годы успел поработать в суперпопулярных тогда ансамблях «Автограф» и «Здравствуй, песня». В 1979 году Мазаев впервые появился на киноэкранах. Музыкант сыграл саксофониста в ресторане «Астория» в картине «Место встречи изменить нельзя». Снялся в 50 фильмов. В 1989 Мазаев стал солистом рок-группы «Моральный кодекс» и остается ее бессменным лидером по сей день. Коллектив уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных и любимых исполнителей страны. Помимо рок-музыки, Мазаев также выступает с джазовыми и эстрадными программами, демонстрируя мастерство игры на кларнете и саксофоне. В 2011 году Мазаев организовал эстрадный оркестр. Лидером вокальной части коллектива стала певица Алена Долбик. Алена Долбик окончила Московскую консерваторию по классу академическое пение, является дипломированным педагогом по вокалу, профессионально владеет фортепиано. Уникальный голос и мастерство вокалиста дают певице возможность исполнять музыку абсолютно разных стилей. Опера, джаз, романс, эстрадная песня, фолк. До прихода в оркестр Алена была участницей группы «Китуа», исполняющей композиции на французском языке. Основной репертуар оркестра Мазаева состоит из кавер-версий на зарубежные хиты и известные песни советских композиторов. Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: С какой музыкальной композиции мы начнем нашу программу, наш выпуск?
1: Да. Ну, давайте, поскольку мы пришли вместе, давайте начнем нашу программу с песни Арно Бабаджаняна «Кисть рябины».
3: На стихи Роберта Рождественского.
1: Да, на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «Невеста с севера». Мы поем вместе с Аленой.

0: значит, пианист Александр Мясников, наш, собственно, музыкальный руководитель и основной аранжировщик. Это у него фортепиано, механические клавишные инструменты. Потом Константин Смирнов играет на клавишах таких электронных всевозможных. Плюс у нас аккордеон Люба Аханова. Две замечательные скрипачки. Анна Пасько и на альте играет Анна Власова. Вот. Ну, на барабанах это «Моральный кодекс», там Петр Ившин, бас Сергей Гейер. Гитара играет Олег Улеев. И Сергей Сухов тоже наш гитарист. Вот. Ну, Илья Митякин, перкуссия. И певицы наши, лидер-вокалистка Алена Александровна Долбик, Наталья Бойко и Анна Гуричева. Да, это наши три солистки, которые подпевают друг другу и мне, и всем на свете. Вот. И, соответственно, духовая группа. Вообще, я сам духовик, и у меня к этому всегда свое отношение. И вначале в первом самом составе оркестра играли самые... Ну, Игорь Бессмертный был первая труба, Владимир Карпов третья труба и вторая. Арзу Гусейнов. Арзу Алиевич – это заслуженный артист, а может, уже и народный. Потрясающий музыкант, который играл и в «Мелодии», и у Лундстрема, и у Кадерска. У кого он только не играл в оркестрах. Вот. Но сейчас он остался играть только в нашем оркестре, потому что, ну, уже ему приличный возраст, приличный, так сказать, в общем, ему нравится. И самое приятное, что им нравится. Ну, и на тромбонах играет у нас был Рашид Галеев и Вадим Ахмедгалиев, но они умерли, это были выдающиеся музыканты. Вот сейчас играет Евгений Журату и сын, собственно, Рашида Галеева, Ильдар. Вот. А на саксофоне играет ваш покорный слуга, это тенор, кларнет, флейта. А альт-баритон – это Николай Моисеенко, тоже замечательный саксофонист.
1: Сам педагог. Тоже играешь, да?
0: Ну, конечно, класс. Как же. У меня же еще квинтет камерный есть, где я играю классическую музыку, вот, на кларнете непосредственно.
1: Алена, да. А расскажи, пожалуйста, немножко о себе, где родилась и выросла.
2: Я родилась в Санкт-Петербурге в семье военного и преподавателя французского языка. Но в самом таком раннем возрасте мы переехали в Москву, и, в общем-то, я считаю себя в каком-то смысле москвичкой. И,
0: в каком-то смысле?
1: Почему в каком-то?
2: Ну, получается, да. Ну, как будто бы получается так немножко...
0: Ну, вас перевезли еще в бессознательном состоянии.
2: Да. В общем-то, мы вот... Папа получил как военный квартиру, и прямо вот из окна нашей квартиры была видна маленькая такая ДШИ, школа музыкальная, имени Римского-Корсакова, номер один. И, естественно, в 6 лет меня туда отвели в белых гольфиках и белой юбочке на творческое развитие, и я попала к феноменальному педагогу по фортепиано Елене Борисовне Клименок. Она воспитала не одну плеяду потрясающих музыкантов. И она развивала нас очень так вот глобально, поэтому с ранних лет у меня проявились вокальные способности. Она всегда давала мне очень много разных романсов старинных петь, разучивать военных песен и прочее. И как будто бы естественным образом получилось так, что после окончания школы я попала на вокальное отделение музыкального училища при консерватории. И пока я училась, я думала, что я тесно свяжу свою жизнь с оперой. Несмотря на то, что обстоятельства жизни немножечко скорректировали мой запрос и мои ожидания, я оказалась все-таки больше в эстрадной музыке реализована. Любовь к опере тоже сохранилась. Я стараюсь хотя бы в камерной музыке как бы продолжать развиваться и продолжать жить этой музыкой.
1: Интересно, все-таки вот Алена педагог, Алена артист, исполнительница, певица.
2: Я консультирую по вопросам вокала, и поскольку я вот этот вот путь такой достаточно непростой прошла от академического исполнительства, да, до
1: это
2: эстрадной
1: сложно.
2: Манеры.
1: Там разные позиции.
2: Совершенно верно, да.
1: Разные,
2: и
1: да.
2: Тогда, когда, собственно, этот переход происходил, не было так много еще информации вокруг, не было возможности пройти всевозможные там современные курсы, которые предлагаются сейчас, и можно сказать, что я это на своих собственных ошибках и пробах, в общем-то, огромное количество выводов и умозаключений сделала, и поэтому сейчас я вот помогаю, например, там, актерам, артистам, опять же, певцам, которые тоже получили больше академическую базу и хотят сейчас, например, более современно звучать, объясняю, в чем разница, показываю на собственном примере и, в общем, развиваю всячески вокальные данные.
1: В наше время насколько важно образование исполнителя?
2: Я настаиваю на том, что, конечно же, важно.
0: Важно и
2: мне кажется,
0: необходимо.
2: Да, музыкант, знающий, имеющий как бы, да, образование музыкальное, он как будто бы иначе звучит.
0: Ну, просто я вам скажу, что любой человек, который посвящает себя музыке, должен изучить ее язык. Потому что когда мы знаем язык музыки, когда нам легко общаться...

0: вы сразу становитесь людьми единомышленниками, понимаете? Когда вот я сделал оркестр, у меня был замечательный барабанщик Юрий Сергеевич Кистенев, он на пенсию ушел, но он не читал нот. Ну, как можно 145 произведений, понимаете, там что-то специально собирать оркестр, репетировать с ним устно, это невозможно. Поэтому, ребята, грамотность вообще музыкальная и вообще уважение к науке, к знанию, к учителям, это должно быть главным базовым ощущением у нас, понимаете. Я до сих пор имею учителей, вот, кстати, Алена Александровна.
1: Друзья, как? У нас продолжается беседа, причем мы увлеклись так, что даже не вспомнили, что надо, чтобы музыка прозвучала. Что сейчас прозвучит?
0: Давайте, Алена Александровна, выбирайте.
2: Да, я хотела бы, чтобы слушатели познакомились с такой замечательной песенкой, которая называется «Еду к тебе трамваем». Написали ее Борис Брянский и Зигмунд Куртич. И это очень нетипичная для Гелены Великановой на самом деле композиция. Послушайте и влюбитесь в нее так же, как влюбились однажды мы.

0: что прозвучала песня «Еду к тебе я трамваем». Дорогие друзья, я знаю, что у вас скоро намечается концерт. Я бы хотела, чтобы наши слушатели об этом услышали. Расскажите, пожалуйста.
1: Я с удовольствием приглашаю на свой концерт 9 июля в Дом винтажной музыки всех слушателей, любителей советской песни. Программа называется «Песни наших мам». Мы будем вспоминать песни, которые любили, слушали, под которые танцевали, влюблялись наши мамы. Будем вспоминать немножечко наше детство. Я буду рассказывать об этих песнях. И все песни, которые прозвучат в программе концерта, это все то, собственно, весь тот материал, который в свое время был записан в оркестре Сергея Мазаева. Так что слушайте их на стриминговых платформах. Ну и, конечно, 9 июля на концерте в Доме винтажной музыки. А Сергей Владимирович?
2: Ну, я приглашаю на традиционный концерт летний июльский. Июльский полдень за окном. У нас песня такая была первая самая. И 2 июля в Зеленом театре ВДНХ мы сыграем наш традиционный уже. Каждый год мы там играем концерт группы «Моральный кодекс». Ну и там прозвучит все, что возможно.
0: Сергей, да. Ты в профессии уже много-много лет. Я понимаю, что занимаешься вокалом. Даже для меня это даже удивительно.
2: Ну, это приятное занятие просто. Я привык заниматься на кларнете каждый день там. И вокалом лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Вот это все.
0: Да,
2: и у меня, видите, появился тембр басовый.
0: Да.
2: Я даже беру ре. То есть не то, что фа диез там в этом в гремени, да? Там фа диез, по-моему, внизу. Или фабикар.
0: Вот как удается сохранять вот эту свежесть, гибкость голоса? Это Алена?
2: Ну, конечно, во-первых, это Алена, во-первых, это молодость, которая меня вдохновляет.
1: Да, ну просто вот Сергей Владимирович, он интеллектуал, не побоюсь этого слова, и он ко всему подходит с таким очень с умом, да, он всегда старается докопаться вот до там зерна, понять, как это все устроено, систематизировать, конечно, эти знания. Это, в общем-то, помогает ему и в музыке, и он никогда не останавливается, постоянно что-то изучает, то он играет такую музыку новую для себя, вот он потом академический репертуар исполняет, значит, там романсы Чайковского пришли в его жизнь и прочее-прочее, это всегда...
2: Один,
1: но зато Чайковского...
2: только тот, кто знал.
1: Вот видите? И это на самом деле помогает, потому что Сергей Владимирович, вот я со стороны, как человек, который многие голоса препарирует, он всегда звучал и звучит с умом. Это никогда не... Несмотря на то, что несколько минут назад он нам другую информацию подавал, никогда не звучит как-то вот без смысленно, без царя в голове. Это всегда очень красиво поставленный природный голос, тембр.
2: Поставленный природный, вот это мне нравится, да.
1: Природно, но поставленный природой, поставленный голос.
0: Да. Если нету природы, не получится ничего. Ну, можно
2: получится.
0: Быть там... Так понятно, сейчас...
2: Я знаю, без голосов звезд такие прекрасные, да, слушать приятно, понимаете? Ну, там, возьмите французских всех шансонье, у них там с голосом только был один, по-моему, это, Клод Франсуа.
0: У каждого из нас есть какой-то ритуал перед выходом на сцену. Я, например, должна перекреститься. Сергей, у тебя есть какой-то ритуал?
2: Ну, с возрастом меняются ритуалы, да. Сейчас у меня ритуал «Хир!»
0: Ага.
2: И вот эти всякие ритуалы. А до этого были другие ритуалы.
0: Ален, у тебя есть какой-то ритуал?
1: Все банально и предсказуемо. Ужасно. Я ужасно волнуюсь. Я перед каждым выходом на сцену, мне кажется, что все, это последний раз, я с этим завязываю. Это просто невыносимо, как я волнуюсь. И чтобы себя успокоить, я просто начинаю распеваться. Вспоминаю, где я про что буду думать. Как-то вот обращаюсь к репертуару, мне это помогает погрузиться в музыку и преодолеть волнение. А когда выходишь на сцену, то оно, в общем-то,
2: исчезает. Вы знаете, у меня тоже в последнее время появились моменты, когда я на сцене думаю о столбе воздуха, например. Вот надо мне... Я слышу, сейчас у меня будет другая высокая нота. Раньше я брал ее так, глиссандо, как бы, ну, грудным давлением сверху. А сейчас я заранее беру дыхание, и интонации стали чище значительно. То есть я попадаю, сейчас ноты стал, наконец-то.
0: Как подбираете стиль или направление в кавер-версии в той или иной композиции?
1: Аранжировок, да?
2: Ну, по-разному. Вы знаете, когда... Слушаешь песню, вот, например, Джо Кокер, «Unchained My Heart», или у него аранжировка более яркая, чем у Рэя Чарльза, например. Мы пытались сделать свою, лучше не получается. Поэтому, когда не получается лучше, мы берем ту, которая лучше, как бы Джо Кокер аранжировку оставили. Ну и так далее. В основном, конечно, есть небольшие переделки, там, вставляем всякие там шокотак, кусочки Джамироквай, там, звучат в песне, там, давай закурим. То есть такие есть. Ну, в основном мы делаем аутентично все, то есть так, как это было написано. Также это все репетируется и записывается. То есть электронных версий каких-то диска и рвать на куски стихи у нас... Ну, просто нет идеи, понимаете? Я должен сделать ремикс там какой-то. Нет, это все должно родиться сначала в башке, а потом уже воплощаться. А просто вот эта вот боязнь общественного мнения и желание из кожи вылезти, понравиться публике, это ошибочные, ну, так сказать, тенденции, которые не приводят к успеху в основном.
0: Что, на ваш взгляд, есть особенного в песнях советского периода и чего не хватает, возможно, не хватает современным хитам?
1: Я люблю советскую песню в первую очередь за мелодизм. Мне нравятся мелодии, мне нравится то, как это было изначально аранжировано, зачастую уже непосредственно для оркестра были написаны аранжировки и записаны. В общем-то, многие песни были с оркестрами. И мне вот как академической певице очень нравится в советской песне находить возможности для того, чтобы как бы применять и академические знания, вокальные, да, знания, техники какие-то для того, чтобы передать максимально точно то, что было заложено в советской песне. И еще мне очень нравятся, если честно, наивные и трогательные стихи.
2: Стихи потрясающие, но они наивные и не трогательные, они настоящие просто.
1: Да, да, вот они такие непошлые какие-то.
2: Музыка ведь, это, извините, пожалуйста, это же эмоции в чистом виде.
1: Аккуратно подобранные слова, какие-то
2: слова
1: красивые рифмы. И вот это очень приятно, когда все вместе, музыка, мелодия и смысл, они совпадают, и как-то ты чувствуешь, ты как будто бы
2: комфортно
1: немножечко улучшаешься даже,
2: да,
1: когда поешь эту музыку.
2: Очень комфортно. Эта музыка поется, она очень льется изо рта как-то, знаете, вот как французский, итальянский язык, приятно находится во рту, приятно его произносить. Да, русский, конечно, приятнее всего, но его просто мало кто знает.
0: Как относитесь к использованию ИИ в творчестве?
2: Я вообще могу сказать. Я не буду говорить, потому что я подытожу все. И скажите, Алина Александровна.
1: Слушайте, я думаю, что нечего тут обсуждать. Оно,
2: конечно,
1: есть. Надо этим
2: никак
1: пользоваться. Надо использовать возможности, которые дает ИИ.
2: Немножко недоразвитые, человека, необразованные люди взяли и использовали это словосочетание для того, чтобы заинтриговать некомпетентную толпу. Вообще все эти программы компьютерные — это обычные комбинаторики. Это просто гигантские массивы двоичного исчисления, которые просто, ну, несопоставимы с нашей мозговой деятельности. Поэтому там эти объемы в компьютерах, ну, никакого интеллекта там нет. Все равно вы пишете программу,
1: да,
2: даете ему,
1: да,
2: задание, просто он оперирует с гигантскими массивами информации. Вы знаете, что когда вы задаете задание интернету, вот это ИИ как бы, якобы, он собирает информацию со всего мира. Ну, можете себе представить? Это невероятно.
0: Я просто не люблю звучание.
2: Но к интеллекту это не имеет никакого отношения. Не, ну почему? Можно искусственным интеллектом, например, ну просто программа. Это, понимаете, обычная секвенция, это уже есть какой-то искусственный интеллект.
0: Раньше, как звучит сейчас искусственный интеллект? Я не отказываю.
2: Да нет, все зависит от того, как вы по какие губы... Нет, подождите
0: раньше
2: секундочку.
0: Раньше это мелодия называлась.
2: Нет, какие вы звуки подвесите, потому что цифровая техника, ее не существует в природе. Это описательная история, понимаете? Что такое вот аналог? Аналог – это пучок электронов, который выходит из генератора, идет по проводам, потом преобразуется в звучание в динамиках. А цифра – это описание этого потока. Это не сам звук, это не сам его координаты, цифра, понимаете? И поэтому он каждый раз конвертируется из аналогового, зашифровывается, вот, вкодируется в эту цифру, потом он прилетает туда, куда надо, и там он раскодируется опять из цифры. И в зависимости от того, какого качества у вас это оборудование, конечно, будет противно звучать. Это естественно.
0: Так.
2: Хьюманайзеры, помните, были такие, когда не было никакого искусственного интеллекта, были такие приборы, которые оживляли как бы...
0: Такой звук.
2: Все, что угодно. Не, ну да, это все, понимаете, это все краски, которые надо использовать непосредственно по необходимости, а не просто вот взять и все это, так сказать.
0: Всю песню,
2: я,
0: да?
2: Я же помню, когда у нас в конце 80-х годов звучала одна фонограмма, только голоса разные были, когда у всех был RX-11, DX-7, и все на этом записывали все свои песни, и все звучало одинаково, современное, там, Женя Белоусов, все. А голосами отличались фонограммы.
0: Существуют ли песни, которые по смыслу и содержанию нужно петь в дуэте? И планируются ли у вас совместные работы и так далее? Вот с Аленой,
2: конечно,
0: например,
2: еще.
0: И с кем?
2: Сейчас у нас... Ну, пока ни с кем. Пока вот с Аленой хочется продолжать работать, потому что я наслаждение получаю, когда мы работаем вместе. Это невероятные ощущения, приятные. И сейчас просто немножко сложная экономическая ситуация у меня, и мы немножко остановились с записями. Но надеюсь, что через сентября с октября начнем писать следующий альбом. И сейчас мы ищем песни, которые... Потом очень дорого стоит сейчас производить все это. Выкупать,
0: да,
2: у наследников этих,
0: да,
2: у талантливых наследников, на которых природа, так сказать, сейчас просто берет все вершины. То есть наследники наших авторов, они настолько талантливые люди, настолько независимые, что они не могут ничего сделать с собой. Просто берут такие деньги. Я за пластинку «Песни Родины» тогда заплатил. Доллар тогда стоил еще 30, ну, если брать, так сказать, экономические соответствия. Я заплатил 780 или 870 тысяч рублей только авторам.
0: Ваш альбом как раз «Песни Родины» состоит целиком из патриотических песен?
2: Нет, из советских просто наших любимых песен. Вот и стали мы на газ. То есть это все патриотизм, понимаете? Я не могу сказать. То есть патриотизм, вы имеете в виду, наверное, Диана, песни, которые непосредственно гражданскими имеют содержание. А мы просто поем песни, которые сочинили потрясающего уровня композиторы. И потом, вы знаете, были хоть советы, там не проскочишь особо. Вот, со всякой фигней. Поэтому песни, которые, ну, стихи невероятно красивые, что так сердце растревожит. Укажи мне только на глобусе вместо нового свидания с тобой. Ну как эти, это можно слезы на глазах наворачивать. Серьезно, у самого
0: иначе
2: меня.
0: Иначе нельзя.
2: Просто потрясающе. Или там «Три года ты мне снилась».
0: А у меня последний вопрос. А что такое в вашем понимании патриотизм?
2: Кто для меня? Вот поймете, что для меня патриотизм, когда я вам скажу, кто мои патриоты, мои любимые.
0: Так.
2: Это, конечно, Григорий Перельман, который прославил русскую математическую школу на весь мир. Это Алексей Немов, который прославил нашу страну на весь мир. Это, не знаю, Гергиев, там, не знаю, Абдразаков. Это, ну, не знаю,
0: это люди,
2: которые именно прославили своими действиями Родину. Ни о каком патриотизме они сами не говорят. Но это и есть патриоты настоящие, понимаете?
0: Гениальные люди, дорогие друзья, наша...
2: Патриотизм – это любить свою родину, любить себя в этой родине, стараться сделать как можно лучше то, что тебе поручено. Вот это патриотизм.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Наша программа подходит к концу. С вами так было интересно. Пообещайте, что еще приедете к нам. Мы и о музыке сегодня поговорили, и о вокале. Именно для кого-то это может быть и некое новое такое познание. Поэтому, пожалуйста, пообещайте, что еще раз к нам придете.
2: Обязательно придем, Диана. Очень приятно с вами разговаривать.
1: Спасибо огромное вам.
2: Вы наша коллега, вы замечательный музыкант, и вы понимаете, о чем вы говорите.
0: Спасибо.
2: Вот что приятно, потому что часто мы приходим на радио, и люди начинают нас какую-то бытовуху или какую-то желтуху стаскивать. Понимаете,
0: спасибо большое. Для меня это очень ценно, дорогие друзья.
2: Конечно.
0: Ну что же, давайте послушаем сейчас еще одну песню, и потом попрощаемся.
1: Да. Давайте послушаем что-нибудь из «Морального кодекса».
0: Да, наши слушатели будут очень рады, потому что, поскольку «Моральный
2: кодекс»... Давайте послушаем песню «А мир все меняет». Да. «Диско вечно».

0: что прозвучала песня в исполнении группы «Моральный кодекс». А мир все меняется. Еще раз огромное вам спасибо, Сергей, Диана, Алена, за фантастический эфир, за то, что вы сегодня были с нами, с нашими слушателями. Всегда рада вас видеть у нас. И да, я желаю вам здоровья, счастья, много-много успехов. И пусть все будет так в вашей жизни, как вы задумали.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Диана. Спасибо большое. Приглашайте, мы с удовольствием к вам придем.
3: Дорогая передача. Радио России. Театр Радио России представляет.
4: Чем еще удивить можете?
5: А вот дай срок, удивим!
3: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.

0: России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские группировки за сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. И столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве в субботу. Далее подробнее. Вооруженные силы России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает Министерство обороны. Также в районе Запорожья ударами гераний поражен завод по производству нефтепродуктов, используемый в интересах ВСУ. Возникло объемное горение. Ранее ведомство опубликовало суточную сводку из зоны СВО, в которой отмечается, что занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелевацкое создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области. По данным ведомства, группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу сообщалось о взятии под контроль в Днепропетровской области села Новоскелевацкого. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Подразделения «Запад» заняли более выгодные рубежи. Южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует Министерство обороны. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, накануне Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
2: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
1: Один из 14 человек, госпитализированных сальмонеллой после приема пищи в гастрономе Астраханской области, умер. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Ранее в следственном управлении СКР по региону сообщили, что минимум 14 человек госпитализированы сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области. Возбуждено уголовное дело. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области обнаружило нарушение в работе цеха гастронома после отравления людей, сообщили в ведомстве. По информации Следственного управления регионального СК, по предварительным данным, рыбные котлеты стали источником вспышки пищевой инфекции в Астрахани. Все поезда Таврия-Крымского направления 28 июня будут отправляться и прибывать на станцию Керчь, южная в Керчь.

0: Об этом сообщает перевозчик Grand Service Express. Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи продлен до 7 июля, говорится в сообщении. Перевозчик информирует, что для удобства пассажиров ежедневно публикует актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная-Новый парк, а также согласованных с ними автобусов. Расписание автобусов остается неизменным, однако количество поездов и их маршруты отличаются в зависимости от даты. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве в субботу. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса. Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Что же касается предварительной погоды на июль, то в середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Пёрс из Австралии и Демис Хюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах женской теннисной ассоциации. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Второе место заняла представительница Венгрии Лука Фехер. Тройку лидеров замкнула Александра Пус из Белоруссии. Чемпионат Европы завершится 28 июня. Баскетбольный «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. 21-летний Фирсов в прошедшем сезоне выступал в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. Весовой категории до 70 килограммов она дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщил журналист Кевин Уикс в социальных сетях. Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с «Блю Джекетс». Ему осталось играть за команду еще один сезон. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Хабаровске 28 июня облачно с прояснениями плюс 23, в Новосибирске небольшой дождь плюс 27, в Екатеринбурге облачно с прояснениями плюс 17, в Кургане переменная облачность плюс 25, во Владимире ясно плюс 23, в Нижнем Новгороде пасмурно плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края. И перед этим временно президент Латвии Кирилл Федоров. А пока что просто самый популярный нелегал России.
2: Ну, не без этого. Не без этого, конечно. А вот вернулся я вчера с фронта нашего прекрасного.
1: Так, вот, рассказывай,
2: прекрасного, что-то. Потому что парни держат границу на замке. Речь идет о, скажем так, Курско-Белгородско-Брянском пограничье, где мы, соответственно, соприкасаемся с Харьковской, Сумской и Черниговской, твоей любимой областью. Угу. У нас Даня очень хочет Черниговскую область России снова, как говорится,
1: вернуть,
2: сделать великой.
1: Слушай, ну Чернигов — это древний исторический русский город, прям такой героичный,
2: вот,
1: легендарный, да.
2: Вот, побывал в различных подразделениях, в том числе новых, в том числе тех, которые занимаются работой по вражеским беспилотникам. Mm. Посмотрел на наши МОГи, даже, ну, видел
1: вот,
2: этих пацанов.
1: То есть, другими словами, тебя, как представителя страны НАТО,
2: да,
1: провели по всем секретным закромам,
2: да,
1: нашей армии,
2: да,
1: объяснили все самые современные секретные технологии.
2: Ох, уже эти современные пулеметы ДП-27.
1: Да. Показали тебе секретный автомат Калашникова.
2: Секрет. Кстати, я видел, там один парень был, вот ты сейчас про автомат Калашникова сказал, и прям напомнил. У него такой автомат Калашникова, как будто, я не знаю, в игре Escape from Tarkov практически, с такими обвесами. У него там все просто... У него оптический прицел, над ним коллиматорный маленький прицел тактикульный, тактикульная рукоятка, тактикульное облегчение. Там все просто... Магазин у него там специальный на 60 патронов, 6L31, но как-то модернизированный, видно, сколько у него там типа патронов. В общем, парень просто, у него такого я тактикульного автомата еще, наверное, в своей жизни не держал. В общем, заморочился. Смысла ноль, но он говорит, мне просто нравится просто красивое оружие. Вот как ты все время про шевроны говорил.
1: Да-да-да. Вот. И с одной стороны приклады, там где-то такая, знаешь, бабочка с электричеством, которая током бьет, чтобы мышца сокращалась. То есть можно и подкачаться заодно. Бицепс
2: наверное,
1: подкачать.
2: Наверное. Я, кстати, не пробовал в этот момент. Но в целом, конечно, определенные выводы мы делаем. Узнал про один расчет. Вот
1: так.
2: Это реально крутая история о наших перемогах, только настоящих, как говорится, победах. В общем, один расчет из ПЗРК сбил два фламинго. Причем, ну вот я это реально видел.
1: Слушай, это круто.
2: Это круто, это очень круто. То есть, да, понятно, что в принципе для ПЗРК...
1: Ну, свербы, наверное, да?
2: Ну,
1: ПЗР или что-то другое.
2: Да, да,
1: но
2: свербы,
1: точно,
2: скорее всего.
1: Точно не игла и не стрела, наверное.
2: Наверное, да. Ну, в общем, с ПЗРК.
1: А может быть, так, даже и стингер.
2: С трофейный стингер 100% был. С иероглифами какими-то. Вот. Или вязью, я так и не понял. Но это в данном случае не имеет никакого значения, потому что пацаны красавчики. Командир дождался, соответственно, точно выбрал направление, по которому она пойдет. Дождались. Подготовились, держали и ровно пустили в тот момент, как она начала уходить. То есть вдогон пустили, чтобы четко попасть, чтобы четко захватило в двигатель. Потому что когда в лоб пускаешь, ПЗРК может, ну, может не совсем сработать. А так-то интересно, фламинго же обладает двигателем от учебного самолета Л-39, Альбатрос, который вот...
1: Uh-huh.
2: Чехословацкий, на котором в Советском Союзе учились, да и до сих пор, в принципе, многие летчики с него начинают свой боевой, ну, не боевой путь, свой, так сказать, учебный путь. Ну вот, и, соответственно, да, два фламинго, и это очень выгодная, так сказать, размен. ПЗРК достаточно дешевый по сравнению с дорогущим этим фламинго. Ну и тот ущерб, который фламинго может нанести. В общем, командир расчета красавчик. За такое, не знаю, Ну, отвагу точно надо давать, я считаю, потому что парни прям молодцы. Ну и в целом ноги работают, в целом достаточно высокая эффективность. Больше, конечно, сбивают из пулеметного огня. То есть говорят, что, наверное, процентов 70-80 целей — это все-таки пулеметный огонь. Ну, потому они и мобильные огневые группы.
1: Но да, вот... ну вот сегодня я тоже видел, там с другом встречался, он показывал, у него товарищ на одном из участков фронта тоже несет службу в составе мобильной огневой группы. И вот два беспилотника сбили именно пулеметным огнем. Но понятно, там тепловизор, то есть, точнее, прибор ночного видения, то есть все как бы.
2: А я видел кучу ПКТ, именно ПКТ. Пулемет Калашникова.
1: Танковый. Я понимаю, танковый, что
2: да,
1: это такое.
2: Именно ПКТ. Переделанные кустарно. Ну, на самом деле, что, это никоим образом не влияет на эффективность, что ПКМ, что ПКТ. В принципе, характеристики-то у нас все те же самые. Вот нормальное ленточное питание. Вот. Из интересного, еще работают лисами. Есть такие беспилотники. Это наш беспилотник Крыло, условно, который догоняет вражеские БПЛА.
1: Он автоматически наводится?
2: Ну, там РЛС. Там, скажем так, он наводится по РЛС.
1: Не, ну я имею в виду, его ведет же не оператор и должен попасть, он сам попадает.
2: То есть... Там комбинированное наведение, и по локатору он сначала идет, и потом, и там оператор тоже присутствует. Килограмм боевой части, это, так сказать, мое почтение. Да. Вот этого более чем хватает. Там тоже определенная эффективность со всей этой историей присутствует. Есть елки, конечно, ну елки — это такое.
1: Ну елки, они для всякого хлама, да. То есть они, по сути, для таких слабых, легких беспилотников, которые сделаны из отходов палок пенопласта.
2: Ну, с другой стороны, слушай, я думаю, что если в тот же лютый, в винт лютого попадет елка...
1: Это очень маловероятно.
2: Ну, да.
1: То есть
2: да.
1: Не надо на это рассчитывать. Вот ну, реально.
2: Хотелось бы, чтобы БЧ там было. Да.
1: Да, хотелось бы. Ну, опять же, вот вопросы поднимались неоднократно и там руководству армии, почему бы БЧ не добавить. И вот насколько мне известно, что у елок своя категория целей. Все, вот и не надо. Против других целей есть другие, как бы, категории, скажем так, противодействия, оружие, да, оружия. Да. Да. Поэтому у елок есть свои задачи. Вот, поэтому решение как бы такое. Ну, это, в принципе, неплохо. Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше. И эффективнее это будет сбиваться.
2: Ну, в общем, я к чему? К тому, что сформируют новые подразделения и под Москвой, и на границе.
1: А во всех регионах, которые подвергаются атакам, да.
2: В том числе их формируют в рамках ВКС. То есть ВКС у нас теперь не только первый и второй полк ВКС, у нас теперь больше подразделений ВКС, как говорится, которые занимаются не только лишь полетами наших, так сказать, самолетов и вертолетов и прочих ракет космических. Вот, поэтому на самом деле, ну, работа ведется, выводы делаются, проблемы, конечно, присутствуют, но как бы унывать, многие там все, мы там уже проигрываем, там какие-то начинаются панические, особенно начитаются каких-то не на наших средств массовой информации, или вот у меня друзья там с Европы пишут, которые в целом достаточно патриотично к нам настроены, ну, такие, ну, все, у вас там уже все, я говорю, какое все, ну, типа, давай это вот тоже без каких-то историй. У меня один друг есть, живет в Европе, он долларовый мультимиллионер, и очень сильно любит Россию, на самом деле, без шуток, и там определенным образом помогает.
1: Он не хочет сепаратиста усыновить?
2: Он, знаешь, что сказал?
1: Шутка.
2: Давай я сделаю конкурс, короче, за первый сбитый натовский самолет, короче, $1 миллион. Вот, я говорю, давай пока подождем, у нас пока тьфу-тьфу-тьфу со странами НАТО, мы вроде как без эскалации, но нет, если тут просто балтийские тигры.
1: Тут просто могут такие инициативные группы выдвинуться на территорию Евросоюза для того,
2: да,
1: чтобы
2: за миллион долларов, да?
1: Эту премию, так сказать, получить и уже там что-то сделать.
2: А эти сами поветренные силы Украины, которые базируются в Польше,
1: там сами начнут,
2: сами
1: как
2: собьют,
1: бы, да, да,
2: скажут,
1: да,
2: промазали. Как катарские, помнишь, эти, которые двоих сбил?
1: Да,
2: в Катаре,
1: да,
2: по-моему,
1: да.
2: Два американских самолета или три, я уже не помню, сколько.
1: Ой, там три, по-моему, да, которые случайно.
2: Да, да, да, да, да, да, да.
1: Да. Не, а это серьезно, забавно. Но почему нет? То есть какой-нибудь украинский летчик на учениях в Польше собьет, снимет видео, как он это сделал, и перейдет на нашу сторону.
2: Да, и получит $1 миллион. Ну, я подумаю. В общем, пока предложение. Это, кстати, не шутка. Я сейчас вот не шучу, это абсолютно реальная история.
1: Так, история.
2: Но я его остановил, так, сказал, что пока.
1: Друзья, история реальная, но пока конкурс не объявлен.
2: Пока конкурс поэтому... не объявлен, да.
1: Да, да, да, не торопитесь.
2: Не торопитесь, да. Мы обязательно
1: сообщим.
2: Ну, кстати, на этой неделе я объявил у себя конкурс определенный. Он уже объявлен, и он настоящий. За первый сбитый гриппен шведский, который дадут... Зеленский же катался опять в Стокгольм, там что-то они выясняли. В общем, за первый сбитый шведский гриппен, который передадут Украине, в этом году до 16 машин должны передать Украине. Три уже там вроде практически передали. До 16 должны передать. В общем, за первый сбитый гриппен часы стоимостью 1 миллион рублей.
1: Нормально. Кстати, извини, сейчас спасибо. Перебью тебя. Вот у нас и комментарий появился.
2: Давай.
1: От Маруси.
2: Маруся.
1: Маруся, вам также добрый вечер. И вот спрашивает, не простыл ли ты? Вот наша слушательница услышала, что ты простыл.
2: Честно?
1: Да, действительно, Кирилл простыл. Простыл, да, он сейчас...
2: Огромное спасибо коллегам, кстати, с, так сказать, с ВГТРК. Вот мне дали какой-то тепленький витаминный напиток.
1: Тепленький витаминный напиток.
2: Я выпил разного рода жаропонижающие. Поэтому если я в рамках белой горячки сегодня что-нибудь сказану, вы вообще не обращайте внимания на больного человека. Вот, и, как говорится... Не переживайте. Странные, да, вопросы у нас какие-то возникают?
1: Да, у нас тут вопросы, я так понял, насчет прав женщин, мужчин.
2: Ну, это, видимо, не с нашего
1: семьи,
2: эфира.
1: Я так понял, не с нашего эфира. Да, но я не буду озвучивать вопрос, но отчасти он, конечно, имеет место быть, да, что чем жестче сейчас... мужчин попытаются еще сильнее законтролировать законодательно и дать возможность женщинам некоторым
2: больше прав,
1: скажем так, не просто, да, и так по закону прав больше, но злоупотреблять правом, есть такое понятие тоже, злоупотребление правом, то да, на самом деле для мужчин вступать в законный брак будет, мягко говоря, очень рискованно, и еще меньше будет желающих. Поэтому здесь главное не перегнуть. Потому
2: я, кстати, читал статистику.
1: Как, знаешь, как это, как всегда, хотим, чтобы было
2: как
1: лучше, как лучше, да.
2: Как
1: получается, как всегда.
2: Как Черномырдин сказал, да, это же его знаменитое. Хотели как лучше, а получилось как всегда. На самом деле, я, кстати, читал про разводы, раз уж мы эту тему. Значит, в 50-м году было 4% разводов, 30 лет назад, в 90-е, было около 40% разводов, сейчас более 80% разводов.
1: И из них больше половины по инициативе женщин, по-моему.
2: Да,
1: там что-то, причем подавляющее, там чуть ли не 90%.
2: Большая часть, да, разводов. Ну, анекдот есть такой. Много ли вы видели мужчин, которые действительно, обещая уйти к любовнице, к ней уходили из семьи? Те, которые рассказывали, что обязательно уйду, мы все, конечно, знаем.
1: Слушай, да, все затронули эту тему. На самом деле, мужчины, они... они очень стабильные, скажем так, если называть мужчины вот существами, да, то это очень стабильные и ленивые существа. То есть для того, чтобы куда-то уйти, сделать вот лишние энергозатраты, провести.
2: Это все поменять надо.
1: Да, не-не-не, это для мужчин это стресс уходить, для мужчин стресс что-то менять, поэтому тут как-то...
2: Не, ну мы, конечно, за то, чтобы никто никому не изменял и ничего такого, и вы, еще раз говорю, над шутками, надеюсь, как говорится, умеете смеяться и все
1: остальное. Да, вы правильно понимаете наши шутки.
2: Ну, слушай, все очень... На самом деле, почему у нас так все происходит? Потому что раньше, вот будем честным, даже дело не в любви, не в церкви, не в еще каких-то историях, и даже не в запретах. Раньше... есть, конечно. Вот. Раньше, конечно, если мы...
1: Ну, тут дело в целом, как бы, семейные ценности и так далее. Раньше была пропаганда семейных ценностей. Мы видели с экрана телевизоров каждый фильм вот об этом. При этом показывалось так, что нормальный, как бы, мужчина, нормальная женщина – это люди, которые состоят в браке, как бы, да, и высмеивались, наоборот, какие-то... Ну, причем, да, и в Советском Союзе так это высмеивалось так мило, вот как там, допустим, Афоня, Да, про сантехника одинокого, холостого. Его тоже как бы...
2: Да нет, жениться
1: тебе надо.
2: Раньше же как было? Раньше жениться было очень выгодно. Очень выгодно. То есть, если мы берем, например, даже советский... Мы не берем даже Российскую империю, где рожать детей, это был единственный шанс крестьянину выжить вообще, потому что дети работали в поле поколениями, старшие дети ухаживали за младшими детьми, там, потом это твоя пенсия, которой ты не был, именно, по сути, они являлись своей пенсией. И там это вообще выбора не было, вариантов никаких не было. Если мы говорим про Советский Союз, то молодым парам гораздо быстрее выдавали квартиру, гораздо быстрее. А, соответственно, какой у тебя был вариант? Вот вы живете в своей квартире или в своей комнате в коммуналке. И какой у тебя был вариант? Куда возвращаться? В комнату к родителям? Ну, вот люди и жили.
1: Слушай, я отчасти соглашусь, но я все-таки, как человек, который специализируется на информационке, скажу, что материально имеет значение очень большое, но намного больше, как бы вот, если каждый человек подумает, нет, для меня, конечно, важнее там жилье и так далее, но люди не анализируют то, как информация влияет на их мировоззрение. Вот, у нас в кино показывают, что, то есть это какие-то, ну, наверное, непристойное поведение там девушек, парней, как бы, да, и вот это вот все такая яркая жизнь, независимая, свободная, с разными эмоциями и тому подобное. Да, вот это пропагандируется очень часто. Понятно, деньги и развлечения, и там всякие разнообразия. Вот. И это становится для молодых людей как модель поведения. А материальное – это уже второстепенно, понятно. Надо для того, чтобы люди задумались о материальном, нужно хотя бы, чтобы они захотели построить семью, вот вступить в брак. А зачем, если у тебя желание, как это, гулять, а потом уже, может быть, после 40 или 50, да?
2: Ну, тут даже, знаешь, даже, я не говорю про материальное, была определенная выгода. То есть, женщина
1: вот не
2: была такой...
1: Вот не надо всех делать меркантильными.
2: Нет, я не про это. Женщина все-таки понимала, что она, скорее всего, не заработает так много денег, как заработает мужчина. А вдвоем они могли себе позволить гораздо лучший уровень жизни. И, опять-таки, мужчине тоже погрязнуть в бытовом... крахе и в бытовом каком-то... Ну, то есть, возьмем наших дедушек, условно, ну, не очень они умели там в основном стирать, я не знаю, гладить и все остальное. А сейчас как? Ты бросаешь стиральную машину, она же часто является и сушкой, она же и гладит тебе, у тебя есть эти мультиварки, у тебя робот-пылесос, у тебя там Яндекс.Уборка, Яндекс.Доставка, короче, и вот эти все возможные и невозможные истории. Вот. Поэтому на самом деле сейчас нет даже той выгоды, которая была раньше. Поэтому остается надеяться только на любовь. А вот любовь как раз-таки подрывают инстапсихологи, запрещенные в России экстремистской меты, которые рассказывают в рилсах, как надо, женщинам рассказывают, как надо
1: саморазвиваться. И как выйти замуж за миллиардера.
2: Да, а мужчинам рассказывают
1: как стать миллиардером.
2: Как стать миллиардером, и что все женщины плохое слово, и ну, так да, далее, и тому да, подобное. Да.
1: Нет, ну это понятно.
2: И тут поэтому удар по любви.
1: Тут самое главное, что нужно понимать всем, вот для примера, чтобы было понятно, вот представим, что человек, ну по сути, ну может быть можно так назвать, это вот как биоробот, который программируется потребляемой информацией. Вот что мы в свою голову вкладываем, какую информацию потребляем, такими людьми мы и становимся, так мы и живем. Вот и все. Поэтому если ты хочешь быть программистом, а будешь потреблять информацию, к примеру, я не знаю, там, писателя или там, музыканта, да, там, учить ноты. Ты не станешь программистом, это так и останется твоей нереализованной мечтой, потому что не та информация, которую ты себя вкладываешь, как бы, да.
2: Вот, в общем, но... Даня хочет рассказать, что главный вопрос Гегеля и Маркса, что же определяет, сознание определяет бытие или бытие сознания в 21 веке по-прежнему актуален, так же, как
1: конечно, и в 19-м. Конечно, актуален, и можно сказать, что оба варианта подходят. То есть сначала мы меняем бытие, делаем его, то есть в любом случае изначально окружающая нас информация, окружающее нас пространство, да, влияет на наше мировоззрение. Когда мы его меняем, эти перемены на нас потом также влияют. Поэтому, я думаю, здесь оба варианта подходят. Но в данном случае я хочу обратить внимание, что против нас сейчас наш радиослушатель провел информационно-психологическую операцию и одним комментарием заставил нас уже 10 минут обсуждать эту тему.
2: Которая нам, видимо, наболела. Поэтому я предлагаю перейти к позитивной другой теме, пока я еще могу говорить, вот, пока я еще тут в симптомах моей простуды не совсем, как говорится, погряз, хочу рассказать про позитив. Сегодня у нас позитивный день, потому что один МиГ-29 упал на территорию Украины, а еще два так и не взлетели благодаря действиям наших Герани-4 с телеуправлением. Вот, собственно, сегодня на одном из аэродромов Николаевской области, Вознесенск, я точно не помню, как называется, по-моему, Вознесенск, вот, был нанесен удар по двум МиГам-29, которые готовились к боевому вылету. Один заправлялся в ЖБУ, железобетонном укрытии, другой, соответственно, уже выехал и, соответственно, на него грузились авиационные средства поражения. Вот, оба были поражены с объективным контролем. Плюс еще третий упал, не знаю, по зависящим или независящим от нас причинам, тоже на территории Украины. Украина сегодня лишилась трех МиГов-29, что достаточно ощутимо и составляет достаточно весомую часть из боеготовых МиГ-29 петушиных сил Украины. Вот, поэтому...
1: Так, давайте не будем...
2: Ну, ПСУ, а как они расшифровываются? Петушиные силы Украины.
1: В этом плане? Ну, вот. Если так, ну, похоже на то.
2: Ну, это же как бы птица, но
1: ну,
2: петух
1: они,
2: же видишь, тоже
1: тем более
2: птица.
1: Они с Францией пытаются дружить. Во! А Франция, мы знаем, что это символ, как бы неофициальный символ Франции, поэтому да.
2: Да, да, да.
1: Поэтому, да,
2: да,
1: друзья, не думайте вот...
2: ПСУ, так они же не называются.
1: О плохих словах, да.
2: Вот
1: все,
2: у нас ВКС.
1: Все строго по словарю.
2: Вот далее. У нас ВКС, Воздушно-космические силы России. Все понятно, как бы есть и воздух, и космос, и вот вся вот эта вот история. А у них ПСУ, ну вот, собственно...
1: Продолжаем.
2: Ну вот, продолжаем. Значит, что такое для нас уничтожение МиГов-29? Во-первых, МиГ-29 является достаточно эффективным перехватчиком наших крылатых ракет, беспилотников. Несмотря на то, что у МиГ-29 есть прозвище, это истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом, вот, из-за того, что у него малый запас топлива и бешеное потребление того самого топлива, он очень быстрый, обладает одной из самых больших скоростей набора высоты, он очень быстро реагирует на любую угрозу, у него быстрая реакция, то есть Советский Союз планировал этих МиГ-29 построить... Ну, как горячих пирожков ваша бабушка испекает, когда вы к ней приезжаете в гости. То есть они должны были быть везде, их должно было быть так много, они должны были в том числе взлетать.
1: А какая дистанция по запасу топлива?
2: Слушай, ну, там в зависимости от того, как будешь лететь.
1: Насколько на форсаже, да?
2: Да, на форсаже минут меньше 10, и ты пустой. Вот. Там, ну, все очень у МиГ-29 с топливом не очень, но постепенно они улучшали. Там появились наросты, в которых дополнительно тоже топливо было. Я думаю, что авиационные эксперты, в случае чего, меня обязательно поправят. Но прикол-то в том, что не обязательно летать на форсаже. Можно летать, и там и баки есть, и всякая другая история. Все это быстрый маневренный самолет. Но Украина...
1: Без форсажа дистанция есть?
2: Слушай, я... Несколько сотен километров. Ну, то есть там, в зависимости. Это немного, но это быстрый маневренный самолет. Украина приспособила их для нанесения ударов, в том числе по наземной, скажем так, целям. Франция передала достаточно большое количество корректируемых бомб Асм Хаммер, вот, плюс американские JDM-ы, и они скабрирование, вот пока мы скабрирование лупили нарами, они переделали свои самолеты для работы управляемыми корректируемыми бомбами скабрирования. И, к сожалению, эти бомбы наносили нам, ну, если не существенные, то потери, которые мы вынуждены были учитывать, они выносили командные пункты, они ударяли по складам различным и так далее. То есть то, что противник лишился трех боевых машин с боекомплектом и, возможно, с каким-то персоналом, это определенно серьезная наша, так сказать, победа. Редко удается за день уничтожить три украинских летательных аппарата. Но это чуть ли не редчайший случай в истории специальной военной операции. Вот, поэтому, конечно, поздравляем тех, кто причастен в плане разведки, в плане нанесения ударов. Вы красавчики, надеюсь, государство вас, как говорится, не забудет.
1: Да, присоединяюсь к сказанному. Вот, ну что, у нас, в принципе, и других хороших новостей достаточно. У нас, несмотря на информационный такой поток со стороны противника, что там вот все, причем на международном уровне, все, Украина побеждает, все, там они такие все сильные, всех вот это вот, понимаешь, победят, и Крым они захватят, и все. Ну, это все, скажу так, это, мягко говоря, бред. Вот, на фронте инициатива остается за нашими подразделениями. Бойцы, несмотря на все и все тяготы, вот буквально сегодня, вчера мне писали наши бойцы с передовой, все замотивированы, все готовы как бы продолжать бить врага. И получается так, но почему они писали, ребят, очень сильно удручает то, что как раз таки в тылу много каких-то таких настроений, ну не то что панических, но таких каких-то там негативных. Они говорят, да мы тут как бы вот на передовой и на позитиве и готовы бить врага. А что там вообще вот происходит? Ну, хочу сказать со своей стороны, что понятно, что в тылу, в разных там локациях, регионах, где люди не готовы к осознанию того, что ну, у нас война как бы идет, да, и что какой-то беспилотник может прилететь, там ракета, еще что-то. И в целом нужно быть готовыми к разным ситуациям и понимать, как действовать и так далее. А для этого нужно задуматься. И когда люди не задумываются, понятно, что первые впечатления, когда что-то происходит в твоем городе или на дистанции твоего зрения, да, то это, конечно, повергает такой не то чтобы шок, но как бы стресс, как минимум. И люди начинают, а учитывая, что у всех телефоны, там, Инстаграм и другие соцсети запрещенные
2: в России экстремистские.
1: Да. Начинают сразу делиться своими первыми впечатлениями от подобного негатива, и складывается впечатление, что все пропало, как бы, да. Но на самом деле...
2: Ничего не пропало.
1: Друзья, все как бы нормально. На фронте у нас Константиновка, я думаю. Кстати, Константиновка, чтобы вы понимали, это достаточно крупный город. Достаточно крупный город. Это не какая-то поселок городского типа. Это крупный город, да. Там, ну, там тысяч, наверное, на 80-90, ну, по крайней мере, до 2014 года. Вот, много застройки, много высотной застройки. И, тем не менее, наши бойцы продвигаются. То же самое на Сумском направлении. Есть продвижение. Вот, и направления, и другие направления ДНР, вот, и на Запорожском направлении. Потом в целом боевая работа ведется, бойцы наши на месте. Вот. По поводу Крыма, противник на этой неделе пытался вбрасывать то, что Крым, все, подразделения ПВО выводятся, войска выводятся, Крым готовится к сдаче, и так вот это вот все. Ну, как обычно, мы это просто... я понимаю, что это, ну, не смешно, я сейчас смеюсь. Почему? Потому что мы это все переживали с 2014 года. Я вот еще, находясь в Славянске, в окружении, когда мы были, на самом деле, когда нам говорили, ну, не нам, а... Противник как действовал? Тогда еще и Турчинов был, потом Порошенко, когда они выборы президента провели. Они как говорили? Обращаемся к местным жителям города Славянск. У вас есть там, к примеру, 2 или 3 дня на то, чтобы вы покинули город. Вот мы вам дадим зеленые коридоры и так далее. После этого город будет снесен с лица земли. И тут вопрос. На кого эта информация рассчитана? На первый взгляд... Украинские власти переживают о мирном населении, да, хотят, да, вот, чтобы они вышли. Нет, это Беларусь и жителями России. Вот и все, друзья. Поэтому на такие вещи стоит обращать внимание и понимать, что это обычная манипуляция. Обычная манипуляция со стороны противника. То же самое касается всех вбросов.
2: А теперь самое интересное. Самый интересный вброс.
1: Но у нас осталось 2 минуты.
2: 2 минуты, да. Как раз мы вбросим 2 минуты.
1: Давай
2: до
1: вброс,
2: паузы.
1: Давай вброс.
2: До паузы. Накинем, как говорится, на вентилятор. 2 президента России и Белоруссии уже 2-е сутки накидывают, вбрасывают, потому что 2-е сутки идут переговоры внезапные, внеплановые, не анонсированные, в которые Александр Григорьевич поехал.

0: вообще в какой-то рубашке обычной, не деловой. То есть два человека, которые всегда показывали свои переговоры, говорили, делились своими какими-то мыслями, даже в период мировых кризисных каких-то ситуаций, даже в период начала СВО, что угодно. Всегда были пресс-релизы, анонсы. Вторые сутки абсолютная тишина сохраняется.
1: Но прессе не говорят, о чем переговоры. Вообще никакой информации два дня нет.
0: Да, я думаю, что... вообще, у меня есть мысль.
1: 100% говорят о ядерке.
0: У меня есть мысль про ядерку. Ты любишь про ядерку?
1: Давай.
0: Мысль. И, ребята, это, если что, у меня
1: сегодня
0: температура...
1: Сегодня, кстати, суббота.
0: У меня температура и вброс. Смотри, Владимир Путин разрешает Александру Григорьевичу Лукашенко применять ядерное оружие по своему усмотрению. Владимир Зеленский нападает на Белоруссию, и Александр Григорьевич Лукашенко, не парясь, отпускает 10 ракет
1: Искандеров
0: и 2 Орешника с уже нормальной ядерной боевой частью по разного рода объектам на Украине. И говорит: извините, это вам в России с вами там нянчились, я вообще не собираюсь, вот вам 10 первых ядерных подарков, короче. Владимиру Путину говорят:
1: все,
0: как, вы применили ядерное оружие? А он говорит: нет, мы не применили.
1: Все, друзья, дело раскрыто. Но на самом деле мужики...
0: Все так и будет, ребят.
1: Мужики просто встретились порыбачить и немного перезагрузиться от вот этого всего происходящего негатива, да и все. А мы тут вот два дня гадаем, что там планы, ядерка,
0: ну все, я стопроцентную версию...
1: Пришельцы высадились под Минском, и вот о чем речь. Друзья,
0: если что,
1: время первого часа подходит к концу. Друзья, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
0: Давайте.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
3: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
5: Ну да, стараюсь.
3: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
6: Меня заставили.
4: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
10: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
2: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
11: 85% табачных

0: может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления 14 человек в Астрахани. И МИД Беларуси выступил с заявлением о созыве срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Далее подробнее. Владимир Путин продолжил сегодня общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Появившееся ранее информационное сообщение подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эстмайнт сообщила РИА Новости, что второй день переговора Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прибыл с визитом в Россию, запланирован в расширенном составе. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватые в Днепропетровской области, сказано в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, южная группировка улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в Константиновке составили до 90 военнослужащих. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФАП-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметил омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.
4: Мне очень важно, что первые переговоры здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси, они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем, но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
3: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщает

0: власти региона. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления 14 человек. В Астрахани один человек скончался, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Ранее в управлении сообщили, что 14 человек госпитализированы с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома. А в Астраханской области одна женщина умерла. 13 находящихся в больнице пациентов, включая 4 детей, находятся в состоянии средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области обнаружила нарушение в работе цеха гастронома. Предварительно причиной отравления стали рыбные котлеты. Постановлением Роспотребнадзора по Астраханской области рыбный цех приостановил работу. МИД Беларуси выступил с заявлением о срочном созыве заседания Совбеза ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Страна намерена донести свое видение произошедшего и настаивать на необходимости незамедлительного и объективного расследования. Об этом заявил пресс-секретарь Белорусского министерства иностранных дел Руслан Воронков. Он отметил, такие преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности.
1: В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня, Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета. Хотел бы отметить, что в настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. В соответствии с временными правилами процедуры Совета Безопасности ООН, заседание состоится в самое ближайшее время.
0: Воронков отметил, что Беларусь всегда выступала за соблюдение норм международного права и защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах. Как ранее сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, за атакой на автобус с детьми в Брянской области стоят командующие силами беспилотных систем ВСУ «Бровди» и начальник военной разведки Украины Иващенко. Причастные к удару украинские боевики заочно обвиняются в теракте.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WT500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4-0 в пользу «Зенита». Дубль оформил Александр Ерохин, а также мячи забили Педро и Александр Соболев. В рамках предсезонной подготовки «Зенит» проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба «Химнасия» из Ла-Платы, действующего чемпиона Узбекистана «Нефчи» и чемпиона Сербии белградской «Цервенной звезды». Еще в одном товарищеском матче московские клубы «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила «Торпедо» со счетом 2-0. В составе «Торпедо» отличились Александр Юрьевич и Алексей Каштанов. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему контракту игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат и налоги на роскошь. Голдину 25 лет, он не был задрафтован на драфте НБА 2025, а после подписал двусторонний контракт с Майами. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете в среднем 2,7 минуты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
0: Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Твери переменная облачность, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 23. Так же, как и в Воронеже, в Смоленске пасмурный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Все так? Все так. Нам бы еще час простоять. Мне точнее. До ночи продержаться, и все будет
1: да,
2: в принципе, нормально.
1: Некоторые наши радиослушатели догадались, что Кирилл болен.
2: И не на голову.
1: Болен не только патриотизмом.
2: Да, да.
1: Но еще и простудился. Вот. Значит, продолжим обзор наших новостей. Что еще сказать, друзья? Хотел бы поднять, знаете, какой вопрос? Вот сейчас мы...
2: Давай. Подними что-нибудь.
1: Публиковали в Телеграме, но много каналов наших о том, что в Ростовской области появился очень предприимчивый человек.
2: Угу. Что за предприниматель? Такой... Возможно, он решил производить FPV-дроны для нашей армии подручными
1: средствами. Для этого нужен интеллект, знания, навыки и тому подобное. Нет, человек просто ездит по заправкам, заливает какие-то такие баки на то, по тоне, я не знаю, там он...
2: Кубы,
1: ну, кубы, да, такие пластиковые, на 1000 литров, как я понимаю, водоизмещение. И у него их очень много так стоит во дворе, там, под навесом. И потом продает, возит, как я понял, на новые территории и продает там... Ну, на одном видео он сказал по 200, я такой, нет, по 300. Типа, по 300 рублей за литр, что-то такое. Ну, то есть перекуп, который пользуется проблемами в стране, да, для того, чтобы...
2: Спекулянт.
1: Заработать денег, да. Ну, спекулянт сейчас уже, это ничего страшного в этом нет, когда это не вот в таком формате, не на таком продукте и не в такие времена происходит, да. И получается, вот это все свое предпринимательское чудо он публикует в запрещенном Инстаграме.
2: Угу.
1: Вот. Ну и говорит, что у него все четко, вот топливо есть, все.
2: Слушай, ну с другой стороны, смотри, с другой
1: стороны. Подожди, я хотел бы вот на этом немножечко остановиться.
2: Ну,
1: да. Хорошо, что вот этот человек оказался, наверное, таким слишком самоуверенным или глупым, и вот так по-честному в соцсетях признался о своей деятельности. Да? А сколько таких, которые держат это в тайне? Да, вот приезжают на заправки, пытаются заправляться, а потом у нас вопрос возникает, а почему какие-то лимиты странные на заправках, да, почему в канистры нельзя наливать и тому подобное. Я не имею никаких претензий к людям, к гражданам, которые почему-то оказались не готовы к тяжелым условиям, да, вот в военное время, условно говоря, и переживают очень сильно, начинают там что-то запасаться, пытаться там в канистру себе дополнительно что-то налить. Ну, это ладно, это, ну, люди, эмоции, это все понятно, с непривычки. Вот, но у меня очень большие претензии к как раз-таки тем, кто пытается нажиться на этом. Нажиться, зная, что есть, появился дефицит. Надо еще, конечно, своей деятельностью этот дефицит усилить.
2: Да.
1: Вот, и зарабатывать сверхдоход. Я очень надеюсь, что подобные люди ответят, будут все установлены и понесут ответственность по закону. Но какой бы я хотел еще пример привести всем нашим радиослушателям? Повторюсь, и опять же этот пример будет с Донбасса.
2: Ну, давай.
1: Вот Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. У нас с топливом проблемы... Всегда. Ну, ладно, не всегда, но...
2: Всегда с горячей водой, к сожалению.
1: Ну, вода – это отдельный разговор, да. Последние годы, вот. Ну, и до этого, кстати, и до СВО были проблемы с топливом серьезные в том числе. И очень часто много лет были лимиты на заправках или только по талонам для там, военных, силовиков, других госорганов и так далее. Люди как-то жили, никто там не пытался запастись, там, залить себе 300 канистр, спрятать в подъезде, еще что-нибудь в этом плане. Нет, ну люди, да, лимит и лимит. Ну ничего, приехал, там заправил 20 литров. Причем лимиты 20 литров. Вот заехал, надо тебе больше куда-то дальше ехать, ты от заправки к заправке и куда-то поеду. Там 20 литров, там 20 литров, ну и по пути своего
2: в гости движения.
1: Да. И как бы все понимали, ну, и как бы жили. То есть я что хочу сказать, что вот видимость плюс усиливаемая противником в интернете, что вот если сейчас бензин уже есть лимиты какие-то, значит его осталось... Но максимум на 2 недели. Угу. Ну, на 3. Ну, может, на 3. А потом его вообще не будет. И люди начинают пытаться там запастись и так далее. Нет, друзья, будет. Я же говорю, у нас много лет были лимиты. Будет бензин. Нормально все будет. Не с избытком, может быть, какое-то время.
2: Ну, сейчас, вот, сейчас придумывают различные логистические достаточно. Пути и с Индии, и с Казахстана,
1: да, сейчас...
2: и с Белоруссии. И как бы, ну, надо понимать, что мы живем в капиталистической экономике. Вот многие говорят, вот там крутой Советский Союз, плановая экономика и так далее. Есть мнение, не мое, что если бы такое количество санкций одновременно бахнули бы на советскую экономику, возможно, она бы схлопнулась. Но как раз-таки экономика России, то, что она все-таки в капиталистическом русле существует, появился параллельный импорт, серые завозы, какие-то схемы. И так или иначе, если есть, скажем так, спрос, то будет и предложение. Вопрос, конечно, про цену, про все остальное тут... Опять-таки, ну, мне опять-таки, как человек, который привык, что бензин стоит от 1,5 до 2 евро, то есть там от 150 до 200 рублей, меня цены до сих пор не удивляют, даже самые большие, и не потому, что я зажрался, потому что в моей жизни до 31 года других цен на топливо не было. Никаких других цен, я никогда не видел цен таких, как в России. Вот, и вне зависимости от того, какие где были зарплаты, потому что надо понимать, что в... условной Прибалтике зарплаты-то от крупных городов России особо не отличаются. Вот, поэтому, да, скорее всего, может быть какой-то определенный рост цен. Да, это, безусловно, негативно влияет на инфляцию, но, опять-таки, это война, и никто не обещал в войне, что будет легко. Нам хотелось бы, это безусловно, но... никто, к сожалению, не обещал. Я надеюсь, что люди, которые ответственны за снабжение страны, они все-таки придумают те самые схемы, различными путями обеспечат то самое топливо. Лично я сейчас как бы понимаю, что там моя машина жрущая 30 плюс литров топлива, вот я на ней, собственно, сейчас даже и не езжу. А зачем? Ну, собственно, зачем создавать повышенное потребление? С одной стороны, казалось бы, один человек ничего не влияет, но обращаюсь, опять-таки, ко всем людям, у кого есть тоже возможность сократить то самое потребление без смысла, вот как в моем случае никакого смысла ехать куда-то нет, вот, то едьте на общественном транспорте, на такси, которые обычно достаточно экономичные машины и так далее. Вот. Ну, это мое мнение. Я думаю, что буря, скажем так, будет пережита, по крайней мере, пока у противника не появится большое количество баллистических ракет, но про это мы неоднократно говорили, к этому надо готовиться.
1: Ну, да, но в то же время... ударами по украинским тылам мы делаем все, чтобы это количество критическое не появилось. Вот. Поэтому здесь много факторов. Но я хотел бы сейчас с тобой обсудить польский вопрос, поскольку ты ближе, так сказать.
2: Блин, чуть было не пошутил.
1: Ты очень близок.
2: Про решение польского вопроса.
1: Ты очень близок. Да, смотри, тут интересный произошел, не знаю. Ладно.
2: Александр Суворов.
1: Подожди. Потом давай, веке. Сейчас будешь отвечать. Вот можешь это самое.
2: Ну, давай.
1: Вот. Что заявил глава МИД Польши Сикорский? Он заявил, если Путину недостаточно Украины, и он хочет войны, то Польша готова, и мы сделаем то, что всегда делали. И вот у меня вопрос, что они всегда делали? Проигрывали войны, распадались.
2: Слушай, тут...
1: О чем он? Или там что-то личное?
2: Смотри, давай будем честными. Польша, памятник Минину Пожарскому в Москве не просто так стоит.
1: Ну, ты вспомнил прям много веков назад.
2: Хорошо, я тебе вспомню 100 лет назад.
1: Ну, 22-й
2: год, да, польская армия раздала нам не иллюзорных, вот, и нецензурные, дали бы слова, шли, и Тухачевского разбили. Мы были под Варшавой, после чего через год мы отдали им Киев, Минск, отдали огромное количество территорий, подписали позорные соглашения с ними. Вот поэтому поляки — это хорошие воины, исторически они всегда создавали нам проблем. Да, были периоды, когда мы, слава богу, умели с ними бороться. Передаю привет, конечно, Александру Суворову, вот нашему прекрасному генералиссимусу, вот, который, конечно же, окончательно решил на 150 лет польский вопрос с их государственностью, вот, в течение 3 походов на Польшу. И Польша прекратила свое существование, к счастью. Но потом, в силу различных исторических событий, Польшу снова возродили. Вот, и она первым делом, что сделала, нанесла нам стратегическое поражение в советско-польской войне. Вот, поэтому на данный момент польская армия наиболее сильная, наиболее боеспособная, наиболее экипированная во всей Европе, представляет наибольшую угрозу. Численно ее превосходит только, наверное, армия Турции, но турецкая армия не граничит с Россией, это во-первых. Во-вторых, турецкая армия вряд ли столь же боеспособна, сколько армия славян польских. У Турции, несмотря на то, что это наш геополитический, исторический противник, а часто и враг, на данный момент нет каких-то суперпритязаний в нашу сторону, что не скажешь о поляках. Вот, поэтому польская армия, я бы не стал иронизировать, страна, в которой там больше сотни хаймерсов, больше тысячи танков, сотни тысяч вооруженные силы, очень хорошо оснащенные, по последнему слову, техники, с истребителями уже 5-го поколения недавно. Это вам, как говорится, не Украина. Вообще не Украина 22-го года, даже не рядом.
1: Ну, я добавлю к тебе, что они еще, по-моему, 7% ВВП
2: там бешеные деньги
1: на тратят. Армию бросили. Да.
2: Плюс
1: насчет Украины я тебе хочу сказать, что вот ты как-то сравниваешь, это вам не Украина. Я 22-го. Хочу сказать, что...
2: 22-го.
1: Ну, я даже 22-го. Это по 14-му, если бы ты сказал, я бы с тобой согласился. Но 22-й год украинская армия была очень боеспособна и очень экипирована и снабжена как бы серьезным вооружением.
2: А вот польская еще более боеспособна и еще более экипирована.
1: Сейчас я бы не согласился.
2: Сейчас-то нет. Полякам 26-м-то...
1: Ну, подожди, в 22-м. Вот за 8 лет у них через фронт прошло почти 800 тысяч людей. За 8 лет войны в
2: Донбассе. И прочих там.
1: Поэтому и беспилотники мы начали применять с 2014 года. И мы, и они. А друг на друга, ну, сначала для разведки, а уже как ударные начали применять, сбрасывать друг на друга гранаты где-то с 16-го года.
2: Ну, смотри.
1: Поэтому здесь я бы с тобой
2: поспорил. Я в этой истории понимаю, что поляки-то в первую очередь будут бороться не с Россией, а поляки в первую очередь будут бороться с Белоруссией. Вот. А белорусская армия не сможет выдержать удар со стороны Польши, просто, ну, по численному составу вооруженных сил, при всем уважении, ни в коем случае, я еще раз, не про выдержку, не про все, просто Белоруссия достаточно небогатая страна, да, у нее достаточно хорошая армия для небольшой страны, население тоже в 3,5 раза меньше, чем у Польши. Ну, там просто превосходство Польши во всех видах вооружения кратное. Вот, поляки, они ничем не хуже нас, они такие же славяне, исторически ни разу польская армия не показала себя трусливой, или какой-то там безвольной, или плохо воюющей, и я не думаю, что, ну, то есть это вам не турки, которые умудрились проигрывать с 5-кратным превосходством, не румыны какие-нибудь там, вот, не вот эти вот ребята, поляки всегда воевали хорошо, и замечено, какой-то трусости у поляков не было. Поэтому, в первую очередь, конечно, это история про угрозу Беларуси,
1: Белоруссии, Калининграду, достаточно оголенному и изолированному на данный момент. Вот. И единственное, что, конечно, польских ястребов сдерживает, это наличие ядерного оружия и, наверное, какого-то какой-то уверенности,
3: в первую очередь, на территории Республики Беларусь.
1: Да, да, да. В первую очередь, то, что это оружие применят. Потому что на данный момент мы понимаем, что основная часть боеспособных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, она находится в зоне СВО. Ну, вот, снимать оттуда подразделения для защиты Беларуси, скажем так, особо не понять, как это сделать. Конечно, в случае необходимости это будет сделано, но, опять-таки, в этом это задача Польши — ослабить группировку в случае чего.
3: Я тебе скажу, что не так все плохо у нас в тылу, потому что много подразделений, в том числе подразделения ВДВ, то есть, условно говоря, часть подразделения находится в СВО, другая часть находится в воинской части,
1: на
3: пункте постоянной дислокации, они меняются там каждый какой-то период. Поэтому в случае экстренной ситуации понятно, что подразделения, которые находятся, условно говоря, на отдыхе, до укомплектования, они сразу выдвинутся на территорию Республики Беларусь. Поэтому понятно, что поможем. В принципе, да, согласен, что поляков нельзя недооценивать.
1: Вот тут пишут пшеки, вояки, сколько они против фашистов бились. Ну, ребята, они бились против них месяц. Если мы возьмем территорию Польши, ее площадь, отнимем ее, ту территорию, которую присоединил к себе 17 сентября 1939 года Советский Союз, вот, в рамках освободительного похода на Запад, так называемый, и посмотрим ту территорию, которую поляки защищали 30 дней, и потом посмотрим на территорию Советского Союза, которую мы потеряли за первые 30 дней в результате немецкой агрессии с 22 июня по 22 июля 1941 года. Внезапно вам окажется, что поляки очень недурственно воевали. Ну вот, да, они были в огромном численном превосходстве противника, в отличие, кстати, от нас. Мы не были... Да, у нас были там неотмобилизованные части, да, 3 эшелона. Мы очень быстро мобилизовались. Техники у нас было десятки тысяч танков и десятки тысяч самолетов. Как они были израсходованы, это уже другой вопрос. Ну, в общем, не нам в рамках 41-го года предъявлять полякам за то, как они воевали. Нормально они воевали. И восстание они потом подняли в Варшаве. И вместе с советской армией в 44-45 году воевали достаточно эффективно. И всю историю современности, наверное, последние лет 500, польская армия показывала себя всегда на достаточно уважаемом уровне, и любой человек, кто немножечко историю знает, не будет заниматься шапкозакидательством и говорит, что поляки там плохо воюют. Это румыны, да, вот над румынами все ржали всегда, румынские армии.
3: Ну, чисто, давай, исторически. Чисто исторически, чтобы просто не унижать какой-то народ, да. Еще что-то. Ну, не получалось у них воевать. Все.
1: Ну, не получалось, да. Это знаешь, как там, Румыния вступила в войну. Направьте туда 2 дивизии. Она вступила в войну на нашей стороне. Направьте туда 4 дивизии. Но это немецкая поговорка времен Первой мировой войны. Потому что вот так вот, да. С поляками все иначе. Вот, просто надо их, еще раз говорю, не надо никого недооценивать. Игорь Иванов, еще раз говорю, посмотри территорию, вот он там ржет, что целый месяц, посмотри территорию, которую поляки защищали в течение месяца, и посмотри площадь, которую потеряла советская армия за первый месяц немецкой агрессии. Напоминаю, например, немецкие войска в первые сутки прошли на 50 километров. Минск был взят, по-моему, в течение первой недели. Вот. А Варшаву обороняли до конца
3: сентября. Да, уже немцы были под Минском, а Брестская крепость еще сражалась.
1: Да, да, да. Они уже там чуть ли не под Смоленском были, когда Брестская крепость еще защищалась. Месяц Брестская крепость держалась. Вот. Поэтому все вот эти идиотские истории про то, что они там трусы и так далее. То же самое, знаешь, вот есть такая вот история про французов, например, все ржут над французской армией, французы отступают, но потому что они немцам проиграли за месяц в 41-м году, в 40-м году. Вот,
3: подожди, по-моему, даже меньше, чем за месяц.
1: Ну, началось, если мне не изменяет память, 10 мая 1940 года операция «Фал»,
2: как она у них была, называлась, фал что-то, ну, не помню уже. Вот, а началась она в мае, и закончилась она в июне поражением Франции. Вот. Но опять-таки надо вспоминать, как французы воевали героически в Первую мировую войну. То, что они не смогли понять современные методы ведения войны, то, что там военно-политическое руководство их кинуло, что они там неправильно что-то рассчитали. Но в целом говорит, что французская армия когда-то плохо воевала. Она и в Африке хорошо воевала, и в Индокитае хорошо воевала потом. Вот. И я тоже французов бы, например, не до... Про 19 век мы говорить не будем, наверное, про наполеонов, вот как они тоже гоняли там, и с англичанами они постоянно гоняли. В общем, я считаю, что наших противников не стоит недооценивать и как-то шапкозакидательствовать.
3: Присоединяюсь. Вот так, следующая новость. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что ее слова о необходимости замедлить работу онлайн-игр в России была шуткой. Точнее, были шуткой. То есть, можно сказать, оттепель?
2: Могу сказать, что кто-то...
3: Что вчера, конечно, вот это ее предложение по замедлению игр вызвало очень серьезный, так сказать, ажиотаж в информационном поле.
2: Мне 34 года, я играю в компьютерные игры 30 лет. Вот. Ну, в принципе, ничего плохого в том, что я играю в компьютерные игры, не случилось. Если кто-то считает, что проблема с компьютерными играми, занимайтесь воспитанием своих детей. Мои родители как-то смогли и игры мне дать, и воспитать меня. Вот. Если для вас это как про плохого танцора, вот, уже извините, ну, как бы не компьютерные игры мешают воспитанию детей. Я играл в ужасные игры с кровищей, с кишками и всеми остальными.
3: Какой-то постмен.
2: Нет, или первая моя игра, мой дядя мне поставил
3: Кармагеддон.
2: Doom 2 в 94-м году или 95-м.
3: Ну, в Кармагеддон точно играл.
2: Я еще, как говорится, я еще детский садик не закончил, короче, я уже играл, ИДД, QD мне ввели, и там столько всего и вся, и сколько всего вообще в играх было, и не знаю. Игры прекрасная штука, до сих пор в них могу поигрывать, и могу сказать, что вот этот типичный постсоветский двор а-ля 90-х нулевых принес гораздо больше зла детям и поколениям. Я в первую очередь имею в виду запрещенные вещества, распитие всякого, вредные привычки, плохие компании, вот героини шоу «Беременна в 16» и так далее. Они точно не в рамках компьютерной игры Roblox таковыми стали. Вот.
3: Да,
2: поэтому не надо винить игры. Игры могут быть очень хорошим способом развивать разного рода...
3: И преступность, которая у нас произошла в 90-х, казалось бы, советские люди, которые воспитывались правильно, но откуда-то появились бригады бандитские в 90-х. Да? То же самое, что происходило где? В Татарстане, да, это то, о чем сериал «Пацаны» был снят.
2: Не «Пацаны», этот, как же он назывался?
3: «Слово пацана», точнее.
2: «Слово пацана», да.
3: Я прошу прощения, «Слово пацана».
2: Это было во всем Советском Союзе и постсоветском Союзе. Такое вот даже в Прибалтике было, условно, в районы были в той же Риге, в Таллине, русские с латышами или с эстонцами, разное противостояние. Все это было и так далее. И еще раз говорю, я просто вспоминаю, сколько зла принесла улица. Вот, сколько ужасного она, и, в принципе, в мире приносит. Южная Америка, вот эти банды уличные, фавелы все эти. Это все вот улица, о которой так все решительно...
3: Она сделала нас сильнее. Хватит вот это вот...
2: Не знаю.
3: Это
2: я
3: вот,
2: честно...
3: вот это вы тепличные, понимаешь?
2: У меня была бурная рок-н-ролльная юность, я как бы все это тоже видел, но могу сказать, что...
3: У нас были нормальные сходки, драки, пацаны были пацанами. Девчонки, девчонками, как там, все стояли друг за друга, понимаешь,
2: брат
3: дрались,
2: брата,
3: потом обнимались, мирились, все нормально, никто не боялся проблем.
2: Ну,
3: сейчас
2: компьютерные
3: иногда
2: игры...
3: я тебе скажу...
2: О чем компьютерные игры этому мешают? Ну, типа, хотите подраться? Ну, я просто считаю, что лучше драться, ругаться и выплескивать свои эмоции в рамках компьютерных игр, чем в рамках вот этих вот реальных...
3: Согласен, но нужно воспитывать детей так, чтобы их потом белки в лес не унесли.
2: Ну, так это вопрос
1: вопрос воспитания. То есть надо
3: еще как бы, да, еще что-то давать. А игры, здесь момент какой? Зависит от родителей. Если родители дают гаджет ребенку в 3 года, лишь бы он их не отвлекал своим вот этим всем, и ребенок просто уже вон сколько видео есть, когда ребенок во сне как будто листает планшет или смартфон и тому подобное. Если у родителей в голове хлебушек и ветер там такой свистит, ну, тут уже не важно, есть игры, нет игр, что угодно, ты поставь ребенку там просто как менять цвета на экране, он будет сидеть, цвета менять.
2: Просто потом... вопрос в чем? Если вы, да, как правильно сказал Даня, используете компьютерные игры для того, чтобы не воспитывать своих детей, как только вот по предложению некоторых высоко сидящих барышень вы эти компьютерные игры запретите, то вы по-прежнему не будете воспитывать своих детей. Вот, как говорится, тут надо просто осознать, что вина не в компьютерных играх, а в том, что вы не воспитываете своих детей. И тогда у них начинаются проблемы. Еще раз говорю, я сижу в компьютерных играх больше 30 лет. У меня появился интернет благодаря моему папе, не знаю, смотрит он этот эфир, не смотрит, примерно в 99-м году. Примерно там в 2000-2001
3: у меня появился телефон. Друзья, особенно женская молодая аудитория, вот Кирилл холост. Кирилл временно в нашей стране нелегал, но очень перспективный нелегал. Да, у него с конца 90-х интернет. У меня не было интернета. У меня интернет только в начале 2000-х появился. У него с конца 90-х. У него еще есть Феррари. Он много играл в компьютерные игры. Да. И он постоянно входит в костюмах. Да. Пожалуйста, надо объявить шоу «Холостяк». Шоу «Холостяк».
2: Ладно. Холостяк нелегал.
3: Да, Александр пишет, вот, кстати, постоянный слушатель из Республики Коми. Александр, Татьяна и родные ваши, спасибо, что нас слушаете. Насчет окопов 41-го года, в случае, если на Беларусь нападут, я думаю, что будет применяться другое вооружение, и, скорее всего, ядерное.
2: Я же сказал расклад. В том сейчас числе, но... Владимир Путин обговаривает с Александром Григорьевичем Лукашенко.
3: Давай прекращай, давай сейчас серьезно.
2: Применение ядерного
3: оружия. Я очень надеюсь, я бы хотел, чтобы до этого не дошло. Я бы очень хотел и очень надеюсь, что, может быть, все-таки... Я, друзья, сужу со своей колокольни. Никаких методичек. Я говорю...
2: Как то, человек, что... который пережил 2 ядерных зимы, да?
3: Да. Я говорю то, что думаю. Я очень надеюсь... Повторюсь, это мои мысли, это не какой-то инсайт. Я очень надеюсь, что в обозримом будущем мы проведем ядерные испытания где-то на полигоне, для того, чтобы показать нашим врагам, что оно у нас есть, и мы готовы его применить в случае угрозы, как нам, так и нашим союзникам. И, может быть, это остудило бы горячие головы наших западных, в кавычках, партнеров.
2: Все это снять с 8К.
3: Так, Кристина пишет, а телефончик Кирилла можно? Так, подожди, шоу-холостяк продолжается. Так, Кирилл, ну ты там, я не знаю.
2: У меня в телеграм-канале есть...
3: Бот обратной связи.
2: Не бот, у меня прям второй аккаунт в телеге есть. Написать Кирилл, там так написано.
3: Да, напишите, в телеграме можно написать Кириллу. Так, подожди, вот на Радио России, может быть, так произойдет, что даже в прямом эфире мы тебя поженим.
2: Понятно.
3: И, кстати, может быть, ты быстрее гражданство получишь. Я надеюсь, что Кристина имеет российский паспорт.
2: Именно благодаря Радио России, подписывайтесь. Радио России импортозаместило ВК-знакомство, импортозаместило, не знаю, Гузееву и все остальное. Вот, ну, кстати, про всю эту историю, да, действительно, насчет ядерных испытаний, надо бы это заснять с 8К, и в конце на всех языках ООН, русский язык, кстати, это официальный язык ООН, написать фразу «Мы еще можем остановиться», или вы хотите продолжать? Вопрос. Все, вот на всех языках ООН и все это снять.
3: Да, вот.
2: И ну, это было бы...
3: Ну, как говорится, не нам решать, это наши хотелки. Может быть, есть какие-то причины, основания, почему
2: сейчас
3: нельзя...
2: Сейчас идут переговоры о том, как белорусская армия будет проводить испытания на новой земле ядерного оружия.
3: Законодательно... Так, друзья, это шутка от Кирилла.
2: Но я все равно гадаю.
3: Поймите его, он болеет и он холостой.
2: Я все равно... я все равно гадаю, о чем Александр Григорьевич Лукашенко с Владимиром Путиным разговаривают последние два дня. Вот у меня такая версия. Если что, можете, кстати, в комментариях нам написать ваши версии, о чем там могут быть разговоры. Я реально считаю, что там сейчас в Белоруссии разрешают применять ядерное оружие, и, возможно, первое применит ядерное оружие именно Белоруссия. Вот так вот.
3: Отличный прогноз.
2: Смотри.
3: И это произойдет в субботу.
2: Зеленский угрожает Беларуси, что он вынесет сам что-то. Александр Григорьевич Лукашенко будет говорить: мы тогда вынесем вас в каменный век.
3: И, может быть, когда-нибудь в прямом эфире Радио России вы услышите от нас, то, друзья, срочные новости, срочная новость. Так, ладно, не буду сейчас
2: продолжать. А дальше никто нас не услышит, потому что ядерный...
3: А то враги вырежут и начнут потом распространять. Кстати, у Кристины есть гражданство Российской Федерации. Все, все. Кристина, пишите, пожалуйста, в Телеграм, там есть аккаунт Кирилла.
2: Да, это самое важное. Именно.
3: Да, потому что и имейте в виду, что вы, возможно, единственная смелая написали вот комментарий. А сколько,
2: но не единственная, кто напишет
3: кличку.
2: Да,
3: сколько могут написать, поэтому торопитесь, пока вот до конца эфира, может быть. И...
2: Слушай, мы как будто магазин на диване. Вот примерно, помнишь, это вот было когда-то лет 20 назад на телевидении?
3: Это круто, на самом деле. Радио России объединяет людей. Это прекрасно. Прекрасно. Также помогает одиноким сердцам встретиться. Ну, это же...
2: «Одинокие сердца» был такой сериал нулевых годов. Вот. Слушай, у нас тут есть новость.
3: Так.
2: На этой неделе Apple запретил на прошлой неделе он запретил национальный мессенджер.
3: Так.
2: А на этой неделе запретил национальную социальную сеть ВК.
3: Так.
2: Собственно, мессенджер Макс, он же национальный, он является дочкой ВК. Вот. ВК также принадлежит ВК.
3: Возможно, даже внебрачный.
2: Возможно, внебрачный, но скорее сыном. Вот. Вполне себе брачным. Вот. Но это отдельная история. Вот. Уж простите меня. Вот. А, собственно, о чем я говорю? Я говорю о том, что запрещены были на этой неделе приложения ВК, ВК знакомств, ВК там мессенджера, Дзена, Одноклассников, Мейла, Mail.ru, почты и много-много чего еще в магазине приложений Apple Store на всех яблочных устройствах. И на самом деле, мне кажется, это не результат каких-то санкций, потому что ВК не находится под санкциями. По той простой причине, что ничего из этого не запрещено в Google Store. А Google Store принадлежит Google, Google принадлежит Америке. Вот, соответственно, если там все это работает, значит, скорее всего, никакого запрета нет. Я думаю, что это продолжение борьбы, безумной борьбы, которая была начата с разного рода всеми этими блокировками и запретами друг друга, и она продолжается, она эскалируется, и, к сожалению, в этой борьбе нам не принадлежат места размещения этих приложений. Несмотря на то, что мы все время там говорим про ядерное оружие, про законы, про страны и так далее и тому подобное, внезапно окажется, что на жизнь простого человека в 2026 году гораздо больше влияют решения корпораций, как в киберпанке, чем решение государственных каких-то законов. Государственные законы внезапно обходятся. А вот когда корпорации решают что-то уничтожить, заблокировать и запретить, увы, это наносит реальный существенный удар. В принципе, остались только госуслуги им запретить и Яндекс.Сервисы. Представь себе, если все владельцы Apple, а потом, в принципе, и Google, например, лишатся доступа к Яндекс.Сервисам. Это же реально удар будет, мощнейший удар по экономике Российской Федерации. Вот. Россия, в свою очередь, запретила, например, до недавнего времени, с самого начала СВО, больше 4 лет, работали возможности пополнения баланса Apple через МТС и Билайн. Россия запретила такого рода возможности пополнения и оплаты, соответственно, через МТС и Билайн. Вот Apple мстит в обратную сторону.
3: Слушай, на самом деле...
2: Это вот такая борьба
3: с запретами. Это было ожидаемо, да.
2: Но было ожидаемо,
3: и
2: да.
3: Нужно понимать, что они пытаются наши ресурсы, ну, максимально на них негативно повлиять. Вот. Но вместо этого они такими действиями лишний раз пропиарят. Я думаю, что у нас много граждан, которые не пользовались отечественными соцсетями, мессенджерами, начнут ими пользоваться просто принципиально. Потому что Запад, он немножко не понимает психологию русского человека, о том, что чем сильнее на него давят, тем сильнее противодействие. И может быть даже еще сильнее, что вопреки законам Ньютона, и может противодействие будет еще сильнее, чем сила действия. Поэтому...
2: Ну, это, смотри, такое... это с одной стороны да, но это немножко лирическая история. А если отойти от лирики...
3: Это психология.
2: И я, это понятно.
3: Это очень даже реальная история.
2: Это я понимаю, я про другое. К сожалению, де-факто магазины приложений принадлежат Apple и Google, а они принадлежат Соединенным Штатам Америки. И мы все видели, как разного рода топ-менеджеры Facebook, запрещенные Меты, отчитывались в Америке. Американском конгрессе их отчитывали как детишек. Все американские крупнейшие корпорации, они принадлежат реально правительству США. И мы на данный момент очень серьезно от них зависим. Да, есть Рустор для андроида, но все это опять-таки костыли, и их тоже могут в определенный момент запретить. И это очень страшно, еще раз говорю, законы, санкции на каком-то государственном уровне меньше могут ударить по жизни человека, чем сейчас корпоративные запреты от разного рода.
3: Да, еще истории. Есть один опасный нюанс, с которым мы можем столкнуться. Все операционные системы и компьютерной техники, и смартфонов – это все американский продукт. Если касательно смартфонов, да, это Android – это тоже американский продукт, хотя он на всех китайских телефонах также стоит. Или iOS. Понятно, что да, iOS. Apple-овский. Поэтому в данном случае с этим тоже могут быть проблемы в будущем.
2: И какие-нибудь там бэкдоры туда зашьют. Ну, то есть, места, через которые можно проникнуть к вашей информации.
3: Да, нужно будет нам когда-нибудь все равно это решать и что-то свое делать. Если, к примеру, для компьютеров есть, по-моему, международная операционная система Linux, да? На базе нее можно делать. Я когда-то какое-то время пытался пользоваться, да.
2: Неудобно.
3: Неудобно, конечно, не Windows, но тем не менее все равно работать можно. Вот, если наши программисты поставят себе цель и сделают эту операционку более удобоваримой и в целом, может быть, вообще что-то новое создадут, то было бы, конечно, круто.
2: Слушай, ну, отечественные программисты сделали лучшие или одни из лучших в мире сервисов. Это общий сервис Яндекса, это ВК. Изначально это гораздо лучше социальная сеть, чем Facebook. А Паша Дуров все-таки отечественный продукт сделал Telegram. Ну, огромное количество...
3: Ну, во-первых, он сделал самую крутую соцсеть в мире сначала, ВКонтакте.
2: Сначала, да, да. Ну,
3: а и потом самый крутой мессенджер в мире.
2: Да, да. В целом, с IT-продуктами в России самые лучшие банковские приложения в мире. Ну, по крайней мере, с тех,
3: ну, короче,
2: что я
3: у нас спецы самые крутые в мире.
2: Поэтому есть шанс...
3: то, что они иногда разъезжаются по всему миру,
2: да,
3: и вот с этим бы что-то делать.
2: При правильной их мотивации, и учитывая, например, сколько стоят крылатые ракеты Х-101, если в мирное время направить деньги, те, которые военные тратятся на ракеты Х-101, на, так сказать, зарплаты нашим айтишникам, чтобы они были настолько невероятно огромными, чтобы у них вообще не было даже мысли о том, чтобы куда-то уезжать из России, потому что, конечно, кнут — это хорошо, но пряник тоже вообще рабочая тема.
3: Ну, конечно.
2: Вот, и американцы это доказывают, скупая людей, скупая мозги по всему миру.
3: Слушай, Владимир,
2: вот,
3: Саратовская
2: и, короче,
3: область...
2: есть шанс, что мы сделаем нормальный русскую операционную систему. Именно русскую, а не российскую. Потому что российский у нас автопром, а русская классическая литература. Ну вот.
3: Так точно, да. То есть вместо Windows сделаем окна.
2: Слушай,
3: но без
2: Дмитрия
3: Нагиева. Но без Нагиева.
2: Хорош, хорош, хорош.
3: Обогнал.
2: Было. Кто также сейчас улыбнулся и вспомнил? Вот, вы говорите про компьютерные игры, как они там, Роблоксы какие-нибудь, Майнкрафты и прочие, там повредят мышление детей. Извините меня, у нас тут 10 лет росло поколение миллениалов, смотря программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Киева. Все мы обсуждали в пятом классе, в четвертом.
3: Потому мы такие странные и выросли.
2: Вот там реально был удар вообще по всему. И это транслировалось не через компьютерные игры, а, так сказать...
3: По отечественному суверенному телевизору.
2: Да, да, да.
3: Так, Владимир из Саратовской области пишет...
2: И прапорщик Задов еще был.
3: Да, пишет. Все положительное в России в текущем веке произошло благодаря проискам наших врагов. Что ты можешь сказать как историк? Ну, я думаю, в текущем веке это 21-й. То есть, благодаря нашим врагам все хорошее в России.
2: Ну, смотри, началось... давай пойдем с нулевых. В нулевые феерически возросла цена на нефть. Благодаря чему? Благодаря американской агрессии в Афганистан, в Ирак и в целом, так сказать, агрессивной политике, направленной на месторождение нефти. И экономическое чудо нулевых произошло исключительно, ну, ладно, не исключительно, во многом благодаря, так сказать, действиям западных врагов. В том, что они вели агрессивную свою политику. И те огромное количество нефтедолларов, которые позволили поднять Россию с колен в нулевые, надо понимать, что там цена на нефть в 10 раз была больше, чем при Горбачеве, например. Вот. Я не защищаю Горбачева или ранний период Ельцина, но, извините меня, нефтедоллары есть нефтедоллары, вот, которые упали на нас. Поэтому, ну, хорошо было в нулевые, да, да, тут спорить, наверное, нечего. Дальше какие происки наших врагов? Наши враги хотели в Крым залезть, а мы Крым, так сказать, вернули. Ну, в целом, тоже, наверное, можно сказать, что хороший же был момент. Крым, присоединение Крыма однозначно хороший момент в нашей истории. Вот. То, что мы узнали, что не все певцы ртом, они получающие деньги в России, и юмористы, которые работали на Первом и прочих каналах, они любят Россию, тоже мы бы не узнали, если бы не происки наших врагов. Вот. Ну, можно и с этой точки зрения. Но, опять-таки, я же, как говорится, с юридическим образованием, а человек с юридическим образованием может вообще любую точку зрения доказать. Вот. А я еще и пропагандист, и вроде неплохой. Поэтому я могу доказать, что все произошло благодаря проискам наших врагов. А могу доказать, что все произошло, не знаю, благодаря... Не знаю, ведущие роли Владимира Путина.
3: В общем, у нас на этот вопрос, друзья...
2: Могу, я тоже могу.
3: Ответ... У нас недостаточно компетенции, чтобы ответить на этот вопрос на самом деле.
2: Я знаю, что все
3: нам
2: лучше...
3: Нам нужно понимать, что делалось в стране поэтапно, максимально подробно, какие решения принимались, в том числе не публичные. Поэтому вопрос крайне тяжелый на самом деле.
2: Не, но...
3: Это то, что в информационном поле по новостям мы видим.
2: Ну да.
3: Вот замутили Майдан американцы, да, захотели... Хотели там правый сектор, запрещенный в России, террористы, ублюдки, поезд дружбы в Крым отправить, да, и тому подобное. Угроза Крыму, Черноморскому флоту и так далее. Да, вернули. Но это то, что на поверхности. А какие решения еще принимались? Ну, я не думаю, что нелогично. Не все из-за происков, не все. Я больше считаю, что благодаря президенту очень, очень много чего в стране изменилось позитивно. После ельцинских времен и после... той, скажем так, того задела, того направления, которое придали России после развала Союза во времена Ельцина, вот изменить вектор движения в пропасть, ну, это, конечно, благодаря президенту.
2: Я же сейчас сказал, что можно и с этой точки зрения сказать. Я думаю, что это совокупность всего и действительно противодействие внешним факторам и русское,
3: ну, я думаю,
2: русское вечное восстановление. Из...
3: Да, я все-таки думаю, что если бы не враги и не вот тот урон, который нам наносили враги, вот даже с 2000-х, я думаю, что жизнь была бы получше, все-таки получше.
2: Да, конечно, конечно, но никто России не хочет дать занять даже...
3: Никто не хочет дать России равноправного. Возможность очухаться от 90-х и действительно встать на ноги и спокойно развиваться, идти своей дорогой. Главное, идти своей дорогой. В чем Россия опасна Западу? Не армией. В первую очередь не армией, а идеологически. Так было всегда во времена социалистической идеологии. Да, то, что было опасно для капитализма. И благодаря наличию этой идеологии даже в капиталистических странах люди более-менее нормально жили, потому что им давали, как бы, да, чтобы сказать, что капитализм лучше и так далее, коммунизм плохо и тому подобное. Вот. Мы можем идеологически влиять на мир, мы можем давать новые идеи, за которые может весь мир пойти, чего не могут, как бы, другие страны. Да? Поэтому вот в этом... наша угроза для Запада, ну, в их глазах, я так это вижу.
2: Да, да.
3: Вот,
2: да.
3: Поэтому слушай, не так все просто. Отдельно новость на этой неделе была, да, что вот я хотел бы обратить внимание, ФСБ пресекла деятельность 45 подпольных мастерских, которые создавали оружие.
2: Угу.
3: В 53 субъектах Российской Федерации. Отдельно хочу сказать, что, кстати...
2: Это какая-то сеть накрыта, получается.
3: Ну, я думаю, что это совокупно. Тут и без сети, как бы, понятно, что криминалу нужно огнестрельное оружие, его нужно или где-то добывать, или где-то создавать, производить, да. Еще отдельно хотел бы обратить внимание, что наши правоохранители, то есть, в первую очередь, это, конечно, ФСБ, это МВД, полиция, ну, Москва в основном, также вот...
2: Отделка?
3: Как кибернетической безопасности.
2: Отделка.
3: Ну вот, да. Ребята, которые условно говоря, киберполиция, да. Очень много принимают, скажем так, агентуры вражеской и оборудование колл-центров Украины, то есть которые влияют на наших граждан, обманывают, участвуют в организации терактов и тому подобное. Поэтому пусть респект, работайте, братья, да. И полиция красавчики, и ФСБ красавчики. Вот, просто хотел бы еще обратить внимание вот на это. В целом, страна живет, страна воюет, сейчас тяжело, но у нас, друзья...
2: Поддерживайте своих, поддерживайте страну,
3: своих, все будет хорошо. Берегите себя, берегите друг друга, а главное, помогайте друг другу. Все, да, будет удачи. Хорошо. Через неделю встретимся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.
8: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Тридцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В районе Запорожья ударами герани поражен завод по производству нефтепродуктов, используемый в интересах ВСУ. Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков осуществила совместное воздушное патрулирование. И в воскресенье температура в московском регионе прогреется до летних показателей. Далее подробнее. Владимир Путин продолжил сегодня общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Появившееся ранее информационное сообщение подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне. Как рассказал Песков, темой беседы двух лидеров стали развитие союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Совместное шестичасовое патрулирование стратегической авиации России и Китая не было направлено против третьих стран, сообщили в Министерстве обороны. Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их сопровождали истребители Су-30 и Су-35. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, отметили в Министерстве обороны России. Вооруженные силы России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает Министерство обороны. Также в районе Запорожья ударами гераней поражен завод по производству нефтепродуктов, используемый в интересах ВСУ. Возникло объемное горение. Ранее ведомство опубликовало суточную сводку из зоны СВО, в которой отмечается, что занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелеватское создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области. По данным министерства, группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу сообщалось о взятии под контроль Днепропетровской области села Новоскиловатского. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Подразделения «Запад» заняли более выгодные рубежи. Южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует российское оборонное ведомство. 4 мирных жителя получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по точке быстрого питания на центральном рынке Сватово Луганской Народной Республики, сообщают региональные власти. Одну из женщин госпитализировали в Луганск, она в тяжелом состоянии. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, накануне Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщил, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
2: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
1: Власти Иркутской области обратились в правоохранительные органы в связи со случаями перепродажи топлива по завышенным ценам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что власти региона продолжают работу с профильными федеральными ведомствами, правительством, Советом Федерации для стабилизации поставок топлива. Прорабатывается также правовой механизм, который позволит поставщику отпускать топливо не только

0: конечным потребителям, но и частным АЗС. Оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно. По оценке Кобзева, ситуацию удастся улучшить в ближайшие 10-14 дней. Ранее вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Тем не менее, по его словам, сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей, и это займет какое-то время. Он также сообщил, что для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей. Выходные в московском регионе будут вполне комфортными. Завтра температура в мегаполисе прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В воскресенье уже летнее, плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Ну а в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 Хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Быков» во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. Мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе «Торпедо» отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль серебряная у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках среди женщин Блатцева и София Алеева также заняли 1-е место. А в синхронных прыжках у мужчины серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 27, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске переменная облачность, плюс 19, в Рязани ясно, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 22, в Донецке небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Жена героя.
1: Спектакль «Жена солдата». В этом произведении есть и средневековая жена, и казачка, и Первая мировая, и афганская война, и заканчиваемые современными событиями СВО. И на этом спектакле всегда есть момент, когда у кого-то скатывается слеза. Это значит, действует.
0: Заместитель директора Малого театра Татьяна Крупенникова в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взломов, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Вадимом Тихомировым. Его лицо, как, в принципе, и лицо Люсьена Оливье, долгое время не было известно широкой публике. А все потому, что они кормили первых лиц государства. Но времена меняются, и теперь этого харизматичного человека с гусарскими усами знают все. Я от всей души в нашей студии приветствую живую легенду кухни Кремля, повара Анатолия Галкина. Здравствуйте, Анатолий.
1: Добрый день.
0: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве ваша бабушка баловала вас суточными щами, которые просто обожал товарищ Сталин?
1: Да, это так.
0: Так?
1: Это так было. Угу. Ну, не так часто, потому что это очень хлопотно, да, делать это все, но...
0: Но ведь там надо было замораживать щи, а потом размораживать. Где же вы в московской квартире это делали?
1: Ну, квартира большая, во-первых, была.
0: Так?
1: Да, да, да, она была подарена именно бабушке.
0: Товарищем Сталиным?
1: Да, да, и это была на Садовнической набережной.
0: Ого!
1: Сейчас она называется, а раньше она была набережной Горького.
0: Так.
1: Вот, напротив Кремля. Вот, там была... Была она и есть, это большая квартира. Но холодильник тоже был. Правда, небольшой морозильник, где можно было кастрюльку поставить. Но 3-4 литра это можно было туда, в морозилку поставить.
0: Угу. Или за окошко бросить, да?
1: И за окошко, да. Зимы тогда были, дай бог.
0: Да.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да, так что это было.
0: Это правда, что свою супругу вы нашли в кулинарном техникуме?
1: Это точно. Кашонкин луг. Это техникум.
0: Это здесь Останкино.
1: Да, здесь Останкино. Вот там мы встретились. Она немножко была младше меня на год. Вот.
0: Как звали эту прекрасную девочку?
1: Алла. Ее так и зовут.
0: Аллочка. Так.
1: Да.
0: А чем же она вас поразила?
1: Вы знаете, мне кажется, какой-то своей простотой. У нее были очень длинные волосы. И такой как-то они закручены были в косу. И мне как-то вот это вот милое личико. Вот уже 45 лет мы вместе.
0: Да. Это надо же между котлетами и борщом найти свою судьбу. Хорошо. Это правда, что для того, чтобы устроиться на работу поваром в Кремль, вам пришлось пройти проверку на детекторе лжи?
1: Да, конечно. Но раньше он так не назывался.
0: А как он назывался раньше?
1: Вы знаете, это... Точно не помню, как это научно было называлось. Но они говорили, это тест. А, давайте пройдем тест.
0: Это в советское время?
1: Это в советское время.
0: Когда всем говорили, что полиграф – это все, это пережиток буржуазного прошлого. Так, а как это происходило?
1: Ну, это было, да. Так это было в поликлинике на Варсановском переулке. Она и сейчас существует. Это была вот типа этой комнаты. Вот мы сидим два специалиста, и они задают вопросы. Самые, только говорите «да» или «нет».
0: А вы в датчиках?
1: В датчиках, да. Здесь. Да, наверное, штук 8-10, наверное, точно не помню.
0: По телу? Так.
1: Да, по телу. Вот и они задают вопрос, не надо, говорит, там что-то рассказывать, просто скажите, да или нет. Всю аппаратуру, которую там, конечно, я стоял, я ее первый раз, я ее не видел. Но я не один раз проходил этот...
0: А почему?
1: Не знаю, почему. Понимаете, потом где-то в конце вот 90-х начали очень много принимать людей с улицы. И вот как-то такое, наверное, мы все проходили, да, проходили, да, и личная охрана, которая была вот в первой линии, тоже так все ребята проходили.
0: Хорошо, ну и напоследок, это правда, что в свое время своим кулинарным талантом поразили сердце женщины королевских кровей, которую звали Елизавета II.
1: Да. Это было.
0: Так.
1: Класс речь направлял меня на стажировку.
0: Это Горбачев.
1: Да, Горбачев. Был визит в Англию. Вот. И он мне говорит, что греха таить не надо. Здесь сейчас секрета нет. В Кремле очень было так все посредственно. И с посудой, и с текстилем, и все такое.
0: Да как же наш фарфор?
1: Фарфор, да, он остался и был такой, ну, все равно это все уже такое потертое было,
0: да?
1: Такое за это, да, и приборы, и блюда, которые выносили, выдавали, вот, нужно было обновить, он хотел это сделать.
0: Эстет.
1: Вот, да, да, хотел, и Раиса Максимовна очень хотела, ну, вот, ему не удалось, это сделал Борис Николаевич уже все
0: ну,
1: сделал,
0: да.
1: Ремонт он сделал уже все там как следует, вот, и...
0: Так, конечно, а вас направили?
1: Да, направил. Я был там более... Ну, почти 5 месяцев.
0: Ух ты!
1: Я был в посольстве нашем. Вот. А это очень посольство близко находится прямо к дворцу. И вот, ну, много, конечно, ничего не показывали.
0: Да?
1: Как идет, да, да, это было много очень секретов.
0: А какие секреты, например?
1: Ну, даже секрет такой один, знаете, она не любила морковь нигде.
0: Да что, серьезно?
1: Да, она не ела нигде морковь вообще. Вот ни в одном блюде не должно быть ни, даже намек этого. Вот из этого был секрет. А я вижу, что-то они делают. Вот, такие вопросы, там, допустим, лук идет, там ага. разные, там белый, порей, там сибулет, там все. Я говорю, а что для моркови? Даже для бульона. Говорю, что-то вы для бульона даже, для цвета такого. Нет, ну не говорили. Потом я уже, конечно, все это узнал.
0: Так, ну а чем вы ее поразили, сердце?
1: Ну, там поражать, конечно, нечего было, там все было, все, что она хотела. Ну, в питании она такая была немножко консерватор, знаете, как-то так вот то, что она любила, угу. вот она любила. Она раз в неделю ела большой стейк, такой с кровью, да. Я удивляюсь, с женщиной вроде так.
0: Ну, это да.
1: Сладкое любила, что-то вот, мороженое, разные ягоды. Ну, ягоды это всегда. Это малина, ежевика, вот это ягоды прямо.
0: Анатолий, а чем она запивала все это?
1: Вино, шампанское.
0: В обед?
1: Нет, не в обед, не в обед, нет, не в обед. Я знаю, что, ну, такой как бы обед, он как бы ужин в 5 часов у нее был. Это расписание такое сдвинутое было немного у нее. Она вставала рано. Вот, ну, на завтрак я там не знаю, что ну, да. такое. А вот это вот все. Вино, я знаю, что она пила шабли. Да, шабли, я не знаю, почему, как-то вот так вот, прям вот определенных годов, да. Вот.
0: Я думал, виски. Английская королева.
1: Ну, виски-то пили они, пили, да, я думаю, что...
0: Так что же вы сделали?
1: Ну, сделал я, так это придумал, не знаю, что я зашел просто, ну, в то время в Москве у нас проблемно было, и с фруктами, зимой я как раз, у меня командировка была, вот, январь и дальше туда. Вот, я зашел в один из английских магазинов и увидел необыкновенную клубнику. Прям вот такая вот.
0: Бройлерная, да?
1: Бройлерная, точно. Вот, мне кажется, она меня поразила. И у меня что-то в голове такое, что-то можно сделать. Что-то можно сделать такое. Ну, сделал десерт такой. Я клубнику зафаршировал его кедровыми орешками.
0: Как, прям самыми настоящими?
1: Да, настоящими кедровыми орешками. Вот, кстати, у них орехи не растут, все орехи только идут с России.
0: Так.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, это сделали, сделал буше небольшое к этому, зафаршировал.
0: Буше это что-то, это соус?
1: Буше, нет, это не соус, это нежные-нежные бисквитики, которые просто тают во рту. Такое.
0: Как мило.
1: И вот все это сделал красиво, соус сделал на коньячке. Вот, орешки, то, что середина вынимается из клубники, она идет в соус такое, как бы желе. Красиво получилось.
0: Да.
1: И почему-то, я не знаю, Вадим, но то, что реакция была сразу. Ко мне бежит посол замятин и говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал? Я ничего не делал. Ты что там кому-то передал, ты кому-то дал? Я говорю, послушай, я занимался своей работой, с ребятами разговаривали. Я говорю, вот, говорю, сделайте. Они спрашивали меня, им интересно было.
0: Английским поварам?
1: Да, английским поварам кухни.
0: Так.
1: Вот. И ради бога, я говорил, у меня секретов не было. Они что меня спрашивали, я им говорил по русской кухне, что им интересно. Было. Я говорю, вот знаете, вам еще десерт русский. Он говорит, у вас что, круглый год клубника? Я говорю, нет, у нас в сезоне клубника. Но у вас, я смотрю, на круглый год.
0: Да.
1: И все. Но то, что до нее это дошло.
0: Да.
1: Дали, там, посмотрели, и все. Ей очень понравилось.
0: Хорошо. Итак, Анатолий Галкин, замечательный повар. Ваш отец был военный?
1: Да.
0: В каком звании?
1: Полковника.
0: Каких войск?
1: Ну, он был летчиком.
0: Так. Да.
1: Вот, он летал на самолетах, очень, они очень много мест поменяли, и Сафоново, и Уссурийск, и Дальний Восток, и Камчатка, очень много, а мне пришлось здесь быть с бабушкой практически в основном, я очень редко только на каникулы к ним выезжал.
0: А, вот так даже?
1: Да.
0: Зато жили два шага от Кремля.
1: Ну, да, да.
0: Учились плохо в школе?
1: Нет, хорошо, я учился.
0: Да?
1: Да, я учился хорошо. Хочу сказать, что я закончил 10 классов. Раньше же не было 11, 10 классов. Я закончил, у меня была одна тройка. Одна тройка по геометрии.
0: Ого.
1: Да, и что-то мне все тянули. Я говорю, не нужна она мне.
0: Подождите, как же после школы с одной тройкой вы пошли в кулинарный техникум?
1: Ой, там была целая такая трагедия, эпопея. Папа же хотел, чтобы я был военным.
0: Ну, конечно.
1: И все, он говорил, что потом меня пугала армия почему-то. Я не знаю, но я ее не боялся, армию.
0: Папа пугал армию?
1: Да, он говорит, не пойдешь учиться в училище военное, пойдешь в армию. Я говорю, пойду, и что такое?
0: Ну, да.
1: Я пошел в армию, я отслужил нормально.
0: Так, и вы говорите, все, пойду в кулинарный техникум.
1: Он даже не знал. Бабушка только знала это. Ни мама, ни папа не знал.
0: Вообще никто не знал.
1: Когда я уже отучился, да, 2 месяца или 3, бабушка только сказала им это.
0: Да вы что?
1: Проговорилась. Да.
0: У бабушки кремень была. Слушай, а как бабушку звали?
1: Анастасия.
0: Слушай, а вот бабушка Анастасия что-то рассказывала про товарища Сталина? Я понимаю, что это военная тайна.
1: Но... Нет, не военная тайна. Она не так много рассказывала, как... Она же на ближней даче здесь работала.
0: Да, я знаю. Да. В Куцево.
1: Да, да. И мне было интересно о войне. Вот так, он почему-то всегда говорил, говорит, если бы не Сталин, мы бы, говорит, не выиграли войну.
0: Почему?
1: Не знаю. Я не понимал тогда, ну, да. Мне как-то неинтересно, наверное, было это. Но почему-то она всегда так говорила. Это говорит, только благодаря, говорит, его, говорит, воле, его, говорит, настырству, его. И уже на 82-м году умерла. Она говорила, что... Конечно, говорит, правители наши, говорит, дело наделали много, говорит, и, говорит, Сталин не исключением был. Ну, видно, она не хотела мне там забивать голову вот этим всем репрессиями.
0: Такого, ну, да.
1: Вот. Да, но это же было. Ну, как-то она говорила, что он многого не знал. Вот как-то, понимаете, она говорит, он многого еще и не знал. То, что делалось за его спиной, от его имени. Ну, я так подумал, ну, да. Потом уже на Берии, там еще вся,
0: ну,
1: вот,
0: да.
1: Там было такое.
0: А о человеческих качествах?
1: Он был очень такой внимательный, дарил ей подарки. Первая книга кулинарная, вот эта вот была в 1953 году. Вот у меня она есть, подписана им, Сталиным, прям для нее. Первое издание было.
0: Оно сохранилось?
1: Оно сохранилось, оно у меня есть, да.
0: Так.
1: Да, у меня есть эта книга. Вот, ну и что-то так. Такое домашнее какое-то, такое вот дарили. То она говорила, то какие-то полотенца, то наборы кухонные такие, вот, ну, для дома все. Угу. Вот. Что-то осталось, да, какие-то черпачки такие остались, вот, серебряные такие вот.
0: Но он не производил впечатления сатрапа, вождя?
1: Нет, он очень к ним хорошо относился, очень. Он, говорит, очень редко заходил на кухню. Очень редко, но иногда заходил. Иногда, говорит, приоткрой дверь и стоит, не заходя, слушал. Ну, у них очень маленькое количество людей было, именно вот из обслуги такой.
0: Да, вот. Интересно.
1: Поэтому, да, так она как-то вот хорошо от него говорила.
0: Ну, вернемся к вам. Анатолий Галкин, замечательный повар. Где в армии служили?
1: Ну, я служил в связи. Связь.
0: Это так называется?
1: Аснат спецназ, да.
0: Ага.
1: Радиоперехват.
0: Ого.
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Ленинградская область.
0: А потом уже вернулись из армии и...
1: Я уже учился, я отучился 1,5 года в техникуме, понимаете, и меня забрали в армию, мне не дали
0: доучиться. А, даже так?
1: Да.
0: А, ну да.
1: Да, мне не дали доучиться, потому что, ну
0: да,
1: тогда так было вот так. Я ушел. Потом пришел с армии, 2 года я отслужил, закончил уже вот этот год. Ну, там я быстро сдал, они уже меня знали, ждали этого.
0: И потом с военной атташе поехали в Бонн.
1: Ну, до этого я еще работал в Совете экономической взаимопомощи.
0: Это здесь, на Новом Арбате?
1: На Новом Арбате, да. А первое место моей работы было ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Он еще работал. Русская зима какая там была, первая вот после выпуска. Тройки, иностранцы, икра, водка. Ой, какая это.
0: Красота.
1: А сейчас вот его отделывают. Я здесь приезжал недавно. У меня прям ностальгии било. Вот, понимаете, я прям так хотел его увидеть.
0: Ох.
1: Да.
0: И вот вы поехали в Бонн, там отработали.
1: Да.
0: Кстати, как немецкая кухня?
1: Вообще никакая.
0: Вот я то, что подумал. Вот ни о чем.
1: Мне кажется, у них собрано со всего мира.
0: Ну да.
1: Так же, как и Англия.
0: Там вообще нет кухни. Ну, кроме этой картошки с начинками.
1: Да, да, да. Ну, что-то у них, да, делают какие-то салаты, там это все майонезное, все это картофельное, все это такое жирное.
0: А скажите, вот эта поездка в Германию вам потом не помогла, когда вы готовили для Владимира Владимировича Путина?
1: Ну, в принципе, я же работал с Лушевым
0: Петром Юрьевичем. Ну да. Это потом один из последних, кто руководил Варшавским договором.
1: Да, да. И, в принципе, это с его подачи меня устроили в Кремле. Он мне давай, я не хотел вот эту бабушкину. Она меня как-то предупреждала. Ты, говорит, просто будешь себе не принадлежать. Она мне говорила, если ты пойдешь туда.
0: А вы все равно пошли.
1: Да, он мне настоял, он мне звонил несколько раз. Ты ушел, ты звонил в кадры, ты звонил, я уже позвонил. Я говорю, нет, не звонил. Ну,
0: слушай, знаете, вот такая шутка о театре армии, что там все актеры, это не народные, не заслуженные артисты, а это лейтенанты, капитаны, генералы. А скажите, а вот у вас там на Кремлевской кухне тоже все в званиях?
1: Все аттестованные, конечно.
0: Нет, звания.
1: В званиях, да, да, все.
0: И какое у вас звание?
1: Я офицер.
0: Ого, ничего себе. Да, это хорошо.
1: Это хорошо, конечно, да.
0: Военные пенсии, опять-таки.
1: Военные пенсии, да, да, да, да. Уже давно выработано.
0: Ну да.
1: И получается.
0: Слушайте, а как же так получилось, что вас допустили до первых лиц? Ведь так просто не бывает.
1: Ну, не знаю, я из тех людей, которые я вот... Там я видел много людей, которые, знаете, чтобы пробиться, получить звание, там идут, ноги обтирают, а в своих же эти. Ну, я не такой был. Мне вот пусть кто там сейчас вот, кто еще остался, кто на пенсии, там уже, но все равно. И те люди, которые знают меня, и те, которые работают, и сейчас в Совете Федерации, там многие меня знают.
0: Да, все знают, да.
1: И никто мне не скажет, что ты, Галкин, ты там кого-то утопил, ты там кого-то там подставил. Нет. Я не знаю, но такое было предложение.
0: Слушайте, а ведь там тоже у вас интриги, расследования.
1: Да еще какие.
0: Да.
1: Но меня очень любил Плеханов. Это начальник 9-го управления был охраны.
0: О, да.
1: И такой был генерал генералов.
0: Ух ты.
1: Первый зам его. Они ко мне очень хорошо относились. Вот когда я только пришел, второго генерала умерла теща, и я приезжал к нему в дом. Мы кое-что готовили, такое там на поминки.
0: На поминки.
1: Нигде это не было, ни в ресторане, было дома. Да, на юго-западе, квартира большая, ага. Такая все. И Юрий Сергеевич Плеханов очень часто меня отправлял к Крючкову.
0: Это будущему председателю КГБ.
1: Да. А с Крючковым я часто ездил в резиденцию Семеновской, такая есть по Калуге. Такая идеальная. Это с Завидовым даже не сравнится. Просто идеально. Там прям как микроклимат какой-то вообще. И горная река, и форели, и все, и пруды. А Крючков встречался там с резиденциями. И Юрий Сергеевич мне всегда говорил: Толя, смотри, чтобы даже жена не знала, что ты увидишь, услышишь, как, что.
0: Да, Толя.
1: Жена, во-первых, ничего не знала.
0: Слушай, я вот думаю, вот ваша жена Алла, она просто, не знаю, она ангел. Вы когда уезжали на работу утром? Во сколько?
1: Где-то 6:30.
0: Так, во сколько возвращались?
1: И час, и два.
0: Сколько мудерок в месяц?
1: 4-3 каждый месяц. По России было 2 раза, и одна в месяц была куда-то. Вот.
0: То есть лучше за подводника замуж выйти, да?
1: Ну да, так получилось.
0: Так, ну а детей-то успели сделать?
1: Да, да, 2 детей, сын и дочь.
0: Хорошо.
1: Да, ну вот это делись тоже, меня не было в Москве.
0: А, то есть, да. Да ладно?
1: Точно.
0: Скажите, там в Кремле вы Брежнева застали?
1: Конечно. 2 года. В 80-м году я пришел, а он умер в 82-м.
0: Да. Да.
1: И 2 года. Ну, я у него в личке не был.
0: Ну, понятно.
1: Ну, я был несколько раз в Завидово.
0: Туда
1: вот мы выезжали, меня брали. Ну, я только пришел, еще такой.
0: Слушайте, вот, вы знаете, такой. Вот я смотрю на хронику, а он был очень душевный и, главное, с юмором.
1: Ой, тот на кухне, он придет с утра к обеду, все посмотрит, все ли у вас, ребят, хватает, что-то там, как вы домой поедете, чтобы рыбу, мясо взяли.
0: Да,
1: все обязательно 5 раз спросит, что там у вас, как там дома, как что.
0: А почему он был забавный? На ваш взгляд.
1: А забавный, знаете, он для меня интересен. Каждый раз, когда заходил в наше отделение, он всегда говорил: ой, ну ладно, вы-то здесь, конечно, хорошо, все, но в Кремле меня лучше кормят. А в Кремле заходил, говорил: о, меня как в Завидово кормят. Никак не понимал, что одни и те же все.
0: Слушай, а это правда, что он любил котлеты холодными?
1: Он многое что мог взять просто вот с кастрюльки, с противня.
0: Просто попробовать на укус, да?
1: Да.
0: Слушай, а вот эти диетические супы, которые прописывали Леониду Ильичу?
1: Ты что он там не ел это?
0: Да.
1: Прям отодвигал бурду, это не надо мне.
0: Правильно, вот это сейчас вот хорошо сказали. Да. И еще я знаю, что у него была маленькая термокружка, в которой был чай, заваренный на молоке. Да?
1: Я не могу сказать. Вот то, что Михаил Сергеевич, это вот пил он чай с молоком,
0: да?
1: Когда он выступал вот, в Большом Кремлевском дворце. Ага. Вот это вот.
0: Ну да, я помню.
1: Это я всегда выносил. Выносил ему на трибуну. Это же был секрет, же ни в коем случае нельзя было говорить. И только я выходил из ореховой
0: комнаты. Так это вы выходили?
1: Конечно.
0: Да ладно, я же помню это.
1: Да, тарелочку, стакан, закрытой салфеткой. И к трибуне, когда он говорил, я ему выносил это белое. Все говорили, что же он пьет? Что? Это была обычная часть можжевельского молока. Все.
0: Слушайте, а это правда говорят, что Владимир Владимирович тоже любит чай на основе алтайских трав и даже добавляет туда свеклу и хрен?
1: Ну, делают сок ему, я знаю. Я не знаю, как чай, а чай он пьет. Травы ему собирают, все привозят, это вот он заваривает. Вот. Но то, что вот в кружке, в этой, там не чай. Там напиток, да, но не чай, не холодный.
0: Ну, хорошо. Вернемся, Анатолий Галкин, к нашему замечательному Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А почему вы стали уличным поваром? Вы приглянулись ему?
1: Не знаю, наверное. Ну, там никто не спрашивал.
0: А у вас был разговор с ним какой-то?
1: Да, конечно. Это была командировка. Плеханов мне сказал, ты летишь с нами. Это была Екатеринбург, там дальше что-то.
0: Это там начальник 9-го управления.
1: Да. Угу. Я говорю, хорошо. Ну, говорю, ну, да. Юрий Сергеевич, ну, надо... Я вообще близко-то не был. Говорю, надо как-то мне... Ему, он, хорошо, это не твое дело, я все это... И прям первые мы прилетели там. Все, я был на подготовке резиденции. Это когда там за неделю приезжаем, все готовим, там все вот оно. Да, они прилетают, и Юрий Сергеевич заходит и говорит: сейчас Михаил Сергеевич придет, я тебе вот с ним познакомлю, чтобы он знал тебя. И все. И мы заходим, он в рубашке, так вот, в брюках таких уже не по парадному, но да, по-домашнему в резиденции. Он говорит: Михаил Сергеевич, вот Анатолий Галкин, вот. Хотим попробовать с вами. Он говорит, хорошо, все, у меня зять Толик, все, ничего, я тебе
0: Толик.
1: Да, и все, и вот так и пошло здесь обед, и все, и нас я уже обслуживал.
0: А какое впечатление на вас произвело?
1: Первое, мне кажется, никакое-то. Мне показалось, что прям какой-то вот немножко даже как бы слащавое первое. Такое для меня, я это не заслужил, и кто я для него, и кто он там.
0: Ну да.
1: Вот. Ну хотя мы уже глазами-то встречались, когда это вот избрание было, все это ореховые комнаты, все эти, мы уже встречались, он-то меня видел уже. И не раз, потому что мы одни и те же там. Никуда. Я был один из тех людей, нас было всего 5 человек, которые мы были и как повара, и нас закрепляли за каждым охраняемым. Мы и там воду давали, подавали, и обслуживали уже на приемах. Знаете, за каждым был закреплен. Вот. И вот Плеханов меня закрепил за Михаилом Сергеевичем, когда он еще не был секретарем. Уже, ну, это как-то было так вскользь.
0: Ну, да.
1: Все. А потом же, когда его избрали, я его поздравил в ореховой комнате, Михаил Сергеевич. Так, потом я там немножко все это. Вот. И как-то вот было так.
0: А что там за кофе вы варили, Раиса Максимовна?
1: Она любила свежемолотый, во-первых, чтобы она слышала это утро.
0: Как кофемолка.
1: Как кофемолка работала.
0: А ваша кухня была прям рядом?
1: Ну, это рядом, конечно, вот прям с апартаментом. Все, да, с апартаментом всегда это слышно.
0: Так.
1: Все это слышно. Или кто-то даже. Ну, уже кофе, конечно, готово. Что там?
0: Ну,
1: уже?
0: Да.
1: Оно уже в турке, прожарено немножко. Это так, чтобы она слышала. Она все время внучкам говорила. Вот видите, Толик кофе там молит? Видите? Вот так только надо. Турочка, да. Кладется кофе там, 2 чайные ложечки. Она маленькие чашечки кофейные пила. Буквально прям 40-50 грамм. Турочка прогретая должна быть. Такая, чтобы теплая.
0: Ну, да.
1: Высыпаем туда молотый кофе, немножко его как бы прожариваем.
0: Поджариваем,
1: вот немножечко, немножко. Не то, чтобы там пахло орехом, надо ни в коем случае. Заливаем холодной водой, доводим до кипения. Ну, здесь самое интересное такое. Я, например, делал, вот довожу, вижу, что поднимается пенка. Я его убирал. 2-3 секунды и опять. Вот 2 раза пеночка у меня поднималась. Потом, самое интересное, вот эту пенку я аккуратно снимаю верхнюю и кладу ее в кофейную чашку.
0: Пенку. На дно прям?
1: Прям на дно, да. Ага. Прям на дно туда ее. Потом еще раз. Тогда 3 раза. Пенку я снимал 3 раза. И потом самое главное, чтобы эту пенку не разрушить, уже из турки вы наливаете, ставите чайную ложку и наливаете по краю, чтобы она не на пенку текла кофе, а на край чашки. И пенка поднимается вот так вот вся. Понимаете?
0: О, красиво!
1: Вот это. Вот.
0: Слушайте, вы, конечно, сейчас подставили бок. Значит, Раиса Максимовна слышала, как вы работаете с кофемолкой. Но получается, что и вы слышали, что там происходит в апартаментах. Раиса Максимовна часто ругалась на Михаила Сергеевича?
1: Да. Особенно когда...
0: А то есть Михаил Сергеевич любил тоже, да, немножечко?
1: Все вот эти заседания последние были, она все время говорила: «Толя, я тебя прошу, не наливай». Я говорю: «Раис Максим, я не могу так». Представляете, сидят,
0: ну, они, да, люди, да,
1: все наливаем там, да, водку. Он всегда спрашивал. Что, кто, да, чего. Если пьем, то все, да, одинаково пили.
0: А, даже, да, так, да?
1: Не было такого, что один коньяк, другой. Ну, да. Пьем водку. «Едим сало?» он спрашивал. Особенно Вогарёва, знаете. «Сало едим?» Ну, сало без чеснока, как без чеснока.
0: Ну, как?
1: Да. Все, если едим, то едим все вместе. Чтобы запах чеснока был.
0: Ну, да, все. Логично.
1: Вот он всегда вот он спрашивал.
0: Так.
1: Как и что. Да, конечно, кто там первый, второй, это все там каждый выбирал. А это, да, водка, коньяк.
0: А кто там молодой был?
1: По-разному. Он никогда не был. Был просто один такой, я вот никогда не забуду. Был прием такой, например, встреча такая была с иностранцами. И с нашей стороны был, ну, какой-то генерал, даже фамилии его не помню. Ну, большой генерал, очень большой генерал, это по военным было. Это было в особняке МИДа. Так, с одной стороны, наверное, человек 12 стол, человек 20-25. И там с Михаилом Сергеевичем мы приехали, и он так меня подвел, говорит: «Я сегодня не это самое,
0: не выпиваю,
1: не выпиваю. Первую рюмочку належь мне коньяка. Немножко», говорит. Я говорю: «Хорошо, Михаил Сергеевич, не вопрос». Все это началось, там у них было совещание какое-то, потом обед, типа такого рабочего обеда. И там Михаил Сергеевич, как всегда, там: «Что, водку, там все такое». Ну, водку. Всем разливают водку, ну, я ему наливаю. Этот генерал видит, что я наливаю ему коньяк.
0: Так.
1: И прям во весь стол говорит: «Я же сказал», типа на меня, не на него, «я же сказал тебе», хотя он мне ничего не говорит,
0: ну, да,
1: «я же сказал тебе водку налить президенту». Я вообще никогда не слушаю ничего. У меня вот один человек, которого я смотрю, что очки, что ему дать, что и все, и то, что он мне говорит. Вот. И Михаил Сергеевич здесь, я думал, сейчас он промолчит. Нет. Он так прям глаза на него поднял и говорит: «Анатолий делает то, что говорю ему я, и никто либо».
0: Ого.
1: Прям за столом.
0: Так, а Раиса Максимовна, значит, ругалась с утра.
1: Ну, она все время говорила: «Я же тебя просила». И она, ну, она была такая деликатная, она при мне такое никогда ему ничего не говорила. Она мне все время говорила: «Толя, выйди, оставь нас двоих». Я пошел.
0: Да, слушай, а можно рецептик? Как опохмелялся Михаил Сергеевич?
1: Молоко.
0: Вы что, серьезно?
1: Я не знаю почему.
0: Прям холодное молоко?
1: Холодное молоко. Он прям: «Дай мне молока утром. Дай мне молока». И она что-то начинала ему под молочко.
0: Слушайте, еще один маленький вопрос. Я совершенно недавно узнал, что, оказывается, Михаил Сергеевич перед большими поездками за рубеж иногда по 2 часа проводил время в церкви.
1: Да. Всегда, Вадим.
0: Да?
1: Всегда. Это маленькая церквушка. Вот,
0: прямо в Кремле.
1: В Кремле, да. Это вот в Большом Кремлевском дворце. Вот. И вот она маленькая очень такая. Вот там они были. И она, Раиса Максимовна, ну, не всегда, но была часто с ним. Она очень часто приезжала в Кремль. Он молодец, мне всегда говорил. Он: «Толь, сегодня Раиса Максимовна приедет на обед.
0: Готовься».
1: Ой, кошмар. Он понимал это, что для нас это... Он понимал это. Он открыто не говорил мне, что там ты не переживай.
0: Ну, да, да,
1: такое. Но она, конечно, так свое такое вставляла.
0: Слушай, а когда Великий пост был, было постное меню в Кремле?
1: Всегда было.
0: В советское время?
1: В советское время. Всегда было постное меню. На это самое, как он встречался же со священниками и знал прекрасно все это. Всегда было постное меню, но он никогда не придерживался.
0: Слушай, Анатолий Галкин, можно еще один вопрос? Скажите, а во время событий в Форосе где вы были?
1: Там. Да. Там я был. Я все отдыхи, которые он проводил в Форосе или где-либо, я всегда был с ним. Один раз даже я с женой и сыном был. Ну, она меня, конечно, не видела.
0: Ну, да. Понятно. Слушайте, а что вы пережили? Какое у вас было внутреннее ощущение, когда вы находились там?
1: Вот какая-то вот, как будто вот грязью облили. Вот честно, Дим, я не знаю. Вот там никто не понимал еще, какое это...
0: Что происходит?
1: Что происходит. Ни Владимир Тимофеевич ничего не говорил. Они
0: это
1: там...
0: начальник охраны.
1: Да, начальник охраны был. Да. Потом он уехал вообще, бросил нас там.
0: Да вы что?
1: Да, да. Он бросил нас почти за 2 суток. Ну, его Плеханов к себе вызвал, сказал, что все. Тогда, когда его судили, он говорит: «Я генерал», говорит, «но я военный. Мне сказали приказ, вот приказ». И все. И он ничего не был. Всех судили, и там Крючков,
0: ну, да,
1: и Плеханов, все. генералов, а он вот.
0: Ух ты!
1: Да. Я его часто сейчас встречаю.
0: Он жив?
1: Он, да, конечно, он жив. Он живет в 26-м доме.
0: Надо же. Хорошо. Вы знаете, конечно, хочется поговорить о вас, о вашей жизни, но я понимаю, что вся ваша жизнь была в Кремле. А вот скажите мне, Анатолий Галкин, а как так могло произойти? Ну, есть такой слух, что Константин Черненко, к сожалению, раньше ушел из жизни только потому, что отравился копченой рыбой. А такое вообще возможно было?
1: Нет, это исключено. Столько это проходит проверки. Это вообще, это вот ужасно. Вот я приезжал, допустим, к 8, там полдевятого где-то, ну, 8 ну, да. где-то, я уже был даже раньше, я приезжал, потому что рано уезжал. И мы каждое утро ждем с института на Мосфильмской, ну, это база была,
0: ну, да.
1: вот она есть сейчас, все проверка всех, должно быть молоко, колбаса, все медицины, все должно пройти по анализам, все. Только тогда нам привозили ее прямо в Кремль.
0: Запечатанную.
1: Запечатанную. Ага. Ну, там боксы специальные с пломбами. Я их все вскрывал, и все. Мы знаем, какая пломба должна прийти ко мне на высоту, какая там, все по-разному уже идет заказ. Каждый охраняемый, он себе заказывает то, что там необходимо. Его там буфетчик, там его повар, они там заказывают продукты, то, что необходимо.
0: Слушайте, а как, например, происходит, если вот Юрий Владимирович Андропов болел диабетом? И любил конфеты «Мишка на севере». А как ему сказать, вам нельзя, Юрий Владимирович?
1: Нет, говорили доктора ему.
0: Говорили, да?
1: Говорили, да. Ну, такое бывает. Они же все такие прожженные в 4-м управлении были у нас.
0: Врачи.
1: Вот, врачи.
0: Да, почему я должен говорить о том, что вам можно, что нельзя?
1: Самолет летит, да, там, видит, ну, они сидят, я прохожу там с кофе. Доктор там у нас, Игорь был. Толь. Ты уже 4-ю там чашку кофе несешь. Ему нельзя.
0: Михаил Сергеевич, да?
1: Михаил Сергеевич, говорю, вот иди и скажи. Слышь, меня говорю, иди и скажи, что ты мне здесь говоришь? Кто я и кто он? Ты чего вообще? И все, и он сразу затих, сидит в кресле.
0: О, молодцы.
1: Ты их не видел, я его не видел тебя. Ну, свои 2 копейки, чтобы
0: вставит.
1: Пятую точку себе прикрыть.
0: Ну да.
1: Ой, там такого я насмотрелся. Это потом уже как-то не обращать внимания, еще, наверное, молодой был, и как-то вот это все не запоминается, а потом уже анализируешь все это и думаешь, господи, вот там подстава была, вот здесь подстава была, здесь. Но он всегда за меня заступался, если где-то что-то там.
0: Михаил Сергеевич?
1: Да.
0: Молодец. Слушайте, а вы же Бориса Николаевича кормили?
1: Да.
0: Ельцина.
1: Борис Николаевич, вообще мы с ним прям друзья были, можно сказать, перед этим все. Ну, потом, конечно, он отыгрался на меня. Ну, он терпел меня из-за того, что у них не было ничего, никакой команды, ничего там.
0: Дима,
1: там все это, Саш там, Крыжаков, все они там ходили, там, как эти все такие деловые. Я с ним хороших отношений был. Ну, Борис Николаевич из тех людей, которые должны быть ему преданы до мозгов. И я вдруг Горбачевский, и у него.
0: Да, конфликт интересов.
1: Да. И немножко у нас так с ним получилось, завидую я был. Да,
0: ничего.
1: Он же никогда не мог один пить.
0: Да я не могу.
1: Иди, иди, наливай, и давай, и все. И все, я отказал ему. Все, сказал Борис Николаевич, я
0: не могу. Да.
1: Я тебе приказываю, Борис Николаевич. Я не могу, я говорю на службе.
0: Да.
1: И все.
0: А что за пельмени у него были любимые? Рецептик можете подкинуть?
1: Борис Николаевич?
0: Да.
1: Ну, он любил обычные мясные пельмени.
0: Да?
1: Он добавлял, да, добавляли ему свинину, говядину, вот, и с дичью. Дичи немножко добавляли, да. Вот, но дичь не кабана, а или вот лось, марал, вот это такое вот все. Немного для запаха такое. И лук должен быть шинкованный мелкой крошкой, туда не перетертый, как фарш.
0: Слушайте, такой. Мне все время Коржаков рассказывал о том, как он на кухне в Кремле разбавлял водку, а потом ее обратно закрывали,
1: Да.
0: действительно так?
1: Да, действительно так. Минеральной водой с газом разбавляли, да. Ну, не понимал уже потом все. Это все кончалось, там виски, это начало виски, там коньяк, потом водка и все остальное.
0: Ох, вот вы натерпелись. Вы знаете, совсем недавно ушел из жизни замечательный ваш коллега Виктор Беляев, не выдержал сердца. А у вас сколько инфарктов было из-за этой работы?
1: Ну, открытых-то, наверное, не было. Может быть, какие-то закрытые были там что-то. Переживаний было очень много.
0: Это же какая ответственность?
1: Это как-то как на потоке, что ли, было. Об этом не думаешь. Ты просто должен сам себя контролировать во всем, в каждом шаге.
0: Вы знаете, как-то Гиппократ сказал, что мы то, что мы едим. А скажите, а можно определить характер человека по тому, что он ест? То, что любит есть?
1: Ну да, это можно. Я же потом очень часто работал с Алексеем Вторым.
0: Я знаю.
1: Да, он очень меня любил вообще.
0: Очень светлый человек был. Да.
1: Мог поговорить со мной. И прям для меня это было блаженство. И...
0: А о чем вы говорили с ним?
1: Просто в Переделкино могли. Я часто приезжал к нему в Переделкино. И мы могли просто ни о чем.
0: Угу.
1: Пойдем фазанов кормить. Вот так вот. И идем что-то... Вот.
0: То есть не о Боге.
1: Да, он говорил очень много. У него все равно все это приходило. И что-то мы тогда с ним как-то вот о питании, да, спрашивал, как, чего.
0: Так.
1: Что-то я все набираю, набираю.
0: Да,
1: я говорю, ваше святейшество, он же, допустим, там, он очень любил пельмени. Пельмени я делал ему с черной кровью.
0: Да. Это как это?
1: Ну, все-таки икра, это рыба такая,
0: ну, да.
1: Белковая. Он мне, сметану туда положи. Я говорю, с икрой, это пельмени. Не говорю, ни с это, ни с мясом. Ну, ничего, хорошо, кладем. А я начинаю, говорю, ваше тесто. Ну, вот надо немножко там убрать, говорю, вот там жирная сметана. Притом там у них матушки делают там козьи, вот такой все.
0: Ну, да.
1: Это же свое хозяйство было. Ничего, потом вот так. И он говорит, я никогда это не забуду. Толюнь, не страшно, что говорит в рот. Страшно, говорит, что изо рта.
0: О-о-о.
1: Понимаете как?
0: Да, это глубоко, на самом деле.
1: Очень глубоко. То, что мы говорили про пост,
0: ага.
1: Нужно там поститься, он говорит, не страшно, что ты там съел что-то там скорбное там или такое, угу. Говорит, не страшно, что в рот, говорит. Самое страшное, говорит, что изо рта люди, говорят, да, говорят и делают.
0: Да. Скажите мне, а когда Михаил Сергеевич вышел и сказал, что все, я больше не президент,
1: как-то я это помню, все это прям при мне все было. Записи, все там мне тогда еще сказали, Галкин, даже чашка пустая стояла, даже чая не налили ему. Ну, это было,
0: ну, да.
1: Это бред. Он сидел, пил, и у него в чашке, он так заглядывает, и там половина чашки была. Я стоял в 2 метрах, когда он подписывал это все, когда он говорил эти слова.
0: А
1: это
0: вы понимали, было... что происходит вообще в этот момент?
1: Ну, я понимал, что это рухнет. Мы все, ну, уже готовился к чему, и библиотеку собирали уже там за неделю. Он же сначала дал 2 недели ему, Борис Николаевич,
0: ну, да.
1: Чтобы переехал. А потом приезжает Крыжаков.
0: Покиньте наши апартаменты.
1: Покиньте наши апартаменты, да. Для нас это было вообще все.
0: Ничего
1: там
0: себе.
1: Еще 2 помощницы у меня были с этого, со старой площади девчонки. Катя с этой. Они пришли, я их позвал собирать все. Там все-таки много было, и одежды много было, и обуви, и все. Ну,
0: ну да.
1: В комнате отдых, все.
0: И получается, что вы за все отвечали?
1: Ну, так-то да.
0: Ой, слушай, давайте вернемся к кухне, Анатолий Галкин. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович Путин очень любит мороженое. А у меня всегда вопрос возникает, а это мороженое покупное?
1: Нет, не покупное.
0: А можно рецептик президентского мороженого?
1: Ну, можно. Можно, конечно. Это все сливки свежайшие. Да. Жирные, больше 30%.
0: Ого.
1: Да.
0: Так.
1: Сливки берутся, свежие ягоды, сгущенное молоко.
0: Так.
1: Хорошее. Сгущенное молоко поставляет с Беларуси.
0: Ух ты.
1: Да. Там у батьки есть.
0: Ну да, да, да, да, да, да,
1: да. Да. Но он себя очень ограничит. Вот человек железный.
0: Это
1: если
0: да.
1: Он сказал, что не буду, я не буду. Нет.
0: Слушайте, вы знаете, вот говорят, что есть еда живая и мертвая. А действительно, еда может или помочь, или убить человека?
1: Конечно, может.
0: А как?
1: Может. Он тогда, Владимир Владимирович, он мне говорит, Толя, вот мне угощали там, я был на приеме, ну, они были когда в Англии, его угощали фуагрой.
0: Так.
1: Первый раз он попробовал, на закуску горячую ему дали. Это вот что? Что это такое?
0: Ну,
1: это
0: да.
1: Же нежно очень такое. Я чувствую, что это жирно. Я говорю, да, Владимир Владимирович, очень, очень жирная, это, говорю, печень. Ну, сказал,
0: ну да.
1: Как кормит, как все. Он говорит, о, ужас какой. Он говорит, ну как вкусно-то.
0: А,
1: я
0: это
1: говорю,
0: да.
1: Ну да. Ну, говорю, это очень вредно. Ну, вот так. Много такое.
0: И еще смотрите, как-то вы рассказывали о том, что когда впервые попали в Кремль, вы увидели меню для каждого члена политбюро.
1: Ссылочки такие.
0: Да, ссылочки. А получается, что по большому счету вы могли, потому что человек ест, понимать, чем он болеет.
1: Конечно.
0: То есть, по большому счету, это военная тайна,
1: конечно.
0: Что человек ест.
1: Так она и есть. Ни в коем случае. Мы не могли это. Не там, ну,
0: ну да.
1: Этих не было, фотоаппаратов таких. И, во-первых, никто там и не приносил.
0: Ну, это понятно, да.
1: Да, мы не имели права это ни запоминать, ничего. Мы только ссылку читали, и все там, когда вот я только что пришел. Было, да, было 19... Все под номерами они были. 001 – это первый, там 002, 003, 19, 19, 019. Каждая ссылочка на каждого была. Кому что нельзя, допустим, в понедельник нельзя молочное, нельзя там масло, нельзя соль, там зелень какая ограниченная. Ну, я всех знал, все что.
0: Получается, вы были ценный персонаж для зарубежной разведки. А подкатывали к вам вообще, нет?
1: Ну, было немножко, было в Германии это было. Просто такие, знаете, такие разговоры, ой, да что там, вы тут типа сюда приезжаете, вы что-то берете, что-то там даже покупаете. Я говорю, да, что-то мы берем, говорю. Ну и вы бываете у нас в Москве, вы тоже что-то берете, ну, да. Что у вас нет. Ну так
0: ну,
1: уже,
0: да.
1: Мы тоже подкованы в этом отношении, какие ожидать вопросы и что.
0: Ну,
1: там
0: да.
1: Уже много таких было. Да, типа, а не думали перебраться сюда? Я говорю, у меня Россия, говорю, дом России. Да. Я говорю, никогда не думал сюда перебраться. Зря с вашим там талантом или с вашими там знаниями. Ну, очень корректно, ну, да. Так, не прям.
0: Ну, аккуратненько, они такие, аккуратно, да, умеют.
1: Все умеют, как все. Подарок подарить или что-то, вот, все.
0: Ага. Слушай, а если, например, вот вы куда-то ехали в командировку с первым лицом государства, приходите, например, в Кишлак, а ему и говорят, первому лицу, попробуйте из нашего кубка или вот попробуйте, как говорится, наше блюдо. А что делать?
1: Это было так. Было так, в Кишлаке приехали мы, в Киргизии.
0: С кем?
1: С Горбачевым.
0: Так.
1: Приезжаем в Кишлак, в горах, юрта стоит, все это. Идешь как это самое, по топе, это от навоза, от этого. Там все вот плавает, я вообще, это ужас. И заходим, все это, вот головы бараньи, жареные, вареные, вот это все. Ох. Это вот стоит. Сколько это все стояло, сколько это все лежало, я ему говорю, сели, все, говорю, Михаил Сергеевич, ничего не проверено, говорю, ничего нельзя. А у тебя что, есть свое? Я говорю, да, конечно, говорю, сейчас я быстро подделаю. Ну, а тут же первый тост, ухо отрезает ему барана и дают ему, как гостю основному.
0: Так.
1: Он сидит такой, говорит, Толь, ты пробовал? Я сзади стою. Толь, ты пробовал? Я говорю, нет, Михаил Сергеевич. Ну, на, попробуй, я что, один, что ли, буду?
0: Буду помирать в ладу. Так.
1: Да.
0: И чем закончился?
1: Ну, что закончилось? Спускаемся с гор, первая машина. Я сижу во второй машине, еду. Первую машину, у меня рация. Одну и половинку. Ну, это лекарство от живота. И это самое. Боржоми у тебя есть? Я говорю, есть, конечно. Останавливаем на дороге, и все, я ему несу это. Я говорю, почему доктор? Доктор сидит, ну, все ну, время ко мне. То ли вот одну таблетку и пол таблетки. Мы уже знали, чего.
0: Чего?
1: Потому что не надо было говорить, там, живот или что-то. Расстройство, конечно. И боржоми.
0: Да.
1: Ой, кошмар вообще.
0: Ужас, Анатолий Галкин. Как книга покупается, читается?
1: Ну да, и делает потихонечку.
0: Я знаю.
1: Да.
0: А скажите мне, повар Анатолий Галкин, а не жалеете о том, что могли бы стать и художником, и бизнесменом, и военным, а стали поваром?
1: Как-то я не задумывался об этом, Вадим. Не знаю. Но мне кажется, я прожил интересную жизнь.
0: Да и проживаете, ладно, да. Прожили.
1: Все-таки столько с людьми, с Колем, Маргарет Тэтчер. Такие необыкновенные люди.
0: А кто удивил больше всего?
1: Ну, наверное, Гельмут Коль, да. Тогда мы ездили с ним в Архыз. Они отдыхали неделю. Ну, потом...
0: У нас?
1: Да.
0: Так.
1: Неделю. Ну, там было совещание, потом... Угу. Вот, ну, я немецкий немножко знал все. И мне было с ним легко. И Коль меня знал очень хорошо. Его вот такая доброта, вот какая-то вот простота.
0: Угу.
1: Утром встает, о, привет, привет, давай чё, кофейку. Я говорю, что-то покушать, завтрак там. Ай, ладно, успеем еще. Там у нас вечер, это, в обед бараны, там это, шашлыки и все. Такое, яичко, что-то, кофе и все. Вот просто так, вот просто так. И мне очень удивительно было еще вот работать с Маргарет Тэтчер на приемах, сколько вот она приезжала сюда всегда. Она очень ко мне относилась очень хорошо. Всегда здоровалась со мной за руку.
0: Надо же.
1: Да. И все время говорила, после России 2 килограмма плюс. После России. Ну так все вкусно. Все вкусно.
0: Слушайте, то есть получается, что на самом деле и вы тоже приложили руку к тому, чтобы разрядка напряженности во всем мире была?
1: Конечно. Такой вот были много таких, не на официальных приемах, я имею в виду, в Грановитой там, что, а так вот что-то договаривать, что-то не получается такое,
2: Михаил Сергеевич там, и Борис Николаевич тоже. Ладно, все, давайте сейчас сделаем перерыв, пойдемте поедим. Да, пойдемте поедим. И вот там обстановка, она вот как-то разряд какой-то происходит. Поели, что-то поговорили, посмеялись там что-то вот. И по-другому. Ну, если там еще и
3: выпили.
2: Вина выпили, да, какого-то, то совсем все по-другому.
3: Вот это и есть большая политика.
2: Да, дипломатия.
3: Анатолий Галкин, у нас осталась 1 минута времени. А скажите что-то нашим слушателям.
2: Ой, так хочется мира, так хочется добра, так хочется спокойствия, чтобы люди жили прям душа в душу, чтобы хорошо кушали, не забывали русскую кухню, не забывали наши рецепты старинные. И этим пользуясь, и жили дальше на здоровье.
3: Это, наверное, самое главное. А себя, Анатолий Галкин, я добавлю. Когда-то я встретил одного очень известного повара из Италии. Я спросил, в чем секрет хорошей еды? Он говорит, быстрый огонь, хорошие продукты, наглость и большое сердце.
2: Да, так и есть.
3: Вот я могу сказать, что у вас действительно большое сердце. И я очень рад, что мы сегодня встретились.
2: Спасибо.
3: До встречи.
2: Спасибо.
4: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
2: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
3: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелевата Днепропетровской области, сказано в сообщении российского оборонного ведомства. По данным министерства, группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в Константиновке составили до 90 военнослужащих. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 5 жителей Курской области, еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметил омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.
1: Мне очень важно, что первые переговоры здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси, они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем, но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
0: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщают власти региона. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об отравлении молодых людей наркотиками в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Ранее сообщалось, что компания молодых людей отравилась наркотиками во время празднования дня рождения в Солнечногорске Московской области. В результате двое мужчин скончались, еще 6 человек госпитализированы с признаками отравления. По данному факту следственными органами СКР по Московской области возбуждено уголовное дело. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и дальнейшую.

0: Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий. И средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпатов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за быков во всех турнирах. Бразильский «Ботафого» отказался от участия в товарищеском братском кубке с московскими «Динамо» и «ЦСКА» вопреки договоренностям с командами. Об этом сообщается в телеграм-каналах российских футбольных клубов. Турнир должен был пройти с 4 по 18 июля в Москве. Матчи «Ботафого» с «ЦСКА» и «Динамо» были запланированы на 4 и 10 июля соответственно. Свое решение «Ботафого» объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба, сообщается в заявлении «Динамо». Тем временем петербургский «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на сезон. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Челябинске завтра переменная облачность, плюс 19, в Перми дождь, плюс 14, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 15, в Элисте небольшой дождь, плюс 24, в Махачкале ясно, плюс 27, в Херсоне малооблачные, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоды, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве на воскресенье ожидается переменная облачность, в течение дня возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Исаак Дунаевский и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Нам песня «Строить и жить помогает» поется в одном из его самых знаменитых шлягеров. И так оно и было. Их не просто пели, любили, слушали. Они помогали людям в нашей стране пережить многочисленные испытания, доставшиеся им в середине 20 века. А еще со временем превратились в памятник той эпохи, о которой мы сегодня вспомним. Исполняется 125 лет со дня рождения великого Исаака Дунаевского.

0: каким же был человек, создавший все эти легендарные мелодии? Не так уж и много мы о нем знаем. Мало того, о Дунаевском, человеке очень необычном, до последнего времени не было издано ни одной биографической книги. Таковая появилась лишь недавно. Она называется «Красный Моцарт» и создана актером, режиссером и драматургом Дмитрием Менченком, где тот и попытался рассказать о том, как мальчик из захолустного городка Лохвице, что в Полтавской губернии, превратился в гения.
1: Его отец был одним из самых богатых людей Украины. У меня это так в книге не подчеркнуто. Они были крупнейшими табачными промышленниками Дунаевские в Лохвицах. И знаете, почему Исаак всю жизнь курил? Он курил не потому, что вот он был заядлый курильщик. Он курил те сигареты, которые выпускал его дядя и его родственники до революции. После революции, когда все это национализировали, табак, который они делали, назывался Казбек. Каждый раз, когда он вдыхал дым от табака Казбека, он не столько ацетилхолин, который все курильщики получают, сколько воспоминаний о своем детстве. Он рос в семье, в которой отец очень любил свою маму. И, возможно, этот пример, и это величайший пример рыцарства, который отец регулярно, постоянно демонстрировал по отношению к своей маме. Ты можешь сколь угодно даже ее обмануть, но ты всегда будешь рыцарем. И ты никогда, если она на тебя кричит, не посмеешь в ответ на нее крикнуть. Вот это рыцарское отношение к женщине, для меня Исаак просто идеальный учитель. И я пытался передать это в своей книге.
0: Ицхак, таково его настоящее имя, третий ребенок в семье Цали Симоновича и Розалии Исановны Дунаевских, потом родилось еще трое, появился на свет в 1900 году. Так что он ровесник века, того самого, частью которого стали его мелодии. Ну а музыка, утверждает биограф композитора Дмитрий Менченок, началась для него так.
1: В детстве, когда ему было 5 лет, и когда каждый мальчик выбирает себе героя из прочитанных книг, и ему следует. У Исаака не было любимой книжки. У него был любимый патефон. Дядя Самуил привел его однажды к себе домой, оставил в комнате и ушел. Когда он вернулся обратно, он увидел плачущего мальчика, своего племянника Исаака. Он спросил: «Исаак, что тебя здесь расстроило?» В комнате было только 2 предмета. Стопка книг, Шекспир, Талмуд, детские картинки, подписка журнала «Невы». А второй ящик, который звался граммофоном или патефоном, это я не помню с точки зрения истории, что было первым граммофон, кажется. И маленький Исаак сказал: «У вас стояло...» Он на «вы» обращался, и к папе, и к маме, и к дяде, соответственно. «У вас стояло там что-то, мне надо было только опустить вот эту иголочку на эту круглую штучку». Я опустил и заплакал. Он влюбился в музыку. А в возрасте 5 лет он, как одержимый, начал играть сначала на пианино, потом он взял в руки скрипт. И дальше он все время следовал тому навязчивому духу, который одолевал его, и успокоить голос которого он мог только, если выплескивал его из себя в виде звуков. И поэтому я назвал и его, и свою книгу, и все последующие спектакли о Исааке «Красным Моцартом».
0: Этот номер – ничто иное, как джазовые обработки оперных мелодий, сделанные Дунаевским для джаз-обозрения «Музыкальный магазин», с которым выступали перед ленинградской публикой Леонид Утесов и его «Теоджаз». Кстати, в Ленинград Дунаевского переманил именно Утесов. К тому времени на счету молодого композитора была уже одна из первых советских оперет «Женихи». Впрочем, создавать советский джаз ему было интереснее. Так вот, «Теоджаз» увидел глава комитета по кинематографии Борис Шумяцкий и предложил снять на его основе первую советскую музыкальную комедию. Только вот насчет композитора возникли у старого большевика сомнения. Каким же был Дунаевский в то время, рассказывает Дмитрий Менченок.
1: Бесконечно легкий. Глядя на него, ты никогда не подумаешь, что он гений. Первоначально слава первого советского композитора была уготована Шостаковичу, потому что именно ему, Шостаковичу, Шумяцкий предложил написать музыку к «Веселым ребятам». Не Дунаевскому. Когда они собрались все вместе в театре «Мюзик-холл» в 1932 году в Ленинграде, Утесов, Шумяцкий И Эрдман после просмотра «Музыкальное обозрение» это называлось, последний извозчик Ленинграда, Шумяцкий, которому Сталин поручил создание первой советской комедии, посадил перед собой в гримерке Леонида Осиповича Утесова, который сидел весь в цветах, такой вот самодовольный, сказал: ну, значит так, Леонид Осипович, мы понимаем, что есть вы, есть режиссер Александров, и музыку будет писать. И тут вошел Данаевский. Понятно, кто? Шостакович. Возникла немая пауза в гримерке. Как? Вот же сидит человек, стоит, Исаак Осипович, который написал «Последний извозчик Ленинграда». Вот его музыку слушал Шумяцкий, а он называет фамилию Шостаковича. Почему? Да потому что Шумяцкому все сказали, что в Ленинграде есть только один гений – Митя Шостакович. А Дунаевский, на музыку которого я пришел слушать, он сказал: ну, это просто Дуня. Видите, что значит легкость человека, как она пагубно отражается в восприятии современников, потому что мы привыкли, что гений – это что-то сложное, муторное. Исаак для меня абсолютный гений, а его главное человеческое свойство – простота. Он мог запросто подойти к маленькой девочке 5 лет, сказать: а давай с тобой споем. Он вообще умел быть на равных и очень серьезным с каждым человеком. Вот это для меня главное потрясающее свойство его характера. Уметь быть своим с рабочим из колхозниц. То, чего другим было недоступно.
2: Как много девушек хороших,

Так в 1934 году вышла первая советская музыкальная комедия. «Веселые ребята» стали дебютом в кино для всех. Режиссера Григория Александрова, актрисы Любови Орловой, Леонида Утесова, а также для композитора Исаака Дунаевского и поэта Василия Лебедева-Кумача, экс-сотрудника только что разгромленного журнала «Крокодил». В дальнейшем он стал постоянным соавтором Дунаевского. Впоследствии Эйзенштейн назвал всю эту компанию «орловскими рысаками», поскольку все они общими усилиями и впрямь сделали первой советской суперзвездой кино актрису музыкального театра Немировича Данченко Любовь Орлову. Впрочем, по отношению к Дунаевскому это не совсем справедливо. Он ведь писал песни не только для фильмов с участием Орловой. И поверьте, они не хуже.

бы сейчас вспомнил о выпущенной в 1935 году производственной комедии «Три товарища», если бы не эта песня, написанная на стихи Михаила Светлова. А от еще одного фильма того времени «Девушка спешит на свидание» и вовсе остался лишь этот инструментальный шлягер Исаака Дунаевского.

кстати, на счету Дунаевского музыка менее чем к 30 фильмам. По сравнению с нынешними кинокомпозиторами, смехотворно. Что неудивительно, поскольку снимали в то время относительно мало. Тем не менее, в 1936-м он одновременно работал над музыкой к двум лентам. Одна из них называлась «Дети капитана».

0: За юного Роберта Гранта в фильме эту песенку спела девочка Ляля Сатеева. Вообще-то, эта мелодия поначалу была написана для другой ленты, для какой именно, через несколько минут. А пока вспомним еще один шлягер, подаренный нам Дунаевским и Лебедевым Кумачом в фильме «Дети капитана Гранта».
1: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул.

Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются моря.

0: подтянитесь. На, только смелым покоряются морям.
1: Через много лет режиссер Станислав Говорухин решил снять свою киноверсию романа Жюля Верна о детях капитана Гранта. Конечно же, хотел, чтобы она не была похожа на фильм, выпущенный в 1936-м Владимиром Вайнштоком. Даже новую музыку заказал, но в конце концов понял, что лучше, чем Дунаевский, не напишешь. Бесполезно. Потому новая лента открывалась знаменитой увертюрой из старой.

Теперь о мелодиях или саундтреке, как сказали бы сейчас, для фильма, над которым Дунаевский работал одновременно. Это был еще один его шедевр – «Цирк». Фильм о том, как звезда американского цирка Мэрион Диксон, родившая черного ребенка, бежит из Российской Америки и находит счастье в Советском Союзе, был создан по киносценарию Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева. Впрочем, Александров в угоду супруге переделал сценарий до неузнаваемости, после чего сатирики перестали даже с ним разговаривать. Впрочем, главное было сделано. Орлова, танцуя на маленькой диаметром 75 сантиметров площадочке, к тому же нагретой софитами чуть ли не до 50 градусов, пела очередной шлягер Дунаевского.

у Дунаевского десятки шлягеров. Но, пожалуй, даже недоброжелатели и завистники, а их у композитора были сотни, отмечали, что эта композиция и впрямь нечто особенное. Александров попросил его написать марш для первого выхода на цирковую арену в Советском Союзе «Мэрион Диксон». И он это сделал. С тех пор цирковых маршей у нас никто не писал, поскольку Дунаевский закрыл тему раз и навсегда. –

Впрочем, другой марш должен был стать главным в этом фильме. Говорят, что его заказал лично Сталин. Марш, прославляющий жизнь в Советском Союзе. Без него фильм просто не выпустили бы на экраны. Говорят, Дунаевский с Лебедевым Кумачевым сочиняли его чуть ли не полгода. И вот что получилось.

0: из-за этих мелодий, а у Данаевского бодрых песен и маршей множество, его впоследствии называли певцом сталинской эпохи. Интересно, согласен ли с этим автор биографической книги об Исааке Данаевском Дмитрий Менчонок?
1: Нет, я не считал его певцом сталинской эпохи формально. Я его называю бензином сталинской эпохи или мотором. Человек, который не просто озвучил эту эпоху, а завел ее. Для меня Исаак Осипович своей мелодией неосознанно мог повести за собой не двух, не трех, а миллионы. Потому что в самом деле, если мы сейчас с вами напоем «Легко на сердце от песни веселой», у нас в организме произойдет не просто какая-то биохимическая реакция там в ушах. У нас странным образом эмоциональный организм начнет работать так, что мы войдем в тонус. Вот что я называю той способностью повести за собой. Мы станем, какие бы мы уставшие ни были, какие бы мы изможденные ни стали, мы станем чуть собраннее, увереннее, а самое главное веселее. Вот он мог повести за собой, Иосиф Сталин это точно чувствовал и доверял этому. При том, что Исаака он не любил. Это для меня самая большая загадка. Он умер, гений, народным артистом РСФСР. Все другие становились в 5 раз меньше, в 20 раз меньше талантов. Народные артисты Советского Союза. Другой вопрос. Сталин ему подарил все блага земные. Он был первым человеком в Советском Союзе, по поводу гонораров которого Сталин специально сделал постановление Кабинета министров, вот тогда это называлось наркомата, что таких гонораров, как получает Исаак Данаевский, не получал даже, он там сравнил, его гонорары больше, чем прибыль какого-то маленького заводика где-то там в Сибири. Потому что вся страна слушала только Данаевского, вся страна пела песни только Данаевского. Были покрасы, братья, были, но гораздо меньше.

0: Это очередной марш Дунаевского, написанный для фильма Григория Александрова «Весна». Больше они вместе не работали. Он был невысок, всего около 160 сантиметров. Некрасив, лыс, не то чтобы красноречив, но он был гением. Женщины обожали его. В Советском Союзе, стране нарочито пуританских нравов, Дунаевский им абсолютно не соответствовал. Что ему прощали в связи с тем, что его музыка власти была очень нужна, рассказывает автор книги о Дунаевском Дмитрий Менчонок.
1: Началась война, началась эвакуация. Лазарь Каганович по приказу Мехлиса выдает ансамблю Дунаевского целый состав для того, чтобы он отправился в тыл и поднимал там дух. Мобилизация шла по всей стране. Мужчины боятся, особенно если пацаны матери не отпускают. А появляется Дунаевский со своим ансамблем, начинает играть. И с людьми происходит, они прям начинают верить в победу. Вот этот поезд, порядка 100 человек едет. И там вагон отдельный для Исаака, где располагается его рабочий кабинет, маленькая узенькая спаленка, зал для совещаний и как бы закуток для репетиций. А в следующем вагоне, который разбит на отсеке купе, едут женщины в таком составе. В первом Зинаида Сергеевна Суденькина, его официальная жена. В следующем купе едет Наташа Гаярина, бывшая его возлюбленная, тоже балерина, которую он увел из Ленинграда. А через одно купе едет молоденькая Зоя Пашкова, с которой Исаак еще не знаком. И вот это все в одном вагоне, который потом станет мамой Максима. И вот они все едут в одном вагоне. Жена, отставленная, возлюбленная и будущая любовь всей жизни Исаака, его муза. Просто его спасительница, которая ему подарила, ну, каких-то невероятных 10 лет счастья. Я удивлялся всегда его мужской цельности. Каким образом ему это удавалось, я не знаю.

0: Эту песню, только что прозвучавшую в исполнении Алены Свиридовой, Дунаевский написал для своей возлюбленной 25-летней актрисы Лидии Смирновой, сыгравшей главную роль в фильме «Моя любовь». А еще Дмитрий Менчонок поведал мне удивительные истории о других возлюбленных Дунаевского.
1: Он был первый в моем неожиданном открытии человек, который узнал, что такое виртуальная любовь. Это вот сейчас открытие нашего интернета, когда мы можем... Там мужчина увидел где-то женщину по переписке, влюбился, и прям реально у них начинаются отношения. Это сейчас во всем мире 100 тысяч примеров, может быть, миллион. Другой вопрос, что психологи говорят, что это недолговечно. Исаак это начинал намного раньше, в 30-х годах, получая письма со всей страны. Ну, что значит мужчина настоящий? Отвечал он преимущественно девочкам. Во-первых, и писали это больше девочки, они же открытые, эмоциональные. Они такие, вот музыку услышали, мужчина еще подумает, зачем я должен писать то, что меня тронуло, показывает свою слабость, и не напишет. А женская природа, она же обволакивающая, открытая. Ему приходило, мне Гения, старший сын, рассказывал, Евгений Исаакович Дунаевский, замечательный художник, по 2-3 мешка. Они жили тогда на Кутузовском уже после войны с 43-го и до 55-го года, до года его смерти. Стояли мешки с письмами, Исаак открывал. И то, что его цепляло, а как правило цепляли девичьи искренние слова, он отвечал. И так начинались романы по переписке. И вот таким образом он приклеивал к себе души и считал себя ответственными за них, потому что там было 8 или 9 переписчиц с ним, его корреспонденток, которым он помогал деньгами. Посылал редчайший в то время стрептоцит и на Урал, допустим, Раи Рыськиной, у которой заболел сынок, умирал во время войны. Она только родила, молодая девушка, 20 с лишним лет, была стрептококковая инфекция, он стрептоцит посылал. Это уникальное свойство человека, которое умел любить. Возникает вопрос, а что для него музыка? Так вот, я неожиданно понял. Музыка, когда она замолкала, уступала место тем участкам в мозгу, которые отвечали за любовь. И выстраивалась таким образом триада. Любовь, гармония, музыка.

Эта песня была написана в 50-х, в те времена, когда многие говорили, что лучшие годы композитора позади, что он исписался, преследовали личные неприятности. По Москве распространялись слухи, ложно, естественно, о том, что его сын Евгений якобы попал на отцовской машине в аварию и погибла девушка. Со стороны власти сигналы были тоже нехорошие. Еще бы, разгар борьбы с космополитизмом. А он писал, ни на что не обращая внимания. «Песни для кубанских казаков. Скворцы прилетели. Я песню отдал все сполна. Летите, голуби». И это чудесная песенка об Одессе из оперетты «Белая акация».

0: Впрочем, когда состоялась премьера «Белой акации», маэстро уже не было на этом свете. Жизнь отпустила ему всего 55 лет. Впрочем, утверждает автор книги «Красный Моцарт» Дмитрий Менчонок, было бы странно, если бы уход человека, прожившего столь необычную жизнь, не сопровождался бы странными обстоятельствами.
1: 25 июля, это 1955 год. Вот представьте себе, Геня, студент, выпускник Суриковского художественного института, едет на ледоколе «Красин» по Арктике, чтобы зарисовывать льды. Ледокол застревает, и они стоят. Геня выходит на палубу и вдруг видит солнечное сияние, как будто северное. Зеленый, красный, голубой, желтый, оранжевый. Все это блестит на снегу. Он просит капитана спустить его на лед. Зашел, пошел и нарисовал свою акварель, которую потом сдаст в качестве экзаменационной работы. Его капитан отпускает. Он идет вместе со своим другом Юркой. Юрка где-то отстает. Гений ставит мольберт, начинает писать. И в самый момент высшего торжества, когда ему кажется, он нашел цветовую гамму, чтобы передать это невероятное солнечное сияние, он чувствует, что земля уходит у него из-под ног, он куда-то проваливается, и он не сразу соображает, что попал на тонкую полынью, и он проваливается в меховых унтах, в полушубке, во всем этом зимнем, что тут же мокнет, под воду. И последнее, что он успевает заметить, чья-то рука пронзает толщу воды, хватает за шкирку его и вытаскивает. Следующий кадр. Он приходит в себя, лежит в каюте капитана. Рядом испуганный Юрка стоит. «Спасибо, что ты меня вытащил. Если бы не ты, я бы уже утонул». И тут Юрка говорит: «А я тебя не вытаскивал. Мы увидели лежащим тебя у полыньи». «Как не вытаскивал? Ты же меня вытащил, рука. Я уже ушел полностью под воду. Я начал терять сознание, не полный мрак». Он говорит: «Да не вытаскивал я

тебя, я просто не пошел за тобой, я вернулся обратно на ледокол, потому что забыл свою палитру. Вдруг входит капитан, почему-то бледный, трясущийся, бумажку какую-то протягивает Гене. Я думаю, приказ о его ссылке на берег, что все, за хулиганство. Открывает бумагу, читает. Сегодня умер твой папа, срочно приезжай, мама. И Геня еще 2 недели не может выбраться с Красина, потому что тот стоит затертый льдами. А когда возвращается в Москву, Геня поднимается к маме. Зинаида Сергеевна спрашивает, мама, когда все это случилось? Она говорит, ровно в 12 дня я была на Дорогомиловском рынке, это моя личная вина. И тут Геня чувствует озноб у себя на спине. Он вспоминает время, когда он провалился под лед, и когда чья-то рука туда нырнула и спасла его ровно в полдень, ровно в 12 часов дня, когда он должен был умереть. Исаак в московской квартире на Дорогомиловской улице упал, потерял сознание, был еще какое-то время жив. Его душа, наверное, объела весь мир, и он увидел, что сын его умирает. И он отдал свою жизнь за его. То есть Геня до конца жизни был уверен, что это была рука его отца, которая вошла в ледяную толщу и вытащила.

0: Исаак Дунаевский творил в золотую эпоху джаза одновременно с Джорджем Гершвином, Ирвингом Берлином, Колом Портером, Джеромом Керном, и он прекрасно вписался бы в эту компанию королей свинга и ни в чем не уступал им. Вот какую историю рассказал Дмитрию Менченку младший сын композитора Максим Дунаевский.
1: Расскажу за Максима Исааковича. Приехал он в Америку, сидит в гостинице какой-то. Максим, прости, если я что-то напутал, но суть передам верно. Рядом с ним миллионер живет. И вот он ему, миллионер, приходит, говорит, а что ты слушаешь? Какие пластинки? Он говорит, вот эту вот мелодию. И напевает. И сам Максим ставит ему пластинку с отцом. Не говоря, кто это, что это, с Исааком Осиповичем. И вдруг этот миллионер американец говорит, ты говоришь, что Гершвина поставил? Нет, это Исаак Дунаевский, мой отец, который в советское время озвучивал сталинскую эпоху. И тогда этот американец из музыкальной индустрии говорит ему, ну, слушай, если бы твой отец жил в это время в Америке, он был бы вместо Элвиса Пресли. Элвис потом был. Но вот вам ответ на вопрос. Природа музыки Исаака, она общемировая. Потому что, когда музыка выше идеологии, выше национальности, выше географической привязанности, а таких музык вообще единиц, то вот вам ответ, что такое музыка Исаака, что такое гений Исаака. И поэтому я посвящаю ему всю свою жизнь и буду посвящать, и надеюсь, когда-то что-то еще выйдет.
0: Как правило, музыкальные произведения, особенно легкого жанра, уходят вместе с эпохой, когда они были написаны. Исключения крайне редки. И среди них мелодии «Красного Моцарта» великого советского композитора Исаака Осиповича Дунаевского.

0: Те самые пластинки, те самые сказки.
1: Кто это?
2: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
3: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
4: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
5: Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
6: Радио России.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
8: Когда она была в детском доме, первый год мы два раза брали ее, и во второй год раза четыре на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
6: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12.35 по Москве и в 11.35 по времени Калининграда.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин продолжил сегодня общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Подразделения группировки российских войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватая Днепропетровской области. Завтра температура в Москве прогреется до летних показателей. В начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз. Далее подробно. Владимир Путин продолжил

0: все. По словам Пескова, темой беседы лидеров России и Белоруссии стали развитие союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Представитель Кремля отмечал, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым. Подразделения группировки российских войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватая Днепропетровской области, сказано в сообщении Минобороны. По данным ведомства, группировки «Северо-Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Запад заняла более выгодные рубежи, Южная улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в Константиновке составили до 90 человек. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметила омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской страной.
1: Мне очень важно, что первые переговоры здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси, они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем, но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
0: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщают власти региона. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян Всероссийским днем молодежи и призвал молодых людей сохранять и приумножать духовное и культурное наследие страны, создавать крепкие семьи и нести ответственность за Отечество. Текст обращения опубликован на сайте Московского патриархата. Предстоятель Русской Православной Церкви предостерег молодежь от потери главного в современном мире – умения отличать добро от зла, правду от заблуждений, временное от вечного, передает ТАСС. Завтра температура в Москве прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных

0: скоротечных ливней и гроз.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Аудила Сиджайди из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджайди в финале обыграли Эллен Перес и Демис Хурса со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Майами Хит сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдина сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2,5 минут. Россиянка Маргарина Токувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль – серебряная у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. Также она вместе с Софией Аляевой завоевала золото в синхронных прыжках. У мужчин в данном виде программы серебряными призерами стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Российский боец смешанных единоборств Шарапутдин Магомедов одолел бразильца Мишела Перейро в соглавном бою турнира UFC в Баку. Поединок в средневесовой категории завершился решением судей по итогам 3 раундов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Завтра, воскресенье, 28 июня, в Хабаровске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 34, плюс 36, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
1: Программа, которая так называется, «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Сегодня наша программа посвящена двум юбилеям, потому что весь год проходит под знаком 250-летия Большого театра. Это значит «Люди Большого театра» и то, что я бы назвал «Мой Большой театр» в личном восприятии из первых уст. А вот второй юбилей человечески значимый для всех нас, для всех, кто связан с хореографией, с балетом, с Большим театром. Я с удовольствием поздравляю с этим юбилеем нашего сегодняшнего гостя, Бориса Борисовича Акимова, народного артиста СССР, педагога, хореографа, балетмейстера и, конечно же, великолепного танцовщика. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, что вы еще и композитор, и поэт. Наши слушатели тоже
2: вот
1: знают.
2: Вот так жизнь моя сложилась.
1: Вот, может быть, что-нибудь из нового, из каких-то поэтических впечатлений, которые удалось запечатлеть.
2: Вы знаете, это, конечно, мое увлечение. Основная моя профессия, конечно, понятно, что артист балета. И я всю жизнь, и все свои силы, и всю душу, и сердце отдаю этому, конечно, безусловно. Но параллельно, вот видите, идут две линии. И мне это помогало всю жизнь.
1: Балетные танцовщики, они обладают потрясающим чувством ритма и считают, не рождаются ли стихи в этот момент, особенно на репетициях.
2: Да вот на репетиции, так, знаете, вот между движениями не до этого, а рождаются между репетициями. Рождается и музыка, и стихи рождаются. И знаете, как правило, и очень часто рождается вот по дороге домой или наоборот, из дома в театр, вот где-то в метро, знаете, вот этот ритм колес стучащих, да?
1: Да, вот, это идеально.
2: Да, где-то ты отключаешься вот от внешнего мира, и что-то, какая-то фраза вот всплыла, и ты как бы ее раскручиваешь постепенно, да? И вот смотришь, что-то рождается. Рождается такое интересное, и ты радуешься этому. Еще вот по дороге в театр из дома родилось такое.
1: Вот я бы просил вас такой поэтический эксклюзив для наших слушателей. Из того, что родилось, может быть, недавно.
2: Знаете, я бы начал так. Вот вы хорошо сказали, что два юбилея и 250 лет Большому, и мой 80-летний юбилей. Конечно, прежде всего, я хочу сказать, что прозвучала эта такая цифра, и я не верю этому. Невероятно, ведь сколько лет пройдено, прожито. Я, так сказать, конечно, думал о том, что вот у меня такой юбилей, и такая цифра приходит в мою жизнь. И я так написал. Смотрится красиво на бумаге цифра 8 рядом с цифрой 0. Когда вместе в нашу жизнь они приходят, то приносят грусть и в сердце боль. Боль, поскольку жизнь почти вся прожита. Неизвестно, сколько впереди. Быстротечна жизнь земная наша. Миг, мгновение, смерти уже жди. Выручают оптимизм и зал балетный. Не дают они стареть и раскисать. Думаю, что лет я через 20 класс еще смогу балетный дать.
1: Ну, прекрасно,
2: вот
1: и дай Бог. Я думаю, что так и будет, Борис Борисович. Вы как и педагог-репетитор, и как человек, который действительно в балетном зале провел огромную часть жизни, вот сейчас же тоже это делаете, этим занимаетесь?
2: Каждый день в 10 утра.
1: А вот правда, не раскисать,
2: вот
1: да?
2: Вот вы знаете, не раскисать, как я написал, понимаете? Вот действительно это меня выручает. В 10:00 каждый день я стою у станка с ребятами, продолжаю активно им показывать, потому что я не просто сидящий педагог на стуле, да, в зале, и показывающий, как мы говорим, балетные руками движения и комбинации. Нет, я им все показываю так физически. Стараюсь, во всяком случае, держать себя в этой форме.
1: Я хочу сказать нашим слушателям, что если наш гость говорит, что я стою у станка, это не передовик производства. Это удивительный балетный педагог Борис Борисович Акимов. И, кстати говоря, человек, одаренный разнообразными талантами. Ренессансный такой тип на мой взгляд, и поэзия, и музыка. Вы же и музыку пишете?
2: Да, да, пишу.
1: Соответственно, поэзия с музыкой сопрягаются, получаются песни.
2: Да, конечно.
1: И Сергей Александрович Есенин.
2: И на стихи поэтов, и кое-что уже на свои стихи.
1: На некоторые ваши выставки, которые проходят в театре, на них, как пишут, прекрасная выставка, один недостаток. Сложно попасть. То есть есть почитатели таланта, есть такое комьюнити, да, вы с ними как-то связываетесь, вас читают, которые вам пишут.
2: Ну, конечно, конечно, да, да.
1: В этом году 250 лет Большого театра, празднование достигнет апогея к декабрю только, по замыслу Валерия Гергиева, сейчас только добавляем керосина творческого.
2: Да, объявил, где-то к декабрю должно быть такое событие, мероприятие.
1: В области балета что планируется? Потому что огромное количество балетных примеров в течение этого года идет.
2: Ну, мне сказать сейчас трудно о планах Валерия Абисаловича Гергиева. Что будет именно, да, конкретно? Театр должен подготовить что-то и балетное, и оперное. Событие грандиозное, конечно. Историческое событие не только для любителей искусства и культуры нашей страны, но и мировой культуры, конечно, безусловно. Дата великая, великая. Это такая громадная история, такая интересная, такая полновесная. Это такие имена стоят за этим, да, и
1: голова
2: артистов,
1: кружится,
2: и музыкантов,
1: да,
2: и дирижеров, и художников. Это невероятно, невероятно. И я вот счастливый человек, 60 театральных сезонов в Большом театре, и, конечно, столько поколений сменилось, да, и на моих глазах прошли поколение за поколением. И, конечно, великое счастье, что я видел творчество выдающихся и артистов, и музыкантов, и дирижеров, и со многими из них работал, связывал меня человеческие и творческие взаимоотношения. И этот рассказ может быть очень длинный и бесконечный, потому что, сами понимаете, 60 театральных сезонов — это очень много. Да,
1: да, ну и отголоски — это и в мемуарах людей, которых вы не назвали, но которых, действительно, если назвать, это, наверное, нам нужно будет вторую программу нам писать.
2: Да, да.
1: Великие люди во всех областях театральной и музыкальной деятельности. Ну, а вот, например, какие костюмы вам больше всего запомнились?
2: Ну, вы знаете, костюмы, конечно, те спектакли, в которых я танцевал, безусловно. И, конечно, художник Сулико Версаладзе. Какой-то сказочник буквально, да, он невероятное что-то творил. В мастерских, когда создавались при нем мастерами костюмы, они так смотрелись как бы никак. Одевали, потом выводили актера на сцену, ставили на этот костюм свет, и этот костюм преображался. А там без света ничего вроде бы и нет.
1: То есть художник уже заранее это видел?
2: У него,
1: он знал эту точку, где произойдет замыкание.
2: Какое-то ощущение невероятное. Это я назвал одного из таких величайших театральных художников. Блистательный. Это вот как пример. И нас всегда это удивляло. И он вот творил как скульптор.
1: Одно движение, и все.
2: Да. Он брал так в мастерских ножницы, например, если плащ у Курбского, он, например, говорил, ну-ка повернись. И он прям смело брал ножницы и резал, ничего не измеряя, на глаз. Это было то, что нужно. И вот он подправлял эти штрихи. Мы удивлялись абсолютно.
1: Великая традиция балетного искусства в Большом театре. Вот как бы ее охарактеризовали? До вас она была, после вас, вместе с вами?
2: Вы знаете, удивительное искусство, конечно, балет. В нем такая сильная преемственность. Переходят эти вот наши движения, да, и они вот вместе с актерами, с поколениями, они меняются, движения же остаются, сами и названия, и сама техника исполнения. Просто, наверное, она усиливается, конечно, эстетика меняется, да, эстетика меняется. Если, предположим, балерины прошлого не так поднимали ноги, как мы говорим, да, не на ту высоту, они работали как бы в таких полутонах, то сегодня это на максимуме, на максимуме.
1: На максимуме, ну, физической природы человека.
2: Ну, природа, да, другая, уже меняется, меняется, меняется, а движения живут вместе с нами, они из поколения в поколение передаются балетным актерам, и в школе их изучают также с первого по выпускной класс. Такая преемственность замечательна совершенно. Оно и дает такой вот результат. Поэтому балет, как и в жизни, все, да, волнами все. Бывают периоды падения чуть-чуть общие. Бывает, наоборот, подъем невероятный, который связан, может быть, с приходом великих хореографов, как, например, золотой век Юрия Николаевича Григоровича, да, вот бурный взлет такой.
1: И сколько звезд,
2: мужского,
1: да,
2: танца особенно, да. Это невероятно. И плюсы, и минусы, и плюсы, и минусы. Но все равно вот этот балетный корабль плывет и
1: прекрасное
2: плывет. вперед плывет и вперед, потому что и такие глубокие корни заложены, да, и такая система обучения уже в процессе историческом создалась.
1: Ну, это в некотором смысле феномен, феномен культурный, исторический, творческий. Вот, вот почему так получилось? Да. И есть ли какие-то аналогии в других странах?
2: У нас системы сложившиеся, там в меньшей степени, но все равно преемственность поколения, она и там присутствует, и я это наблюдал. Они передают это одному поколению, одни мастера передают более молодым, да, и все это идет, идет. Поэтому балетное искусство, которое не имеет языка, оно такое безречевое.
1: Ну,
2: да,
1: сразу звук, к сердцу обращается.
2: Звук, да.
1: Звук и так,
2: ты, да, да, да, ты вот через пластику тела, через внутреннее эмоциональное состояние, все передается. Передается человеческим телом все. И, конечно, зависит от таланта и способностей от тех актеров, которые танцуют и которые присутствуют на сцене. Это великое значение имеет. Потому что бывает, актер выходит, он все делает, но пусто все. Не исходят эмоции, да, не выходят к зрителю эти эмоции. А бывает, понимаете, может быть, даже он послабее технически, но такой поток эмоций невероятный, артистизма, что это тебя забирает и увлекает. И ты не можешь глаз оторвать от этого искусства, которое находится на сцене. Это потрясающе.
1: Прекрасные образы, прекрасные сравнения. Борис Акимов, народный артист СССР, юбиляр, у нас в гостях в программе, которая так называется «Настоящая историческая». Мы говорим о Большом театре, о его великой хореографической традиции, в которую свою, я не скажу, что это лепта, это огромная страница, это вклад, который продолжает вносить Борис Борисович Акимов. Я как-то пытался все разгадать, задавая свои вопросы, секрет Большого театра и его хореографии, но система и, конечно же, таланты и, безусловно, великие хореографы. Вот Юрий Григорович.
2: Конечно.
1: Ваши впечатления, может быть, какие-то личные встречи, это всегда очень интересно.
2: Ну, Юрий Григорович — это особая страница и вообще и в искусстве, и в истории театра, и в истории мировой хореографии. Но это и особая страница моей жизни и многих других танцовщиков, которые имели счастье вот с ним работать и участвовать вот в тех спектаклях, которые он создавал. И великое мое счастье, что, будучи еще молодым совсем, я вошел в когорту тех блистательных мастеров того периода, которых Юрий Николаевич привлек, создавал на них свои великие роли и свои великие спектакли.
1: Акимов, Лавровский,
2: Васильев, Лиеп, мой педагог по школе. Ну и, конечно, женщины, и Тимофеева, и Адырхаева, и Максимова, и Бессмертного, и многие еще другие. С ним безумно было интересно. Это счастье было с ним творить и человечески общаться, потому что, как и человек, он был невероятный. Он нас воспитывал вот в балетном зале не только как артистов балета. Вы знаете, как бы духовно мы питались от него, потому что он столько знал, он столько рассказывал. Он безумно эрудированный человек, такой начитанный. Когда он идет на постановку какого-то спектакля, то он знает все исторически. Если приводить пример с Иваном Грозным. И когда мы в залах творили и создавали роли Грозного и Курбского моего, в котором, так сказать, я был первым, исполнителем, он на меня это делал, то вы знаете, иногда вот как балетмейстер, ведь не каждый день у него вот есть фантазия, которая приходит в голову, в сердце, в душу. Бывает, не идет, не идет. И мы садились так на лавочку в зале балетном, и он начинал рассказывать о периоде Ивана Грозного. Это для нас было такое питание. Вот это тоже очень важно. Вот когда вот такой мэтр, такой великий.
1: Тем более такая сложная фигура, как Курбский, да, в историческом плане.
2: Да, помогал нам в работе над образом. Это удивительно. Вот когда такого уровня художники творят, это безумно интересно. Поэтому и конечный результат фантастический, да, фантастический.
1: Мы говорим о том, что великая сила традиции и преемственности в балетном искусстве. А вот когда театр, например, ездил на гастроли, некоторые премьеры делились тем, что они могли встречаться, например, с Кшесинск. Тот балет, который легендарный, который мы уже не увидели бы, знали только по документам и свидетельствам. У вас такого не бывало?
2: О, ну что вы. Я вот с 88 года был приглашен в Королевский английский балет, а в то время вся вот русская эмиграция, я имею в виду наших великих артистов из русских сезонов, они там все были.
1: Первая волна.
2: Первая волна. И они все там были. И когда они узнали, что из Большого театра приезжает вот Борис Акимов, а я до этого гастролировал с Большим театром, они меня знали как танцовщика, я уже приехал как педагог в Королевский английский балет, первый советский педагог. И они, конечно, меня ждали моего приезда, и в класс я закончил урок, и открываю дверь, и стоят две таких старушки, я бы сказал, да? И стоит еще говорю, такой тоже уже в возрасте мужчина. А это был Николай Березов, знаменитый балетмейстер. Его ПДД, кстати, объявляют всегда на международных конкурсах. ПДД из балета «Эсмеральда», хореограф Николай Березов. Это уже традиционное ПДД для конкурсов было. Они меня всегда ждали. И вот каждый мой приезд в Лондон, они меня ждали. Почему? Они спрашивали, ну как там? Безумно интересовались вообще жизнью в Большом театре и вообще жизнью нашей страны. Это тоже, кстати, что интересно, это их интересовало. Они все равно жили этим. Конечно, я многих застал. И со многими общался, с эмиграцией, со многими. Конечно, конечно, это безумно интересно было.
1: Ну, а вот русский язык у них звучал так же, как у нас с вами или по-другому?
2: Да. Да, да, вы знаете, не было акцентов, не было. Ну и, конечно, вот трепет, когда я уже работал в балете «Монте-Карло» и «Монако». И вы знаете, я работал же в том театре «Казино», в котором выступал последний уже русский балет Дягилева. И я творил, и давал уроки, и репетировал с артистами в том зале, в котором создавали шедевры русских сезонов. И свои шедевры создавали и Фокин, и Нижинский, да, и там же в этих залах творили Анна Павлова, и Корсавина, и Нижинская Бронислава. У меня всегда как-то вызывало это необыкновенное волнение и трепет, да, потому что я знал все это исторически, но я не мог представить, что я буду стоять вот в этом зале, в котором творили вот те наши великие русские актеры. Ну, вот так сложилась история у них, да, что они потом оказались уже там, но все равно они внесли большой вклад вот в развитие такой вот русской хореографии, мировой хореографии. Это исторический период удивительный. Ну, он незабываем, он так останется вечно в истории, как великий период развития и хореографии, и развития танца.
1: Ну, вы сказали, что так все близко и быстро, и так недавно. Я еще раз хочу вас поздравить с юбилеем. Борис Борисович, здоровье, конечно, вот удивительного огня этого, который у вас есть, вот это такой, наверное, отблеск костров, лагерей Краса, то, что вот когда-то было на сцене, великие балеты, великие роли, я бы вас попросил еще что-нибудь прочесть из вот таких наблюдений за человеческой природой, которые у вас в стихи выливаются.
2: Я еще зачитаю такое стихотворение, которое я написал. Жизнь привела меня тропою в волшебный райский танцелес, в котором 60 лет я скачу, как зайчик, до небес. Сдаваться я не собираюсь, скакать жизни моей девиз. И если в 90 прыгну, мой это будет вам сюрприз.
1: Потрясающе. Вы сказали зайчик, а я вспомнил, что Майя Плисецкая сказала: ты мой горбунок. Да? Почти как зайчик.
2: Да, да, да.
1: Да, вот, конек горбунок.
2: И, да, это вот жизнь, да, и Майя Михайловна, с которой я станцевал Иванушку в коньке-горбунке, которую мне предложила Иванушка с ней станцевать. Это тоже незабываемый момент моей жизни. Хочу, значит, сказать, что вы знаете, балет – судьба и жизнь моя. Жить без него не смог бы я. Он моя плоть, он моя кровь, он моя страстная любовь. Самый красивый и понятный из всех земных искусств. Он разговаривает телом и языком глубоких чувств. Поток в нем мыслей бесконечен, любви в нем море и страстей, не счесть его всех лабиринтов и неразгаданных путей. Не знаю, как бы жизнь сложилась, не будь со мной мой друг балет. Неразделимый, неразлучный, мы 60 уже с ним лет. Ведет, несет меня по жизни, как птица в небе с ним лечу. При жизни я и после жизни всегда ведь вместе с ним хочу.
1: Спасибо, великолепно сказано, и тем более ценно, что это действительно из первых уст в нашей программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Вот, огромное вам спасибо. И еще, знаете, вот продолжить нашу беседу. Хотя, конечно, таким стихотворением не грех программу и закончить, но мы продолжим.
2: Да.
1: Потому что я надеюсь, что и новые стихи будут, и вы будете к нам еще приходить, мы будем вас ждать.
2: С удовольствием.
1: А мы поговорим о Сергее Прокофьеве, потому что еще один юбилей, третий юбилей этого года, балетные премьеры, которые в афише Большого театра сейчас стоят. Лично вы как будете отмечать и отмечаете год юбилея Сергея Прокофьева? В творческом плане, да.
2: Ну, буду отмечать, конечно, вместе с театром, с теми спектаклями, которые будут. Видите, как здесь никуда не денешься. Мы, как я сказал уже, я с Большим театром неразделим, да? Ну, конечно, нет. Ну, Сергей Прокофьев – это фигура.
1: Ну, вот в вашей жизни балеты Прокофьева вот какую роль играли?
2: Вы знаете, я станцевал «Поручики же» Прокофьева балет, который ставили Александр Лопаури и Ольга Тарасова. Я станцевал там Павла Первого, такой персонаж, и фрейлина моя была замечательная, великая балерина Большого Раиса Степановна Стручкова. Я еще потанцевал с ней, видите как. И это для меня был безумно интересный спектакль, потому что задачи были очень интересные, понимаете, создать образ Павла, и я работал... Ну,
1: тоже противоречивый, да, образ, такой же, как Курбский. Да, вот вам доставались настолько неоднозначные фигуры.
2: И я чему рад, потому что эти фигуры дают возможность творить, то есть создавать образы, потому что, как правило, положительные образы, они однообразны.
1: Несколько скучноваты, да?
2: Да, нет, они, так нет... сказать, краской одной кладутся, я бы так сказал, да? А эти образы, они заставляют и думать, и размышлять, и искать... и пластику, и внутреннее состояние, и грим. И вот я искал со своим гримером, я искал грим Павла Первого, и есть фотографии у меня такие довольно интересные, и вот сейчас, когда иногда так смотрю, бывает в силу обстоятельств, вдруг вынимаешь фотографию и видишь, о, ну надо же, да, интересно очень сделаны грим и все. И здесь и манера Павла, вот я, так сказать, искал.
1: Ну и какая-то тогда вот эта тонкая грань, которая отделяла его от безумия.
2: Да, что вот, да, да.
1: Да, он да. смотрит на себя в зеркало, да. видит себя, а в глазах не он, так если образно. Да.
2: Ну, а я когда пришел, шли балеты и «Каменный цветок», и, конечно, и шел балет «Золушка» в постановке Ростислава Захарова, а «Каменный цветок» в постановке Юрия Николаевича Григоровича. И я был занят, как артист кардебалета, я был занят вот в этих спектаклях. И тоже у меня вот перед глазами стоит балет «Золушка» в постановке великого тоже хореографа советского периода Ростислава Владимировича Захарова. И, конечно, с блистательными декорациями и костюмами Вильямса. Это великий художник Вильямс. Мы говорим всегда о художниках, конечно, и вспоминаем всегда Сулико Баграча Версалаза, а это вот целая плеяда. Это Вильямс, Волк, и еще и Дмитриев, и многие-многие другие. Замечательный Рындин. Замечательные такие художники, это такие вершины. Их творчество, оно необыкновенно интересное, безумно интересное. И шли эти спектакли. И я помню, конечно, всех исполнителей того периода, и в том же «Каменном цветке», и, конечно, незабываемая Майя Михайловна Плесецкая, которая исполняла «Хозяйку Медной горы», и Света Адырхаева, и многие-многие другие. И Владимир Васильев, и Екатерина Максимова, конечно, Васильев в роли Данила, в «Каменном цветке». Все это на моих глазах было. Это интересно. Конечно, Прокофьев – это тот композитор, который внес определенный вклад именно вот в балетное искусство. Очень много его таких вот балетов. «Стальной скок», еще балеты и «Трапеция». Это были те 20-е годы, когда балетное искусство получало и некоторое другое развитие. И какие-то развивались новые направления и новые течения в балетном искусстве. И вот Прокофьев как раз вот был, так сказать, совместим, да, с теми поисками, которые вели хорео-

0: всегда подписываем эти программки, да, обязательно фото делается. Это такой своеобразный какой-то мир, который всегда был, есть, и, наверное, и в те годы, о которых мы говорили, включая и те же наши русские сезоны, я уверен, что у тех актеров великих тоже была своя когорта вот таких, да, людей, которые и поддерживали,
1: ну,
0: да.
1: Волшебная сила искусства. Да, здесь, да, зритель, да, живет, да, в таком гофмановском мире сказки, потому что вот Курбский, да, на самом деле, это ваше впечатление, это искусство артиста, музыка, да, и вот это, да, вот удивительное, да, ощущение, когда символический мир сочетается.
0: Так что
1: с
0: эти
1: миром,
0: моменты, да, мы всегда переживаем, конечно, всю жизнь. Всю жизнь. И я сейчас, уже будучи как педагог, я выхожу, когда после спектакля мой ученик станцевал, и я выхожу, и вот эта картина, она остается. Я выхожу на улицу, и около служебного входа Большого театра стоит большая толпа, как бы я сказал, да, вот этих любителей балета, да, которые вот, так сказать, ждут выхода вот этих замечательных артистов, у которых надо взять автограф и чуть-чуть пообщаться с ними.
1: Великое искусство Большого театра, великое искусство балета и наш замечательный гость Борис Акимов. Я еще раз поздравляю вас с юбилеем, Борис Борисович.
0: Спасибо.
1: Юбилей Большого театра и люди Большого театра в программе, которая так и называется «Настоящее историческое».
0: Спасибо большое.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наше еженедельное обращение к страницам одного из самых популярных ежемесячных изданий прошлых лет, мастерски совмещавших текстовую и музыкальные составляющие, начнем с путешествия на Испанскую Карибу. В первом номере за 1969 год вышел материал радиожурналиста Анатолия Агамирова, сотрудника гостелерадио, позже генерального комментатора по вопросам музыки на «Инвещании». Анатолий Сурянович специализировался по Латинской Америке, работал на радио «Юность», Всесоюзном радио и Всесоюзном телевидении. Позже писал либретто к балетам и репризы для московского цирка. Работал вместе с Юрием Никулиным. В начале 90-х вернулся на радио, сотрудничал с газетами и журналами. Материал Анатолия Агамирова для журнала «Кругозор» называется «Два цвета корриды». Коррида – высшее проявление национального духа, утверждают испанцы. Маяковский относился к ней с некоторым отвращением. Бодлер пропел Корриде лирическую оду. Мериме, Бласко и Баньес, Хемингуэй писали о Корриде очень разно. Летом 1965 года в Москву на кинофестиваль приехал один из знаменитых тореро нашего времени Луис Мигель Домингин. К числу самых близких его друзей следует отнести Пикассо, Гетисола. Тесные отношения связывали Домингина с Хемингуэем, который сказал: «С Мигелем всегда интересно. Иметь его своим гостем – удовольствие. Он похож на Дон Кихота пополам с Гамлетом. Тут вряд ли что добавишь». Домингин говорил о Корриде: «Тореро – это профессия. Люди, которые занимаются корридой, должны быть немного одержимыми или сумасшедшими. Судите сами, ведь мы каждый день сознательно рискуем жизнью и, конечно, превращаем это, как я говорю, больше, чем спорт, в некую одержимость. Быки бывают умные и глупые, хитрые и простые, коварные и безрассудно смелые. И я, стоя за барьером, должен все это определить, и пока матадоры и бандерильеры, мои помощники, работают с быком, тут же наметить план боя. Дело ведь не в том, что бык наносит удар рогами. Дело в том, как он это делает. Видеть это по-настоящему может только тореро высокопрофессиональный и все понимающий. Быки совершенно как люди, как артисты. От них красота корриды зависит так же, как и от меня. С каждым быком приходится работать по-разному и на разных дистанциях. Публика не прощает обмана. На Пласа де Торос приходят сотни тысяч зрителей. Все разбираются в бое быков до тонкостей. Каждый ценит в корриде нечто свое, личное, и считает, что другие в ней ничего не понимают. Но когда мне удается что-то особенно хорошо, все зрители в едином порыве вскакивают и, как труба архангела, кричат «Оле!». Вот для меня кульминация корриды. А вообще я часто ссорюсь с публикой. Не могут понять друг друга люди, когда один сидит на трибуне, а другой рискует для его удовольствия жизнью. В этом весь Домингин, настоящий испанец. И все-таки он прав только наполовину. Есть другая сторона корриды. Вы познакомитесь с ней на пластинке, где услышите голос Мануэля Бенитеса Эль Кордобеса, который после ухода Домингина с арены сейчас лучший тореро. Конец цитаты. Звуковая страница носит название фона фильма об испанской корриде.

0: начинается «Коррида де лос Торос». Оркестр играет знаменитый пассадобле Испания, а цветовая гамма зрелища напоминает фантастический флаг далекой, совершенно неизвестной страны. По краям воображаемого полотнища вверху ярко-голубое испанское небо, внизу красноватый песок арены, а посередине разноликая, разноцветная, шумящая толпа. Начинается парад матадоров. Среди них великий, неповторимый Мануэль Бенитес Эль Кордовес. Это была, как называют сами испанцы, коррида экстраординария. Действительно, в этот день Кордовесу удавалось буквально все. Он работал на какой-то невероятной грани риска, буквально в нескольких миллиметрах от острых, как бритва, рогов быка. Кордовес точно стремился оправдать мнение, существующее в Испании. Идите смотреть Кордовеса и как можно скорее, потому что каждое его выступление в любую минуту может оказаться последним. И вот он выполняет весьма и весьма рискованный трюк. Стоя на коленях, спиной к быку, он начинает проделывать пасо-бахо. Он заставляет плащом быка проделывать вокруг него восьмерку. Это невероятно рискованно. Все шло великолепно, как вдруг Кордобес в чем-то ошибся и попал на рога. Бык высоко подкинул его в воздух, и матадор в расшитом золотом андалузском костюме замертво упал на песок. Тут же его подхватили, принесли с арены. Вот вы слышите, как ассистенты уговаривают публику, что ничего-ничего не случилось, все в порядке. И дальше коррида идет своим обычным, в таких случаях, обычным ходом, потому что и смерть, и рана для коррида – это совершенно обычное явление. Вот сейчас, послушайте внимательно, на арену выпускают клоунов, они развлекают публику веселыми репликами и имитируют такой комический, совершенно цирковой бой быков. Затем коррида продолжает идти своим ходом. С быком Кордобеса работает Пако Гамино, и публика вроде бы даже уже забыла о случившемся, а карета скорой помощи мчит Кордобеса в больницу. И вот через несколько часов буквально передача для всей Испании.
1: Me encuentro en la clínica Covesa. Aquí también se encuentra Manuel Benítez del Cordobés.
0: Мы находимся в клинике Кабеса, где только что был оперирован Кордовес. Вы, собственно говоря, об этом знаете. Это большое национальное, даже интернациональное известие. Все с нетерпением ждут исхода операции.
1: Manolo, preocupado por la operación?
2: Pues preocupado, gracias a Dios, pues no estoy porque...
0: Скажи, Маноло, ты волновался перед операцией? Да, конечно, но хирург успокоил меня, сказал, что все будет в порядке, и теперь я доволен.
2: Pero era otra cosa distinta esta.
1: Era el hombro.
2: El hombro.
1: Esta ha sido una cosa de vice que te ha resentido de ella.
0: Это твоя вторая операция за этот год? Да, я получил рану в Мексике на корриде и потом подвернул больную руку, катаясь на горных лыжах.
1: ¿Has sentido más miedo en esta operación que en aquella otra?
2: Pues miedo no he sentido ninguna, no, la verdad, pero después de operarme, muchos dolores, mucha fatiga.
0: Скажи, Манола, а как ты себя чувствуешь сейчас? Немного лучше, но я очень и очень устал, и мне очень больно. И вот репортера, этот явный намек Кордобес совершенно не смущает, он продолжает его допрашивать. Какая из ран тебе показалась более болезненной, та мексиканская или нынешняя испанская? Ну, та мексиканская была совсем другое дело. У меня просто был задет мускул и ничего больше. Это, конечно, серьезнее.
2: Sí, pensaba que me podía dar ya mucha lata. Y tenía un poco miedo. Esta no tanto porque es otra cosa distinta. Que yo la hago así, es una cosa de...
0: Маноло, что для тебя хуже, удар рогов или операция? Кордобес говорит, обе хуже. И, наконец, последний вопрос Кордобесу. Скажи, пожалуйста, когда ты вернешься на арену? Вот и я каждый раз после операции, говорит Кордобес, сам себя спрашиваю, зачем я буду возвращаться на арену? И это уже не поза. Это уже трагедия полуграмотного парнишки, который действительно как одержимый, каждый раз возвращается туда, где его ждет неминуемая смерть. Я уверен в этом, потому что так работать, как Кордобес, и остаться в живых невозможно. А пока он лежит в больнице, по всей территории Испании, да только ли в Испании, в Мексике, в Перу, в Португалии, на юге Франции идут корриды, на которых гибнут люди, правда, реже, чем быки, но все-таки гибнут. Публика неистовствует, встречая своих кумиров. Аплодисменты, Море цветов, а иногда и гнилые апельсины летят на арену. Пресса, радио, телевидение уделяет бою быков очень и очень большое место. И тут я бы хотел привести высказывание Мигеля Луиса Домингина.
3: Nos están aplaudiendo y obsequiando con flores y dinero, pero nos tratan tan brutalmente como a los gladiadores.
0: Нам дарят цветы и платят большие деньги, но с нами обращаются не лучше, чем с гладиаторами.
4: Фильм об испанской кориде, журнал «Кругозор», январь 1969 года.
5: Наш друг Кругозор.
4: Обратимся к странице, посвященной зарубежной музыке, и одновременно вспомним события июньских дней 1989 года. 3, 4, 6, 7 и 8 июня 1989 года в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» в рамках «A Momentary Lapse of Reason Tour» выступила легендарная группа Pink Floyd. Рассказывать, как все это происходило, смысла не имеет. В печатных источниках тех лет и в интернете можно найти множество подробностей. Кстати, в описание процессов, происходивших в те дни в столице, я тоже внес небольшую лепту. В процессе подготовки главы, посвященной визиту Pink Floyd в нашу страну, для моей книжки «Повторение пройденного. Встреча на высшем музыкальном уровне» открылось немало важных нюансов, касающихся как организации тех исторических шоу, так и интересных событий, случившихся в дни тех июньских концертов. Да, первую заметку о Pink Floyd «Кругозор» разместил в 1980 году. Вышла она под забавным заголовком «Розовые фламинго». Чрезмерно прямолинейный перевод названия группы. А на звуковой странице, то есть на гибкой пластинке, звучали песни «Блеск твоего дьявольского бриллианта», но это была не композиция «Shine on your crazy diamond», как могло бы интуитивно показаться, а песня «On the run» — «В бегах». Также на этой гибкой пластиночке звучали песни «Время» — «Time» и «Деньги» — «Money». Ну а 9 лет спустя, в сентябре 1989 года, журнал «Кругозор» писал о Pink Floyd следующее. Несмотря на общую скудность советских публикаций о рок-музыке, знаменитой британской супергруппе Pink Floyd повезло. После Beatles это, пожалуй, самый часто упоминаемый в СССР зарубежный ансамбль. Его появление относится к 1966 году. Исходный состав: Ник Мейсон – ударные, Роджер Уотерс – бас-гитара-вокал, Ричард Райт – клавишный вокал и Сид Барретт – гитара-вокал. С самого начала, навевающая фантастические, а иногда и фантасмагорические образы, музыка ансамбля шла со световыми эффектами. Такой сплав видео и аудиовоздействия был по тем временам революционным новшеством. Все 23 последующих года группа продолжала наращивать свое техническое оснащение. Этапным стало применение азимут-координатора – установки, позволяющей в сочетании со сложной системой акустики получать в любой точке зала полноценное объемное звучание. В области студийной звукозаписи Pink Floyd проявил удивительную изобретательность, что доказал уже ее первый альбом. Он отмечен экспериментами со звуками, шумами, в нем были применены специальные генераторы эффектов. Сменив Сида Барретта на Дэвида Гилмора, группа подошла к созданию космического электронного рока. В дисках, записанных в 60-70-х годах, мы видим элементы хоральной, оркестровой и киномузыки. Чисто экспериментальные обрывочные фрагменты текстов, электронные эффекты, щебет птиц, плеск волн, жужжание насекомых и тому подобное. В 1973 году вышел альбом «Обратная сторона Луны». Этот шедевр, представляющий собой сплав рок-музыки и современной электроники, побил все рекорды популярности. Успех выпал на долю и двух других дисков «Жаль, что тебя с нами нет» и «Животное». Особенный интерес к ансамблю связан с выходом в 1979 году двойного альбома «Стена», повествующего о страданиях музыканта Пинка в мире нервных перегрузок, жестокости и бессмысленной разобщенности людей. «Стена» выступает, по выражению журнала Music Express, как символ антигуманности нашего общества, как олицетворение всеподавляющей реакционной силы. За 5 лет после выхода альбом разошелся тиражом более 30 миллионов экземпляров. Сюжеты диска были экранизированы, а его сценическое воплощение превратилось в супершоу. Начиная с «Обратной стороны Луны», все более доминирующую роль в группе стал играть Роджер Уотерс. Это не могло не привести к конфликту, который разразился сразу после выхода следующего альбома «Последнего отрезка» 1983 год. В результате судебной тяжбы, расколовшей группу, Уотерс покинул ансамбль и начал сольную карьеру, а квартет Pink Floyd превратился в трио, выпустил студийные диски «Мгновенное помутнение рассудка» 1987 год, двойной концертный альбом «Нежные звуки грома» 1988 год. И вот гастроли в Москве. Ничего подобного мы не видели и, боюсь, не увидим, хотя бы потому, что более грандиозного представления в мире рок-музыки не существует. Сложнейшая лазерная светотехника, управляемая компьютерами, чертила в гигантском зале спорткомплекса олимпийские геометрические фигуры всевозможных цветов и форм. 4 свободно парящие и зависающие над сценой конструкции с мощными прожекторами живо напоминали космические корабли пришельцев из других миров, а выдвигающиеся на телескопических ногах лазерные пушки – самих инопланетян. Проносящаяся над головами зрителей и взрывающаяся на сцене кровать. Парящий циклопических размеров кабан со светящимися глазами, ставший после выхода альбома «Животные» символом группы, ошеломляли не меньше, чем гигантский круглый экран, на который проецировались видеоклипы и компьютерная мультипликация. Мерцали в темноте изумрудным и рубиновым светом палочки в руках ударника. Взрывалась пиротехника. Клубились цветные дымы. Конечно, вся эта техническая экзотика немногого бы стоила, если бы не высочайшее качество исполнения, тщательнейшая продуманность аранжировки и сценографии, тончайшее до мелочей выверенное сочетание музыки и зрительных эффектов. Трехчасовой концерт состоял из двух отделений. В первое вошли песни из последнего студийного альбома группы. Заглавная композиция «Мгновенное помутнение рассудка», «Псы войны», «Когда я отворачиваюсь». Во втором звучала классика ансамбля. «Деньги», «Мы и они», «Время», «Еще один кирпич в стену», «Добро пожаловать к машине» и тому подобное. К сожалению, отсутствие Уотерса, на мой взгляд, несколько ослабило звучание композиции 70-х годов. Во всяком случае, оно отличалось от того, к которому нас приучили старые записи. В. Фраткин, конец цитаты. Журнал «Кругозор», рубрика «Камертон эстрады», материал «Pink Floyd», сентябрь 1989 года. В завершение послушаем музыку. Качество записи на звуковой странице «Кругозора» здесь не важно, и я поначалу даже думал использовать запись с официальной пластинки «Delicate Sound of Thunder» – «Нежный раскат грома», запечатлевший концертные выступления Pink Floyd в рамках тура в поддержку альбома «A Momentary Lapse of Reason» – «Кратковременное помутнение рассудка», вышедшего в 1987 году, но решил, что это будет неправильно. Кстати, полная версия двойной концертной пластинки «Delicate Sound of Thunder» вышла в СССР на фирме «Мелодия» в конце 1989 года. В общем, пусть все будет соблюдено полностью, тем более, что плохим звуком удивить давних истинных поклонников Pink Floyd, переписывавших их альбомы много лет назад с порой чудом оказавшихся в их распоряжении катушечных и кассетных исходников, содержащих неясно какую по счету копию, сложно. У всех, кто хотел, конечно же, наверняка давно есть все записи Pink Floyd в необходимом для этой группы отменном качестве. А вот звук кругозоровской пластинки, возможно, слышали не все. Пусть будет такая винтажная экзотика. Маленький реверанс в сторону лоу-фая времен хай-энда и тщательно вычищенные цифры. Тестирующие дорогую аппаратуру на эталонном звуке пластинки Pink Floyd Dark Side of the Moon, «Обратная сторона Луны» 1973 года, поймут, о чем речь. Слушаем фрагменты композиции «Сияй, сумасшедший бриллиант», на этот раз это будет действительно обращение к «Shine on your crazy diamond», вот вы ее уже слышите, а также «Мы и они», «Us and them», с кругозоровской звуковой страницы за сентябрь 1989 года. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: оккупированной территории. Военкор «Вестей» Елизавета Букреева расскажет подробнее.
1: Разведка выявила пункт управления БПЛА. Именно туда летит наша птичка. Молния дрон «Камикадзе» точечно поражает цель. К запуску готовят второй борт.
2: Подготавливаем лопасти и устанавливаем.
1: На сборку росгвардейцам требуется не больше 7 минут. Крепятся крылья и хвост, а затем боевая часть. Ее подбирают под конкретную задачу.
3: Место оператора БПЛА располагается в лесополосе. Можно сказать, в полевых условиях осуществляется управление молнией. Сейчас парни проходят предполетные проверки перед взлетом.
1: Беспилотник может поднимать в небо грузы массой до 10 килограммов.
3: А в режиме свободной охоты можно работать с молнией?
4: Да, в основном это ночное время суток. Взяли какой-то определенный участок местности и его контролем. Цели получаем 24/7.
1: В приоритете техника и операторы беспилотников врага. Чистое небо – залог успешного продвижения нашей пехоты. А еще безопасность городов и сел приграничья. ВСУ не оставляют попыток ударить по мирной инфраструктуре.
3: У дальней лесополосы находится мобильная огневая группа. И, судя по звуку, вот они начали работать. Как раз парни приближаются, вражеский беспилотник как раз в их квадрат, в их зону ответственности.
1: Пост нестационарный. Парни работают с разных точек.
5: Потому что на данный момент беспилотники постоянно меняют. Летели одним курсом, начали сбивать, они увидели нашу активность, курсы меняют. Нам, соответственно, дежурная часть докладывает.
1: Посаженные нашими системами РЭП и сбитые БПЛА врага уничтожает инженерно-техническая группа.
6: Появилась информация, что мобильные группы сбили предположительно БПЛА. Сейчас будем проводить разведку.
1: На поле с высоты птичьего полета отчетливо виден несдетонировавший беспилотник.
6: Самолетного типа, предположительно, «Чайка».
1: Личный осмотр и однозначный вердикт. Находка будет уничтожена на месте. Мирную жизнь в города и села возвращают ремонтные бригады. Работа в приграничье требует особого подхода. Машины оснащены системами РЭП. Кабины обварены мангалами. В сопровождении группа огневого прикрытия.
7: Вчера ветер прошел, повалило деревья. Будем мирным жителям восстанавливать электроснабжение.
1: Специалисты распиливают деревья, прокладывают путь к месту обрыва. Параллельно за небом наблюдают барсы. Террористические удары боевиков по мирной инфраструктуре – отчаянные попытки посеять панику. Причем безуспешные. Ремонтные группы оперативно налаживают работу сетей.
0: США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории. С таким утверждением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В рамках достигнутых договоренностей США и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности на юге Ливана, сказал Нетаньяху. Он также признал, что в рамках пилотного проекта Израиль планирует вывести войска из двух зон на юге Ливана, одна из которых находится вне пределов зоны безопасности, а вторая на ее границе. На пресс-конференции Нетаньяху также назвал заключенное ранее в Вашингтоне рамочное соглашение с Ливаном историческим. Это соглашение позволяет продвигаться в прекращении конфликта, считает он. Участники праздника выпускников «Алые паруса», который начался сегодня в Санкт-Петербурге, стали скандировать слово «Россия» вместе с губернатором города Александром Бегловым, передает корреспондент РИА Новости. Совсем скоро по Неве пройдет бриг под «Алыми парусами». Имя этого брига «Россия», сказал Беглов, приветствуя выпускников. После этого участники праздника стали скандировать «Россия» вместе с губернатором. Напомню, «Алые паруса» – праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяло популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под «Алыми парусами», ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году. Второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года. Осадки в Москве ожидаются всю следующую неделю, но воздух в столичном регионе будет постепенно прогреваться, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
8: Повышение показаний термометров, которое началось уже в выходные, оно продолжится и в первой половине недели. И в завершающий день июня мы увидим, что днем воздух прогреется до 25-30 градусов.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на

0: на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
1: Спорт. Екатерина Бредина, здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за быков во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин, мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а московская «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. Фирсову 21 год. Минувший сезон центровой провел в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Завтра, воскресенье, 28 июня, в Хабаровске +22, +24, переменная облачность, без осадков. В Иркутске +25, +27, переменная облачность, кратковременные дожди. В Казани +14, +16, облачно, временами дожди. В Сочи +25, +27, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью +14, +16. Днем в городе на Неве +25, +27. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью +12, +14. Днем в столице +23, +25.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: На календаре конец июня. Лето радует буйством красок. Но солнце уже постепенно забирает у нас лишние минуты света и держит курс на осень. Впереди жатва, сбор урожая и народные песни, сопровождающие трудовые летние будни. Но это все в будущем, пусть и близком. А что такого яркого, запоминающегося на уходящей неделе первого летнего месяца было в мире традиционной музыки? Событий много. Вот лишь несколько наших акцентов. 21 июня. В Якутии встретили Новый год Исах. 23 июня отпраздновали Международный день балалайки. 24 июня – День Чувашской Республики. Но главное событие – это, конечно же, третья детская фольклориада в Уфе. Она только что завершилась. И еще одно событие мы приберегли для вас, друзья, на самый конец выпуска. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начинаем листать фолк-альбом «Радио России». И первая его страница – детская фольклориада. Мы ждем днями из Уфы сюжет из первых рук, а пока музыка и официальные данные Министерства культуры России – более 1000 участников из 80 регионов, 78 творческих коллективов и 8 солистов, которые осваивают фольклорные традиции своего края. И кто же эти участники? Ну вот, например, заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль танца «Рапсодия» из Луганска, Ариадна Шестопалова из города Суджа, Курской области, солистка детского образцового коллектива «Беседушка» Ульяна Глинина от Челябинской области, ансамбль «Гяман» из села Аянка, что на границе Камчатского края и Чукотского автономного округа, детский этнографический ансамбль «Тиргукысы» «Птенцы» из Псковской области с обрядами и песенным наследием финно-угорского народа сетом, фольклорный ансамбль «Черпачок» из Улан-Удэ с традиционной культурой семейских Забайкаля и многие-многие другие. Ну а сейчас мы хотим представить вам народный вокальный ансамбль бурятской песни «Наранай Туя» в переводе «Лучики солнца». Это очень известный творческий коллектив из поселка Усть-Ордынский, Ихирит Булагатского района Иркутской области. Один из участников детской фольклориады в Уфе. –

0: 21 июня в Якутии празднуют свой традиционный Новый год. Но все это растягивается на несколько недель. Проводится обряд очищения и благословения. Тысячи людей встречают солнце, вставая в общий якутский хоровод. Проводятся спортивные состязания. Рассказывает Александр Белицкий.
1: Эсэх Туймады – якутский Новый год. Слово «эсэх» дословно можно перевести как «изобилие». Этот праздник объединил и торжество возрождения природы, и поминовение предков, и жертвоприношения. Гадания, скачки, многодневные костры, окропление кумысом огня и травы, символизирующее рождение Вселенной и человека. Кстати, жертвоприношения абсолютно бескровные. Чтобы божества Аи принесли народу процветание, на волю выпускали белую лошадь. У многих народов значительный праздник объединяет людей в большой хоровод. Апофеоз якутского новогоднего праздника – Соохай, хоровод, символизирующий жизненный круг. Участники танца в неторопливом темпе двигаются в направлении движения солнца, как бы благодаря его за тепло и свет. В якутском хороводе есть главное действующее лицо – ведущий, который поет песни и возводит хвалы происходящему вокруг. 10 лет назад Соохай побил мировой рекорд и даже был внесен в книгу Гиннесса. Было зафиксировано 15 тысяч участников грандиозного хоровода.

Народный ансамбль танца «Эркен». Вы только что слышали фрагмент народного праздника. Эсэх Туймады – крупнейшее культурное событие Республики Саха-Якутия. Эсэх являлся своеобразной границей между старым и новым, прошлым и будущим. Поется Аина, танец солнца.

три струны. Всего только три струны и маленький треугольный инструмент. Но это наша гордость, наша родная национальная гордость. Об этом писали в 1909 году в издании «Обозрение театров». 23 июня – Международный день балалайки. Первое упоминание о балалайке мы встречаем в памяти из стрелецкого приказа в малороссийский приказ. Этот документ датирован 23 июня 1688 года. Сегодня балалайка – самый известный русский народный музыкальный инструмент, один из главных символов нашей страны. В связи с этим праздником вспомним Василия Андреева, создателя и руководителя первого великорусского оркестра. Зимой исполнилось 165 лет со дня его рождения. Солист его императорского величества Василий Васильевич Андреев был родом из Бежецка, Тверской губернии. Отец – купец первой гильдии, мать происходила из дворян. Андреев сам выучился игре на народных инструментах. Решающее влияние на формирование его, скажем так, отношения к народной музыке оказал балалайчник-самородок Антип, которого он услышал в 1883 году в своем имении. Василий Васильевич Андреев освоил балалайку уже как профессионал и стал выступать в салонах. Его обожали в высшем свете и тихо подсмеивались над ним, мол, аристократ, а играет на мужицком музыкальном инструменте. Но ведь это именно он, Андреев, сконструировал хроматическую балалайку и ее разновидности – пикколо-приму, альт, басовую. И это он написал учебник «Школу для балалайки», организовал студию и кружок любителей, наконец, создал великорусский оркестр, в который были добавлены гусли, домры. Сейчас прославленный коллектив носит его имя – Государственный академический русский оркестр имени Андреева. Василий Васильевич Андреев мечтал, чтобы балалайка была в каждом доме. В начале 20-го столетия, благодаря его усилиям, было налажено массовое производство. Появились целые династии мастеров. Балалайку мог купить за 5 копеек любой крестьянин. В современной России более 100 оркестров народных инструментов. Мечты мастера сбылись. Звучит вальс-экспромт Василия Андреева, дирижер Дмитрий Хохлов.

0: 24 июня отмечался День Чувашской Республики. Государственная телерадиокомпания «Чувашия» подготовила специально для слушателей нашей программы большой сюжет о традиционной музыкальной культуре своего края.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели фолк-альбома «Радио России». У микрофона музыкальный редактор «Радио Чувашия» Елена Порфирьева. Я также хочу поприветствовать вас на родном чувашском языке. Сывлах сунат прасиребурнеде. И сегодня я бы хотела вам рассказать про музыкальную культуру Чувашей. В частности, мы поговорим о музыкальных жанрах и национальных инструментах. Чувашский народ любил петь. Сначала по звукам сырнай, кесле, шобар, а потом по мотивам гармонии. Одна из частей фольклора – народные песни. Передаваясь из поколения в поколение, они хорошо сохранились до сих пор. В них мудрость чувашского народа, богатство, радость и печаль. Одним словом, судьба народа за многие столетия. И как же прекрасно звучат чувашские фольклорные песни в современной обработке. И сейчас предлагаю послушать чувашскую народную песню «Шангар-шангар-шивюхать» в исполнении ансамбля «Щавал».

музыка звучала у Чувашей и при радостных событиях, и при постигшем человека горе, и в минуты глубокого раздумья, и в часы общего веселья. Песня часто исполнялась в процессе труда мужчинам во время поднятия или передвижения тяжестей, валяния сапог, плетения лаптей и корзин, женщинам в процессе изготовления пряжи, тканья, вышивки. Большинство чувашских песен приурочено к тем или иным обрядам и праздникам. Такие песни называются обрядовыми. И именно такие песни у чувашей делятся на жанры. Обрядовые песни распадаются на два цикла – календарные и семейно-бытовые. Календарный цикл соответствует годовому кругу занятий земледельцев. Основные жанры песен в нем, например, календарное событие Монгун, праздник весеннего равноденствия, где проводились обряды поминовения и пели Монгун-Юрызем, пасхальные песни. Следующее событие, к примеру, Уяв-Чинче, праздник созревания растительности. Во время этого календарного события водили хороводы, молодежь играла в игры и пели Уяв-Воя-Юрызем, то есть игровые и праздничные песни и так далее. Семейно-бытовой цикл составляет обряды по случаю рождения ребенка, свадебные обряды, обряды проводов рекрутов, похоронные обряды. И, естественно, каждый обряд сопровождался смысловыми песнями. Обрядовые и лирические песни древнего происхождения, наигрыши на старинных музыкальных инструментах составляют ядро чувашской музыкальной культуры, ее классику. Именно в них сформировалась система художественных выразительных средств, объединяемая понятием традиционного стиля чувашской народной музыки. Ну а сейчас остановимся на музыкальных инструментах чувашей. К настоящему времени выявлено и установлено более 50 наименований чувашских народных инструментов, которые в той или иной форме применялись при исполнении различных ритуалов, на праздниках, в детских играх. Среди них есть духовые, струнные, мембранные, самозвучащие инструменты. Прекрасный знаток чувашского быта и культуры Николай Никольский отмечал: «Инструментальная музыка чуваш более разновидна, чем у других народностей Поволжья». Для изготовления музыкальных инструментов мастера использовали древесину, кость, глину, шкуры, гусиные перья, растения. Струны делали из конского хвоста, так как это самые длинные волосы животных, а также из бараньих сухожилий. При проведении семейно-бытовых и календарно-земледельческих обрядов эти инструменты выполняли обрядово-магические функции. Владеющий искусством игры на музыкальных инструментах почитался за способность подчинять людей необъяснимой власти звуков своего инструмента. Некоторые музыкальные инструменты использовались и в прикладных функциях. Сигнальные функции выполняли рог, труба, колокол, колотушки ночных сторожей. Отдельно мне бы хотелось рассказать вам про уникальный чувашский духовой язычковый музыкальный инструмент – шобар, балынка-пузырь. Давайте послушаем, как он звучит. «Воякеви» – мелодия для игр. Играет на этом инструменте заслуженный работник культуры Чувашской Республики Виталий Адюков. Хотя нет, считают, что на этом музыкальном инструменте не играют, а говорят. То есть говорят посредством музыкального инструмента.

0: А теперь подробнее изучим музыкальный инструмент шобор. Этот инструмент – одна из двух разновидностей волынки, наряду с сорной, бытующих у чувашей. Инструмент состоит из бычьего пузыря и нескольких металлических трубок. На нижний конец этих трубок одет коровий рог, и при игре пузырь сжимается локтями рог. Существует несколько вариантов обработки пузыря при изготовлении шобор. Например, сначала мочевой пузырь валяли в просеянной золе, потом на несколько дней клали в кашицу, которая состояла из кислого молока и муки. По другому варианту пузырь держали в соленой воде, потом помещали его в кашицу. В любом случае пузырь должен был быть очищен от жира. В процессе очистки время от времени его промывали и проверяли, надувая. Иногда через каждые 2 часа. В надутом виде пузырь слегка подсушивали, обваливая в мелу, разминая, а после держали в течение часа в соленой воде. Готовый пузырь должен был быть прочным и эластичным. Если эластичности недостаточно, то перед игрой пузырь смазывали масляным раствором. Вот какая интересная технология. Значение инструмента, судя по описанию из литературы XIX века, было очень велико. Как я уже отметила, этот инструмент обладал магической силой. Он употреблялся в различных обрядах, в обряде изгнания бесов, на поминках и других. На этом инструменте играли только мужчины. Музыкант шобаржа, пузырщик, считался человеком необыкновенным, наделенным способностями связываться с потусторонними силами. Про пузырщиков говорили, что они колдуны, чальеище или тухатмаш. Считалось, что музыкант шобаржа мог наслать бурю, разорение хозяйства и даже смерть. Инструмент употреблялся в различных обрядах. В обряде изгнания бесов, обряде вирем-сырень, общий сельский обряд очищения, щимек. Его можно было видеть на молениях кереметь, во время заклания жертвенных животных. Шобор активно использовался в обрядах похоронно-поминального цикла, как щимек и юба, где люди плясали и на кладбище. По их понятию, кто из родни умершего не веселится и не пляшет под музыку, тот непременно скоро должен умереть. Отсюда во избежание близкой смерти всякий, несмотря на слезы и плач, неизбежные и должны при воспоминании умерших непременно веселиться и плясать под игру скрипки и волынки. Говорили, что под музыку шобор невозможно устоять от пляса, поэтому высказывание «возможно ли так плясать от одной игры на шобор?» по крайней мере, намек на плясовой ритм мелодии этого инструмента. Большую роль играл пузырь на свадьбах, где его звуки иногда сопровождали выход невесты, встречу свадебного поезда и в особенности пляски. Считалось, что его присутствие на свадьбе, игра на инструменте очищали происходящее, защищали молодых от нечистых сил, от вредного и какого-либо враждебного вмешательства. Пузырь был очень удобным, хранили его в ненадутом положении, что позволяло игрокам носить волынку за пазухой, так как был небольшого размера. Во время гонений на волынщиков, проходивших во многих странах, чуваши показали себя наиболее хитрыми и неистребимыми защитниками своего инструмента. Из-за волыночных репрессий в мире сохранилось мало старинного инструмента такого рода, а чуваши смогли сохранить этот инструмент. Несомненно, что такая богатая и разнообразная музыкальная культура чувашей, в том числе и инструменты, не могли бы сохраниться, не имея своим надежным фундаментом старинные традиции, идущие из глубины веков. В нынешнее время мастеров, которые изготавливают и умеют играть на чувашских музыкальных инструментах, к сожалению, становится меньше. Но все же есть люди, которые сохраняют и возрождают ушедшие в историю инструменты.
1: Отправляемся в странствие за народной музыкой вслед за Сергеем Николаевичем Старостиным. У него для вас, друзья, как всегда, эксклюзивный материал.
2: Странствие с Сергеем Старостиным.
3: Сегодня у нас необычный выпуск. Чем он необычен? Ну, во-первых, мы с вами подышим алтайским воздухом чистейшим. Во-вторых, мы с вами встретимся с коллективом из города Новосибирска, то есть из сибирского города, который будет петь калужские песни. Но на самом деле эти калужские песни существуют и сегодня в Сибири. И в Сибири можно записать калужских переселенцев, потому что, как вы понимаете, весь сибирский регион, как, впрочем, и уральский, это переселенческий регион. Туда переезжали целыми деревнями из разных регионов России, с юга, с севера, с запада, селились и каким-то чудом сохраняли свои песни. Несмотря на то, что окружение было самое разное, и в окружении пели тоже разные песни, да, но вот они донесли через несколько веков до нас вот эту какую-то первозданность тех песен, откуда они были привезены, где они были рождены. У нас в гостях сейчас замечательный коллектив «Череда», художественным руководителем которого является Александр Яшин. Саш, ну, во-первых, представь всех своих замечательных исполнителей и немножко переселенческой традиции.
4: Ну, наш коллектив образовался в 2023 году. В составе его музыканты и не музыканты, специалисты по традиционной народной культуре. Ну, я так по порядку буду. Наш студент-этнограф Дмитрий Косько, Александр Сакмаров, тоже специалист, но он специалист в сфере реабилитационных различных технологий и тоже очень много давно всякие разные песни пел в разных тоже коллективах. Потом у нас Татьяна Юрьевна Куликова, специалист по традиционному народному костюму, много экспедиций за плечами. Ольга Карасева, тоже много экспедиций, специалист по этнопедагогике.
3: Ну и несколько слов на переселенческой традиции, почему именно вы зацепились, я не знаю, ухом, сердцем, душой за калужский материал.
4: Так получилось, что я в Сибирь попал недавно. Первое мое соприкосновение с Сибирью, это был 19-й год, с 20-го я стал сюда ездить. И постепенно-постепенно пришла в голову мысль, что надо здесь оседать, создавать коллектив. И я в Москве, когда жил, я занимался Калугой, Калугой и Брянском. Я очень это люблю. А потом мне в руки попал архив Михаила Никифоровича Мельникова и некоторые дополнительные разные записи. Я начал их изучать, и я понял, что очень много материала записано именно от калужан. От калужан, от переселенцев с Орловщины и от переселенцев с Брянщины.
3: С чего начнем?
4: Ну, давайте начнем с лирической песни «Полно-полно вам братцы, ребята». Это дорожная песня. Ее поют, когда идут на покос, с покоса. Это село Красная Сибирь Качковского района Новосибирской области.
5: Полно

0: а свою поверять.
1: Удивительное дело, я же много слышал сибирских песен, но вообще сибирский стиль пения, он мне знаком хорошо, он такой въедливый. Ну, ничего общего с Сибирью это вообще не имеет. Хотя эти песни живут в Сибири, да, но звучат они совершенно не по-сибирски, а звучат они как-то вот так прямо первично, практически по-калужски. Давайте дальше продолжим путешествие. Что споем?
2: Ну, давайте какую-нибудь веселенькую, да? Заиграю скрипицу, сыграем. Это карагодная песня.
3: Это курский карагод.
2: Да, это курско-калужский такой. Это село Кочки Качковского района. Там тоже и курские, и орловские, и калужские. Они все взаимно друг на друга влияли. Карагод. Заиграю скрипицу, его водят, ну, он круговой. Все скачут, пляшут в нем.

0: Вот это да, вот это карагод настоящий. И скакали, наверное, по нему.
1: Скакали.
0: Еще
1: скакали, как мужики, да, подпрыгивали, да, брали девчонок на руки, подкидывали. Скакали, это весь...
0: Типичный такой, да, вот смесь какая-то.
1: Да.
0: По форме немножко напоминает западно-русские, даже какие-то брянские
1: караводы. Да, да, типа, да, брянско-курское пограничье. То есть, ну там, интересно же, границы губернии при царе, они были маленько другие, при Российской империи они были маленько другие. Поэтому, когда люди перемещались, у нас бывают такие даже споры с коллегами, что-то они говорят, это белорусские переселенцы. Мы говорим, подождите, Черниговская губерния современная сейчас — это Брянская область. То есть это не могут быть ни белорусские, ни украинские переселенцы, потому что вот люди, которые вот переселились, они по диалекту, по всему, это вот она, Брянская область, ничего с этим не сделаешь, она такая. Мы смотрим и на те карты, и на эти, как бы сравниваем, смотрим, узнаем, откуда что получилось.
0: Что еще споем?
1: Когда Марюшку любил, я счастливый был. Это тоже село Красная Сибирь, Качковского района. Мы, ну, как любой нормальный этнографический ансамбль, сидим на 2-3 селах и как бы сильно туда-сюда не ходим, потому что очень много материала.
0: Углубляйтесь.
1: Да, и то есть на самом деле задача-то наша понять вот это, а записей очень много, помимо этих сел. И именно поэтому мы не бросаем заниматься вот этой традицией. То есть, казалось бы, можно спеть там 20 песен из села и забыть, собственно, это все. И петь всю жизнь только его. А у нас очень много таких сел, где вот это есть. Ну, давайте мы сыграем, угу, когда Марюшку любил. Тоже дорожная песня.

0: Отлично, спасибо коллективу «Череда», а мы еще продолжим встречу в следующих странствиях.
1: «25 июня был Всемирный день Битлз. Александр Маточкин перепел на свой лад песню «Мишель». «Маша, душа, да чего ж ты, девка, хороша, ой, Маша!» Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Коммуникация между Россией и Украиной по военным пленным носит результативный характер. Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на побережье венесуэльского штата Арагуа. Далее подробно. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипаж ВКС России нанесли удар авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих.

0: Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Ландратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
1: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
0: Вашингтон и Бейрут согласились, чтобы израильская армия продолжила контролировать зону безопасности на юге Ливана, заявил в субботу премьер Беньямин Нетаньяху. В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. В рамках достигнутых договоренностей Соединенные Штаты и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности внутри Ливана до тех пор, пока это будет необходимо для нашей безопасности. Мы будем продолжать удерживать ее до тех пор, пока не будут разоружены организация Хезболла и другие террористические организации, пока не исчезнет угроза Израилю со стороны Ливана, заявил Нетаньяху в видеообращении. Он уточнил, что Израиль и Ливан договорились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, рекомендованных армией обороны Израиля, где будет проведен пилотный проект по разоружению Хезболла и передаче этих территорий под контроль ливанской армии. «Мы еще не закончили, нам предстоит еще много работы, особенно в условиях проблемы беспилотников со взрывчаткой, и в этом мы тоже станем первыми в мире, кто предложит решение», – добавил премьер Израиля. Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на побережье венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 60 километрах к западу от столицы страны Каракаса, где проживает более 3 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В середине лета на большую часть русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли австралийку Эллен Пэ.

0: Альварес и нидерландку Демис Хюрса со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Майами Хит сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2 минут. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль, серебряная, у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева и София Аляева также заняли первое место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье 28 июня. В Иркутске плюс 25, плюс 27. Переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.
2: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Культура.
8: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
9: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. У нас в гостях изумительный актер, действительно прекрасный актер, Сергей Витальевич Безруков. Здравствуй, Сережа.
10: Здравствуй, Александр. Здравствуй, дорогой.
9: Позволь, я буду называть тебя Сергеем. Я очень рад тебя видеть в этой студии. Мы мечтали, мы хотели тебя увидеть. Я прочту тебе по сайту. Народный артист, лауреат Государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель Московского губернского драматического театра, солист и основатель рок-группы «Крестный папа». крестный папа. У Меньшикова свои оркестры, у тебя свои. Сейчас я просто обзавидуюсь и заведу тоже рок-группу какую-нибудь.
11: Брежем все. По металлу все-таки. А? Брежем по металлу.
9: Да, ну вот.
11: Не все же слесарянка.
9: Расскажешь. Член Общественного совета Комитета по культуре Государственной Думы. Сережа, боже мой, боже. Дальше женат, в браке двое детей. Жена Анна Маттиссон. Творческая биография школу-студию МХАТ. В 1994-м курс Олега Табакова в тот же год был принят в труппу театра под руководством Табакова. И дальше пошли роли, которые на моих глазах росли. И вырастал прекрасный актер Сергей Витальевич Безруков. «Маленький принц», «Сирано», «Остров сокровищ», «Высоцкий. Рождение легенды», «Сон разума», «Хулиган», «Поприщин». Все правильно, Сережа, я говорю?
11: Все пока верно.
9: Сережа, объясни, пожалуйста, родной, сразу, раз уж я прочитал это, рок-группа «Крестный папа». Что это такое?
11: Что это такое?
9: Да.
11: Я просто реализовал свою мечту. Когда-то, когда я заканчивал школу общеобразовательную, хотя я уже готовился к поступлению в школу студии МХАТ, к Олегу Павловичу, уже закончил подготовительные курсы, уже практически шел на конкурс в школу-студию. Миновав первый-третий тур, у нас было право, закончили подготовительные, и он отобрал 9 человек, и мы имели право сойти на конкурс в школу-студию. Вот. Я, тем не менее, 25 мая, это последний звук в школе, и мы сделали некую импровизацию с ребятами, кто кем станет через 10 лет. Почему-то мне тогда казалось, что 10 лет — это очень много, хотя если так вот сплюсовать, мне тогда было 16 плюс 10, какие-то 26 лет, что в 26 лет еще можно добиться в 26 лет. Тем не менее, нам казалось, что 26 лет — это вот через 10 лет вот мы как раз будем профессорами, какими-то учеными. И мы сделали такую импровизацию в актовом зале. И вот каждый, кто кем хотел быть, собственно говоря, и изображал того, кем он станет. И вот кто-то выходил там физик, кто-то выходил там чуть ли не тренер сборной, ребята. У нас были спортивные тоже ребята в классе. И вот они изображали, кто кем будут. Какие-то очки себе, какие-то костюмы себе немыслимые. Угу. А я почему-то вот... Отец меня к этому подвинул. Давай что-нибудь оригинальное. И я подумал, а я вот хочу быть рок-звездой. Давай вот так вот. И мы с отцом придумали образ такой зазнавшейся звезды, который приехал только что из Америки. Там турне по Америке, я выходил, никого не узнавал. Вася, он говорит, я Николай, ну, неважно. Я выходил такой усталый, зазнавшийся звезда, говорю, а гитара есть у вас? Будьте любезны. И я играл какую-то песню и говорю, извините, у меня все, устал, простите, я должен ехать. То есть почему-то я изобразил такую уставшую, какую-то зазнавшуюся рок-звезду, которая приехала через 10 лет. То ли это, я не знаю, может быть, это была моя фантазия, какая-то мечта внутренняя, что когда-нибудь своя рок-группа. И получается так, что на протяжении всех этих лет я уже актер театра кино, в табакерке работал, снимался. Ну вот какая-то вот такая вот мысль с тех еще, с того самого последнего звонка 25 мая 90-го года, она где-то вот здесь сидела. И вот это ощущение рок-музыканта, оно вдруг во мне, может быть, выстрелило еще с 16-летнего возраста и создал группу «Крестный папа».
9: А что она представляет из себя? 4-5 человек.
11: А это замечательные музыканты. Они играли в разных группах, но в таком составе они собираются впервые.
9: Это в твоем театре?
11: Нет, это сугубо отдельный проект. Мы,
9: отдельно, все.
11: То есть в 45 лет я доказал, что если есть детская мечта, то в 45 лет ее можно реализовать. Понятно, что мне как молодому начинающему рок-музыканту не нужно раскручивать, потому что есть все-таки те, которые придут послушать, что я такого новенького приготовил, потому что видели меня в разных ипостасях, кино, театр, ну и что Безруков приготовил еще в плане как рок-музыкант. И я рад, что отзывы хорошие, что люди открывают во мне еще и вот эту грань. Плюс еще молодая аудитория, которая, может быть, даже не видели что-то в кино, может быть, с трудом ходят в театр, для них существует музыка. И когда ты еще для этой аудитории открываешься в таком совершенно неожиданном качестве, у них есть еще интерес послушать что-то, потому что...
9: И пойти в театр.
11: Каких-то, да, пойти в театр.
9: Дорогие друзья, у нас в гостях, напоминаю, Сергей Безруков. Ролей масса. Часть я видел, часть не видел. Кино и театры прекрасные, я помню. И Моцарта ты все изумительно играл. Очень, ну, и Пушкин, и Есенин, Поприщин и так далее. Там. Ну, а ролей в кино не счесть. Сереж, я понимаю слава, я понимаю работа. Да я многое понимаю, что значит быть востребованным. Я даже не спрашиваю, как ты успеваешь. Такие банальные вопросы. Успеваешь. И слава тебе, Господи, здоровье тебе позволяет. Талант тоже. Я просто интересуюсь, вот, неуемная энергия твоя, неуемное желание сыграть одно, другое, третье. у тебя есть какой-то выбор, что вот этой роли я не играю, эти темы я не хочу затрагивать? Или ты уже соглашаешься, потому что интересно, потому что деньги, потому что хорошая компания, хороший режиссер, ну, все что угодно?
11: Значит, дорогой, тут каждый раз по-разному, потому что бывают проекты, когда я работаю бесплатно, потому что за идею, за интерес. Бывает, категорически не соглашаюсь, даже если сулят большие деньги, категорически не соглашаюсь. Пошлость, грязь, извращенность всякую не играю, потому что не хочу, чтобы потом смотрели мои дети. Тем не менее, допустим, вот у Саши Верединского я сыграл сейчас Эйхманиса в «Обитель» по Прилепину. Роль, понятно, такая знаковая, роль непростая, роль страшная и требующая, конечно, отдачи внутренней. И в то же время сопротивление, потому что не хочу играть, да, «Исчадие ада». С другой стороны, когда начинаешь себе этого человека представлять совершенно по-другому, человек, который верит в то, что он несет благо, создавая некий мир на Соловках, представляешь, что, а вот так и надо, мы же создаем некий рай на земле, люди же перевоспитываются, и здорово, вот они перевоспитались. А те, кто не хотят перевоспитываться, ну, это их личные проблемы.
9: Ну, да.
11: То есть как ты себе позиционируешь этого человека. И есть, допустим, вот такие проекты. Ну, это знаковый такой культовый роман Прилепина. И, конечно же, Саша Верединский, с которым я мечтал поработать, поэтому согласился. Но все равно есть некие принципы, за которые я все-таки, такие границы, за которые я не перехожу. Допустим, позвонил там Костя Богомолов, с которым мы там знакомы, и замечательно я работал с ним, да. Ну, я просто не буду говорить просто по сценарию и так далее. Ну, есть какие-то вещи, я сказал: Костя, дорогой, вот с удовольствием, ну, вот такую роль не буду. Ну, просто не потому, что не уважаю, допустим, и то, что, да, по-разному можно относиться к работам, но тем не менее мы с Костей работали, и, мне кажется, хорошая была работа у нас с ним, «Женитьба Фигаро». Мне жалко, что мы не успели снять это. Олег Павлович воспротивился, я помню, тогда мы уже приготовились снять этот спектакль, уже зарядили, уже все мы в гриме. Ира Пегова в гриме, я в гриме, все мы зарядились. Олег Павлович приехал. Нет. Мы пришли к нему в гримерную, Костя, я. И говорю: Олег Павлович, да мы же со Стопом будем. Ну, просто ему тяжело
12: ходить. Где, в табакерке?
11: Нет, мы на сцене МХАТа играли этот спектакль. И он играл Альмавива. Я очень любил этот спектакль, потому что с мастером, с учителем на одной сцене. Более того, это совершенно другой Фигаро и Альмавива. Потому что все-таки Альмавива и Фигаро – это два родных человека практически. Потому что Альмавива, во-первых, вытащил Фигаро. Они с ним, ну вот как, я не знаю, ну действительно, два родных человека, которые знают друг о друге все. И вдруг человек тебе делает подлянку в спину. И ты в совершенно растерянности говоришь: я не понимаю, как так можно. А он тебе, глядя в глаза, говорит: все хорошо. И ты говоришь: ну хорошо, я тогда так отомщу. Но мстят не просто человеку, тебя обидели, а ты мстишь любимому человеку, мстишь за то, что как ты мог так предать меня. И это был совершенно другой спектакль, когда мы с Олегом Павловичем два взгляда, улыбки, полуулыбки, хохмы друг друга подкалывали.
12: И?
11: Ну, к сожалению, Олег Павлович, то ли он не очень любил этот спектакль, потому что все было выстроено на Фигаро, может быть, хотя роль у него блестящая. Марина Зудина, графиня. Вообще хороший спектакль был, замечательный, интересный был, парадоксальный, неожиданный. Ну вот как-то вот он и потом по здоровью что-то, и он говорит: друзья мои, нет. И я говорю: Олег Павлович, да мы же подснимем сейчас, мы со Стопом, мы снимем эту сцену, потом изменим мизансцену, подснимем. Говорят: нет. И мне так жалко, что мы не сняли, что это не запечатлели, потому что с мастером у меня только получается «Амадей» и, наверное, «Похождение». То есть в постановке Меду Скорбавский, «Похождение», где я играл.
9: Ты блестяще играл и «Амадей»?
11: Чичикова. А мне в данном случае, я мечтал всю жизнь сыграть Хлестакова. Олег Павлович говорит: ничего, Серега, найдем режиссер, найдем. Он мне обещал, даже сыграешь Хлестакова, сыграешь Хлестакова. В результате нет. И доверил Чичикову. Я говорю: ну, мне после Сан Саныча будет сложно. Я просто очень люблю эту работу, Сан Саныча. Не потому, что мы сейчас визави, и вот так вот я прям в дифирамбах, прям, хотя я готов это говорить, прям Сан Саныч,
9: спасибо тебе,
11: как актера.
9: Сережка, потому, что, ну,
11: это самое великое поколение.
9: Так спасибо,
11: вот, родной. Поэтому Чичикову мне было сложно.
9: Сережка, это все, ну, режиссер.
11: Это опять же к тому, что с Олегом Павловичем только вот одна была работа, вот одна, две работы у меня сняты. А, еще последний по Горькому, это в постановке Шапира. Он тоже был снят, и у меня хотя бы там есть. Он, Олег Павлович, играл Коломийцева, Иван Коломийцев, отца семейства, я брал Петю, сына. Вот у меня три работы у меня получилось с Павловичем. Мне так жалко, я хотел Фигаро запечатлеть с Павловичем.
9: Сережка, есть банальные вопросы, конечно, ты прекрасно понимаешь, но для радиослушателей это тоже интересно. У нас в гостях, напоминаю, сегодня изумительный актер Сергей Безруков. Сергей Витальевич Безруков, народный артист. Серега, каждый из нас испытывает славу. Ты в том возрасте, когда ненасытность твоя еще просто не удовлетворена. Тебе хочется и хочется, и прекрасно. Скажи, как ты это соотносишь с тем, что ты в таком тонусе славы, популярности, обожания?
11: Честно признаешь, каждый раз доказывать. Ну, это я думаю, что, наверное, у каждого артиста.
9: Ну, это понятно.
11: И каждый, и вы, Сан Саныч, выходя на сцену каждый раз, потому что я хочу сказать вам огромное спасибо, во-первых, за «Ревизора» и за «Хлестакова». Это называется «Мечта», которая у меня не реализовалась. А я вот смотрю и понимаю, что Сан Саныч, вот у него есть такая роль. Я думаю, может быть, мне тоже посчастливится все сыграть «Хлестакова». Но я видел, мне очень понравилось.
9: Не опоздаешь, Сереж.
11: Я понял, что Сан Саныч сыграл «Хлестакова». Я не опоздаю.
9: Нет,
11: не опоздаю. Но думаю, что уже поздно. Тут уже называется «Занятый».
9: И что, как славе, Сереж?
11: Поэтому я думаю, что каждый раз доказывает, потому что каждый раз приходит зритель, который хочет получить. И поэтому слабинку себе, дескать, ну, все равно, ну, выйду, сейчас улыбнусь, сделаю движение рукой, сделаю, кажется, голосом что-то такое совсем неординарное, и все будет хорошо. Но каждый раз понимаешь, что воздействие это ошибочно. Ты проиграешь, если будешь так относиться. Потому что найдутся те, которым будет этого недостаточно. Подзарядись еще энергией внутренней. Вот все то же самое, но только с подключением сердца. Каждый раз, вот недавно просто собирались, вспоминали Палыча, год как его нет, и все равно невольно, кажется, он присутствует, кажется, рядышком. А я Палыч мне все время говорил: «Серега, много работаешь, не надо, бери себе», — говорю, «Олег Павлович, вы в свои годы, ну, вы где только не были, вот если честно». Он помолчал, говорит: «Два инфаркта». И я понимаю, мне крыть нечем. Я говорю: «Простите, Олег Павлович». Он говорит: «Вот и все». Фраза замечательная, которую я запомнил, когда меня спрашивают: «Ну, ты сейчас художественный руководитель, а вот что мастер тебе дал?» Ну, помимо того, что ты артист, и ты ученик Табакова, есть уже, так сказать, звезды на погонах. Если ты уже ученик Табакова, есть что-то вот такое, потому что и Володя Машков, Женя Миронов, мы-то все это такое, все равно, несмотря на разные направления, все равно мы вместе. И он потрясающую фразу сказал. Я его спросил: «Как ты, Олег Павлович? А вот как вы?» Ну, вот это всегда называется феномен Табакова. «Как вот вы с властью всегда, ну вот всегда хорошо». Табаков – это человек, которого любили всегда и все. При том, что инфаркт был, когда он табакерку, это кто не знает.
9: Да.
11: А кто знает, как он пробивал табакерку в подвале, и первый инфаркт, второй он заработал на табакерке, когда не разрешали подвал, когда Грижин там решали, когда он ребят подбил, сделаем театр, а театр не получается, он с инфарктом слег. Да, как бы это мы опускаем, но тем не менее, его любили всегда и везде. И он сказал потрясающую фразу, говорит: «Серега, дистанция». И в этом заколдованном слове столько потрясающего смысла. С одной стороны, я видел, как он общается. Я видел, как он может обаять, насколько он может серьезным и жестким. Но вот это ощущение достоинства, вот в этой дистанции есть какое-то ощущение достоинства.
9: Серега, скажи, пожалуйста, вот сейчас ты работаешь худруком в этой должности, что ты испытываешь, какое напряжение?
11: Я счастлив, что у меня есть опыт табакерки 20 лет. Я счастлив, что у меня есть еще и педагогические наклонности, что я уже неоднократно проверял, и режиссерский. Потому что еще будучи актером табакерки, все спектакли, которые были со мной, ну, многие из них, допустим, «Псих», который еще помнит, «Псих», там, «Признание в рецепции Круля», режиссер Андрей Житинкин, но я был ассистентом режиссера. И негласным режиссером, потому что многие вещи, вплоть до инсценировки, я придумал, переписывал сам. Есть вот такие навыки, есть педагогические навыки, потому что со своими артистами я работаю. То есть спектакль, который я ставлю в Московском губернском театре, допустим, «Вишневый сад», я не знаю, «Высоцкий. Рождение легенды», «Веселый солдат» по Астафьеву. Я работаю с ними как педагог. То есть, как и Олег Павлович тоже, и как мой отец, который работал со мною, не повторяться в каждой следующей роли. Не использовать типаж. Это самое примитивное, самое же. Почему? Я вот сейчас вот тоже, извините, Сан Саныч, можно я скажу вам вещь? Просто при разном отношении к Алексею Михалкову, команду, которую он выбирал для своих фильмов, великих фильмов, там, «Рабар любви», «Не окончит петь для механического пианино», «Свой среди чужих». И я каждый раз называю артистов, великих артистов, в том числе Сан Саныча Калягина. И я просто мне говорю, а вот докажи, я говорю, доказательство простое. Ванюкин или Ваняев, и Платонов. И это один и тот же режиссер, который поставил задачу. И в результате Сан Саныч Калягин, вы посмотрите здесь, помимо всех ролей, вы посмотрите, это называется работа с артистом настолько, перевоплощая внешнее до неузнаваемости в одной работе и в другой. Поэтому вот смысл работы режиссера и педагога постараться со своими артистами превращать их из работы в работу, тогда им с тобой интересно настолько, что они станут себе преданы, как дети. Я, слава богу, я набрал в Московский гимнастический театр хороших артистов. Они пришли 5 лет назад и остались. Антон Хабаров, Карина Андоленко, Саша Тюнь, Галя Бакашевская. Это мои артисты, которые пришли и которые остались по интересу. Потому что, допустим, вот Антошка Хабаров, какой он, допустим, нашла «Коса на камень», сделал из него Лопахина, он никогда не играл такого Лопахина. Лишнего сада я приглашаю посмотреть, что я смог открыть у Чехова, притом сделав классическое произведение, не одевая артистов в джинсы и делая некую условность, а в настоящем вишневом саду на сцене, с травой, с деревьями, в костюмах начала 20 века, тем не найти, так сказать, открытие новое в Чехове, в Антон Павловиче, пьес, которые ставили, переставили, играли великие, превеликие и так далее. Но тем не менее, Антошка, допустим, какой? Разный. И пообещал ему Вампилова. И я понимаю, что он говорит, скажите, когда я все брошу? Он снимается очень много. И когда артист мне говорит в театре, я брошу все. Но я счастлив, когда артист в моем театре, которому я позволяю сниматься, когда уже завтруппы вешается, говорит, Сергей Витальевич, вы всех отпустили. Играть-то кто будет? Вы такой добрый. Мне что делать? Я говорю, Алиночка милая, ну, надо стараться. Надо быть очень демократичной. Надо изловчиться так, чтобы всем было хорошо. Я очень прошу, сделай всем хорошо. Он говорит, правильно. Я буду стараться. Но я закрываюсь от артиста, если он меня подвел. Я ему даю, а он мне ничего взамен. И когда мне надо, он вдруг уходит на сторону. Говорит, а вот у меня там, я сразу закрываюсь. И убираю, говорю, до свидания. А те, которые преданы, я для них все сделаю. Я отдам лучшую роль. Я подумаю о нем, он будет развиваться. Я дам ему совершенно новый опыт, который он опять же будет использовать в кино.
9: У нас в гостях, напоминаю, Сергей Витальевич Безруков. Сережа, ты сыграл очень много поэтов. Очень много. Ни один актер, по-моему, не отважился и столько не сыграл поэтов. Сколько ты?
11: Ахматова еще не сыграл, но я думаю, все впереди.
9: Ну, все впереди.
11: После тетки Черлей, я думаю, надо рвануть.
9: Ну, тут тебе другие краски понадобятся.
11: Я думаю, да, конечно.
9: Сереж, скажи, пожалуйста, судьба поэтов, которых ты сыграл великих, гениальных людей. Скажи, какова их общая судьба?
11: У всех трагическая.
9: Почему трагическая?
11: Не знаю,
9: какая-то... Чем поэт живет?
11: Скажу модное слово, нехорошее такое, ругательное слово, оппозиционность. Практически все они находятся в некой позиции, причем по-разному, это не обязательно власть, да, хотя практически каждый из них находился в таком каком-то предвзятом отношении, ну, предвзятое, извините, у кого-то кто-то имел на это полное право, да, Александр Сергеевич Пушкин. Даже Вольфганг Моцарт, не поэт, но великий наш музыкант, не наш австриец, но тем не менее наше все для всего мира, тем не менее некая оппозиционность, человек вроде бы обласканный Иосифом II, тем не менее вот это ощущение, что я диктую свою волю, потому что я, как пророк, я считаю, что я прав. Я несу и двигаю человечество дальше, чем вы. И в этом
9: ты считаешь это... Умышленная, это нет. Практическая цель?
11: Нет.
9: Или это интуитивная?
11: Это
9: вот...
11: данность. Это данность. Данность, наверное, гения, который все равно во все времена является пророком. Гений — это пророк. Гений — это что-то сверх того, что мы чувствуем, понимаем, а он видит на, может быть, на век вперед. И видя это, причем, может быть, даже несознательно, потому что Есенин, ну, в 30 лет, даже философия, там, «В стране негодяя», даже «Черный человек», такие серьезные стихи, я не беру ранние, или, допустим, «Москва кабацкая», да, мы берем серьезные стихи, довольно серьезные, даже та самая Анна Снегина, уже такие взрослые произведения, тем не менее, есть в них какая-то энергия, может быть, неосознанная в Сергее Александровиче. Он же замечательный был филологом, он потрясающе разбирался в русском языке, он знал русский язык. Но вот что-то такое сверх видеть впереди. Пушкин, то, что пророк Пушкин, мы это мы даже не обсуждаем, пророк над всеми нами, и в данном случае именно она остается потомком его знаменитой фразы, да, гений с одного взгляда открывает истину, а истина даже сильнее царя, так гласит Священное Писание.
9: У нас в гостях Сергей Витальевич Безруков. Сереж, ну, я тебя не отпущу, если ты не почитаешь что-нибудь.
11: Был в Подмосковье, в Доме правительства, День работников культуры. И меня спросили: Сергей, почитайте, попоете Высоцкого, да, ну, понятно, ждут. И я говорю: да, и я почитаю. А что? Я говорю: то есть как что? Высоцкий? Ну, а что конкретно? Я говорю: мой черный человек в костюме сером. Мой черный человек в костюме сером. Он был министром, домоправым офицером. Как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип порой похожим был на вой, и я немел от боли и бессилия. Лишь шептал: спасибо, что живой. Я суеверным был, искал приметы, что, мол, терпи, и пройдет все это ерунда. Я даже прорвался в кабинет и зарекался: больше никогда. Вокруг меня кликуши гласили: в Париж мотает, словно мы в Тюмень. Пора такого выгнать из России. Давно пора, видать, начальству лень. Судачили про дачу и зарплату, что денег прорву по ночам кую. Я все отдам. Берите без доплаты трехкомнатную камеру мою. И мне давали дельные советы, чуть свысока похлопав по плечу, мои друзья, известные поэты. Не стоит рифмовать, кричу, торчу, и лопнуло во мне терпение жило, и я со смертью перешел на «ты». Она давно возле меня кружила, побавилась только хрипоты. Я отсюда скрываться не намерен, коли призовут, отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил и худо-бедно натащил свой воз. Но знаю я, что живо, а что свято. Я это понял все-таки давно. Мой путь один. Всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано.
9: Блестяще. Спасибо тебе. В одной фразе, без лозунга. Театр — это что?
11: Храм. Ни про одно искусство, кроме храма Божьего, храм не говорят. Ну, как храм? Храм искусства. Про кино храмом пока нет. Кинотеатры храмом еще не назвали, думаю, вряд ли назовут. Ничего храмом. Храм искусства.
9: У нас в гостях сегодня был замечательный актер, народный артист, лауреат государственной премии и так далее, и тому подобное. Главный режиссер губернского театра, сыгравший уйму ролей, очень популярный, очень известный, действительно прекрасный актер, изумительный. Сергей Витальевич Безруков. Сережа, я анонсирую, что мы еще увидимся, может быть.
11: Спасибо.
9: Нам будет что спросить, а тебе будет что ответить интересное, может.
11: Спасибо.
9: Ладно?
11: Спасибо.
9: Я благодарю тебя, спасибо тебе большое за беседу. А мы с вами, дорогие радиослушатели, встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего.
11: Спасибо.

0: «Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте, думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего, они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Я частенько перечитываю наших великих писателей и поэтов Некрасова, Лескова, Фета, Аксакова, Льва Толстого. Все они, кстати говоря, были страстными охотниками. И то, как классики пишут о русской природе, не оставляет никаких сомнений в их любви и бережном отношении к природе и к животному миру. Вот как пишет тот же Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синея сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга. За лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. И эти прекрасные мысли и слова Тургенева в полной мере разделяют мои сегодняшние гости. Это Алексей Беляков, мой большой друг, ученый-биолог, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота». Алексей, приветствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А у второго микрофона расположился Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я сейчас не буду перечислять регалии Геннадия и то, что он курирует в музее, просто не хватит времени всей нашей программы. Я лишь скажу, что Геннадий – это тот самый человек, который знает практически все о грибах. И сегодня мы вновь вернемся к этой очень интересной, многогранной и очень популярной в нашей стране теме, грибной теме. В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о так называемой тихой охоте, о сборе грибов и ягод в лесах. Кстати, этот термин «тихая охота» впервые использовал и предложил наш классик, великий писатель-натуралист, заядлый охотник и рыболов Сергей Тимофеевич Аксаков. Так вот, было много писем и звонков с разного рода вопросами, которые я прямо сейчас переадресую вам, друзья мои. Ну вот, например, спрашивают, у грибников активный сезон начинается весной, это конец апреля, май. А правда, что некоторые грибы можно собирать и зимой? Если да, то что это за грибы, как они выглядят и с чем, что называется, их едят?
3: Да,
1: есть. Можно собирать зимой грибы?
3: Можно. Ну, для начала я должен немножечко поправить.
1: Давайте.
3: Знать о грибах все невозможно.
1: Ну, вы скромный человек.
3: Хорошо. Ну, так, определенное количество как бы грибов знаю, и какие-то особенности их тоже знаю, но не более того.
1: Да, я сказал практически все.
3: Существуют так называемые зимние грибы. Это зимний опенок и дрожжалка оранжевая.

0: до выпадения снега нормального.
1: Я помню у нас приезд в Тверскую область, когда вошел в сосняк, в бор, иду по нему, и везде торчат белые грибы, и такие льдышки замороженные просто.
0: Да-да-да.
1: И я понимаю, что когда он отмораживается, он же вообще рыхлый и невкусный. Так и есть или нет?
0: Да, он теряет свои вкусовые качества, если он замерзнет.
1: Но он не зимний гриб.
0: А настоящие зимние грибы, на мой взгляд, это вот как раз опенок зимний. Растет он в основном на лиственных породах. Это может на липе

0: продается на рынке под названием «Морской гриб». Ну, на развалах корейских. Наверняка видели, да?
1: Ну, к морю он не имеет никакого отношения.
0: Да, он просто так называется.
1: В ну, море их, он не их часто можно в восточных ресторанах их предлагают в качестве грибов.
0: Но дрожжалка оранжевая практически по вкусовым качествам ничем от него не отличается. То есть точно так же можно отварить, замариновать, засолить.
1: А на что она похожа?
0: По вкусу.
1: Нет, вот по внешнему виду. Это просто плодовое тело с ножкой и шляпкой?
0: Нет, или... нет. Полупрозрачный гриб висит вниз волнистой аморфной массой, которую можно собирать совершенно спокойно, появляется в конце февраля, начале марта. А зимний опенок, он опенок и есть, да, шляпка такая охристая, снизу мучнистого цвета пластинки, ножка бархатистая в диком виде, по крайней мере, потому что его выращивают еще. И в диком виде она такая бархатистая, темно-коричневая. Лекарственный гриб, который знающие люди с большим удовольствием собирают, он появляется во время оттепелей. Как только оттепель там плюс 5 градусов посреди зимы ударила, он появляется. Замерз, замерз. Оттаял, пошел расти дальше.
1: Интересно.
2: Интересно, да.
0: Несколько лет назад был особый выплеск зимних опят. Народ Калужской области собирал, что называется, большими корзинами.
2: Я не предполагал, что вот зимой бывают грибы,
0: есть.
2: Можно и собирать.
1: Хорошо. Вот интересно, на самом деле, просто по тем же северам, там вот, допустим, Вологодская область, Архангельская, да, у них есть какое-то такое понятие, что есть гриб, который, можно сказать, последний. После него уже ничего не будет. Вот, например, в Вологодской там считают, что это зеленушка. То есть для нее нужно, чтобы уже какие-то заморозки пошли. Вот почему ее считают последним? Почему как бы вдруг?
0: Ну, скажем так, появляется-то она пораньше, чем заморозки. Но способны эти заморозки пережить, и какое-то время вот заморозок удал, почва-то осталась еще теплая, и он на этой почве еще способен расти. Но потом, уже когда совсем стало холодно, уже дальше не растет. Вот и все.
1: Ну, интересно.
2: Вот еще спрашивают: а правда, что знаменитые французские трюфели можно спокойно собирать в подмосковных лесах?
0: Нет, в подмосковных лесах белый трюфель вы найдете. Но белый, черный трюфель вы не найдете. Черный трюфель у нас южный. Гриб, это у нас Кавказ, Крым, Краснодарский край.
2: Но они есть.
0: Но они есть, в России они есть.
2: А правда, что наши люди, жители России, не знали о существовании вот такого замечательного гриба, как трюфель, а его, так сказать, существование узнали только в 1812 году, что якобы французские солдаты шастали по лесам и искали трюфель, чтобы разнообразить свою пищу? Или это байка такая?
0: Я, честно говоря, не знаю. В этом отношении тут я вам подсказать не могу. Единственное, что почему могли не знать, потому что а кому он нужен? Это надо иметь определенные уже традиции употребления этого гриба. Запах у трюфеля лично мне, например, не нравится.
1: Французы его любят, но запах у него совсем не шикарный.
2: Да, не презентабельный, скажем так.
0: Это как вот шиитаки, да, он вроде гриб, но запах у него абсолютно не грибной. И к этому надо быть готовым, это надо к этому быть привычным.
2: Друзья мои, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы, и вот на что я обратил внимание. Мне кажется, это довольно интересно, хотя что-то может показаться и нереальным, и даже из области баек или фантастики. С незапамятных времен грибы одушевлялись, они даже считались существами, которые способны сами мыслить и воспринимать мысли человека. Некоторым грибам порой приписывали божественное происхождение. В одном из немецких травников 16 века о них сказано так: «Грибы называются детьми богов, ибо родятся они без семян, не так, как другие». Конец статы. По утверждению ученых, грибов на нашей планете так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. При самом приблизительном подсчете получается, что грибов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а классифицировано и того меньше. Долгие споры о том, что такое грибы, растения или животные, закончились в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов – к растениям. Огромный гриб был найден в Америке в штате Висконсин в 1985 году. Он весил 140 килограммов и имел охват в 2 метра. А в штате Орегон была найдена грибница, занимающая площадь 900 гектаров и весившая несколько сотен тонн. Пантерный мухомор и бледная поганка являются самыми ядовитыми грибами в мире. Одной маленькой бледной поганки хватит, чтобы лишить жизни нескольких взрослых людей. При этом никакие виды обработки не устраняют токсического действия.

0: древности из грибов готовили сильнодействующие яды и активно использовали для устранения противника. Многие грибы содержат вещества, вызывающие состояние эйфории и галлюцинации. Это знали древние шаманы и викинги. Шаманы использовали это свойство грибов для проведения ритуалов, а викинги, чтобы придать себе смелости и атаковать врага со всем бесстрашием и мощью. Установлено, что 144 вида грибов содержат психоактивные вещества, которые могут вызывать у человека галлюциногенные ощущения. Причем более сотни из этих грибов растут только в Южной Америке, в частности на территории стран Карибского бассейна. Грибы – источник белка и в меньшей степени углеводов, при этом совершенно не содержат холестерина. Кроме белка и углеводов, грибы богаты витаминами В1, В2, D, селеном, калием, ниацином и антиоксидантами. Самыми дорогими грибами в мире являются трюфели. Их цена за 1 грамм может доходить до $10. Вы знаете, вот готовясь к сегодняшнему эфиру, я вычитал, что грибники, оказывается, как рыбаки, охотники, летчики, моряки, народ очень суеверный. Или это тоже из области, так сказать, баек, скажем так, да? Ну, вот есть разные приметы, всякие разные, которые даже могут остановить человека, и он собирался с утра пойти в лес по грибы, а вот там, ну, условно говоря, встретил соседку с пустыми ведрами, да.
1: Таких я не слышал. А вот одно из суеверий, которое я знаю, если вы нашли гриб, он уже не вырастет.
0: То есть?
1: Вот считается, что если вы нашли гриб маленький, молоденький, он только-только появился.
0: То есть вы на него взглянули?
1: Да, взглянули. Да. Если вы на него поглядели, все, он дальше уже расти не будет.
2: Суеверие больше.
1: Да, это больше суеверие, потому что я знаю людей, которые фотографировали грибы, что называется, вот они нашли гриб, и фотографировали по мере роста, то есть, чтобы показать, как этот гриб растет. Да и, собственно говоря, сейчас вы можете найти немало записей, видеозаписей, как растут грибы.
2: У меня есть два друга, которые все время конкурируют между собой в деревне, когда идут за грибами. Вот пошел грусть, они идут собирать. И вот один из них идет, а там грузди маленькие все, миленькие. Он их так листочками чуть прикрывает и говорит, завтра я за ними приду. А утром туда идет другой друг. Приходит с полной корзиной, говорит, представляешь, я там набрал грибов.
1: Да, грибы растут с разной скоростью. Кто-то растет медленно, кто-то растет фантастически быстро.
0: Смотрите, я несколько минут назад завел разговор о приметах. Вот смотрите, счастливому за грибами ходить, несчастливому по лесу бродить, утверждают опытные грибники, считая, что человеку со скверным характером и мрачными мыслями в лесу делать нечего. Но я думаю, это касается не только грибников, а и охотников.
2: Да,
0: и
2: конечно, Но про грибы, например, я могу сказать, у меня как бы вот с другом мы когда ходим, я приезжаю к нему, да, за грибами. Вот мы будем идти по лесу, я могу пройти там, за мной кто-то, он будет идти следом и собирать грибы. То есть я найду 1-2, он наберет десяток. То есть вот он знает, где они растут, под каким деревцем обычно, да, и знает, как их видеть. А я не вижу. Мы с женой, когда идем по грибы, она их будет собирать, а я как охотник, видимо, я буду смотреть на деревья, на птичек, ну, зоолог я, ну, не миколог, не грибы я люблю собирать, да.
1: Это у меня был как раз такой случай, значит, я шел, собирал грибы, пошел утречком в лес, иду, передо мной идет бабулька, старушечка, а я прямо вот следом за ней, что называется, нога в ногу, тропинка в тропинку, вот как шаг в шаг, да? Она там смотрит, пытается там, иногда находит что-то. Я иду следом за ней, так, один гриб, второй гриб, третий. Что-то. Она так уже начинает на меня оборачиваться, начинает лихорадочно смотреть вокруг. Проходит это место, я подхожу туда, где она только что лихорадочно искала. И это. А, еще одна примета. Суеверие.
0: Да.
1: Но это полезное суеверие. Гриб ждет своего хозяина. То есть, ну, если это, ну, он вырос не для тебя, значит, ты его не увидишь.
2: Ну, это как и у охотников. Каждый зверь для какого-то охотника. Это да.
0: Да, да. Все правильно. Ну, и вот завершая эту нашу часть по суевериям, скажем так, пишут коллеги-грибники опытные. Если неопытный грибник заблудился в лесу, то это значит, что его обошел леший. В этом случае необходимо всю одежду с себя скинуть и надеть ее наизнанку. Это вот одна такая...
2: Могут за лешего принять после этого.
0: Все правильно. И еще говорят, что вот в таком случае желательно также разуться и перевернуть стельки в сапогах или в ботинках. Леший тогда отступится, и можно будет спокойно найти обратную дорогу.
1: Ну, насколько это суеверие, не знаю, но я сам в подобную ситуацию попадал. У нас в лесу, у меня вот на даче очень интересный лес. Я попал в ситуацию, я иду, практически по компасу. То есть я немножечко приблудился, хотя там особо заблуждаться негде. Я вижу солнце, вот. Я иду на солнце, у меня дом как раз в том направлении. И я спокойненько иду, думаю, на выход. Иду. Все, нет. Наконец, раз, выхожу на просеку, и я вижу, что солнце у меня за спиной. Я шел на солнце, а солнце за спиной.
3: Мистика.
1: Иногда, действительно, там начинаешь с лесом, надо как бы поговорить с лешим. Такое тоже случается.
2: Интересно, у грибников нет примет, когда идут за грибами, то есть кому-то как подношение? Потому что, например, у охотников, у тех же северных, у якутов и туда дальше. То есть у них есть, то есть надо обязательно сначала сделать подношение байнаю. То есть вот ты сделал ему подношение.
3: Это, знаете, да, я сейчас вспомню, извините, перебиваю, вот копатели, да, поисковики, у них вот есть такой, понимаете, дедушка Хабар. Значит, что-то оставить там, или огрызок карандаша, или, значит, кусочек хлеба, сухарик для дедушки Хабара, чтобы они смогли бы что-то найти. Действительно, а есть у грибников что-то такое?
1: Да, я, например, регулярно там кусочек хлебушка оставляю в лесу, там вот леший.
3: Вот такой вопрос, Геннадий, к вам как к опытному грибнику и тебе как к опытнейшему охотнику. Говорят, что на грибы могут наводить лесные звери, например, заяц. Считается, что при сборе грибов, если, значит, из-под ног выскакивает заяц, то нужно идти в ту сторону, куда он побежал, потому что вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
1: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
3: Поэтому, Лёша, я назвал тебя.
2: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, например, когда мы в лес ходим, она постоянно помогает искать грибы. Она просто бегает, сшибает их, ты тогда можешь их сразу найти. А так и не видно.
3: Хорошо. Грибы – это ведь не только вкусная, полезная и порой даже изысканная еда. Грибы – это, я так понимаю, еще и лекарства, препараты, причем говорят, что очень эффективные. И об этом знали еще наши предки.
1: Ну, один из первых лекарственных грибов, которые знали в мое время, в моем детстве практически все бабушки, дедушки и родители – это лисички. То есть, если у человека появляются листы, самое милое дело.
3: Какой-то отвар, наверное, делал.
1: Не, просто пожарили, обжарили с лучком, со сметанкой, с картошечкой.
2: Интересно, я чуть-чуть лисичку
3: не знал. Да,
2: здорово.
1: Глистогонное средство очень хорошее.
2: Вообще, как бы, когда мы говорили с вами про съедобность, несъедобность грибов, то есть один из грибов, который, собственно, как бы можно есть сырым, из которого как бы многие начинают пробовать грибы. У меня, например, так сын когда-то начал грибы, но не сырым, просто пожарив. Хотя до этого никогда в жизни грибы не ел, потому что терпеть их не мог от того, что они при жарке образовывали такую вот легкую слизь. Это рыжик. История про то, как человек выходил из леса, ну вот и не мог выжить, нашел рыжики и там поел, то есть благодаря этому поддержал себя. То есть, да, как бы.
1: Рыжики можно солить сухим способом. Ну, как совсем. Взяли, положили слой рыжиков, сверху присолили, следующий.
2: Да, так
1: положили.
2: Их, по-моему, так и делают. Да, да.
1: Вот, и в таком виде потом съедают.
3: Еще в советские годы я слышал от старших, что якобы некоторые виды грибов предохраняют от раковых заболеваний. К антираковым, ну, скажем так, грибам в первую очередь относили боровики.
1: К антираковым грибам относятся шампиньоны, но в первую очередь чага.
3: Расскажите о чаге. Интересно, ведь отвар еще какой-то из чагины, охотник, да, очень активно рыболовы, где-то, ну, опытные люди. Такие.
1: Про чагу надо помнить такую вещь, что чагу, вот образование вот это вот, которое формируется на березе, брать только с живого дерева. Потому что вот этот вот нарост чаги, это не плодовое тело, это запас питательных веществ, которые формирует гриб для последующего образования плодовых тел. И если дерево уже погибло, то значит... питательные вещества из вот этого нароста отправляются на формирование плодовых тел, и уже оно недостаточно действенно. А так, нашли на березе нарост, взяли, принесли домой, разрезали на мелкие кусочки, высушили, перемололи, и дальше можно заваривать. Можно сразу на месте, например, заварить в чай. По крайней мере, считается, как профилактика онкологических заболеваний работает.
2: Но я могу
1: как
2: сказать...
1: лекарства нет.
2: Я могу сказать, что когда мы еще в юнацкую юность, когда мы много ездили, нам как раз всегда рекомендовали, что нет у вас с собой заварки, вот берете чагу, ее заварить действительно вкусный чай, то есть получается, но поварить приходится подольше, чем, то есть именно поварить. Если из заварки там вы получите чефир, то из чаги наоборот, вы получите вкусный чай как раз.
3: Наши радиослушатели после сегодняшнего эфира уже вооружены, так сказать, такими определенными знаниями. Может, кто-то и попробует заварить чагу, и, да и вообще пересмотрит свое отношение к грибам, а те люди, которые были далеки, скажем, от тихой охоты, вот, возможно, они направятся в леса. Ну, будем надеяться. Это в любом случае интересно, полезно. В любом случае человек подышит свежим воздухом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я спешу напомнить, что у меня в гостях были замечательные люди. Алексей Беляков, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота», и Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. И мы говорили о тихой охоте, о грибах, о том, как правильно надо их собирать, какую пользу могут принести грибы и какая порой в них таится опасность. Друзья мои, спасибо огромное.
2: Спасибо за приглашение.
4: Спасибо за приглашение.
3: Уважаемые радиослушатели, наша программа завершена. Слава благодарности и режиссеру программы Юлии Дунце. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
5: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
6: Радио России. Русские сезоны.
7: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
6: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
8: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
6: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватая Днепропетровской области. Ливан и Израиль договорились о создании двух первых пилотных зон в южной провинции Набатея в рамках подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения. Российские космонавты с Международной космической станцией обратились к участникам праздника выпускников.

западной части города овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Ливан и Израиль договорились о создании двух первых пилотных зон в южной провинции Набатея в рамках подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения,

0: По его словам, перед возвращением туда жителей потребуется восстановление хозяйственной инфраструктуры. Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочное соглашение, подписанное 26 июня в Вашингтоне по итогам пятого раунда переговоров с Израилем, стало первым шагом на пути к окончательному прекращению военных действий и восстановлению суверенитета над южными районами, находящимися под оккупацией. Российские космонавты с Международной космической станции обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса», который начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия. «Дорогие выпускники, сейчас мы находимся за сотни километров от Земли. Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета, но самое красивое на ней – это ваши мечты», сказал герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков. Он отметил, что 65 лет назад, когда состоялся первый полет человека в космос, это казалось чем-то невероятным, а в настоящее время работа космонавтов стала реальностью. «Верьте в невозможное и действуйте, ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот», призвал выпускников герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Праздник выпускников «Алые паруса» проходит на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в город мечтателей, где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы «Брига Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Напомню, «Алые паруса» – праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х годов навеяло популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году. Второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года. Сегодня температура в Москве прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, а в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальная русская. Русское лето.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за быков во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин, мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а московская «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. Фирсову 20.

0: 21 год минувший сезон центровой провел в пермской Парме. В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье 28 июня. Во Владивостоке плюс 16, плюс 18, переменная облачность, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 16, плюс 18, переменная облачность, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 25, плюс 27, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
2: Именно об этом сегодня пойдет речь в программе
3: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
4: Sounds charming.

0: Бесполезное золото.
1: Друзья, ну вот только что вы слышали песню под названием «Грани». Я, Дмитрий Чернов, приветствую всех наших слушателей. Это программа «Аурум Инутиле». Это 447-й эпизод. И открыл его замечательный коллектив под названием «Лирика». Но что интересно, «Лирика» — это проект «Пенза, Москва». То есть проект музыкантов, которые, видимо, я так предполагаю, значит, в Пензе собрались и в Москву потом переехали. Но мы сейчас давайте подробности будем выяснять у лидера-основателя команды Алексея Сивачева. Леша, привет.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот эта песня «Грани», которую мы только что послушали, я называю ее, в общем, таким ударным и таким крепким, в общем-то, хитом. Мы о ней чуть позже поговорим. Расскажи, что за проект, когда образовались, где появились. Причем здесь Пенза, хочется понять. Ну и что сегодня с группой происходит? Рассказывай.
2: Изначально я уроженец города Пензы. Ну и жил, скажем, до 22 лет в этом славном, замечательном городе. Моя профессия, ну, связана прям непосредственно с музыкой. Я гитарист. И в какое-то время, закончив учебное заведение здесь, я поехал поступать в Москву. Там поступил в академию. И, собственно, с 2007 года я проживал в Москве. И поэтому, как бы, непосредственно вот само творчество почему так разделено на два города. То есть песни вообще я начал писать в самом начале 2000-х годов. Ну и, соответственно, это, как бы, увлечение, оно сопровождает меня на протяжении всей моей жизни. И поэтому часть материала писалась когда-то в Пензе, потом я уже, переехав в Москву, продолжил там писать свое творчество. Ну и по мере того, как у меня это все развивалось, то есть появлялись люди, которые мне в этом как бы соглашались помогать с удовольствием. Вот. И поэтому назрел момент, когда, собственно, это все переросло именно в группу, да, то есть не один человек участник, а уже как-то коллективное творчество. И если отправной точкой брать именно группы, то это 2016 год, то есть когда появилось именно название «Лирика». А до этого я просто писал как бы, ну, в стол, условно говоря, да, можно так сказать. То есть просто было такое вот творчество свое, авторское.
1: А сколько сейчас человек в команде у тебя? И кто эти люди? Назови их поименно, чтобы мы знали наших героев.
2: Да, сейчас вот, если так вот обзорно пройтись, то есть основной костяк — это барабанщик и басист, помимо меня. Я играю на гитаре и пою, ну, и являюсь автором самого материала, то есть имеется в виду, что текстов и музыки. Сейчас поименно всех назову. Барабанщик — это Евгений Комиссаров, замечательный просто профессионал своего дела. Бас-гитарист — это Алексей Рябов, на данный момент у нас вот тоже прекрасный музыкант. И есть вот клавишник, который мне периодически, ну вот, когда вот назревает вопрос записи, он помогает в аранжировках. Это Владимир Елымов, тоже такой достаточно именитый, кстати, в определенных кругах человек. И это вот основной костяк. Есть еще у нас звукорежиссер, который нам помогает в сведении. Это Алексей Городсков. Ну и есть еще какое-то количество людей, которые там на каких-то этапах так или иначе тоже. Кто советом помогает, кто какими-то действиями и так далее. То есть основной костяк я назвал.
1: Есть какие-то у тебя ориентиры? Группы, альбомы, песни, треки, которых ты относишь вот к категории самый экспериментальный трек, самый экспериментальный альбом, самый экспериментальный коллектив, и ставишь его себе в пример. И почему?
2: Ну, мы можем же говорить и о зарубежных.
1: Да, да, конечно, конечно, в первую очередь.
2: Если прямо тоже пойти по, скажем, по годам, по каким-то, да, то есть я бы в первую очередь, ну, для себя, по крайней мере, назвал бы, конечно, Битлз. Битлз — это, безусловно, очень экспериментальный коллектив, то есть если посмотреть всю их музыкальную карьеру, там, пожалуй, вот, ну, когда вот они уже стали такими зрелыми, известными,
1: конечно,
2: музыкантами,
1: ну,
2: там, в принципе, и был только эксперимент сплошной.
1: Это вот. Безусловно.
2: Потом, если вот брать уже более современных, да, вот сейчас для меня, конечно, безусловно, это группа Sleep Token, есть такая.
1: Вау, вот. Класс, так.
2: Да, вот это, конечно, для меня сейчас вот, ну, такая знаковая очень команда, я с удовольствием изучаю их творчество и просто действительно преклоняюсь перед талантом, вот, многогранным.
1: По жанровости только отличается от вашего, в общем-то.
2: Да, а мы не зашориваемся, как я говорил уже об этом, то есть я же слушаю вообще космополит в плане музыки, то есть у меня нет каких-то таких вот разграничений. Ну и, понятное дело, очень много джаза и джаз-рока, то есть там-то поиск постоянно всегда, как бы.
1: О, это да, это неисчерпаемые глубины, которыми уважающие себя, в общем, музыкальные люди, музыкальные искатели обязательно используют. Здесь я с тобой абсолютно согласен. Леш, вот в конце нашего разговора я бы хотел, чтобы ты, наверное, анонсировал появление команды «Лирика» на каких-то подмостках в течение лета. Где вас можно будет вживую послушать?
2: Так, ну, живые концерты мы пока не запланировали. Мы сейчас очень очень серьезно заняты студийной работой. У нас сейчас вот в этом году мы планируем выпустить 6 новых треков, то есть мы сейчас над ними работаем. Если что-то будет происходить, то это будет такое, видимо, более спонтанное, потому что у нас сейчас пока нет времени на... Мы репетируем, то есть мы все равно как бы в тонусе мы себя держим, в любой момент мы можем сыграть концерт, но сейчас все усилия мы направили именно на студийную работу, потому что она все-таки такая энергозатратная и требует таких усилий с нашей стороны. Поэтому пока сосредоточен на этом, но, наверное, ближе к осени тогда вот мы что-то будем планировать в плане выступлений. Вот пока, к сожалению, так, не сможем чем-то обнадежить.
1: Вот так вот, друзья, сегодня таким вот удивительным образом мы открываем этот эпизод программы «Аурум Инутиле». Я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на это словосочетание «экспериментальный подход», потому что наш эпизод сегодня называется «Зерна роста. Эксперименты и идеи». Все сегодняшние разговоры будут крутиться вокруг одного и того же – эксперимента. Почему я сегодня выбрал эту тему? Потому что я познакомлю вас чуть позже с удивительным коллективом, экспериментальным, инструментальным московским коллективом «Straight Hands». Это будет чуть позже. Ну и зачитаю вам коротенько еще одну главу из книги величайшего продюсера всех времен Рика Рубина. Это будет чуть позже. А далее у нас встречайте-ка с наших старых знакомых коллектив Long Long из Ярославля. Саша, привет!
3: Привет, Дмитрий, привет всем.
1: Это песня, которая называется «Ох, это судьба». Это ведь тоже из серии, если я правильно понимаю, ваших экспериментов, из серии поиска. Вы фитуете с музыкантами, в данном случае с командой «Экс-Суперхирос», тоже ярославские рокеры. Вы пытаетесь каким-то образом что-то нащупать. А что именно, что конкретно вот в этой композиции «Ох, это судьба»?
3: Я хочу вам сказать, что мы постоянно экспериментируем, и смысл нашего существования, нашего коллектива, как я говорил не раз, это постоянный эксперимент и поиск чего-то нового. Но это новое зависит буквально от настроения. Я говорю, что мы вот в последнее время часто выпускаем такие песни с сатирой. Иногда мы, конечно, выпускаем и более серьезные композиции, но нас делает именно узнаваемым наша манера, наверное, вот именно подача любой из композиций. Почему мы решили предложить эту композицию нашим друзьям из города Ярославля, «Экс-Суперхирос»? Ну, вообще, аранжировку полностью написали к этой композиции они. То есть наши «Лонг-Лонг» — это только слова. Но звук, он как бы все равно в нашем фирменном стиле. Мы все делали вместе.
1: Это правда. И песня-то получилась, кстати, очень крутая. Друзья, прямо сейчас песня «Ох, это судьба». Ярославские парни из двух команд «Long Long» и «Экс-Суперхироус» представляют вашему вниманию в программе «Аурум Инутиле» этот зубодробительный трек. Погнали, слушаем.
4: Ты парнишка безобидный, очень скромный.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Ну вот эта песня «Ох, это судьба», теперь вы понимаете, почему она так называется. Группа Long Long, группа X Super Heroes, лидер команды Long Long Александр Котов с нами на прямой связи. Саш, ты вообще скажи мне, пожалуйста, да что дают тебе, что дают твоим парням вот эти самые эксперименты со звуками, с мелодиями, инструментами в музыкальном плане? Чем должен закончиться? Он должен ведь чем-то закончиться этот вечный поиск.
4: Я думаю, что да, но вообще, как бы, знаешь, если музыкант делает все в одном стиле, все одно похожее, то есть их даже вот играет в этом стиле, это только, конечно, мое мнение. Я считаю, что он делает это именно коммерческой историей. Ну, для меня это именно такой признак. А тот музыкант, который любит выражать свои эмоции через разные, так сказать, направления, пробовать выражать мысли, эмоции по-другому, это также читается и на сцене, на наших выступлениях. То есть что-то внезапно приходит, и мы, естественно, это пробуем. И знаете, вот когда вы присутствуете на концерте какой-то группы, которая играет, например, там, в стиле панк-рок, да, там, то есть там все именно идет на одной волне, а у нас все же всегда присутствуют какие-то эмоциональные качели, и поэтому я считаю, что да. Вот это главное, эмоции, они же всегда удивляют, особенно когда они разные, поэтому вот акцент, наверное, на этом.
3: Ну, в двух словах скажи тогда, где группа Long Long в июле и в августе будет выступать, чтобы приехать посмотреть, послушать?
4: В июле у нас выходной, буквально на днях мы приехали из Чуваши с очень крутейшего фестиваля, агро-фестиваля «Зерно». Сегодня мы выступаем на «Антипати». Это будет проходить в Тверской области. Большой фестиваль, панк-рок-фестиваль. И, конечно же, мы будем выступать в августе на «Летчик Фест».
3: Это супер-фестиваль, друзья. И я еще неоднократно расскажу вам в следующих эпизодах. Саш, тебе большое спасибо за беседу. Парням большой привет. И ждем новую песню. Я знаю, что у вас она есть. Скоро премьера состоится наверняка. Медленная, красивейшая композиция. Но не знаю, как Александр Котов подарит ли нам ее для премьеры или решит, что...
4: Подарим, конечно. Ну, подарим, все. Дмитрий, только все с вами. Вы лучшие. Спасибо вам.
3: Йошкар-Ола на очереди, друзья. Здесь у нас Саша Веселов. Здесь человек у нас, который пишет песни. И эти самые песни исполняет. У нас есть композиция. Она называется «Она весна». Но перед тем, как мы ее послушаем, я бы хотел бы с Александром все-таки поздороваться, вывести его в прямой эфир и спросить: Саша, сколько смыслов в этом треке? Ну, давай для начала. Привет, Александр.
5: Привет, Дмитрий. Привет, слушатели. Программа «Аурум Инутиля».
3: Как идея песни появилась в твоей голове? Сколько смыслов в этом треке? Расскажи нам.
5: Была весна. Состояние влюбленности, эйфория чувств от всего окружающего, вера в то, что все еще получится, надежда. Такая смесь мыслей и эмоций создала по дороге на работу текст песни. В дальнейшем, конечно же, мы его дорабатывали, чтобы получилось нечто интересное.
3: Ну, давай прямо сейчас послушаем эту композицию. «Она весна». Саша Веселов, город Йошкар-Ола, в этом эпизоде «Аурум Инутиля».

0: Песня «Она весна». То, что вы сейчас слышали, так называется этот трек. Саша Веселов, город Йошкар-Ола, был с нами на прямой связи. И я бы хотел бы, друзья, ну, во-первых, сразу немножечко, так сказать, отойти от обсуждаемой тематики и сказать, что мне показалось, что тут вот, в общем, чего-то не хватает. Да, не хватает немножечко, наверное, какой-то плотности, но вот чего-то не хватает. У вас ощущение есть такое? Вы прокомментируйте, пожалуйста, если считаете это необходимым, в наших соответствующих постах в группе «Аурум и Нутиль». Саша Веселов с нами на прямой связи, и я задаю, Саш, тебе следующий вопрос про экспериментальный подход. Как ты понимаешь этот термин, и нужен ли он тебе в работе? Вот расскажи, поделись.
1: Думаю, что суть термина в том, чтобы пробовать и нащупывать что-то свое, индивидуальное, в некоторой степени неповторимое, то, что есть в каждом из нас, в самом сердце. И в целом с Вероникой и лейблом «Ядра Изумруд» стараемся в каждой работе побаловаться и нащупать что-то новое в оформлении чувств, вкладываемых в песни.
0: А насколько важны вообще тебе эксперименты со звуками? Насколько, и самое главное, в чем ты находишь вот магию, да, понимаешь, вот эти эксперименты — это некая магия тоже. А в чем ты находишь ее, эту самую магию?
1: Мне это интересно. В процессе трека бывает, что какой-то звук сам по себе просится участвовать в композиции, чтобы подчеркнуть какую-то эмоцию или атмосферу, которую хочется передать. А бывает, что ищем и, случайно попав в интересный инструмент, начинаем разворачивать целую картинку просто по одному его звучанию.
0: Как долго ты, Саш, горишь новой идеей? Что делаешь, когда превращается эта идея внезапно в рутину, как часто бывает?
1: Идею стараюсь сразу записать на бумагу или диктофон. Бывает по дороге на работу, на работе, бывает ночью не спится что-то записать, потому что текста бывает приходят интересные и теряются в дальнейшем. Соответственно, когда приходит время, смотрю записи, черновики какие-то, и там уже дорабатываем, дописываем, все ситуативно работает.
0: А теперь, друзья, к самой интересной интриге этого эпизода. Как и я обещал вам ранее, сегодня у нас инструментальный коллектив принимает участие в программе «Аурум и Нутиля». И я с удовольствием представляю вам группу «Straight Hands». «Straight Hands» — проект, который не так давно был образован, если быть точными, в 24-м году, Юлией, Олегом Ледяевыми и Алексеем Матвеевичевым. Отражает название и свое содержание «прямые руки», то есть руки, растущие оттуда, откуда надо, насколько я понимаю. И что самое интересное, это, конечно, та самая музыка, где без экспериментов, ну, просто не обойтись. Прогрессив-рок, фьюжн и все, что сопутствует вообще поиску и исполнителям серьезного уровня, серьезным музыкантам. Я предлагаю вам, друзья, прямо сейчас поздороваться с автором музыки коллектива «Straight Hands» Алексеем Матвеевичевым. Привет, Леш.
2: Всем привет.
0: Скажи, чем ты занимаешься в этом удивительном коллективе?
2: Ну, я как выступаю как композитор, автор стихов. У нас есть и песни, и инструментальная музыка, и как гитарист и вокалист.
0: Да, я заценил юмор вашего названия. «Straight Hands» переводится, если вдруг кто не знает, как «прямые руки». То есть, я так понимаю, руки, растущие из нужного места.
2: Ну да, на самом деле это такой кривой перевод. Руки, наверное, это скорее «arm» по-английски, но это стало понятно уже позже. Вообще, да, с английскими названиями, ну, оказывается, слово «straight» люди совершенно не могут написать у нас. Потому что там GHT, такое сочетание. Так что это проклятие. У меня до этого была группа «Beware the Bear». Она называлась типа «Остерегайся медведем». Такая тоже патриотическая название. Вот, и все почему-то думали, что это про пиво. Бэ, там похоже пишут слова. И у нас даже на каких-то детских мероприятиях не хотели пускать играть, потому что это пропаганда спиртного.
0: Ну, так бывает, да. Мы, кстати, я постоянно веду об этом дискуссии в программе «Аурум и Нутиля» на тему того, а надо ли вообще англицизмы в названии добавлять. Еще и, знаешь, группы, которые называются по-русски одним словом, а второе слово в названии, оно вот какое-нибудь там написано на латинице. Ну, совершенно непонятная заморочка, но, тем не менее, все равно «Straight Hands», так «Straight Hands». Sands. И композиция ваша сегодня называется, между прочим, Golden Age, что тоже наводит на разные мысли, но об этом чуть позже. Я хочу спросить тебя в первую очередь об экспериментальном подходе. Все-таки у нас эпизод сегодня называется «Эксперименты и идеи. Зерна роста». И мне кажется, что в вашей, в общем, серьезной довольно команде, которая, ну, такой прогрессив какой-то, да, исполняет что-то вот в этом вот направлении, мне кажется, что экспериментальный подход крайне необходим и важен. Какой смысл ты вкладываешь в этот термин? Нужен ли такой экспериментальный подход? Если нет, то почему? Ну и расскажи немножечко о стилистике вашей команды.
2: Ну, экспериментальный, если в самом широком смысле, это такой некая антитеза шаблонному подходу. Он гораздо проще. Шаблонный, я имею в виду, что когда собирается коллектив, если понятно, какой будет жанр, понятно примерно какой референс, под какой уйдет курс, словно говоря, очень легко подобрать музыкантов. Просто зовутся люди, которые в этой музыке что-то понимают, с определенными техническими данными. Не знаю, если там играть какой-нибудь МДМ, то нужен барабанщик, который с какой-то скоростью лупит по подвозке и хорошо там знает и умеет играть какой-нибудь Children of Bodom, например. А если идет отказ от шаблона, то и непонятно, как звукорежиссерам, как работают с этой музыкой. Потому что получается такое, что ли, стоит задача, ну, короче, не стоит задача что-то скопировать, а задача сыграть нечто такое, что до этого
0: никто не слышал. Делал.
2: Ну да. Ну и сама по себе эта задача довольно бессмысленная, потому что все равно в итоге музыка вся на что-то похожа, и если прямо стараться сделать что-то невероятно экспериментальное, как самоцель, то выходит музыка, которую все равно слушатель может по некоторым осям.
0: Я, Леш, еще вопрос перед тем, как мы сейчас будем слушать композицию Golden Age. Он касается написания, появления этой вот самой композиции. То есть, если можно, в нескольких словах поясни, как она родилась.
2: Ну, это часть цикла. В принципе, я как бы отдельно ее не рассматриваю, как... В общем, я музыку слушаю альбомами, воспринимаю. То есть, в принципе, чтобы понимать, ну, вот эту эмоцию, которая в ней заложена, нужно ее рассматривать как часть пластинки.
0: Пластинка
2: называется «Перпендикулярные миры». То есть она в пересечении людских судеб, кратком и порой заканчивающейся этим разрывом, вот эти прямые, параллельные, перпендикулярные, простите, расходятся бесконечно. И Golden Age — это как раз некое воспоминание о таком, может быть, по-разному можно воспринимать, о вот счастливых моментах, о вот этой встрече. То есть для кого-то это может быть детство золотое какое-то, да? То есть в этой теме есть и игривые моменты, есть и тема такого плаща, ну, припева и такой части, мол, не уходи. Наивная. Это такая, наверное, самая светлая, наивная композиция на этой пластинке.
0: Вот чем она и подкупила нас при прослушивании вашего материала перед тем, как мы готовили этот эпизод. Леш, а где проект Stray Hands в июле или августе можно послушать вживую?
2: Да, в Москве будут 3 концерта. 28 июня клуб Milk будет концерт в Москве. Всех приглашаю. А также 18-19 июля Sun Yes Fest. Это будет 7-го ДНХ. Тоже там у нас, увидите, на гитарной сцене.
0: Друзья, Алексей Матвеевичев, автор музыки, гитарист проекта Stray Hands у нас в программе. Только что подводил вас к тому, что вы сейчас услышите. А услышите вы сейчас композицию Golden Age. Давайте-ка вместе с нами. А затем мы еще поговорим и с человеком вторым, кто имеет прямое отношение к аранжировкам, к партиям ударных и за.

0: Это, друзья, композиция под названием Golden Age московского коллектива Straight Hands наполняет мыслями, наполняет легкостью и наполняет соответствующими зернами философии. Зарождает в нас что-то, наверное, то, о чем пишет Рик Рубин в своей книге «Искусство создавать искусство из ничего». И я предлагаю вам послушать фрагмент из этой самой книги, который называется «Зерна».
1: Хиленькая идея может вырасти в прекрасную работу, а самые захватывающие замыслы порой так и не приносят плодов. Судить еще рано. Пока замысел не получит развитие, оценить росток невозможно, подходящее зерно проявит себя со временем. Если возлагать на зерно слишком большие надежды или забраковать его раньше времени, можно помешать его естественному росту. Вашему «я» на этом этапе особо нечего делать, более того, оно может даже навредить. Не выбирайте слишком простые пути и не торопитесь вычеркивать пункты из списка. Впрочем, если зерно не поливать, никак не узнаешь, будет ли оно плодоносить. Соберите побольше зерен, и спустя какое-то время посмотрите, какие из них отзываются. Порой мы слишком близко и не видим их истинный потенциал. А иногда момент чуда, породивший зерно, значительнее, чем оно само. Лучше всего собирать идеи несколько недель или месяцев, а потом выбрать, на каких сосредоточиться, а не нестись сегодняшними задумками к финишу, повинуясь нетерпению или необходимости. Чем больше зерен вы собрали, тем легче будет судить.
2: Будешь барабанить по утрам?
3: Буду!
4: Ауру!
0: Друзья, ну и вот после этой замечательной композиции я не могу вам не представить второго человека в коллективе Straight Hands, а может быть даже первого, это он сейчас сам определит, кто он, первый или второй. Его зовут Олег Ледяев, он музыкант, ударник, он композитор. Олег, привет.
5: Привет, Елена.
0: А как ты делите вы с Алексеем, вот между прочим, свои позиции? Кто его, из вас главнее?
5: Нет, у нас нет главных. Мы, во-первых, давно друг с другом знакомы, и поэтому знаем друг друга, как у нас как бы... Понимаем друг друга с полуслова, и поэтому один дает идею, второй поднимает и так далее. Или первый дает, второй поднимает и так далее.
0: Ага. Вот мы сейчас в композиции Golden Age. Алексей сказал, что это одна из, наверное, самых добрых, самых замечательных, самых приятных и в чем-то даже, наверное, романтичных композиций вашего проекта Straight Hands. А вообще тяжело в жанре фьюжн и прогрессив искать какие-то, знаешь, точки опоры, экспериментаторством заниматься каким-то, да? То есть вот быть постоянно в каком-то поиске. Я же правильно понимаю, что вы именно в нем и находитесь всегда?
5: Ну, вся наша музыка, она практически экспериментальна изначально. Берется какая-то, может быть, темка, которая случайно пришла в голову. Мы можем пьесу записывать, допустим, или играть на концерте, записать в одном, а на концерте сыграть в другом, там, стиле, может, даже, или с другими экспериментами, грубо говоря. И поэтому вся музыка наша экспериментальна, по большому счету. Поэтому нам дается все легко.
0: Любопытно выяснить еще и в плане творчества коллектива Straight Hands. Это момент, когда вы загораетесь какой-то новой идеей. Когда вы что-то нашли, нащупали. Что делаете с этой идеей? Или же через какое-то время она превращается в рутину, и вы все равно с ней должны что-то делать. Вот как вы в этом случае работаете?
5: Изначально весь материал придумал мы вдвоем с Алексеем. Они как профессионалы подсоединяются и придумывают какие-то свои фишки, то же самое. И делаем такую общую основу, на которую потом импровизируем и так далее.
0: Еще раз хочу подчеркнуть, что крайне благодарен и Алексею Матвеевичу, и Олегу Ледяеву, этим двум замечательным ведущим проекта Straight Hands, без которых мы бы не услышали сегодня этой замечательной музыки. Еще одна композиция называется My Spaceship. Прямо сейчас в ауру Манутеля.

0: idea where this will lead us.
1: Бесполезное золото.
2: Очень часто бывает так, что в программу «Аурум Инутиля» присылают свои песни, свои треки удивительные команды. У нас сегодня, если вы обратили внимание, дорогие радиослушатели, московских коллективов было гораздо больше, нежели чем коллективов из других городов. Так бывает очень часто, несмотря на то, что я всегда придерживаюсь все-таки позиции давать возможности региональным командам больше прозвучать. Не могу сегодня не взять в этот эпизод и еще одну московскую группу. Которая нашла в себе смелость прислать заявку к нам сюда, в программу «Аурум Инутиля». Это очень просто сделать. Нужно лишь прислать свои песни нам на почту ainutile@mail.ru. Коллектив называется «Murky Dreams». Молодой коллектив, московский коллектив, создает современную музыку. Создает ее на стыке альтернативного и синт-рока, поп-музыки и модерн-металла. Все это у ребят удачно складывается в таком, давайте назовем это удобоваримом, приятном формате. Хотя изначально кажется каким-то странным звучанием. Я решил, что мы сегодня закроем наш эпизод 447 композицией «Sweet Lies» московского коллектива «Murky Dreams». Чтобы вы знали, что есть люди, которые продолжают искать и находят. Поэтому ищите и донайдете. Хочу закончить сегодняшний эпизод. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся ровно через неделю. Пока.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
2: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
3: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
2: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
4: Вот и вся история.
5: Ну,
4: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
6: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
7: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Мото Сити Джаз Октет, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
6: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Оренбурга.
0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера. БРИК «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Далее подробно. Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам города Запорожья. Там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны. По заводу ударили беспилотниками «Герань». Кроме того, беспилотниками «Герань» поражены две автозаправочные станции также в районе Запорожья. Обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар. В нашем военном ведомстве отметили, что российские военные практически ежедневно работают по объектам топливной инфраструктуры Украины. Ранее агентство ТАСС сообщило, что власти Сумской области на севере Украины рассматривают альтернативные механизмы обеспечения горючим на случай уничтожения АЗС. Как напоминает ТАСС, информация о пожарах на украинских АЗС практически ежедневно поступает из разных регионов Украины. Губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил в областном центре автобус с 5 курянами из приграничья, которых накануне удалось вернуть из украинского плена, передает корреспондент ТАСС. Людей встретили их родственники, врачи и курские власти в одном из местных пунктов временного размещения. Как передает корреспондент ТАСС, губернатор Курской области приехал заранее, чтобы пообщаться с родственниками возвращенных курян. Глава региона в своем канале в Максе написал, что у каждого из вернувшихся домой своя тяжелая история, в последнюю ночь люди не спали. Украинцы врали, что на родине их не ждут, что Россия от них отказывается. Они не верили и правильно делали, отметил глава региона. Хинштейн добавил, что недавно переговорил с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Работа по прояснению судьбы остальных людей будет продолжена. К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем, написал глава Курской области. Американские вооруженные силы нанесли удары по нескольким иранским целям в ответ на очередной обстрел Ираном коммерческого танкера, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке CENTCOM. Силы CENTCOM сегодня нанесли удары в качестве прямого ответа на продолжающуюся иранскую агрессию против коммерческого судоходства. Военная авиация США нанесла удары по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным.

0: действиям, подчеркнули в Сент-Ком. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции заявил, что намерен сформировать широкое национальное правительство по итогам предстоящих осенью 2026 года парламентских выборов. «Я намерен сформировать широкое национальное правительство», — сказал Нетаньяху. «Это не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий. Только так мы сможем достичь согласия между собой», — добавил он. 15 июня Нетаньяху заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах и намерен одержать на них победу, чтобы сформировать и возглавить следующее правительство Израиля. До этого президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC выразил сомнение в том, что Нетаньяху захочет баллотироваться на новых выборах. БРИК «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, передают корреспондент РИА Новости. Проход по Неве главного символа праздника «Алые паруса» сопровождался водно-пиротехническим шоу. Проходу БРИКа «Россия» под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. «Алые паруса» – праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х годов навеяло популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый раз он состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году. Второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года. Сегодня температура воздуха в Москве прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
1: В воскресенье уже летнее, плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. А в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим. И в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядут следующий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Демис Хюрса со счетом 6-1, 4-6 и 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Майами Хит сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2 минут. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль, серебряная, у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева и София Аляева также заняли первое место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, воскресенье 28 июня, во Владивостоке плюс 16, плюс 18, переменная облачность.

пройдут кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 17, плюс 19, переменная облачность, небольшие дожди. В Нальчике плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Приятель, дорогой, здорово, где ты был? В кунсткамере, мой друг. Часа там три ходил. Так начинается басня Ивана Андреевича Крылова «Любопытный». И дальше три часа целых человек ходил. Каких там только чудес палата. Да какие только прелести природа таровата. Это рассказ, который мы могли бы продолжить, потому что основанный 310 лет назад Петром Первым императором всероссийским кунсткамера, что переводится как «кабинет редкостей», давно уже переросла свое такое первоначальное музейное, хотя оно осталось, музейное такое предназначение, и теперь это очень интересное, выдающееся научное учреждение. Это Институт антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Его директор, ее директор, которого мы очень долго ждали и которому очень рады, сейчас находится в нашей петербургской студии. Это Андрей Владимирович Головнев, академик Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук. И мы начинаем рассказывать о лавке чудес и научном учреждении одновременно. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна.
1: Наверное, начнем с того, почему вы так прицельно занимаетесь Арктикой? Ну, помимо того, что 500 лет мы знаем уже, история Северного морского пути длится. Это необыкновенная, богатейшая, сложнейшая природная территория, которая вот нам подарена. Почему все-таки Арктика прицельно?
2: А можно я начну цыганочку с выходом? Потому что вы представили
1: Давайте.
2: Меня как директора кунсткамеры, да, который 310, и этот возраст обязывает к мудрости, вероятно. Хотя одним из моих девизов послужил призыв к самому себе и коллегам омолодить кунсткамеру на 300 лет, для того, чтобы она вернула себе состояние, статус, настроение инновационной лаборатории, которой она была при Петре Первом. Вообще говоря, спасибо вам за то, что вы говорите о чудесах. А точнее, наверное, перевести наш музей как музей диковин. Хотя буквально с немецкого «Kunstkamera» означает «кабинет искусств».
1: Искусств.
2: Когда-то,
1: да, искусств.
2: Вслед за созданием «Kunstkamera», через 10 лет была образована Академия наук и художеств. И вот эта пара «Kunstkamera» и «Академия» решают силлогически очень простую задачу. «Kunstkamera» задает вопросы, а «Академия» дает ответы. «Kunstkamera» собирает диковины, которые вызывают интерес. А умная наука, академическая наука, собирает сведения, исследует эти диковины и все, что вокруг них, и дает ответы. Тем самым расстилается такая вот область знаний. Не случайно кунсткамера, ее силуэт, символ Академии наук до сих пор. И в этом смысле кунсткамера явилась началом, колыбелью наук вообще. Она не только мать музеев, все российские музеи происходят от нее, она единственный, кстати, музей Петра, и от нее все традиции музейного дела. Но она еще и колыбель науки. Так что, когда я говорю о том, что кунсткамера – это летопись самопознания России, я ничуть не преувеличиваю. Действительно, в кунсткамеру свозились всеми путешественниками из всех долголетних экспедиций России портреты, рисунки, карты, экспонаты, диковины, которые наполняли хранилище кунсткамеры и которые являлись основанием знаний России о себе. За академическим столом наши сотрудники, которые были одновременно и членами Академии, и работали в кунсткамере с коллекциями, открывали шаг за шагом все ресурсы, весь потенциал России. самое выдающееся, самое яркое, самое многолетнее и самое важное для самопознания России экспедиция, вторая Камчатская, превратившаяся в Великую Северную экспедицию, которая обозначила все северные и восточные пределы и рубежи России, в том числе, наконец-то дала ответ, соединяется ли Азия с Америкой. Вопрос, который Лейбниц, великий философ, задавал великому царю-императору Петру Первому, а тот так и не успел добиться от Беринга ответа, поскольку первая Камчатская экспедиция началась почти вровень с моментом смерти Петра Великого. Так он и ушел в иной мир, и только там, в этом ином мире, сообщил Лейбницу ответ на вопрос, соединяется ли Азия с Америкой. Существует ли так называемый Анианский пролив, который позднее стал называться Беринговым проливом. И вот эта десятилетняя экспедиция Великая Северная, она открыла России Россию. Причем это был взгляд с севера, потому что 6 отрядов этой великой экспедиции – это арктические отряды, которые должны были картографировать берег моря. Арктика – это, собственно, студеное море, ледовитый океан. И прибрежье, то есть острова и берега, которые окаймляют Арктический океан, Северный ледовитый океан. И познание России себя во многом оказалось познанием с севера. В том числе Россия узнала, что она страна народов. Удивительное дело. Путешественники отправлялись натуралистами, но, пропутешествовав несколько лет по России, возвращались народоведами, потому что Россия – страна народов. Это очень важное открытие, которое сделала Россия в те самые годы постпетровские.
1: Подарила нам природа такую шкатулочку, понимаете ли, с таким секретом. Огромные территории, огромные богатства. И трудно все это доставать. Трудно. Климат суровый. Земля, ну, скажем так, не чернозем, да? Все через преодоление. Можно долго говорить, вот если говорить о народоведении, об особенном северном характере. У меня, кстати, хороший был собеседник из Архангельска, человек, который много занимается вот именно духом северным таким, который, ну, отличает абсолютно точно людей, которые населяют эти места. И вот это вот богатство, а попробуй достань, это такая шутка злая, не злая, природы. В 30-х годах был очень популярен фильм Сергея Герасимова «Семеро смелых». И там была, опять же, очень такая популярная песенка, в которой были такие слова: «Не грусти, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылала нас страна». Это нужно все время штурмовать, все время преодолевать, помимо того, что наука идет вперед и появляется сотни научных открытий, которые помогают этому штурму, но все равно ведь остается проблема преодолеть.
2: У меня есть несколько ответов или рецептов, или, простите за выражение, лайфхаков. Я сам полярник, человек, который значительную часть жизни провел в северных арктических экспедициях, и могу вам сообщить, что вот преодоление, героизм – это взгляд в Арктику извне. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют там, будучи в Арктике. То есть они настолько адаптированы, настолько они хорошо вписались и настолько они сумели филигранно развить свою культуру, что им просто удобно, хорошо в Арктике. Они счастливы в этом суровом климате. Вот этого не следует забывать, потому что у нас складывается издалека представление о том, что в Арктике нужно выживать. Нет, в Арктике можно жить и быть счастливы. Второе. Арктика – это край людей, которые оказались там, как мне кажется, по двум основным причинам – с древности до современности. Это изгои и герои. Изгои – это те, кто неуживчив, с особым характером. А герои – это те, которым в уюте юга тесно, потно и кто ищет новых возможностей. Так что вот эти вот люди, их потомки, это особая генерация. Я говорю даже не собственное мнение, а сводку социологов, причем всемирных, которые показывают, что у арктических людей особое отношение к ценностям жизни. В частности, есть такой индекс, который выражается в индексе человеческого развития. Вот в особом исследовании Arctic Human Development Report там как раз такая сводка приведена, когда во всех других регионах мира спрашивали, опрашивали людей, что для них важно, они называли достойную зарплату, здоровое долголетие и возможность высокого образования, получения образования. Ну, то есть такие вполне понятные критерии. Когда их распространили на Арктику и провели соответствующие исследования, то выяснилось, что в Арктике совершенно другие приоритеты, потому что высокая зарплата в Арктике не очень адекватное понятие, потому что среди арктических людей распространена так называемая неформальная экономика, а она основана на дележе, на щедрости, которая связана с промыслами, с какими-то добычами. Люди просто делятся тем, что они сумели поймать рыбу, зверя, собрать ягоды. То есть это все не учитывается в формальных экономических показателях, а составляет чуть ли не половину того самого экономического достатка. Иначе говоря, материальное благополучие людей зависит не от тех цифр, которые сдаются официальной статистикой, а от человеческих отношений. Это первое. Второе. Что такое долголетие в Арктике? Самое главное – это уверенность в том, что ты здоровый человек и способен обеспечить своим физическим состоянием и кондициями цели, которые ты преследуешь. Ты здоров для того, чтобы быть действующим, деятельным человеком. То есть не просто долголетие, а состояние здоровья, состояние вот такого боевого настроя, если угодно. Что касается образования, то тоже это условность в Арктике, потому что какое бы высокое у тебя ни было образование, ты должен быть по-особому в Арктике образован, быть знатоком тех особых условий, которые помогают тебе выжить. Достаточно одного эксцесса для того, чтобы человек погиб. В Арктике это случается часто. Поэтому особое арктическое образование – это во многом экологическое образование, знание природы, ветрология, ледоведение, знание повадок зверей, ну и так далее. Так что все три оказались не удел. А самым главным критерием, который выделили люди Арктики по всему свету, оказалась власть над собственной судьбой. Задумайтесь, это великая философия самоопределения, самодостаточности и, по большому счету, свободы. И вот это очень важный признак, это особенность Арктики – власть над собственной судьбой. Это истинная свобода. Не случайно взгляд из Арктики на Россию открывает совершенно новое качество России. Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторически страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, мы видим полную свободу, поскольку у поморов, у новгородцев никогда...
1: Да, никогда, никогда никаких крепостных.
2: Совершенно верно. Вот вам открытие никогда. России, если смотреть на нее с севера, с полярной звезды от Арктического океана. Россия – страна свободы, причем истинной свободы, власти над собственной судьбой. Вот это очень важное качество. Это мотивирующее качество. Вы говорите, как сложно осваивать ресурсы. С одной стороны, сложно, с другой стороны, вечная мерзлота – это очень хороший консерватор. Мы сталкиваемся с тем, что многие ресурсы доступны и сохранились благодаря вот этой заморозке. А еще я добавлю к вам впечатление человека, путешественника и мыслителя, который оказался в Петербурге за 100 лет до Пушкина, и которого Пушкин цитировал в своем «Медном всаднике», где он писал про окно в Европу. Вот тот самый человек, который впервые сказал про окно в Европу, Альгаротти, охарактеризовал Россию из позиции севера, обозначив, что, во-первых, она обладает великолепными качествами, поскольку у нее нет врагов севера. Итальянец знает, о чем говорил, потому что Рим пал несколько раз под ударами северных варваров. Россия в этом отношении хранима ледовитым океаном. Это очень важное геостратегическое качество. Второе, что он заметил, дороги дрянь, Но зато зимой они застывают и превращаются в пространство, по которому русские легко мчатся на своих санях на расстояние, сопоставимое дистанции от Рима до Неаполя или от Лондона до Йорка, как он пишет. А самое интересное, что он привел рассказ о том, что Россия сопоставима с белым медведем, задними лапами, опирающимися на берег Ледовитого океана, вытягивающего нос на Босфор и Дарданеллы, правой лапой накрывающего Европу, левой лапой Азию. Вот он, образ России как белого медведя в XVIII веке. Для меня это очень знаковый. Вот жаль, что Пушкин об этом не написал. Жаль, что он выхватил только про окно, а не вот про эту северность России. Вообще, XVIII век для России – это образ северного колосса. Вот почему история Арктики, которую мы замышляем сейчас и начинаем работать, она должна выглядеть примерно так же. Это Арктика для нас – опора. Это не ресурсная окраина, а опора России. Это наш Средиземный океан. Это наши ресурсы, которые нелегко разрабатывать, но зато они есть и в достатке. И в последнее время Россия приобретает, добывает, обогащается, укрепляется с севера, а тратит заработанное на юге. Кроме того, по поводу освоения ресурсов, я думаю, что мы как раз с северными кочевниками добьемся внимания наших крупных корпораций. Мне уже доводилось разговаривать с Алексеем Миллером по этому поводу, предлагать варианты совместных проектов, когда бы наши гиганты промышленные, ресурсные, использовали технологии древних кочевников, то есть умели бы парить над тундрой, а не давить на нее своими тяжелыми конструкциями. И действительно, если мы разберем дизайнерски кочевья, то оказывается, что это такая интереснейшая технология легкого, быстрого, мобильного, трансформного передвижения, что она, во-первых, сопоставима с теорией относительности Эйнштейна. Кочевники движутся и вообще живут по принципу ни больше, ни меньше. Я ничего не прибавляю, читайте мои статьи. Ничуть не преувеличиваю, потому что они живут по принципу слитного времени-пространства. Причем субъектного. Они сами во многом определяют то, что происходит. У них это выражено в их мифологии, жизненной философии. Если они что-то неправильно сделают, то обстоятельства внешние немедленно накроют их какой-нибудь бедой. Волки сожрут оленей, или стадо падет от бескормицы, от так называемого гололеда. То есть везде у других время пойдет правильным путем, а время у них действительно живое, потому что оно движется, кочует. Время кочует, представляете? Потому что в апреле оно в одном месте, а в июне в другом. И так она круглый год кочует по схеме восьмерки. Помните, что такое восьмерка? Восьмерка – это бесконечность. Да. И вот эти люди, которые совершают примерно 100 остановок, стоянок в год, поделите 365 на 100, получится, что они почти большую часть времени в пути. Это люди, которые кайфуют от пути, от движения. И вот эта вот философия наслаждения движением, она очень древняя, она исконно человеческая, потому что вообще наш прапредок больше бегал, чем ходил. Об этом свидетельствует стопа Призенжандра, по которой был найден в восточно-африканском рифте в Олдуэе. А, соответственно, человечество произошло в движении, в мобильности, в кочеве, если угодно. Человек освоил мир, оббежав его. И наши северные кочевники в этом смысле являются очень человечными. Они наследники вот этого очень человеческого качества движения. Они классики движения. И когда мы вот сегодня изучаем их технологии, они оказываются переводимы на язык современных технологий. Вообще современные технологии основаны как раз на движухе, на движении. Поэтому если мы будем смотреть вот в этот корень, изучать кочевников, более того, перенимать их технологии и связывать технологически их с нашими промышленными гигантами, у нас появятся невиданные в мире, вообще неслыханные, проекты освоения той же самой труднодоступной Арктики.
1: Кочевники должны, помимо природного, всего того, что им удивительно подарила природа, все-таки чему-то учиться, чтобы вот этот союз технологий современных и вот этого естественного ощущения, чтобы он был плодотворнее.
2: Они уже научились. Современные народы Севера – Это люди с высоким образованием, получившие его и в региональных университетах, и институтах, и колледжах, и в том же Петербургском институте Севера. То есть сегодня говорить о ликбезе, о культурной революции избыточно, излишне, она уже давно свершилась. У меня есть друзья-доктора наук среди северных кочевников, ничего себе, причем по разным специальностям. Ну, возьмите Сергея Харича, это мой старинный друг, он до недавнего времени был президентом Ассоциации коренных малочисленных народов, он доктор наук, он дипломат международного класса, он мудрец, бывший при этом боксер, когда-то там работал кочегаром, человек, который прошел все, живо интересуется историей, великолепно ее знает, чувствует себя в правоведении, в юриспруденции, как рыба в воде. Точно так же он чувствует себя в тундре на охоте. Он надевается, интересно, как он мне показывал. Смотри, говорит, на мне малица, а под малицей галстук. То есть он готов раздеться немедленно.
1: При случае, при необходимости.
2: Да. У него все свое ношу с собой. Вот так вот. Кочевник в этом смысле обладает особыми качествами. Другие, Григорий Литков, например. Когда-то мы с ним впервые встретились, он тоже стал президентом этой ассоциации. Очень качественно отработал в этой позиции, сенатор Литков. Но когда-то мы с ним начинали в совместном исследовании. Mm-hmm. Словом, вот вам примеры, их гораздо больше. Они интересные журналисты, а блогеры какие из числа северян. Тысячи подписчиков. Новая реальность.
1: Ой, Андрей Владимирович, вы нас заворожили. И теперь нам осталось только научиться парить. Потому что, когда человек парит, он свободен. Почему люди не летают? Вопрос, заданный когда-то драматургом Островским.
2: Когда-то в Кунсткамеру Петр I привез дипломатический дар из Готторпского замка, чудо техники 17 века, Готторпский глобус, это глобус, наружная сторона которого отображала Землю, а внутренняя – галактику. И люди в 17-м, а затем в 18 веке, вообще говоря, вместо того, чтобы ходили в церковь, совершали космические полеты. По крайней мере, на уровне аттракционов. Действительно, я сам на себе испытал. Благодаря наклону осевому создается впечатление, что ты теряешь гравитацию, когда проруливаешь вот этот полет внутри глобуса, в затемненной сфере перед тобой плывут созвездия. То есть люди думали о космосе, мало того, имитировали полеты в космос. Мало того, в России в то время свершилась научная революция. Вообще науки в России до Петра не было. Были Божье слово и народные традиции, заветы отцов. А тут наука рациональная со всеми своими вот этими космическими делами. Так что Готторпский глобус был для российского человека, высокообразованных людей, венценосных особ, вообще говоря, дорогой, окном в галактику. И космизм в российском мышлении начался тогда. Это позднее появились Циолковские, Королёвы,
1: ну, да. И вообще русский космизм как философия, да.
2: Да. А что касается Арктики, то, опять-таки, если смотреть космически на Россию, то она абсолютная страна Севера. Это очень важно, потому что мы иногда, как муха о стекло, бьемся о дилемму, Запад мы или Восток. Да гораздо более западные люди есть на Западе, более европейские. Хотя мы тоже отчасти европейцы. Гораздо более восточные, азиатские люди есть на востоке, равно как и на юге. А вот на севере мы самые северные. Это наша тарелка, это наша самобытность. Вот где мы, если не самодостаточны, то самые выразительные, самые-самые. Вот почему северность, вот почему взгляд с севера очень важен для нас, потому что мы лучшие северяне на свете. Вот так размышляют наши народы. Причем, когда вы говорите о том, что нам 500 лет, ну, имею в виду плавание Герасимова, отчасти да, был такой дипломатический вояж, после которого появились книги Иови и Сигизмунда Гербернштейна, но, вообще говоря, освоение Арктики началось значительно раньше. Янской стоянки, которая явно выходит на побережье своими связями в Восточной Сибири, 28 тысяч лет. Именно из Сибири заселялась Америка через Берингов пролив. Произошло это, ну так, приблизительно 15 тысяч лет назад. Так что считайте, что освоение арктического побережья и Арктики началось значительно раньше, в глубоком палеолите. Таким образом, вот наша Арктика, она с каменного века наша. Вот так масштабно во времени выглядит наше освоение, наш опыт арктической адаптации, развития арктических культур. Это наше достояние и конкурентное преимущество в мире и космосе.
1: Андрей Владимирович, вот слушать вас бы, да слушать. Но, увы, надо нам с вами заканчивать. Безумно интересно было. Надеюсь, мое такое суждение разделит и наша аудитория, огромная, многочисленная. Будем учиться парить хотя бы мысленно. И благодарны нашему сегодняшнему собеседнику в Санкт-Петербургской студии «Радио России» был академик Головнев, директор Кунсткамеры, ныне Института антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В эти дни между

страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Родился будущий маршал в Одессе. Отец не стал ни дожидаться родов, ни воспитывать ребенка. Более того, при отчестве Яковлевич личность отца-полководца остается неизвестной. В литературе и в интернете можно встретить разных кандидатов на пост отца-маршала, от землемера до полицмейстера. Факт остается фактом: будущего маршала Победы воспитывала мать, Варвара Николаевна, крестьянка, которая на заработки пришла в Одессу. С началом Первой мировой войны Родион Малиновский, смышленый мальчик, которому не было еще 16 лет, соврав, что ему уже все 18, ушел добровольцем на фронт. Военную службу он начал подносчиком патронов в 256-м Елисаветградском пехотном полку. Боевое крещение он принял в сентябре 1914 года в боях с немецкими войсками на реке Неман. Тогда, в Первую мировую или Великую войну, одним из основных противников России была Австро-Венгрия. Но молодой солдатик из Одессы вряд ли мог представить, что через 28 лет именно его армиям придется штурмом брать одну из столиц двуединой монархии – город Будапешт. На фронте Родион Малиновский рано проявил и доблесть, и смекалку. Воюя в пулеметной команде, он в 1915 году получил Георгиевский крест, был произведен в ефрейторы, а в октябре был тяжело ранен. После возвращения в строй в 1916 году Малиновского отбирают в состав 1-й особой русской бригады, предназначенной для отправки на Западный фронт в помощь союзникам. Так молодой солдатик-одессит Малиновский оказывается во Франции. Вот как он описывает прибытие в Марсель. Много, очень много цветов, зелеными кружевами спускающихся с балконов. На балконах, окнах висят роскошные ковры, на тротуарах сплошь народ. Люди рванулись бы к русским солдатам, но их сдерживают канаты. А впереди стоят шпалерами французские пуалю, призванные в армию ратники, уже пожилые, с бородками и усами. И тут же вместе с ними зеленая молодежь с детскими мальчишескими лицами. На французских ратниках синеют мундиры, пестреют разноцветными красками цветные кипи времен войны 1870-71 годов. И красные брюки, которые, как на показ, выставлены даже полы шинелей специально, загибаются. Чего это они нарядились такими петухами? Недоумевают русские солдаты, одетые в скромное защитное обмундирование. А, шут их знает, шагай своей дорогой. В марширующие колонны летят цветы, зелень, флажки, слышны возгласы «Вive la Russie!» Приказано отвечать криками «Да здравствует Франция!» Малиновскому, как и бойцам особых русских бригад, предстояли тяжелейшие бои на том самом фронте, на котором, по словам Эриха Марии Ремарка, все было без перемен. Перемены произошли в это время на родине. В марте 1917 года во Францию пришло известие об отречении Николая II и о свершившейся февральской революции. Спустя несколько месяцев в стане русских бригад во Франции началось восстание. Солдаты требовали возвращения на родину. Однако в этом революционном восстании Малиновский участие не принял. Он был в числе тех немногих русских солдат и офицеров, которые, верные союзническому долгу, сформировали легион чести и продолжали сражаться на стороне Антанты вопреки пропаганде, а затем и декрету о мире.

0: пришедшего к власти большевистского правительства. В сентябре 1918 года Малиновский в составе Русского легиона чести принял участие в прорыве линии Гинденбурга. За доблесть, проявленную в этих тяжелейших боях, Малиновский получил французский военный крест с серебряной звездой. По окончании Первой мировой войны Малиновский все же принял решение вернуться на родину. Свой боевой путь он позднее пишет в мемуарном историко-литературном очерке «Солдаты России», который мы только что, кстати, цитировали. Там главный герой выведен под именем Иван Гринько, но совершенно ясно, что по большей части опыт этого персонажа – это опыт самого Малиновского. Кстати, над этой книгой Малиновский, будучи уже маршалом и министром, работал в последние годы своей жизни. Издана книга была в 1969 году. Но давайте вернемся на 50 лет назад, в 1919 год, когда награжденный и императорской России, и Франции Родион Малиновский возвращается на родину. Раздираемую гражданской войной Россию Малиновский вернулся с ценным опытом, и не только военным. Он посмотрел мир, выучил французский. Вообще, за свою жизнь он выучит три иностранных языка, которыми будет владеть в совершенстве. Это французский, испанский и немецкий. Однако служба в легионе чести, французские награды и долгое, слишком долгое возвращение в Россию легли определенным бременем на его биографию, делая его не вполне благонадежным в глазах советской власти. Оказавшись в России в ноябре 1919 года, Малиновский принял решение вступить в ряды РККА. Службу в Красной армии он начал в рядах 27-й стрелковой дивизии, сражаясь против войск адмирала Колчака. Однако боевая служба Малиновского в годы гражданской войны была недолгой. Уже в феврале 20 года он тяжело заболел сыпным тифом и был отправлен в госпиталь. Из госпиталя он был направлен в тыл, вначале стрелком в Канске, а затем курсантом. Начиналась новая глава его жизни. Но о службе, испытаниях и победах Родиона Яковлевича Малиновского мы расскажем вам в следующем нашем выпуске.
1: Россия. Обстоятельства времени. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первым в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой пищевой продукт для диетического лечебного питания, не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Театр Радио России представляет.
9: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
1: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
10: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
11: Строить, товарищ майор.
1: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
12: Трудно.
11: Не труднее, чем воевать, справимся.
12: Не скажи.
1: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
13: Я бы сказал, что дудук – это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
1: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Минпросвещение России обновит стандарт работы детских садов. В него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Сборная Хорватии со счетом 2-1 обыграла команду Ганы в матче третьего заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района